0: Владимир Путин поручил спецслужбам защитить места детского отдыха во время летних каникул. Президент на совещании с правительством отметил, что противники России не останавливаются ни перед чем, совершая свои теракты. По его словам, силовики должны усилить безопасность не только в образовательной сфере, но и во всей социальной инфраструктуре. Поводом для ужесточения контроля послужил недавний удар украинских военных по студенческому общежитию в Старобельске.
1: О конфликтах.
0: МАГАТЭ отказалась признать вину ВСУ в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Руководитель агентства Рафаэль Гросси так и не назвал имена тех, кто атакует объект. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее украинские дроны сорвали ремонт линии электропередачи, сбросив боеприпас на российских саперов, из-за чего станция временно перешла на дизельные генераторы.
1: О расследованиях.
0: Следственный комитет завел два уголовных дела после смертельной аварии в Екатеринбурге. Водители обвиняют в нарушении правил движения и оказании опасных для жизни услуг. Об этом сообщает ведомство. Накануне в центре города пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 4 человека, включая ребенка. Еще 3 пострадали. В Госдуме назвали атаку ВСУ на панораму в Севастополе ударом по душе русского народа. Член комитета по обороне Андрей Колесник сравнил действия Киева с поступками немецких нацистов, которые в Великую Отечественную войну пытались уничтожить усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне. Парламентарий подчеркнул, что все в истории взаимосвязано. Он напомнил, что писатель был офицером и участвовал в обороне Севастополя. Почти год командовал артиллерийской батареей. Накануне ночью дрон пробил крышу музея, вызвав крупный пожар, в котором сгорело воссозданное советскими художниками полотно.
1: О футболе.
0: Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира. Нападающий сборной Португалии заработал за последние 12 месяцев 300 миллионов долларов. Об этом сообщает американский журнал Forbes. Как отмечается, у давнего соперника спортсмена Лионеля Месси доход в 2 раза меньше. Мировое первенство по футболу начинается сегодня. Впервые его примут сразу 3 страны – США, Мексика и Канада.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки в российском мессенджере Макс. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Панорама в Севастополе получила критические повреждения. Киев бьет по истории, но историю победить нельзя. Пострадали 3. В Чебоксарах продолжают оценивать последствия ракетной атаки. И Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на панораму Севастопольской обороны. Киевский режим начал наносить удары по истории, но победить историю нельзя. Объект будет восстановлен и будет краше прежнего, заявил пресс-секретарь президента России Песков.
3: Но мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории, такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
2: Ранее официальный представитель МИДа России Захарова заявила, что атака ВСУ на здание панорамы обороны 1854-55 годов – это варварский акт киевского режима.
4: Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожение памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Они пытались уничтожить памятники нашими руками, вот так распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, пытаясь повлиять на нашу внутреннюю политику, не вышло. И тогда уже руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, ну, буквально уже не скрывая своей вовлеченности. Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный режимом, киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею.
2: «Панорама» получила критические повреждения в результате удара киевского дрона, сообщил губернатор Севастополя Развожаев. По его словам, в ночь на 10 июня беспилотник самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея «Панорама», которое, вообще-то, на секундочку, объект культурного наследия. В музее обороны Севастополя заявили, что фрагменты второй раз чудом уцелели при ночной атаке, но, видимо, совсем небольшие фрагменты, потому что позже стало известно, что, в общем, ситуация печальная. Отреставрированный после пожара еще 1942 года, когда гитлеровские войска бомбили, жгли и вот также пытались уничтожить эту панораму, часть полотна находилась не в здании, вот куда пришелся удар беспилотника. Они готовились к экспозиции буквально вот 11 числа и хранились в другом филиале музея. На данный момент удалось спасти несколько фрагментов полотна, рассказал сам директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, удар пришелся в крышу музея «Панорам», вот в этот купол, после чего беспилотник повторно взорвался.
5: 2:48 ночи здание «Панорама», конкретно в крышу, залетел вражеский беспилотник, двигался он вот по вот этой траектории и попал прямиком в крышу «Панорамы». Дальше он загорелся, произошел повторный взрыв, у нас есть все это на камерах видеофиксации на наших, и, соответственно, бойлер остановился внутри. 13-й час сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. Основной пожар внутри здания локализован, сейчас проливают пирог кровли для того, чтобы финальную часть тушения завершить. Дальше будет пролив конструкции, это у них стандартная инструкция, и они допустят нас и вас, может быть, в здание для того, чтобы посмотреть и оценить тот ущерб, который был нанесен. Сегодня мы можем сказать, что мы уже вынесли из здания несколько фрагментов обгорелого полотна, можем считать, что они спасены. А вопрос восстановления их и реставрации, создания нового полотна, это реставраторы, специалисты, профессионалы должны этим заняться и оценить целесообразность и возможность этой работы.
2: Полотно «Панорамы» в Севастополе было оцифровано. Это позволит его восстановить, сообщил губернатор Севастополя Развожаев. Но и в целом, вот за ночь дежурные силы ПВО отразили атаку более 300 киевских беспилотников украинского самолетного, ну и украинского тоже типа, в небе над 20 российскими регионами и Черным морем. Речь идет о, в основном, ну, центральный регион, Краснодарский край, Крым, акватории Черного моря, но и не только. 10 дронов уничтожены были на подлете к Москве. Про Севастополь рассказали. Досталось столице Чувашии. Глава региона Николаев заявил, что трое пострадали при ракетной атаке в Чебоксарах. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 3 человека. Врачи делают все необходимое, сообщил губернатор. По его словам, 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3 в легкой. В Чебоксарах продолжают оценивать последствия ракетной атаки. Для жителей и бизнеса организованы комиссии и горячие линии поддержки. О запуске работы по подсчету ущерба сообщил глава города Станислав Трофимов. Ну и подробности узнаем у журналиста «Комсомольской правды» в Казани. Алексей Искандиров с нами. Алексей, приветствую.
6: Здравствуйте.
2: Что известно на данный момент? Сообщалось об атаке на объект ВПК, насколько мы понимаем.
6: Но официальных данных об этом нету, то есть речь идет пока о повреждении гражданской инфраструктуры, в том числе коммунальных сетей. Это следует из сообщения главы Чебоксар Станислава Трофимова о том, что идутся работы по восстановлению, то есть и сетей, в том числе в эти как раз минуты, то есть Трофимов уже должен встречаться с жителями пострадавших домов, чтобы обсудить проблемы и назначить планы по восстановлению. Специально создан для оценки ущерба 16 комиссий, которые проводят сейчас обход по результатам звонков от горожан на горячую линию. Одновременно количество с этим идет замер, то есть как бы специалисты проводят замеры окон. Ну, сами понимаете, что при таких атаках первое, что страдает, это окна и вылетает стекла. Вот сейчас эти замеры идут, и идет вопрос о скорейшем замене окон пострадавших. На данный момент также говорится о том, что действительно пострадало 3 человека. И двое из них находятся в средней степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает, говорят врачи. А третий пострадавший, получив всю необходимую помощь, был отпущен на амбулаторное лечение. Напомню, что вот это вот получается за несколько, скажем так, месяцев, это уже вторая, скажем так, серьезная атака ВСУ на город Чебоксары. В прошлый раз это произошло 5 мая, это был массированный ночной, скажем так, налет, атака, в результате которых пострадали, 3 человека погибли, и пострадали десятки людей и десятки домов. Кстати, работы по восстановлению еще с той атаки в городе до сих пор продолжаются. Как, в принципе, сейчас и продолжают действовать ограничения на движение, в том числе пешеходов, на 2 улицах, то есть, но только частичное. До этого было с самого начала, то есть с утренней атаки было перекрыто 4 улицы.
2: Да, и насколько мы понимаем, сирены, да, воздушная тревога такая, ну, не сказать, что привычная история, но уже вот жители стали чаще слышать ее. Хотя
6: да,
2: от фронта,
6: чаще,
2: да.
6: Да, далековато, соглашусь, то есть это 1000 километров, это серьезное, то есть как бы расстояние, и изначально, то есть как бы мало ли кто подозревал, что может быть такое произойти, но, видите, произошло. Сирены, причем, слышали не только, сами понимаете, не только жители Чебоксар и Чуваши, также сирены были включены и в соседнем Татарстане, то есть все это произошло ранним утром.
2: Да, и, ну, вот то, о чем вы говорите, да, дом, стекла, и пока вот информация такая, потому что, должны сказать, что то, что выкладывает киевский режим у себя, постят, были замечены, вот почему про объект ВПК идет речь, были замечены кадры как раз с прошлого прилета, выданные как за нынешний. Поэтому, да, мы будем ориентироваться исключительно на официальные заявления главы региона, главы города, Министерства обороны касательно вот происходящего в Чуваши, хотя действительно вот тысячи километров. Ну, и пару слов, Алексей, по поводу того, что чаще стало звучать, как это, сирены на улицах, или как вот люди реагируют, ну, потому что может ли это стать привычным, да?
6: Ну, в принципе, учитывая, что произошло и что происходит, люди уже относятся довольно серьезно, в том числе, так сказать, в соседнем Татарстане. Угу. Люди реагируют, кто может, тот спускается в убежище, либо в подземные парковки, и пользуются правилом 3 стен, то есть как бы 2 стен, если не ошибаюсь, да, которые должны отделять человека от улицы.
2: Да,
6: то
2: и есть, без задержать. Без стекол, да. Спасибо большое.
6: Да, без окон, ага. Без стекол.
2: Да, Алексей Искандиров, редактор «Комсомольской правды» в Казани, был с нами на связи.

0: полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Также президент отметил, что санкции Евросоюза против организации детского отдыха в России – это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
4: Укрепление здоровья детей – наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения – это будущее России, продолжение нашего народа. Понимая это, к сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание. Добавлю также, что, к сожалению, должен на это тоже обратить внимание, что спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили. Вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну, чушь, бред какой-то. Но, тем не менее, это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. И я не понимаю, чего они добиваются. Но, тем не менее, это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда.
3: С нами публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский. Роман Юрьевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Ну вот о массированных атаках. Да, президент говорит о детском отдыхе, об обеспечении безопасности детей. А мы видим, в общем, что киевский режим бьет и по детским садам, и по школьным автобусам, и по колледжам, и по дальше можно перечислять до бесконечности. О символизме целей, да, вы видите смысл говорить?
5: Ну, безусловно, то есть, смотрите, есть очевидная вещь, что, то есть, мы хоть и там потихоньку, но продвигаемся по линии фронта, и, собственно, на линии фронта Украина в целом особо ничего противопоставить нам не может, поэтому, действительно, они сейчас перешли к откровенно террористическим

0: немецким методом, с одобрением их западных хозяев из Британии, Франции, Германии, потому что теперь они ищут свою удачу в том, чтобы раскачать ситуацию изнутри. То есть наносятся удары по откровенно гражданским объектам, идут попытки убивать гражданское население, как это мы увидели в варварской атаке на училище в Старобельске, где погибли совсем юные девушки и ребята. Потом через некоторые там проукраинские телеграм-каналы начинают раскачивать ситуацию, что вот нехорошее российское государство не может защитить своих граждан от этих террористических атак, чтобы подорвать к нему доверие. То есть по факту действительно они перешли к таким террористическим методам, надеясь победить нас, расшатать наше единство такими акциями изнутри. Но здесь, наверное, есть определенная для нас хорошая недооценка, да, потому что если какой-то любой другой народ такие акции действительно могут деморализовать, то русских обычно такие трагедии только сплачивают, делают злее в борьбе с внешним противником. И сейчас многие люди, которые, допустим, все эти годы старались усиленно не замечать то, что где-то у нас идет спецоперация и воюют их соседи и однокурсники, сегодня, собственно, тоже как бы уже видят, что происходит, и начинают включаться поддержку нашей армии, понимая, что это можно закончить только военно-политической победой над Украиной.
1: Ну вот удар по панораме музею, легендарному музею панораме Севастополя. Для чего? Он не имеет военных смыслов, военного смысла. Он никак не изменит для Киева ситуацию на линии соприкосновения. Он никак на количество вооруженных сил не повлияет, да, на ситуацию в тылу. Но тем не менее, вот объект культурного наследия, культурный объект, вообще говоря, общей истории, они попытались уничтожить. Ну, отчасти им это удалось. Да, здание серьезно пострадало, хотя будет восстановлено. И полотно будет восстановлено. Да, до этого борьба с православной церковью, с христианством. До этого борьба с памятниками и совершенно любыми. Да, и Пушкин там уже не досчитаешься его нигде. Тем не менее, для чего-то они это делают.
0: Ну, безусловно, это и тут есть самое явное двойное даже символическое значение, потому что панорама Севастополя работы Франца Алексеевича Рубо рассказывает об одном из главных подвигов Крымской войны, когда, если не ошибаюсь, там порядка 175-тысячная армия англо-французов штурмовала Мамаев курган, которая обороняла там порядка 70 тысяч наших русских воинов, то есть там разница была там более чем в два раза. И эта атака была отбита, и англо-французы понесли, собственно, колоссальные потери. Поэтому панорама Севастополя — это, по сути, напоминание сегодняшним хозяевам Украины и Франции, и Британии о том, как русские их били во время Крымской войны, когда мы достаточно там успешно противостояли тоже с коалицией там Франции, Англии, Королевства Сардинии и Турции. Это раз. То есть это такой подарочек тем же самым англичанам и французам, типа вот смотрите, мы дали по памятнику. И второй момент, это Украина такими ударами окончательно рвет с каким-либо общим прошлым с русскими. Потому что даже когда Крым находился под украинской оккупацией, панорама Севастополя даже украинским государством признавалась объектом культурного и исторического значения. А сейчас они фактически по нему бьют. И при том, что ведь еще большинство там множество малороссов, от которых как бы украинцы вроде бы ведут свою генеалогию, они сражались именно в русских войсках в Крымскую войну. Ну, то есть тот же самый герой обороны Севастополя матрос Кошка, как мы видим из его фамилии, это был малоросс. Я вам напомню, что до революции хохлами называли, в принципе, всех крестьян южно-русских губерний. То есть это был не какой-то там этноним, как это вот стало на Советском Союзе и после его развала. Это было такое вот обозначение всех южно-русских крестьян. И здесь тоже есть определенный замысел западных стратегов, потому что нить между малороссами, которых сейчас называют украинцами и лишают русской идентичности, и нами, великороссами, он держится на двух основных пластах. Это на общей славной истории, в том числе это и освоение Новороссии, оборона Крыма, и на общей православной вере. Поэтому они бьют именно вот по тем двум пуповинам, которые наш народ после нашей победы могут снова связать воедино, в единую нацию.
1: Ну, как вы видите, как раз уж мы с вами говорим о категориях не военных, а да, там, общественных, культурных, каких угодно, как вы видите, как можно этому, ну, что с этим можно делать? Ведь, ну, вот специальная военная операция, 5-й год идет, а так-то события в Донбассе перевалили более чем за 10 лет. Ну, и мы прекрасно знаем, что, в общем, нацификация Украины разворачивалась еще и до 2014 года. А более конкретно, начиная с, кроме шуток, ясель, детских садов и школ, да, когда, в общем, еще совсем маленьких, как они говорят, украинцев, из них и делают, соответственно, украинцев. Время идет, они вырастают, и те, кто были детьми там, в 2014 году, уже сейчас могут стоять в рядах ВСУ. Ну вот, как бы что-то в связи с этим, что вы видите?
0: Ну, я думаю, что, знаете, нам нужно осознать то, что мы ведем борьбу не только с Украиной, а в целом как бы с Западом, да, потому что украинская экономика мертва, демография тоже убита и большими потерями тем, что многие украинцы уехали, расселись по всему миру. Но, тем не менее, Украина может еще достаточно долго трепыхаться, нанося нам какие-то болезненные, но не смертельные укусы, потому что она подключена к аппарату ИВЛ, то есть деньгами, оружием, всем питают ее Запад. И мы здесь должны понимать, что есть две как бы разные Украины. Есть, допустим, украинское общество, которое, может быть, из-за пропаганды русских не любит, но от войны тоже устало и бегает там от людоловов из ЦЦК. А есть террористическое государство Украины, как некая корпорация, сплав, значит, элитных спецслужб, подразделений ВСУ, медийщиков, финансистов под правлением Зеленского, смысл которой, вот корпорация Украины, состоит в том, чтобы воевать с Россией до конца, ослабляя нас по максимуму в интересах Запада. И, собственно, чтобы отключить от ТВЛ, нужно Западу сделать так больно, чтобы он перестал задумываться о том, чтобы, в принципе, с Россией воевать. Ведь помимо поддержки Украины, Запад еще лихорадочно возрождает свое там ВПК, свои армии, готовясь к войне с нами. То есть я не призываю, естественно, к какому-то прямому вот столкновению с Западом в формате войны, но в принципе, я думаю, что с учетом того, что западные страны давно стали полноценными участниками конфликта, да, то есть многие ракеты, дроны собираются там на территории Германии, Франции и Прибалтики, то можно против них начать именно диверсионную войну. Где-то там взорвался завод, да, где дроны производились украинские.
1: Да, Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о том, будет ли Китай вовлекаться в украинский конфликт.
5: То, что Трамп может съездить в Китай, погулять Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть, это одно. А то, какое реально влияние Китай может иметь на этот конфликт и на его разрешение, и то, насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника. Китай на первом этапе, мы помним, выходил с какой-то резолюцией мирной по Украине в том числе, но на тот момент она была сбалансирована. Да? Китай все-таки хотел как-то и Украине подмаслить, потому что Украина была была хорошим таким узлом транспортным, логистическим и портом, через который китайские компании заходили, и сколько всего они там скупили. Ну, то есть это был другой хозяин Украины, прежде чем там американцы и британцы не пришли, всех не размотали, не запретили. Для китайцев это было потенциальным силам, местом приложения капитала. А потом все это растворилось, и их предложения мирные, соответственно, тоже. И сейчас, видя реакцию России, оценку различных военных преступлений Украины, я не думаю, что Китай будет в это соваться, противоречив в каком-то смысле русским.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
7: Владимир Путин разрешил арестовывать активы уехавших из страны россиян за действия против интересов государства. Новые правила позволят блокировать банковские счета и накладывать арест на имущество граждан, которые совершили административные правонарушения за границей. Под санкции попадут релоканты, которые призывают к международным ограничениям против России, распространяют экстремистские материалы или дискредитируют армию. Изменения в административный кодекс вступят в силу 1 сентября. Текущего года.
2: О политике.
7: Россия никогда не позволит Западу ограничить свои суверенные возможности и подорвать национальные интересы. Это заявил посол нашей страны в Италии Алексей Парамонов. Дипломат на приеме в Риме по случаю Дня России назвал специальную военную операцию на Украине прямым ответом на гибридную войну западных государств. Он также подчеркнул, что у оппонентов Москвы не получилось изолировать нашу страну на международной арене.
2: О конфликтах.
7: Вооруженные силы Ирана закрыли Ормузский пролив для движения всех судов. Командование пообещало немедленно открывать огонь на поражение по любым кораблям при попытке пройти через водную артерию. Об этом сообщило местное агентство «Мехр». Ранее США начали наносить массированные удары по иранской территории, отвечая на уничтожение американского военного вертолета.
2: О мошенниках.
7: Звонки лжесотрудников банков, обман с доставкой посылок и фальшивые сайты туроператоров возглавили список самых популярных методов обмана в России. За первые 5 месяцев текущего года аферисты чаще всего похищали деньги с помощью психологического давления и подмены номеров. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Также злоумышленники, по его словам, активно использовали поддельные квитанции жилищно-коммунального хозяйства и фишинговые ссылки в мессенджерах.
2: Обо всем.
7: Китайские ученые обнаружили крупнейшее кладбище китов на дне Индийского океана. Огромный некрополь возрастом более 5 миллионов лет содержит почти 500 скелетов морских млекопитающих. Об этом сообщает научный журнал Nature. Древние останки покоятся на глубине до 7 тысяч метров. В ходе исследования океанологи также определили новый, уже вымерший вид китов и нашли неизвестных науке существ, которые питались этими тушами.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юаня 10,58.
2: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 20, днем небольшой дождь и до 29 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 13, в четверг облачно и до плюс 22. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Пашинян не платит взносы в ДКБ и, возможно, будет исключен. Армения активно наращивает сотрудничество с НАТО. Отпуск жаре надоело в столичном регионе. Она собирает чемоданы на юг, а сегодня Всемирный день мороженого. И российская косметика подорожает, но производители просят им помочь. Поможем? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз. Вопрос о членстве в ЕАЭС стоит ребром, заявил глава МИДа России Лавров. Но также дипломат указал на то, что Ереван активно наращивает сотрудничество с НАТО и не платит взносы ОДКБ.
8: В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром. И об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕАЭС. И здесь придется, конечно, разбираться достаточно оперативно. Но и то же самое относится к ОДКБ. Тут, правда, никаких референдумов никто не упоминает, но не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом, более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивают сотрудничество со странами-членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили, и уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ в ситуации, которая предусмотрена уставом Организации договора коллективной безопасности, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
1: В связи с задолженностью Армении главы внешнеполитических ведомств ОДКБ договорились рассмотреть применение статьи о возможном исключении страны, но, видимо, Пашинян не расстроится. МВФ одобрил выдачу ему более 25 миллионов долларов после его победы. Это некая программа SBA. Еревану выделили средства на поддержку государственной политики и проектов реформ русофобских. Финансирование должно обеспечить устойчивый, инклюзивный, долгосрочный экономический рост в Армении. А выделение кредита было одобрено еще 1 декабря. Речь идет о кредите. Отдавать, конечно, Пашинян уже не будет. А вот внуки тех, кто его берут, наверняка столкнутся. Политолог-публицист Юрий Светов. С нами, Юрий Ильич, приветствую.
9: Добрый день. Напомним, что когда Россия объявила о запрете по фитосанитарным обстоятельствам по поставок армянской продукции в Россию, Евросоюз тут же заявил, что выделяет 50 миллионов долларов на поддержку вот Армении в этом плане. Так что, может, он из этих 50 миллионов покроет кредит. Что, ну, сомнительно, но... Тем не менее, видите, сколько денег прибыло.
1: Так вот возникает вопрос. Интересно, что вы вспомнили, да, про помидоры. ЕАЭС. Ну, исключите, дальше что?
9: Да ничего, они уходят от нас. Мы не раз с вами об этом говорили. С 2018 года, с избранием Пашиняна, реализуется программа по уходу Армении на Запад, в Евросоюз, в НАТО, в великое сообщество первостатейных государств. И мы на все это время смотрим и говорим о том, что есть здоровые силы, которые против этого. Здоровые силы 3 раза Пашинян побеждает на выборах. Там можно сколько угодно говорить, что на этих выборах явка 60%, за него проголосовало 50%, что это всего лишь 30% населения Армении. Но ему дан мандат, он сформирует снова правительство, в котором все, заметьте, министры вот в предыдущем правительстве, они все прошли обучение на Западе, в разнообразных структурах. Это люди, у которых мозги сформированы определенным образом. И поэтому господин Мирзоян говорит, не платили и платить не будем. Или другой из вот этого окружения Пашиняна выразился в таком духе, что что у нас русские получают, они должны считаться с тем, что у каждой страны свой взгляд может быть на ситуацию.
1: А Юрий Ильич...
9: Вот и наш взгляд на ситуацию должен быть.
1: Да, так мы с вами как раз вот и говорили перед этими выборами, да, у нас же... Что мы слышали? Мы говорили, ну как, вот сейчас в июне будут выборы, значит, здоровые силы те самые, да, в которые Россия, видимо, влила опять кучу бабок, извините, денег, да, а что еще, а как? Да, это же не Майдан как-то какой-то прорыв. Ну, Майдан вообще не негативный, но, скажем так, вот кто эти здоровые силы? Кто? Вот Самвел как Калужский или Карапетян?
9: Или Кочерян, который был президентом Армении, и что-то его не захотели избирать, потому что его открыто называют представителем Нагорно-Карабахской мафии. там один за другим же были президенты, выходцы из Нагорного Карабаха, и в результате их политики Армения и Карабах потеряла, и Пашиняна во главе своей страны получила. Где это здоровые силы?
1: А почему мы все время делаем ставку на представителей, вот, значит, сначала Янукович, как говорят, да, потом Медведчук, значит, и если это Армения, то это вот те фамилии. Почему всегда берется кто-то из элиты, в него вливаются, значит, заряжаются деньги, вместе с этим второй рычаг включается в виде помидоров, растений, клубники, и третий рычаг в виде газа и нефти, и вот тут-то мы сейчас-то, вот, значит, сейчас-то мы вот и покажем им. Ну, не работает же, вот оно и не сработало.
9: Вы знаете, я слышал от своих московских друзей, которые бывали у посла на Украине, бывшего нашего премьер-министра Виктора Черномырдина. Говорит, вокруг него крутились люди, которые говорили, да мы с тобой там вместе в комсомоле работали, мы с тобой вместе там газ осваивали. Ты не обращай внимания, что ты говоришь. Мы все порешаем. Мы с вами... Вы только денег давайте. Да. Мы в Украину по разным оценкам 200 миллиардов влили. Ну и что?
1: Надо и это не низовые, здоровые пророссийские силы. Это все та же компания, которая сидит... Тимошенко, как его там, Яценю. А кого еще? Да, вот логика какая.
9: А в чем сила Запада? В том, что они вырастили Майю Санду или Каю Каллас.
1: Никому неизвестных.
9: Никому неизвестных, но их готовили, их обучали. Посмотрите, вот сейчас мы вдохновились, смотрите, новый премьер-министр Болгарии Румен Радев, он говорит там такие приятные нам слова. Кто он такой? Он был офицером болгарской народной армии, а потом прошел обучение в Соединенных Штатах Америки. Раз, другой, третий. Стал там доктором военных наук, командующий ВВС Болгарии. Полностью антироссийский стал человеком, и все нормально. Но его готовили, кто-то его уловил. Петр Павел, который президент Чехословакии, он же полковник, если я не ошибаюсь, был Чехословацкой народной армии, а потом генерал НАТО. Его высчитали, подготовили и сделали президентом. А мы ищем где эти фигуры? Из отработанного материала, который был, не состоялся, к нам вот сейчас ездит из Молдавии этот бывший президент Молдавии и рассказывает нам истории, как плохо в Молдавии. Mm-hmm. А ты когда был президентом, господин Дадон, ты что сделал для того, чтобы Молдавия пошла по другому пути? А тебя люди на выборах прокатили, избрали Санду, голосуют за нее раз за разом, и теперь Молдавия сама выходит из СНГ. А мы думаем, можно ли Армению исключить или нельзя. То есть мы ждем, когда потом Армения сама будет выходить, говоря, плевать я на вас хотела. Без показательных порок, извините, не обойтись.
1: Ну, тогда два вопроса касательно самой Армении. И вот, ну, ОДКБ, да и ОДКБ бы с ним, да, но Лавров ведь говорит о том, что наращивает сотрудничество с НАТО. Да, это вот, ну, что, здравствуйте, приехали. И второй вопрос все-таки о выводах. Но тогда мы должны... У нас не принято как-то всерьез говорить о каких-то работе над ошибками. Надо вот как-то это сгладить и перейти к чему-то хорошему, что все будет хорошо. Еще там сгорело, но ничего будет еще лучше, да, или чего-нибудь, но как бы в чем, если мы так не можем, потому что надо сказать, что мы не можем вот так же, как готовить агентов по всему миру. Ну, это правда, наверное, да? Да, надо что-то другое как-то или что?
9: Ну, мы должны быть готовы к таким вещам от нас. Скорости потребуют вывести базу из Гюмри, убрать пограничников, которые охраняют армянскую границу. И готовы ли мы сказать? Нет, ребята, база была, есть и будет. Когда Великобритания уходила с острова Мальта, дала ему независимость, она самую высокую точку Мальты зарезервировала за собой, где находится их база по слежению за Средиземным морем. И когда пытались что-то вякать мальтийцам, сказали, нет, мы не уйдем. Мы вывели базы из Грузии. Почему? Почему мы не могли сказать, нет, мы не выведем, у нас есть соглашение. И здесь вот эта же история будет повторяться. Будем ли мы жестко исходить из своих интересов российских, или будем, как сказал тот же господин Кочерян, у вас в России сентиментальное отношение к Армении, потому что у нас с вами общая история. Сколько мы на этом сентиментализме будем жить? Может, мы на реализм все-таки перейдем?
1: Ну, а вы как ответили бы на свой вопрос?
9: Я ответил бы так. Жестко будет заявлено. Вы можете решать, что вы хотите, но российская база останется. Российские пограничники останутся, потому что у России есть интересы в вашем регионе, и их отставить будет наша база. Американцам говорит Иран, убирайте свои базы с Ближнего Востока. Что американцы говорят? Смеются в ответ.
1: Иран бьет по американским базам вертолетом и совершенно и чувствует себя нормально, но как-то подсобрен, наверное. Юрий Свет в политолог публицист, спасибо. Ну, отпуск, жара устала, надоела ей в столичном регионе. Она собирает чемоданы на юг, об этом через пару минут.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, погода. Пока в столичном регионе тепло, и пока так и будет до, как минимум, а может, как максимум, воскресенья. Прогнозы говорят метеорологи, обещая все еще жару. Но вот впереди, видимо, все-таки жара собирается в отпуск и покинет нас, и мы останемся в таком привычном центрально-регионском климате. Какая погода ждет центральные и другие регионы страны на этой неделе? В эфире радио «Комсомольская правда». Подробнее рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра Анатолий Цыганков.
13: Ближайшие, так сказать, до выходных, то сегодня, завтра, это вот Ленинградская, Псковская, Новгородская, Архангельская области, ливневой дождь, грозы. По Москве у нас температура, сильная жара сегодня, завтра, до 12 числа включительно. Сильная жара, температура 30-32 градуса. По Уралу, это Пермский край, очень сильные ливни сегодня. Дальше в связи с этим ливнями в горных реках возможно подъем воды до неблагоприятных с выходом на пойму. В Башкортостане завтра сильный дождь, гроза. По южным районам, это Южный федеральный округ Северокавказский, вот там, как я сказал, циклоны не дают покоя в этом году. Вот, поэтому сегодня в Крыму сильный дождь, гроза. В ближайшие 3 дня в Краснодарском крае, Ростовской области сильный дождь, ливневой дождь, гроза, град, ветер 20 метров в секунду, порывы до 23 в Ростовской области. Республики Кавказа, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, ближайшие 3 дня до 12 числа сильно дожди, ливневые дожди, грозы, ветер до 25 метров в секунду. Тоже на реках до неблагоприятных подъем воды. Также у нас Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, тоже сильный дождь, гроза. Запорожской и Херсонской области сегодня ливневой дождь, гроза, ветер 20 метров в секунду. В Луганской народной 11-12 тоже сильный дождь, гроза, ветер. По западу непогода нас пытается продвигаться. Ну и, скорее всего, что по Москве, если смотреть, то вот 13 числа у нас ливневой дождь с грозами. Температура немножко спадет с 32 до 28. В воскресенье, 14 июня, облачно с прояснением, кратковременный дождь, температура 19-24 днем. Понедельник, 20-25, 15 июня. И 16 июня предварительно облачно дождь, 16-21 днем. Ну, ночные температуры, если эти дни пока жарко, 17-19, то воскресенье ночью 11-16, понедельник 9-14 и вторник. То есть вот это вот с запада холодный фронт с непогодой будет подходить к нам вот уже, так сказать, 14-го, ну, даже, наверное, в ночь 13 на 14 вечером и на следующей неделе.
1: 10 июня, оказывается, Всемирный день мороженого. Впервые его начали отмечать в конце 20 века в государстве наших геополитических противников с разного рода ситуативными отклонениями в Соединенных Штатах Америки, куда мы обязательно прокопаем тоннель. Но после этого, как ни странно, к этой истории присоединился весь мир. Как принято отмечать праздник и что стоит помнить при покупке холодного десерта? Наш Егор Волгин с хрустящей вафелькой в кулачке, решил заглянуть в обычный стаканчик и найти там нотки альпийских лугов и слезы советских коров.
14: 10 июня во всем мире отмечается самый летний праздник – День мороженого.
15: Пожалуйста, эскимо. Эскимо не потребуется.
16: Хоттабыч, попробуй. Это очень вкусно.
17: Это вкуснее самого дивного щербета. Даже при дворе царя Сулеймана Ибн Дауда я не едал такой роскоши. Я беру все.
14: История этого праздника берет начало еще в конце 18 века. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого, и лакомство стало доступно всем слоям населения. Помимо этого, инициаторами Всемирного дня мороженого выступили предприниматели Бен Коэн и Джерри Гринфилд. В 1987 году компаньоны решили отметить годовщину основания своего кафе мороженого, и 10 июня весь день бесплатно предлагали лакомство всем желающим. Позже этот тренд распространился по всей стране, а потом и по всему миру. Тесно связано мороженое и с Россией. Именно этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века в новейшей и полной поваренной книге. О свойстве мороженого улучшать настроение говорил Александр Пушкин. Михаил Лермонтов ел его практически ежедневно, а Александр Блок назвал это лакомство своим любимым блюдом.
18: Дитя мороженое? Его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов.
14: Сегодня в России мороженое горячо любимо людьми всех возрастов. Подтверждает это и статистика продаж. В мае спрос на мороженое, а также прохладительные напитки и воду вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с наступлением аномальной жары в центральной части России. В Роскачестве, в свою очередь, подготовили ко дню мороженого памятку, как правильно выбрать это лакомство. Рецепт классического продукта, по словам ведомства, включает молоко, сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке, а деформация товара может указывать на истечение срока годности. Также стоит обращать внимание на жирность десерта. До 7,5% для молочного, от 8 до 11,5% для сливочного и до 20% для пломбира. А диетологи напомнили о том, что мороженое является весьма калорийным десертом, поэтому следует есть не более одной порции в день и не сразу после основного приема пищи, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Соломатина.
19: Если у человека диабет и в стадии декомпенсации, то ему вообще нельзя. Если у человека там инсулинорезистентность, либо лишний вес, тоже желательно бы отказаться вообще от мороженого или съесть там, ну, прям совсем-совсем немножко. А если человек спортсмен, молодой и, в общем, все время находится в движении, ну, ему можно съесть, конечно, вполне порцию мороженого. Но в любом случае больше одной порции даже молодому, здоровому, подвижному в день съедать, конечно, не стоит.
14: Сегодня насчитывается огромное количество видов мороженого. Оно по-прежнему остается одним из наиболее доступных и востребованных десертов в мире. А также это лакомство входит в состав различных блюд, самые известные из которых – сандэй. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Эра красоты доступна только олигархам. Российская косметика решила окончательно добить наши с вами кошельки. Рост цен на треть в бюджетном сегменте – это, похоже, уже не шутка, а суровая реальность завтрашнего дня. Но и этого мало. Производители, потирая ручки, уже бегут к государству. Дайте нам льготы, снизьте страховые взносы, спасите наш бизнес от краха. Но точь-в-точь, как с утильсбором, нет? Наша Виталия Осипова, которая, похоже, начала экономить на косметике и перешла на подручные средства, взялась разобраться в этом параде жадности.
20: Российские производители косметики ожидают спада выпуска своей продукции. К правительству обратились представители Российской парфюмерно-косметической ассоциации с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников почти в 3 раза. Сейчас парфюмерно-косметические компании платят взносы по базовой ставке для бизнеса – 30%. Однако в последнее время это оказалось слишком серьезной нагрузкой на отрасль. К концу прошлого года загрузка мощности у производителей косметики и парфюмерии упала до 55-60% из-за серьезных снижения спроса. Помимо этого, негативно влияет на отрасль и конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего увеличились сроки поставок некоторых видов сырья и цены на них, рассказала радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
21: На фоне того, что все процессы создания любого продукта дорожают, дорожает логистика, дорожает сырье, дорожают комиссии на маркетплейсах. У нас честный знак уже тут в полную меру работает. Это не только покупка знака, это все процессы, наладка, покупка оборудования для честного знака. Огромные затраты несли предприятия на это. Желание поддерживать достойный уровень зарплат сотрудникам. Все это заставляло увеличивать затраты предприятий.
20: Предложение ассоциации поддержали в Минпромторге. Там отметили, что отрасли необходимы меры поддержки для укрепления импортозамещения. Однако инициатива вызвала вопросы у Минфина, посчитавшего предлагаемые послабления излишними при текущей версии федерального бюджета. К тому же, по словам экспертов, это может вызвать волну негодования в бизнес-сообществе. Государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает привилегий, а какой-то другой сектор экономики нет. В то же время без господдержки большинство из производителей косметики заморозит инвестиции в новые разработки, что в 2026 году может привести к спаду производства на 10-15%. По оценкам экспертов, такой сценарий может привести к подорожанию косметики из среднего и премиального сегментов на 10-15%, а в бюджетном на 25-30%. А это в конечном итоге еще сильнее может ударить по спросу, подчеркнула Александра Скоробогатова.
21: Конечно же, цены на косметику поднимаются регулярно, как минимум раз в год каждая компания их поднимает, и увеличение затрат, которые продолжаются, и еще они появились, вот и на увеличение обложения зарплатных отчислений, это также будет еще одним из поводов увеличивать в том числе цену продукции или где-то ужиматься в развитии, в продвижении, что также будет влиять негативно на продажи, сдерживать уровень зарплат сотрудников, не нанимать новых сотрудников, нагружать дополнительной работой действующих сотрудников. Положительного эффекта тут для отрасли ждать не приходится.
20: Дополнительным фактором давления на бизнес производители называют конкуренцию с зарубежными игроками на маркетплейсах. По оценкам аналитиков, в 2025 году оборот трансграничных продаж косметики через онлайн-площадки вырос в 5 раз. Зарубежные бренды, особенно китайские, выигрывают за счет низких цен и широкого ассортимента. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
23: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить, геопривязку, подъезжая там зоне СВО менять телефоны, ну, хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смс-ки, смс-ки идут через сервер, который фиксирует и ваши смс-ки, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать. Они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
0: Один из округов Краснодара после налета беспилотников остался без света. Аварийное отключение электричества произошло в Прикубанском округе на двух подстанциях, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города. Приблизительное время восстановления подачи электроэнергии в дома пока неизвестно. В службе добавили, что без света остались улицы 2-я Тихая, 5-я Дорожная, Апрельская, Спокойная, Ипподромная и Российская. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный жилой дом. Начался пожар, 2 человека пострадали.
2: О Ближнем Востоке.
0: Иран атаковал баллистическими ракетами аэродром с американскими истребителями в 15, 16 и 35 возле города Аль-Азрак в Иордании. В ходе атаки использованы 12 баллистических ракет, пишет Тасним со ссылкой на КСИР. Кувейт временно закрывает воздушное пространство из-за иранских атак. Рейсы перенаправлены, сообщили в управление гражданской авиации страны. Армия Кувейта заявляет, что системы ПВО ведут огонь по вражеским воздушным целям.
2: О туризме.
0: Россия и Кения обсуждают введение прямых авиарейсов. По словам посла Кении в нашей стране Питера Матуки, между странами существует большой потенциал, который нужно использовать, особенно в сфере бизнеса. Ожидаем визита нашего президента в октябре, чтобы рассмотреть их и начать как можно скорее, отметил он. Кенийский посол добавил, что Кения предлагает лучшие туристические направления в Африке – сафари и пляжи.
2: Обо всем.
0: Россияне увеличили спрос на поездки по стране в День России на четверть. В праздничные дни с 12 по 14 число наши граждане забронировали в отечественных гостиницах на 25% больше номеров, чем в прошлом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников туристического рынка. Самыми популярными направлениями для коротких путешествий стали Нижний Новгород, Кострома и Ярославль. Годом ранее эксперты также фиксировали рост интереса ко внутреннему туризму в начале лета.
2: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
0: В Москве плюс 21, облачно и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин В студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. И номер телефона сразу скажу, потом еще раз напомню. Неоднократно 8 800 200 ровно 9702. Тема сегодняшнего эфира. Каким представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Вот если вы относитесь к таковым, звоните, рассказывайте, делитесь. Ну и своими соображениями, почему так получилось. Вот недавнее исследование, которое показало сферы, в которых сложнее всего найти работу. Портал superjob.ru провел его, и конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего. В таких сферах как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий как раз. Ну и звоните, может быть, вы удивите нас. Пожалуйста, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем. Очень интересно. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Все как всегда. Поехали.

0: «Плохие дядьки» – это название группы, песню которых вы прослушали в эфире сейчас. Надеюсь, вам понравилось. Итак, друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Представителям каких профессий сейчас тяжелее всего найти работу? Давайте делитесь, рассказывайте, пожалуйста. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Насколько я понимаю, есть звонки. Юрий из Тверской области, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, что хочу сказать. Я поэт.
0: Прекрасно.
1: Дипломированный поэт. Поэт в законе, судом доказано, что я поэт. И найти работу как поэту найти очень трудно. В смысле, работа поэта заключается не просто в написании стишков и издании книг. Я написал гимн Тверской области.
0: Официальный?
1: Проходили конкурс.
0: Официальный?
1: Ну, официально его должны принять, понимаете? Два конкурса прошли, третий не хотят принимать. Есть люди тоже, которые пытаются писать. На празднике узнал, один депутат написал даже. Я был потрясен, официальный или неофициальный, но его назвали гимном города Твери. Вы понимаете, какая ситуация? Вот среди поэтов самая трудная, как сказать, возможность, чтобы его работу приняли. То есть, вы понимаете, я вот дипломированный поэт, я имею диплом народного поэта. Это не просто так. И признание. Если у меня есть признание довольно-таки большое. И главное, я судом доказал, что я поэт. Это уникальный случай. Вот есть такое слово «поэт в законе». Я первый из этих людей, и я не могу свой гимн сделать городом Тверской области. Не городом, а гимном Тверской области. Хотя у нас в уставе Тверской области все это есть. Представляете, какой парадокс? Гимны должны быть у каждой области, у каждой. У каждой, вот сколько у нас есть регионов, столько должно быть. У нас как есть гимн Российской Федерации, герб Российской Федерации и флаг Российской Федерации. Так есть герб Тверской области, флаг Тверской области, но гимна Тверской области нет. И вот доказать это работа, это колоссальная работа. Если бы знали, как вот кто-то там интересовался, как пишутся гимны, как писался гимн Советского Союза, гимн Российской Федерации, кто принимал в этом участие, это уникальнейший, интереснейший процесс.
0: А уточните, пожалуйста, я понял, уточните, пожалуйста, такой момент. Вы в Союзе писателей состоите?
1: Вы знаете, у меня есть рекомендация, одна единственная, в Союзе писателей. Союз писателей – это, ну, маленькая ступень. Я не состою, я сразу стал дипломированным народным поэтом. Я перешагнул заслуженного поэта, ну, заслуженный. Союз писателей – это, вы знаете, это вообще ничего. В настоящее время. Это ничего. Я перешагнул сразу вот эти все ступени.
0: Я понял. Можно писатель? Еще уточнение эфирного времени немного? Как? А кем вы... Вот, какое предложение вы сейчас по работе хотите получить? Ну, кроме гимна, давайте уже гимн отложим. Вот чтобы позвонили, понимаете? И предложили работу какую? Что сделать?
1: Вы знаете, на 9 мая... Я предлагал на 9 мая вместо вот этого шествия писать стихи людям, которые идут с этими плакатами бессмертного полка. И я писал несколько стихов, успел написать, понимаете? Вот это тоже работа. Поэта работа, вот не просто участие в каких-то конкурсах или написание является быть членом Союза писателей, а вот востребованность. Ее нет, этой востребованности. Люди бездушные, понимаете?
0: Да, что есть, то есть. Что есть, то есть. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Насчет бездушных людей, ну, можно поддержать вас немножко. Вчера, кстати, пришла новость. Это же не мы виноваты в том, что мы бездушные. Не мы такие, жизнь такая. Вот вчера пришла новость, кстати говоря, от аналитического центра ВЦИОМ. Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. Что же вы хотите, чтобы люди были еще и душными? В смысле, бездушные они и так есть, может быть, и душные тоже подходят. Друзья, звоните, пожалуйста, делитесь, пожалуйста, своими соображениями. Если вы представитель какой-то редкой профессии, вам тяжело найти работу, пожалуйста. Я напоминаю, что вот согласно недавнему, совсем свежему исследованию, конкуренция с точки зрения трудоустройства острее всего ощущается в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, также маркетинг. Вот такой вот анализ. Соответственно, если вы можете с этим поспорить, пожалуйста, или что-то другое предложить, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Это тот самый телефон прямого эфира. Вообще, всегда, сколько себя помню, самыми популярными по этой части профессиями, в смысле на работу не устроиться, популярными в кавычках, были юристы и экономисты, так называемые. Их больше всего на рынке труда. И, соответственно, ну, какую работу может найти какой-то там выпускник-юрист, правда ведь? Да никакой. И экономист, соответственно, тоже. Но и что касается взрослых людей, с дипломом экономиста, как вы понимаете, далеко не уедешь. И с дипломом юриста тоже. Поэтому, друзья, может быть, вы экономист или юрист, который не может найти работу, или которому сложно найти работу, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, ну, почему так? Или представители другой профессии тоже принимается. Звоните. 8 800 200 ровно 9702, тот самый телефон прямого эфира. С удовольствием послушаем на этот счет ваше мнение и соображение. Вот видите, человек поэтому не может устроиться никуда. Хотя, насколько я понял, и не пытается именно что устроиться, а все бегает, гимн свой хочет предложить Тверской области. Ну, будем надеяться, я не знаю, что там за гимн, может, действительно хороший, может быть, гениальный, может быть, его послушают. Для начала было бы неплохо выложить его на какие-нибудь платформы, вот в качестве рекомендации, да, нужно записать хорошо, сделать качественную работу и выложить на какие-нибудь платформы. Там, Рутюб, ВКонтакте наши священные, конечно же, самые лучшие платформы на свете, видеосервисы. И, глядишь, будет какая-то реакция, может быть, даже дойдет до руководства, там присмотрится, прислушаются, и бац, и человек проснется знаменитым. А может быть и нет. Всякое бывает в жизни. Но, по крайней мере, чтобы тебя услышали, нужно дать себя услышать. Или, как говорил Чкалов, чтобы научиться летать, нужно летать. Тут та же история. Кроме того, чтобы звонить на радио и говорить, смотрите, какой у меня хороший гимн, да, есть, а его, сволочи такие проклятые, не принимают. Нужно бы для этого что-нибудь сделать. Как известно, под лежачего бича портвейн не течет. Извини за такое сравнение. Далее. А, ну у нас вот как раз минутка остается. Друзья, еще раз напоминаю тему разговора. Давайте звоните. Продолжим уже разговор в следующем блоке. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора. Какие, представителям каких профессий тяжелее всего найти работу сейчас в наше непростое время? Хотя уровень безработицы, и много говорят об этом, у нас снижается. Я сейчас, кстати говоря, в следующем блоке приведу цифры. Там по этой части у нас все хорошо. Безработица практически побеждена. Соответственно, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Жду ваших звонков. Продолжим общение уже в следующем блоке. После анонсов, рекламы, новостей. Тут все как всегда. И после этого мы уже вернемся в эфир и продолжим разговор. Тут есть еще, кстати говоря, несколько интересных тем в тему. Все, отдыхаем. Перерыв, скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19.

0: Наш адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем эфир. Представителям каких профессий тяжелее всего найти работу сейчас, в наше непростое время? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Сергей из Челябинска. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Я скажу проще. Любых профессий, если соискателю больше 55 лет. Мне 62. Два года я пытался найти работу по своей основной специальности. То есть я менеджер по продажам инженерной сантехники. Но проблема в другом. Мне прямой путь только в охранники, дворники, таксисты, курьеры. Я когда как-то спросил руководителя, почему вы не берете людей, которым за 55. Мне было сказано очень просто, понимаешь, говорит, вы все умные, мне проще набрать и менять непрофессионалов каждые полгода. Это, я думал, касалось только меня, думаю, я один такой ненормальный. Но когда я стал общаться со своими бывшими коллегами, которые перевалили за 50-летний возраст, это касается мужчин, женщин, это проблема трудоустройства. Сейчас я просто вот обратился в центр занятости в Челябинске. Они говорят, хорошо, мы тебе поможем. Два месяца. Они не то, что не могут найти работу, а работодатели сейчас шарахаются от тех, кому за 55. Это факт. И неважно, кем вы занимаетесь, там, технологом, там. Ну, на заводе еще держат. А то, что кто работал в коммерческих структурах, найти работу невозможно. Потому что вот я захожу в ленту, там сидят пенсионеры, потому что в ленту берут любых. Вот это я хотел бы понять, почему. И то, что там говорят переучиваться, эта система не работает. Я обращался в центр переучивания, я говорю, ребята, а вы потом работу найдете? Нет, говорит, мы тебя обучим, а вот найдешь ты или нет, это уже твоя проблема. Вот это факт. Вот это я хотел высказать.
2: Можно уточнить? Подождите, пожалуйста. Будьте так любезны. Смотрите, вам правильно говорят. Найдите работу сами. Это первый момент. Вы что хотите, чтобы за вас работу искали?
3: Нет. Я объясню, в чем дело.
2: Давайте.
3: Смысл очень простой. Когда вы рассылаете резюме, встречаетесь, мгновенно идет отказ, идет ограничение по возрасту. Понимаете, в чем дело?
2: Да это я уже понял.
3: Вы поняли. То есть с вами не встречаются. Там сидит девочка. Я был в шоке, когда мой хороший друг с высокой должности, как коммерческий директор продаж крупного завода, ему не дали доработать даже двух месяцев, чтобы он вошел в категорию предпенсионного возраста. Ему сказали, извини, парень, ну все, до свидания. Это сплошь и рядом, поверьте. Это... Все вот, я поражаюсь вот этому, при этом у вас могут быть, не могут, ну, у вас со здоровьем все хорошо, все замечательно. Понимаете, какая штука? И как дорабатывать потом до пенсии, ну, это тихий ужас, скажу честно. Кто-то где-то выкручивается и так далее, это факт, понимаете? Все говорят, требуется менеджер по продажам. Вранье, очень много пустых вакансий, как только тебя смотрят, сколько тебе лет, нет, говорит, нам надо помоложе. И вопрос закрыт. И дальше ты резко на завод, в цех, у вас просто здоровья физически не хватит. Понимаете, в чем дело?
2: Понимаю. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Сергей из Белгорода, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте, пожалуйста, говорите.

0: Мне 36 лет. По поводу устройства на работу. Я заканчивал специальность Белгородский государственный университет по специальности экономист-менеджер. Тоже вот могу сказать, когда искал свою первую работу, хочу заметить, что больше важны коммуникабельные способности человека. То есть не просто сколько как корочка, а как человек сейчас умеет общаться с людьми.
1: Ну, конечно, как умеет себя продавать. Понятное дело.
0: Ну, и не только это, потому что, ну, как я на одном тренинге слышал, это наша жизнь — это продажи, 99%. А продажи — это обмен ценностями. То есть, и как бы, но экономист-менеджер, но хотя, скажу, на работу я устроился благодаря своей средней технической специальности, механика. Больше, допустим, работодатель посмотрел именно на то, что я как закончил технический вуз.
1: Ну, вот это логично как раз, вы не находите? Техническая специальность вас и спасла. Ну, конечно.
0: Знаете, я устроился менеджером по продажам.
1: Так вы же потом уже вы работали менеджером по продажам.
0: Угу. Что говорите, менеджер?
1: Я не понял последовательность, когда вы работали механиком, когда менеджером по продажам.
0: А я механиком не работал. Я закончил среднетехническое, потом пошел на высшее образование экономист-менеджера. И когда после института начал искать работу, я же, когда выкладывал свое резюме, указывал, что у меня есть и техническое, и экономическое образование. И вот, допустим, вот этот работодатель, он больше посмотрел именно на то, что у меня была корочка механика. Хотя высшее тоже приветствовалось. И устроился я именно на эту работу.
1: Все, теперь понял. Да. Спасибо большое. Далее. Павел из города Владимира. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, радиослушатели. Ну, вот знаете, ну, мне 56 лет, вот, полных. Ну, профессиональный строитель. Но сейчас я занимаюсь, на себя работал практически всю жизнь, а занимаюсь сейчас продажами на маркетплейсах. Ну, то есть свои магазины. И вот кто на меня работает, мне кажется, с их специальностями вот как раз самое сложное устроиться на работу. Например, музыканты. Вот класс скрипка есть, упаковщица работает, потому что скрипачкой не может устроиться. И есть музыканты, но они профессиональные, то есть закончили. И там музыкант, там, ну, барабанщик, вот. Но он, кстати, в душе-то изобретатель, то есть у меня там и лазерные станки делает, и все прочее. То есть такое, ну, очень интересная вещь. А так вот посмотришь, вот мне кажется, артистам и музыкантам сложнее всего устроиться по специальности, потому что и, ну, их, ну, как бы учатся, а куда потом пойти, и мне что-то, я даже вот не представляю, в ресторане играть, там, или еще что-нибудь. Вот устраиваются на маркетплейсы. А так посмотреть самые разные специальности, то есть именно по своей специальности. На самом деле и строителю сложно работу найти, потому что у нас даже, кстати, когда устраивается на работу, важен не диплом, это особенно вот в администрациях, вот в органах власти, там я тоже поработал, вот, нормально, на первых должностях. Вот, и смотришь, вынужден брать на работу был тех, не кто специалист, а тот, кого, ну, порекомендовали, так сказать. Вот, вот этого бери, он преданный, а там это все фигня, он научится. Вот, поэтому важно даже у кого связи нету, вот тот и на работу не устроится.
1: Ну, это давно известная истина. Спасибо. Про артистов. Ну да, вспоминается песенка. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. Кто далее у нас? Татьяна из Москвы, прошу вас. Здрасте.
3: Я тоже хочу выступить солидарно со всеми предыдущими, кто звонил, и сказать про своего бывшего мужа, у которого высшее техническое образование, диплом с отличием, обучение в учебном заведении в Германии. И он, ему 57 лет, вот он уже полтора года ищет работу. Он окончил свой трудовой путь в связи с тем, что компания немецкая, где он работал, ушла с российского рынка. Закончил, так сказать, должность глава представительства. Полтора года он не может найти работу, и ему говорят, что, извини, как вот предыдущий звонивший говорил, парень, тебе уже 57 лет, и нам проще взять молодого, обучить его, и он будет на нас долго работать. Не говорят, что мы там каждые полгода будем менять, нет. Но вот если не хотите идти в таксисты или в Озон, то получается, что работать человеку негде. И то, что у нас говорят, что предпочитают работодатели брать уже людей в возрасте и с опытом, получается, что это совершенно не так.
1: Дело в том, что я бы поверил, если бы он гуманитарием был каким-нибудь, а он технарь. Технари ценятся всегда, причем в любом возрасте.
3: Ну,
1: Это очень полтора странно. Причем, если он толковый технарь, это очень странно.
3: И не может найти работу себе, да. В Москве мы живем.
1: Ну, желаем ему найти, наконец, работу, конечно. Но, честно говоря, я с некоторым скепсисом на это смотрю. Потому что знаю, что технари у меня знакомые и старше 50 лет легко могут поменять работу. Востребованность на высоком уровне. Но у них не голова, а дом советов при этом. Поэтому там, конечно, с работой все в порядке. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо. Будем иметь в виду. Александр Даля из Москвы. Пожалуйста.
4: Здравствуйте. Человеку из Челябинска, тоже 56 лет, в феврале месяце отучился на электромонтера по ремонту электрооборудования. Профессии будущий, центр у нас такой, открылся, да, в печатниках. Соответственно, там поддержка от Москвы, за 5 тысяч получил новую специальность. Сейчас трудоустроился на завод, правда, да, но, скажем так, это не кровь здоровья, это обычная работа. И, в принципе, зарплата плюс-минус 100 тысяч, грубо говоря. Ну, нормальная зарплата. То есть человеку из Челябинска удачи в поисках и не стесняться поменять профессию.
1: Спасибо. Спасибо большое. Всем, кто звонит, продолжайте. Пожалуйста, сейчас сделаем большой перерыв и продолжим общение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю тему разговора представителям каких профессий сейчас сложнее всего найти работу. Мы тут сконцентрировались на возрасте немного. Давайте все-таки переместимся именно вот в плоскость профессии. Пожалуйста, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, делитесь своими соображениями. Пока, вот видите, поэт ищет работу, не может найти. Тоже пожелаем ему удачи. Все, перерыв, реклама, новости, анонсы. После этого продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
6: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
9: Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнении задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель, чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Луки Энергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Луки Энергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
5: О валютах.
9: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
5: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
5: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Кстати говоря, обещал вам статистику по безработице привести. Вице-премьер России Александр Новак тут не так давно говорил. Безработица в России в 2026 году остается на низком уровне, там меньше 2,5%. Вот. Но это что называется статистика. Может быть, она врет. Как мы знаем, она не всегда права, статистика эта. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь из Подмосковья, слушаем вас, здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте.
1: Да, прошу вас.
11: Я инженер-строитель, со статистикой, то, что нам обещают приводить, я категорически не согласен. Безработица у нас намного выше. И поддерживая оратора, который раньше говорил, после 50 устроиться на работу, это ад кромешный. Просто в резюме уже конкретно пишется, что соискатели до 50 выше не обращайтесь. И пытаешься прозвониться, ну, ответ просто простой. Вы что, не читаете, что у нас написано? Выше 50 не берем. Если не будет какой-то поддержки от государства, чтобы нас хоть как-то брали на работу, будет беда. Потому что мы остаемся, пенсии отодвинули, жить не на что, а устроиться на работу не можем. В такси, кстати, тоже особо не берут, потому что по здоровью не все проходят. Курьерами тоже стараются помоложе брать, бегают быстрее. Вообще вот беда, наверное, возрастных людей уже идет. Тяжело устроиться на работу.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Андрей, Ленинградская область. Здравствуйте.
12: Такое ощущение, что у нас вообще в стране никто не работает. Выйдите на улицу, посмотрите.
1: Да, все куда-то идут, но не на работу.
12: Да. На пробки на дорогах. Кто работает, где работает? Подскажите мне, где у нас производство?
1: Это все курьеры. Пробки из-за курьеров.
12: Да, я начинал на Степана Разина у нас в Питере. Так теперь этого завода нет. Там уже привозят готовый солод. Там кино снимают давным-давно. Потом на стройку меня отправили плиточником. Так это своими руками никаких денег не заработаешь. Только горд, наверное. Поэтому да я зумер, ветеран давным-давно. И заставить нас работать, не знаю, есть ли смысл.
1: Спасибо. Да, какой смысл вообще в жизни? Давайте и как-нибудь и этим вопросом зададимся. Смысл жизни, он в чем? Но об этом потом, не сейчас. Далее. Сергей из Рязани.
13: Крайне полгода начал слушать «Комсомольскую правду». Раньше до этого никогда не слушал. Сейчас что-то начал. Ну, у вас хорошая программа. Дай бог вам всем здоровья.
1: Спасибо.
13: Вот. Хотел сказать по поводу безработицы. Да, тем, кому за 50, есть такая проблема. У меня мама, отец с этим столкнулись. Но я хочу как бы... Вот вы задали вопрос, где, в какой сфере сложно устроиться, а я вот хочу наоборот повернуть немножечко вопрос. Куда легко устроиться? И,
1: курьером.
13: Скажем, нет.
1: Ну, куда?
13: И профессия будет благородная. Вооруженные силы Российской Федерации. Служба по контракту. Это не касается тем, кому за 50. Но кому до 40, вполне возможно. И я вам больше скажу, люди сейчас, особенно молодежь, работать не хотят. Потому что я даже сам ставил как бы эксперименты, заезжал в поселки, ну, агитировать людей на службу по контракту. И что вы думаете, ну, никому это не интересно. Молодежи просто интересно вот ходить по вечерам.
1: Ну, про зумеров мы слышали, а вы агитировали-то на каких основаниях? Просто...
13: Да просто, потому что я сам патриот и участвовал в горячих точках был и участвовал вот в специальной военной операции. Вот, и как бы, ну я же понимаю, какая обстановка у нас в стране. И я говорю, сейчас это самая актуальная профессия. Но в чем прикол, люди даже туда не хотят идти. Как бы сейчас ну, абсолютно всем все равно.
1: Я вам больше скажу, и вы должны это знать, что и в армии сейчас нужны люди с руками, с профессией с какой-нибудь реальной. Вот, кстати говоря, если техническая специальность, очень пригодятся. Понимаете? А вот просто пойти воевать, на самом деле большой отсев идет, если у человека нет нужной на фронте специальности. И у меня несколько таких примеров среди знакомых. Молодых, кстати говоря, которых не берут. Потому что гуманитарии там, ну, нафиг не упали. Спасибо большое, что позвонили. Дмитрий Кемерово, здрасте, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Иван. Я это включил минут 10 назад радио, и сразу звонок попался. Мужчина говорил про... что вот закончила там скрипачка профессию, да, получила, и куда ей непонятно вообще устраивать.
1: Да, работает она в маркетплейсе, да.
14: Вот, ну это, блин, это такая ситуация, что просто, ну это я на своем примере, не на примере многих моих друзей, знакомых, музыкантов, то есть я вообще баянист, и у меня, ну я так не хвастаюсь, а просто по факту, у меня очень много работ, и много еще я бы куда мог устроиться. И многие... как бы готовы даже, ну, уйти на уступки. Ладно, там будешь у нас поменьше работать, там, за ту же зарплату, но это самое. То есть, я не знаю, может, в том дело, что надо не лениться, как бы искать, не лениться вообще себя проявлять. Ну, вот как-то так, потому что я вот проблем вообще не вижу, ну, вот касаемо своей вот музыкальной специальности. Вот, может быть, и вот этот...
1: Ну, знаете, исследование, которое я приводил в самом начале, да, от портала Superjob, там как раз в том числе указывает, что сферы культуры и развлечения как раз и с точки зрения трудоустройства сильнее всего ощущаются проблемы именно в том числе, не только в консалтинге, маркетинге, но и культуре, в культуре и развлечений. Вот, поэтому, может быть, не везде так хорошо и жирно, как у вас. Может быть, вам просто повезло больше. Не знаю я, кстати.
14: Может, повезло.
1: Да, может. Знаете, вот взять двух ведущих мероприятий, допустим. Ну, тамада, если по старинке. Вот. У одного полно заказов, и все хорошо. Хотя они ведущие одинаковые. А у другого не так уж чтобы много. И фиг разберешь, в чем бы. Да кто его знает, в чем. У меня есть два знакомых, которые ведут мероприятия. У одного много денег и заказов, у другого не очень. И ведущие примерно одинаковые. Да и выглядят, в общем, вы знаете, там, большой разницы нет. Так, чтобы один красавец записной, а другой нет. Нет такого. Или там у одного голос, как у соловья, а другой что-то там пищит. Нет такого. Примерно одинаково. Ну, у одного с точки зрения заказов все очень хорошо. Там по 500 тысяч в месяц он зарабатывает. Умудряется, между прочим, даже в январе что-то заработать, когда мертвый сезон. Вот и делайте выводы. Далее кто у нас? Екатерина из Челябинска.
15: Екатерина,
1: здравствуйте, пожалуйста.
15: Да, постоянная ваша слушательница. Непосредственно моя тема сегодня, именно потому что я рекрутер со стажем уже больше 22 лет работаю.
1: Так.
15: Вот. И, конечно же, могу многое пояснить.
1: Давайте.
15: Вот, например...
1: Да. Почему после 50 не берут? Давайте с этого начнем.
15: Ну, во-первых, я с этим не согласна. Я живу в промышленном регионе, и у нас, как нигде в стране, у нас Челябинская область, востребованы именно технические специалисты. И у нас технических специалистов качественных, ну, практически в любом возрасте берут. Особенно вот когда был период подъема рынка, это 23-й, 24-й и 25-й год, у нас на, в среднем на технического специалиста приходилось, это статистически вот выверена наша рекрутская такая практика, до 6-7 предложений, например. Вот, у нас соискатели пропадали, мы их выискивали, потому что делали предложения. Сейчас рынок труда поспокойнее в этом плане, но, конечно же, по-прежнему предложения есть. Вот звонил слушатель, менеджер по продажам. Вот я не обесцениваю его труды, но вот очень часто они такими же унылыми голосами работодателям и рассказывают о том, что их никто не берет, и они не востребованы. Но вы абсолютно верно сказали последнему слушателю. Те соискатели, которые мотивированы на собеседовании, заинтересованы, владеют современными программами, адаптивны и готовы достаточно лояльно и эффективно, продуктивно работать, они всегда востребованы. Дело не в возрасте, а дело в том, как человек сонастроен на эту работу. Работодатели этого и ждут. Очень часто соискатели думают, что само по себе резюме или их значительный опыт должен послужить таким, скажем, ну, фактором того, что к ним сыпятся предложения. Это не всегда так бывает. Для того, чтобы о тебе узнали, нужно сделать определенные шаги, сонастроиться с этим поиском, понимать, да, что у работодателя есть определенные требования, которые ты можешь гибко выслушать и представить себя, и обязательно возьмут на работу. Вот один слушатель говорит, прямо пишут в объявлениях, не звоните нам, там больше 50. Ну, во-первых, это нарушение трудового кодекса. У нас запрещена дискриминация по полу, возрасту, религиозным каким-то, ну, своим, да, культурным особенностям. Нельзя отказывать людям с судимостью, это тоже есть официально.
1: Ну, отказывают. Поэтому, же, ну, отказывают же.
15: Ну, во-первых, нужно делать упор на том, что в моих компетенциях не так.
1: Они не перезванивают просто. Ну, просто не перезванивают,
15: да.
1: Все. Когда пробивают человека, узнают, что есть. Даже, вы знаете, часто с закрытой судимостью не берут. Просто не берут, и все.
15: Ну, у нас в промышленном регионе, когда у нас в 22-м году некоторые предприятия, выполняющие определенные задания, выросли в численности в 4 раза, это факт, брали вообще, ну, практически всех подряд, если ты физически можешь стоять у станков, и это тоже очень важно, востребованность.
1: Екатерина, уже, давайте перерыв сделаем. Оставайтесь с нами, продолжим. Еще есть вот несколько вопросов к вам. После перерыва вернемся к этому разговору. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
16: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: Война и слава. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
21: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает. С Панамским каналом – раз, Венесуэла – два, Гренландия – три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите, это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Были на связи с Екатериной. Екатерина, давайте продолжим.
22: Да.
1: Вот совет дайте, пожалуйста. Вы же слушали эфир. Дайте людям совет, которые не могут найти работу. Им больше 50 лет. Часто это, как вы слышали, и люди с техническими знаниями какими-то, но не могут найти работу. Вот что вы им посоветуете, пожалуйста?
22: Ну, во-первых, нужно проработать свое резюме и выделить свои основные компетенции. То есть однозначно у вас есть сильные стороны. Нужно не просто писать свой функционал, делал, выполнял, там, читал, смотрел. Если умеете читать сложные чертежи, опишите это. Если у вас есть какие-то новаторские разработки, опишите. Какие-то сложные задачи, конструкторские группы вы работали. Подчеркните свои сильные стороны, проработайте свое резюме. Ваше резюме – это ваше профессиональное лицо. Многие соискатели не уделяют должного времени бумагам. И в советские времена было понятие профессиональной биографии, подробной и с выделением определенных моментов, сильных сторон. Проработайте резюме. Сейчас масса источников поиска работы. Некоторые компании предлагают 70 источников через агрегаторы. Поставьте себе задачу 100 источников в интернете найти своего расположения резюме. Они есть, поверьте мне, как профессионалу. Также, пожалуйста, уделите время, как минимум час в день поиск работы. Это тоже работа, надо запомнить. Час в день по звону предприятий кадровым службам. Минимум в каждом городе найдется 100 предприятий. Сделайте список, прозвоните. Нужно обязательно вот не с претензией, а такой тон очень дружелюбный, лояльный. Здравствуйте, там, пожалуйста, обратите внимание на резюме. Я готов приехать на встречу. Давайте обсудим, что можно сделать. Вот, если соискатель чувствует неуверенность в своем возрасте, нужно акцентировать внимание не на возрасте, а на готовности эффективно работать. Так и говорите. Ну, вы знаете, возраст возрасту рознь. Наверняка вы встречали 25-летних немотивированных, незаинтересованных. Поэтому это не мой случай. Мне положим 55 лет. Посмотрите мое резюме. У меня дети выросли. В личном плане все хорошо. Я готов работать постоянно. Подчеркните вот эту сторону. Поверьте мне, если вы сделаете такое, ну, количество звонков и резюме проработаете, телефонную книгу свою используйте. Очень многие находят работу по рекомендациям друзей и знакомых. Не забудьте прошерстить свою телефонную книжку. Обязательно вы найдете работу после этого. Просто нужно сделать действие. Да, не всегда пространство готово вас сразу же забросать предложениями. Такое бывает. Пространство рабочее должно тоже узнать, что вы на рынке труда. Я сталкивалась часто, что соискатели-руководители очень стесняются о себе заявлять. Потому что думают, что ну вот как так, мы на рынке труда, значит, со мной что-то не так. Это неправда. На рынке труда можно оказаться в любой момент, каждому обстоятельства могут измениться. Просто не бойтесь о себе заявить. И без претензий к работодателю, подчеркнув свои качества сильные, свой опыт за 50, и что у вас уже личная жизнь выстроена, поэтому вы можете полностью отдаться работе.
1: Спасибо.
22: Вот такие мои советы будут.
1: Спасибо. Отличные советы. Далее. Алексей из Москвы, прошу вас. Здрасте.
0: Знаете, я хотел бы сказать, я не думаю, что сейчас возраст за 50 как бы мешает устроиться. У меня супруга, ей 32 года, она вот 3 месяца рассылала свое резюме по разным компаниям. Она ответственная, исполнительная, умница, вообще красавица. Но ни один работодатель просто не смотрит резюме, либо просматривает и нет, ничего не отвечает.
1: А уточните профессию, пожалуйста, может, я пропустил.
0: Она кто? Она работает сейчас, в данный момент, в компании застройщики, то есть в продаже квартир, новостройки.
1: Угу.
0: Вот. Ведет сделки, ну, то есть не то, что продает их, а именно ведет уже сделки после продажи.
1: То есть в офисе продаж сидит, я правильно понимаю?
0: Ну да, угу. Да.
1: Так, дальше.
0: И я говорю, вот отправляет, смотрит, что такое, что подходит для нее, вот, но ни одна компания не отвечает. И у нее даже есть образование бухгалтера, она отучилась специально, ее хотела этого.
1: И что, она бухгалтером не может работу найти, серьезно?
0: Не может, серьезно. Вот,
1: а вот, кстати говоря, вот здесь, вы знаете, вот здесь, наверное, как раз играет дурную службу, что она слишком молода для того, чтобы быть бухгалтером. То есть, допустим...
0: Получается,
1: да, и молода, да,
0: да. Да, как-то странно, конечно. И я думаю, что сейчас такая политика у компаний. Очень много вакансий на том же HeadHunter, как бы не реклама. Очень много вакансий, но они какие-то все пустые резюме. Такое ощущение, что компании выкладывают, делают вид, что ведут какую-то работу, что активная компания, но при этом никого не принимают, никого не рассматривают. Просто много вакансий в этой компании, но как бы они никого не на самом деле никого не ищут, не специалисты им не нужны.
1: Возможно.
0: Для
1: угу. Спасибо, спасибо большое. Ну, дай бог вашей жене поскорее найти работу. Большой ей привет от нас. Но если в эфир дозвонились, скоро найдет работу. Это же у нас рабочий инструмент такой. Далее с кем? Радик из Уфы. Здравствуйте, Радик, пожалуйста.
2: Я вот хотел бы про мужчин, вот этих, которые звонили и жаловались, что не могут найти работу.
1: Они, да? Давайте так, они не жаловались. Я их попросил позвонить, они откликнулись и позвонили. Давайте так.
2: Да, да. Я хочу сказать то, что не возраст мешает найти работу, а не желание, скорее всего, найти работу. Почему? Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Вот. И я вот в свои 40, я не говорю, что... я поменял, наверное, профессии... Нет, около 20 работ, да? И где-то около 10 профессий. То есть, если ты делаешь работу искусственно, выполняешь ее с должным результатом, то ты всегда будешь востребован.
1: А назовите несколько своих профессий. Вы говорите, так много профессий, я просто удивился этому. Какие профессии?
2: Я начал работать, учился, на водителя, машиниста. Начал работать каменщиком, потом водителем. Водителем больших грузов, с прицепами. Потом я переучился уже на отделочника, строительство. Отделка, внутренняя отделка работал. Потом я работал монтажником металлоконструкции. Переобучился на монтажника трубопроводов. Там же обучился сварочным работам. То есть и водителем продуктов возил. Сначала сыпучих грузов. Это тоже разные. Вид профессии один и тот же, но специфика разная. И начал сантехником работать, электриком обучился. То есть и работал в ЖЭУ сантехником.
1: Короче, вы человек с руками, я понял.
2: Да. И вот, знаете, я никогда не оставался без работы. Я вот даже не переживаю, что работы не будет, в будущем. Потому что я вот искал работу любыми способами. Есть конторы, где можно заплатить денежку, небольшую, которая помогает вам найти работу, соответственно.
1: Есть, да. Спасибо. Спасибо, чтобы еще успеть. Я понял вашу основную мысль. Благодарю, что позвонили, чтобы еще до конца эфира послушать людей. Зинур из Санкт-Петербурга. Надеюсь, правильно назвал ваше имя. Зинур, да? Санкт-Петербург. Видимо, не послушаем мы. Далее. Михаил из Москвы. Давайте с вами тогда. Сколько, коллеги, в секундах? Минута остается. Михаил, пожалуйста.
3: Я, наверное, не успею вам. Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Все дело в том, что нарушено, вот я москвич, там, да, все дело. Я вот тебя смотрю, давно работаю, сейчас на пенсии. Я вот сейчас смотрю, нарушено в самом начале была производственная структура, то есть структура экономики московской. Промышленные предприятия, да, которые были, они все в основном, в большинстве своем, как бы почти в БОЗе, понимаете. Я вот смотрю, люди на работу едут, да, и куда, что, где они работают. Я вот смотрю, на Преображенке, например, был Нидар, да.
4: Ну, я понял, сейчас там офис, да.
3: Вместо него офис. Да. Нужны были мне для бритвы эти самые витые эти самые провода сетевые. Ну, у меня были там в запасе.
1: Мысль ваша понятна. Спасибо большое. Да, не успеем уже послушать. Вы не успеете развернуть свою мысль. Всем спасибо, кто звонил.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
2: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О пожарах.
3: Пожар, возникший из-за падения обломков дрона на Фипском НПЗ в Краснодарском крае, потушен. Сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались 34 человека и 12 единиц техники. Обломки беспилотников также были обнаружены на территории частных домовладений. В одном из населенных пунктов повреждена газовая магистраль.
0: О безопасности.
3: Минобороны сообщили об уничтожении 330 украинских дронов над российскими регионами в течение ночи. Беспилотники перехвачены над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.
0: О Ближнем Востоке.
3: Иран закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов после возобновления ударов США по территории Исламской Республики. Заявление сделало военное командование страны. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано, говорится в сообщении. Центральное командование вооруженных сил США ранее объявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Атака продолжалась около 4 часов.
0: О медицине.
3: Минздрав расширил перечень медицинских специальностей. Список пополнили свыше 15 компетенций. Среди них аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, стоматология и судебная экспертиза. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Специальности бактериология, вирусология и паразитология сохраняются до 1 сентября 2028, говорится в документе.
0: О погоде.
3: Синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. Завтра в столице ожидается 30-градусная жара. К вечеру, возможно, гроза. Об этом сообщает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 12 июня 30-градусный зной сохранится с вероятным повтором на рекорд 1998 года. Тогда было зафиксировано плюс 30,8 градуса. Метеоролог добавил, что в выходные над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт с грозами, который принесет до 40 миллиметров осадков, а это почти половина месячной нормы.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек. Сейчас в столице плюс 21, пасмурные без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Всем привет, это «Утро с той ноги», меня зовут Антон Киев, и сегодня со мной необычный гость. Сегодня мы не в паре с ведущим, а сегодня у нас продолжается такая рубрика, где мы приглашаем гостей, которые говорят о себе, которые рассказывают о своих увлечениях, ну и в том числе они пытаются влиться как-то в наш формат, говорить о праздниках и каких-то интересных событиях. А сегодня у нас диджей Кондрат. Владислав Кондратьев. Влад, привет, я рад тебя видеть.
6: Доброе утро, Антон Киев. Ты продолжаешь тенденцию, снова будешь меня в 7 утра, ради того, чтобы я куда-то приехал с тобой, очень рад видеть.
5: Ты подготовился, я уже заметил, у тебя такой гавайский вайб сегодня. Да. Это просто ты встречаешь лето.
6: Погода обещала быть жаркой, сейчас это не так, но доехал я на машине, поэтому было тепло пока. Что будет дальше, посмотрим, но очень надеюсь, что погода будет соответствовать моему сегодняшнему аутфиту.
5: Да, тем более вчера у тебя произошел такой съемка, такая, можно сказать, да?
6: Очень спонтанно. Да.
5: Угу. Вы придумали название. У вас есть White Event Group. Что
6: White
5: это такое,
6: Event
5: скажи?
6: Group — это компания, которая занимается организацией мероприятий, ведет деятельность диджейскую, видеографов, фотографов, организаторов, координаторов. То есть это компания, которая будет как итог организовывать как и свои проекты, детские подростковые вечеринки, взрослые вечеринки, так и действовать в интересах заказчиков, например, организовывать частным лицам там свадьбы, день рождения, корпоративы, юбилеи, опен-эйр, все что угодно.
5: Я вообще заметил, что с недавнего времени у тебя какой-то вот новый виток творчества, где ты начинаешь организовывать разные мероприятия, и в том числе ты запустил курсы для диджеев. К тебе ходит 11 человек заниматься и постигать азы диджейства.
6: Да, они уже на финале своего обучения. Вчера вот мы видео, которое мы сняли, мы подытожили то, чем мы занимались последний месяц. Вот, и получилось очень сочное видео. На днях буквально оно будет выложено в соцсетях White Event Group. Да, и White Event Group в составе еще и школы диджеев. То есть я подготавливаю ребят, которые потом заменят и меня, наверное. Потом новый виток, ты правильно сказал, новый виток диджейства. Это, конечно, круто, но пришел период взросления, период переосмысления того, что я делаю, чем я занимаюсь. Я решил больше не уйти в тень, но оставаться где-то, в том числе и за кадром, и руководить каким-то другим процессом, исходя из своего опыта, прожитых лет в этой сфере.
5: Круто, ты как-то делился пару дней назад о том, что ты хочешь вообще в дальнейшем передать бразды правления другим диджеям, чтобы немножко отдыхать и, так сказать, делегировать.
6: Нет, это не про отдых точно, это про то, что я буду заниматься просто немножко другой работой изнутри, так как мне сейчас это больше стало интересно. Я в свое время наездил нормально, но выступал и продолжаю выступать, только сейчас беру самое интересное, самое прикольное мероприятие. Вот, поэтому дал себе возможность, обучив новых ребят, дал себе возможность больше уйти в то, что интересно прямо сейчас и сфокусироваться на этом.
5: А сколько было использовано черных носков, ты представляешь?
6: Да, это же, за все года.
5: Такая
6: да.
5: Звездочка в твоем райдере.
6: Ну, не звездочка, нет, Антон, вот ты каждый раз вспоминаешь носки, тебе говорю, это удобство. Вот ты когда-нибудь ездил в режиме нон-стоп, там, 6 недель, допустим.
5: 6 недель.
6: Ты представляешь вот эти носки, которые ты в первый день одел, что они через 6 недель с тобой вернулись в великие луки. Ты представляешь,
5: они превращаются в труху.
6: Они будут пассажиром рядом с тобой ехать, стоя причем.
5: Да. Вот. А если это еще с принтом какие-нибудь носки?
6: Нет, без принта. Принты где-нибудь в 2017 мы оставили. Сейчас. Единственное, сейчас беленькие наши.
5: А, и да. Даже сейчас?
6: Даже сейчас. Чистенький, вот новый одел.
5: А, укороченный, понял.
6: Укороченный,
5: да, поэтому
6: конечно.
5: Я их сразу не заметил на тебе.
6: Да.
5: Ага, окей. Так, мы перешли немного к аутфиту твоему.
6: Да,
5: да. Как ты одеваешься на мероприятие?
6: Вообще, на самом деле, это прям моя боль, потому что я видел, как ребята, особенно там Питер, большие города, они у них прям продуманный такой лук всегда, а я чувствовал себя немножко колхозником в этом во всем. Я стараюсь одеваться не то чтобы там по последнему слову моды, я стараюсь просто быть опрятным, вот, не сильно каким-то ляпистым, там, вычурным, вот, просто вот как-то просто. Не знаю, у меня не было никогда какое-то особенно заостренное внимание на внешнем виде, главное, чтобы просто было хорошо, свежо, опрятно.
5: Я помню, была такая тенденция у диджеев надевать черную футболку, когда ты просто где-то выступаешь или у тебя перформанс. Но, мне кажется, уже отходит от этого уже давно.
6: Я такого кто-то... даже не помню, не застал.
5: Да. Ну, был даже мем какой-то.
6: Просто черная футболка, ну, это классика. Да. Даже кто там, Стив Джобс ходил в черной футболке постоянно.
5: Водолазки,
6: ну, не суть. Да. Это же классика, просто черная футболка.
5: Конечно. Ты же пытаешься как-то вот и на других мероприятиях другого формата, может быть, чуть-чуть по-другому тоже одеваться. Мы же с тобой периодически работаем на частных мероприятиях, там, юбилеи, свадьбы.
6: Ну, вот естественно, на свадьбе в шортах спортивных будет не очень. То есть, поэтому понятно, что стиль одежды должен соответствовать стилю мероприятия. Если это какое-то более официальное, более взрослое мероприятие, то там нужно как бы соблюдать, выдерживать этот стиль одежды, да.
5: А ты же на лето тоже как-то и оформляешь, может быть, и бороду, и прическу.
6: Да бороду.
5: Мы пройдемся просто по всем элементам.
6: Хорошо, борода. Если бы она росла. Антон, у меня, как и у тебя, выпадают волосы. Прекрасно с этим справляются. Вот.
5: Ну, живем же как-то.
6: Дяди и тети врачи сказали, это круто, гены. Против ген никуда не пойдешь и не попрешь, поэтому...
5: Привет Роману.
6: Привет Роману, да.
5: Это твой отец.
6: Вот, и, в общем, против ген не попрешь, да, я пытался, я раньше репейное масло, особенно когда у меня борода не росла, а репейное масло прям вмазывал, не знаю, в свое лицо, вот, и все, к чему это привело, это к тому, что у меня все еще просто выпадают волосы и не растет нормально борода, поэтому...
5: Я предлагаю запустить мероприятие «Репейное масло-пати».
6: Репейное масло-пати, мы будем обмазываться репейным маслом.
5: В подарок 2 килограмма. Репейного масла.
6: Репейного масла, да.
5: Да, чудесно. Влад, любишь ли ты отмечать праздники, вот которые какие-то не самые популярные, скажем так, не Новый год, не день рождения?
6: Из непопулярного того, что я отмечал недавно, мы отметили Новый год где-то 20 октября. Я проснулся, у меня очень много спонтанного в жизни, я очень люблю эту спонтанность, то есть так же, как и видео вчера, да, у меня вчера было вот 9 человек, учеников, которые прошли через занятия со мной, да, то есть каждый по часу, 9 часов беспрерывного занятия, и где-то на середине я понял, что нам нужно. Мне еще пришел как раз новый свет, световые приборы, я пока этот свет выстраивал, пока ребята там играли, я такой, о, очень красивая экспозиция получается, очень красивая картинка, надо снять видео, тут же пишу в наш чат, говорю, ребята, в 9 часов все приходим, снимаемся, все, сделали видео, вот до 4 утра я монтировал его, и сейчас с тобой вот тут в 8 утра.
5: Спасибо большое. А ты представляешь, как вот на 9-м часе у тебя картинка в голове складывается, экспозиция совсем другая уже. Когда уже мозг не работает.
6: На 9-м часе моя экспозиция и картинка была где-то дома, в состоянии лежа. А возвращаясь к твоему вопросу про праздники. Да, вот мы отметили Новый год где-то в середине октября, и это было очень круто. Мы прям купили мандаринов, мы купили хлопушки, шампанское, все. То есть у нас ходили в 00:00 эти хлопушки... салюты, фейерверки взрывать, пили шампанское, загадывали желания, был тазик оливье.
5: Это вот. Связано с тем, что вы по календарю мая живете или просто не успели отметить? Это что такое?
6: Заранее.
5: А, Антон, заранее.
6: Я 7 лет не отмечал Новый год дома с семьей.
5: Да ты что?
6: 7 лет работаю на Новый год подряд.
5: Так.
6: Вот, поэтому
5: в январе? Тоже не получается.
6: В январе то, что там, потом январские праздники. То есть, получается, где-то в среднем с 28 декабря по 11 января это начинается работа. И это был мой небольшой шанс отметить Новый год хотя бы в компании близких людей.
5: Но мне кажется, и Хьюстон уже обижается, потому что ты не бываешь дома.
6: Ну, Хьюстон, да. Но я его сейчас с собой стараюсь возить.
5: А.
6: Да, сейчас он, конечно, не в машине, но по возможности, когда там какие-то просто дела по городу, он со мной катается, в окошко
5: смотрит. Надо объяснить, Хьюстон — это собака.
6: Хьюстон — это собака, да. Красивые корги, прекрасные корги. У меня...
5: Очень ласковый.
6: Очень ласковый.
5: Да. Прямо как твои клиенты.
6: Прекрасно, у меня клиенты.
5: Не клиенты, а ученики, вот я про это говорю.
6: Слушай, ученики вообще, я же тоже учусь вместе с ними, только они учатся быть диджеями, да, этому мастерству обучаются. Я учусь учить Это тоже очень важно, как оказалось, и очень сложная такая емкая процедура, чтобы донести человеку, причем донести то, что ты... Вот знаешь, есть вещи, которые ты сам понимаешь, но объяснить не можешь. И ты их понимаешь, они от зубов отскакивают. Но как это объяснить, это вот отдельный вид. Мы же с тобой тоже занимались.
5: Да.
6: Вот. И у меня, на самом деле, таких эпизодов в жизни, когда я вот с кем-то как-то что-то занимался, было много. И, наверное, эти эпизоды как итог сформировали то, что я сейчас вот команду ребят отучил так, что я могу их оставить за пультом, все, они играют, и я вообще никак не вмешиваюсь, и все круто.
5: Да, это просто фантастика. Я просто не представляю, как ты без перерывов проводишь какие-то занятия. То есть ты же делаешь какие-то паузы, когда тебе надо отдыхать?
6: Нет.
5: Или они просто общим потоком приходят к тебе,
6: ну,
5: и ты
6: допустим,
5: занимаешься?
6: Ну, допустим, да, там с часу до двух первый, с двух до трех второй, с трех до четырех третий, и так все потоком.
5: Ну, ты, получается, какой-то очень успешный репетитор.
6: Наверное, да. Очень такой, да.
5: Музыкальный. А, Влад, какие музыкальные открытия были у тебя за последнее время? Может, ты послушал новую песню Кельвина Харриса, например, она тебя вдохновила?
6: Нет, я больше не к музыке, если про открытие музыкальное, а к звучанию того, как это звучит. В общем, в Пскове есть клуб, в котором я достаточно давно прописался.
5: Я думаю, можно назвать. Это Прайв?
6: Это Прайв, да. Это Прайв, и им пришел новый комплект оборудования.
5: Так.
6: Оборудование или акустик. Кара-3 — это оборудование просто международного класса. Все самые топовые фестивали, самые большие площадки, стадионы — это только или акустик. То есть это эталон в мире звучания. И плюс мне лично пришло оборудование, не или акустик, конечно, да, потому что там речь о миллионах, конечно, рублей. Вот. Но колонки другой немалоизвестной фирмы. И я раскрыл для себя именно то, как музыка должна звучать. А как тепло, как каждый инструмент должен раскрываться красиво. Вот это вообще стало просто... Но это не объяснить, это надо прямо просто прийти и услышать, как это звучит. Понятно, ну, считаю перебором ставить акустик в клуб ночной, да, потому что это все-таки про большие площадки, стадионы. Там он вряд ли так раскроется, но то, как это звучит, это фантастически. Особенно если слушать не там что-то пластиковое, попсовое, да, а какие-нибудь оркестровые истории, где вот есть прям оркестр, хор. Группа Бонс Кнопка очень подходит для такого прослушивания камерного, потому что у них есть и хор, и они как раз оркестр. И
5: которые на кухне.
6: Да-да-да. Но на кухне, опять же, он такой, больше попсовый все-таки.
5: Я больше не слышал.
6: У них есть дом, у них есть маяки. Вообще, маяки — трек, который до слез меня пробивает до сих пор, до мурашек и до слез. И в нем также присутствует хор, по-моему, детский, и все вместе, то, как это раскрывается и звучит, прекрасно. И еще есть такие группы «Шляпники», «The Hatters».
5: Да, прикольные ребята.
6: Да, тоже оркестр, и хорошая акустика раскрывает прям это все.
5: Но у них прямо такое шоу с разными инструментами.
6: Ну, конечно, причем, у них там 20 человек на сцене.
5: Да, причем инструменты, которые к поп-музыке немножко не имеют отношения, бывает.
6: Ну и они немножко не поп. То
5: да.
6: есть то, что их формат так завирусился, просто поп — это же не там набор каких-то конкретных инструментов, да, это очень тонкая грань, когда любая песня может стать попсой и мейнстримом. То есть даже то, что вообще не касается никак попсы, тоже становится ею.
5: У меня был эксклюзив про солиста. Как зовут солиста Хэттерс, помнишь?
6: Юра Музыченко.
5: Юра Музыченко.
6: Татуировка его? Нет? Другой?
5: Нет. Об эксклюзиве я расскажу после рекламы. Мы ее сейчас послушаем, скоро вернемся.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив.

0: 337, третий этаж у эскалатора.
1: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
2: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Это «Утро с той ноги», мы продолжаем просыпаться. Здесь со мной в компании диджей Кондрат, а меня зовут Антон Киф. Интрига, которую мы сохранили для второго выхода.
6: Ты ее помнишь? Я забыл.
5: Помню, да. Прекрасно. Мы говорили про Юру Музыченко, и помню, я пару лет назад ездил на один фестиваль снимать комичный сюжет, ну, в своем стиле, своего продакшена, и там мне попались ребята как раз The Hatters. Я подхожу к Юре Музыченко, задаю ему какой-то вопрос, что-то такое про усы. Он мне что-то отвечает. Это вообще был фестиваль «Живой завтрак», где концерт начинается в 7 утра. И он-то был максимально невыспанный. И после его вялого шуточного ответа на мой вопрос, я у него спросил про Великие Луки, и он такой: у меня бабушка из Великих Лук. И я помню, когда мы еще в детстве, он был в детстве, они прогуливались мимо памятника Матросову.
6: Сильно. Но у нас, кстати, из Великих Лук на самом деле много ребят, которые выросли из Великих Лук и пробились. Либо жили тут, либо родились здесь. То есть Марина полна любви.
5: Да, она вот же, я хотел про нее сказать.
6: Она же тоже очень большую часть прожила в Великих Луках. Да. И не забывает, приезжает. Нормальный концерт в ДКЛК, да?
5: Ну да, мы снимали с ней какие-то сюжеты, помню, и даже были на одном юбилее.
6: Юбилей.
5: Да,
6: юбилей.
5: Совместно, да.
6: Не буду называть имен.
5: Можем назвать. Ваня Корнышев, знаешь?
6: Да, так мы же работали с ним, вели корпоратив компании, в которой он работает.
5: Вы тогда и познакомились.
6: На сердце «Простория», да. Да, прекрасно.
5: Да, потрясающий вечер, где произошло очень много замечательных событий.
6: Прекрасно.
5: Я считаю, да.
6: Потеряли целую игру на экране. Вот это надо было, конечно, да, сильно.
5: А, был такой момент. Но там был еще более масштабный.
6: Я не помню, тогда вспоминать не хочу, что там было.
5: Мы снимали еще бонусом видео.
6: А, и потерялся весь звук.
5: Да.
6: Да, я, кстати, считаю, что это из-за меня.
5: Думаешь? Ну, ты потом до этого дошел?
6: Да я не дошел до этого, я просто брал эту камеру в руки.
5: Я помню.
6: Да,
5: я даже пересматривал.
6: И поэтому мне кажется, что это из меня.
5: Там, знаешь, это какая-то вот очень простая детективная история, где я просто просматриваю файлы, как бы, что случилось по следам событий.
6: Последовательность, да, последовательность.
5: Да. Сначала мы снимаем в гримерке, все нормально, там танцует Варя, там как-то мы кривляемся, потом берет в руки камеру Владислав Кондратьев, тоже там кривляется, что-то говорит, и звук начинает першить. В этот момент.
6: Поэтому я тебе говорю, Антон, мне было очень неудобно. А еще...
5: Влад, а как ты взял камеру? Ну, аккуратненько ручками я
6: взял. Аккуратненько я взял. Нет, правда, там камера такая, экшен Sony.
5: Нежная.
6: Не нежная, она нормально, я ее взял, и ничего плохого с ней не сделал.
5: Но
6: это
5: почему-то...
6: совпадение.
5: Да. Но там был интересный момент в том, что как будто бы мне показалось, если бы получилась оригинальная история... Она была бы не такой смешной, если бы мы ее не озвучили потом.
6: Да, что... озвучка прям зарешала, это прям вот вишенка на торте была.
5: Эффекты вот эти еще все, которые Лина добавила, это было классно. Надо больше рассказать, о чем мы вообще говорим. Дело в том, что мы снимали вот некий такой сюжет на косплей-вечеринке, где, ну, особо мы не раскрываем подробности, потому что очень сильно попросили. Но мы там снимали вот прям косплей, и там были смешные,
6: подожди,
5: смешные
6: нас спросили
5: вопросы.
6: Об этом не говорить. Я уже назвал место, уже назвал имя.
5: Я подумал, ну что с тобой делать еще, да?
6: Я понял, все, Антон. Я
5: просто главное услышал. Некоторым людям не скидывать этот эфир.
6: Да,
5: и все. Ну, событие прошло, это было давно, и я считаю,
6: неправда.
5: Да.
6: Все персонажи вымышлены, сюжеты случайно.
5: Не даже конкурсы. Ага. Надеюсь, будут еще какие-то у нас с тобой выезды. Нам не запретят въезд в Псковушку.
6: Да, если мы, точнее, будут, если мы не будем о них рассказывать потом на утренних эфирах на радио.
5: Конечно.
6: Потому что для многих заказчиков, кстати, для многих заказчиков оказывается важна
5: конфиденциальность.
6: Вот это слово
5: большое. Да. Влад, знаешь ли ты о праздниках на сегодня? Сегодня 11 июня. В преддверии Дня России сегодня отмечается День соседа.

0: А хорошие ли у тебя отношения с соседями, например?
1: Ой, да, да, я в принципе очень в жизни такой добрый, простой человек. Я со всеми нахожу контакт, и у меня нет никаких проблем с соседями. Но там вот есть квартира, и вот на этой квартире пятый этаж всегда сдается, и вот там, конечно, бывают плохие соседи, приходится иногда им намекать на то, что люди хотят покоя. Ну а так в целом нет, все вот постоянные соседи, которые меня знают, все хорошо. То есть я сам вырос в частном секторе все друг друга знают, как бы с детства особенно, да, там вот эти все бабушки, которые, когда я еще был маленький, даже и бабушками не все были, вот, и сейчас, когда я там еду, там, к маме, к своей бабушке, я всегда, когда вижу какую-нибудь соседку, которая идет домой, там, с пакетами пешком, я всегда ее довезу, как в детстве подвозили меня, когда я шел со школы.
0: И даже поставишь ей новый трек какой-нибудь.
1: Конечно, конечно, да. У меня сабик в багажнике стоит, нормально так прокачиваю. Вот. Единственное, что вот на примере частного сектора, я там уже знать не знаю всю молодежь. То есть раньше все это были твои ровесники, твои друзья, сейчас такие просто вообще все, никого.
0: В смысле, это уже альфа получается? Альфа. Потому что ты же зумер?
1: Я, получается, да.
0: Да, это значит, альфа — это уже следующее поколение.
1: А, это, еще это, следующее это есть?
0: Мелкие ребята, ну вот 10-12 лет.
1: О, прикольно.
0: Да, подростки. Да, ты же про них говоришь.
1: Ну да, mm-hmm. да. Я mm-hmm. еще, кстати, работаю в этом году. Ну, каждый год я стараюсь ездить. В лагере «Березка», в котором я вырос.
0: О, круто.
1: Ездил
0: диджей,
1: каждое
0: да?
1: лето. Но нет, я там не работаю диджеем, я им провожу королевскую ночь. То есть вот та последняя ночь, которая дискотека длится прям, вот пока дети все спать не лягут, вот ее я провожу абсолютно бесплатно, абсолютно вот просто, просто потому что я очень люблю этот лагерь, я в нем с 6 лет езжу как пионер, а первый раз, насколько мама рассказывает, это был вообще 8 месяцев в коляске еще, когда они там с папой работали.
0: А почему «Королевская ночь» тебя так пленит? Это какой-то вот лагерный дух в тебе живет?
1: Нет, просто у меня нет возможности приезжать туда там каждые выходные им вести, да, или там какие-то дни. А я помню, в мое время был Константин Иночкин и дискотека «Швебс-диско».
0: Всем привет!
1: Которая приезжала, они приезжали с командой и проводили дискотеку. То есть, в принципе, то же самое, что делаю я, только я не продаю всякие там браслетики светодиодные, не знаю, светящиеся.
0: А с логотипом Кости?
1: Ну, без логотипа.
0: Да.
1: Конечно, они были, но вот, в общем, я провожу эту дискотеку, именно эту дискотеку, потому что она одна в смене, я могу приехать, спокойно разгрузиться, поставиться, отыграть красиво и уехать.
0: А что ты делаешь после «Королевской ночи» обычно? Отсыпаешься или
1: в зависимости
0: уже
1: от ситуации. Если бывает, я остаюсь в лагере до следующего дня спать, бывает, уезжаю сразу. Если уезжаю сразу, то, конечно, сразу в проекты. У меня еще есть здесь люди, которые мне помогают, поэтому я просто всегда на телефоне.
0: Я знаю, что у тебя также будут выездные проекты. Например, ты будешь работать на выпускном в Москве.
1: Да, выпускной красивый на яхте по Москве-реке. Мы там где-то сядем, где-то высадимся. И, в общем, мы почти всю ночь будем на этой яхте. Там двухпалубная, насколько я знаю, яхта. И вот на первой палубе будет один диджей, на второй палубе буду я.
0: Откуда прилетел проект?
1: С Питера.
0: Неожиданно.
1: Ну, неожиданно. Да мне в целом такие интересные проекты прилетают из...
0: Именно из Петербурга?
1: Не из Петербурга.
0: А, в принципе,
1: не из Великих Лук.
0: Не из Великих Лук, да.
1: Не из Великих Лук, да. Мне очень большое чувство, что в Великих Луках вообще мало людей про меня в курсе. То есть тот же самый Псков точно знает меня. То есть там люди вот в прайв приходят прямо на меня. И я точно об этом знаю.
0: Да, но
1: здесь,
0: потому что они скандируют
1: имя. Я не знаю, мне кажется, что хоть я и стараюсь там где-то как-то в медийке появляться, все равно как-то я вот не стал еще именем-нарицателем, как Антон Киф.
0: А, спасибо большое, как-то да. неожиданно подошел к этому моменту. А мне просто кажется, что Великие Луки, нет такой, наверное, концепции, когда великолучане начинают любить какого-то человека за какое-то его творчество. У нас нет, к сожалению, такого.
1: У нас, по большому счету,
0: порицается
1: института
0: больше.
1: Шоу-бизнеса нет. У нас он есть там в лице каких-то ведущих, да, которые там... Константин Иночкин, например.
0: Да.
1: Ну, образно. Нет, кстати, Костя Иночкин, ты видел, как он на соцсети начал вести?
0: Да.
1: Это вот то, к чему я... до сих пор не пришел. Хотя я бы даже сказал, что момент, когда я должен был к этому прийти, уже прошел там года два назад.
0: Мы придем к этому в 40
1: Мне
0: лет.
1: Мне очень тяжело вести соцсети, очень тяжело вот эти истории постоянно себя снимать, что-то говорить. То есть я больше про работу, я больше вот на результат, там, на выступление какое-то, на видосик конечный, который вот как я снял этот. Но это вот прям советую посмотреть. Группа White Event Group, либо меня ВКонтакте, Владислав Кондратьев. А, буквально, ну, может быть, сегодня-завтра я выложу это видео, там очень красиво, очень красиво.
0: Ты про это видео говоришь, да? Про
1: да,
0: которое
1: да,
0: вы
1: вот,
0: снимали?
1: Которое вот
0: да,
1: тебе
0: классно.
1: Показал за эфир.
0: Мне это показалось, фильм «Проект X» такой есть, про подростков.
1: интересно то, что я его придумал, снял, смонтировал, все полностью сам. То есть не было ни операторов, ничего такого. Сам поставил этот стол, выставил свет, световые программы.
0: Ты в телефоне вот смонтировал?
1: Да, да.
0: Молодец.
1: Круто. А на самом деле телефон сейчас дает просто кучу возможностей. Вот мы с Антоном проводили открытие магазина AppZone буквально месяц назад.
0: Да.
1: Я там заряжался атмосферой этих айфонов. Вот, зарядился настолько, что вечером приехал, купил себе 17 Pro Max iPhone. И теперь я пытаюсь всеми силами, не силами, доказать себе, что он мне правда был нужен.
0: Ну, по крайней мере, камера же хорошая, да?
1: Да, прекрасная камера, но не то, чтобы я жаловался на камеру на своем 16-м айфоне.
0: Да.
1: Да, раньше я их покупал раз в 4 года.
0: А меня поразил Labubu на том мероприятии.
1: Labubu. А, аниматор.
0: Аниматор,
1: аниматор,
0: да.
1: Labubu. Ну, как будто было бы не в тему.
0: А, да, знаешь, что меня расстроило?
1: Было когда... бы прикольно, если бы был ходячий ноутбук. MacBook.
0: Ну да, который просто сбивал бы людей.
1: Например.
0: Своей широтой. Меня позабавили несколько вещей на том мероприятии. Первое — это то, что когда ты включил мой трек, я начал его петь, у меня вышел паренек, знакомый начал танцевать. И я смотрю, было бы логично, стоит Labubu, ничего не делает. Я говорю, давай, ты тоже присоединяйся. Ну, картинка была бы прикольной. Малыш против Labubu танцует, батлится. А он стоит в ладоши свои мохнатые, хлопает, и ничего не происходит. Думаю,
1: ну, видишь, они же... Он же аниматор, он же просто человек, который за деньгу в час
0: как-то
1: что-то делает.
0: Жарко,
1: даже не жарко, нет, я просто приверженец того, что любая работа должна быть выполнена на вообще вот 110% возможного и раскрыться на 110% возможного, потому что тут речь даже не о деньгах, речь о подходе, то есть когда же, когда ты горишь работой, когда делаешь ее вот так, как прям вот можешь, насколько можешь, и когда это получается, это же и самому приятно потом со стороны смотреть, неважно кто ты, причем курьер, аниматор, диджей, кто угодно. То есть важно делать свою работу хорошо, я считаю. И только вот в этом секрет, наверное, ну, может быть, и не успеха в моменте, да, но на дистанции это точно приведет к какому-то высокому результату.
0: Я помню, когда перерезали ленточку, народ повалил, и они смели закуски просто.
1: Я так на эти КНПшки смотрел. Я же приехал туда вообще за полтора часа монтировать звук. Вот, и я так вообще на эти КНПшки смотрел. Вот.
0: Потом смоленские.
1: Что... Смоленские, да, были?
0: Ну, ребята из Смоленска, а...
1: Ну, я думаю, кейтеринг был великолупский наш. Ну,
0: зачем
1: кейтеринг великолупский, но... колбасу везти?
0: В контейнерах.
1: В контейнерах.
0: Да. Не, ну просто звучит, смоленские КНПшки.
1: Смоленские
0: красиво. КНПшки,
1: да. Но я потом пошел в грильяж, все нормально, я компенсировал.
0: Там. Ага, хорошо. Да. А, благо, у нас все оптимизировано в плане еды и развлечений.
1: Да.
0: Особенно на
1: две
0: дружбе.
1: Две вещи у нас есть. Покушать и повеселиться.
0: Конечно. А, как тебе вообще открытие этого магазина? Повторил бы где-нибудь?
1: Открытие? Да, прикольный формат. Для меня это новый формат, я на таких мероприятиях не играл. Я думал, это будет, знаешь, как выглядит, Антон? Mm-hmm. Если честно, когда ты меня на это подписал,
0: так.
1: Я думал, это будет выглядеть как, знаешь, вот открывались всякие там... А, допустим, Фикс-Зон магазин.
0: Mm-hmm.
1: Как он открывался? Стоит просто колонка, стоит Константин Иночкин, ну или кто-нибудь, с микрофоном.
0: Ты наблюдал это сам?
1: Да-да-да, конечно, да. Это же раньше вообще модно было. И там еще один немалоизвестный в очках ведущий тоже такие магазины открывал. Вот, я думал, это будет выглядеть именно так.
0: Так.
1: А так как я очень стараюсь не влезать в такие вещи, в такие проекты, это было страшно.
0: Но мы стараемся влезать в новости, послушаем сейчас их, а скоро будем здесь, вернемся.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасение людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель, чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Лукиэнергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Лукиэнергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
2: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Мы тут пока накидывали темы друг другу. Мне кажется, подоспела еще одна интересная тема. Мы заговорили про радиофоничность голоса, о том, что Владу было бы прикольно и интересно поработать в целом на радио. Мне кажется, ты так или иначе пытаешься где-то появиться на радио, чтобы где-то поработать. Вот в этом случае, я имею в виду.
1: Если говорить о голосе, моя же работа непременно связана с работой голосом. Так как я работаю в микрофон, я, ну, не как ведущий, конечно, да. Как MC, да. То есть диджей, который разговаривает в микрофон, он, это его огромное преимущество. И я понял еще тогда, что это преимущество будет мне кстати, потому что я и разговаривать вроде люблю. Вот. И осталось только разговаривать, научиться. То, о чем я тебе хотел сказать за эфиром, что два разных подхода к разговору, да, когда мы разговариваем с тобой вот просто тет-а-тет, есть очень много слов-паразитов, есть очень такая несвязная речь, есть очень много вот. То есть оно, может быть, прослеживается и сейчас, но намного меньше. Плюс голос встает, знаешь, какую-то позицию такую, когда я начинаю разговаривать в микрофон. И у меня были позывы уже к работе на радио, на другом радио, пораньше еще, наверное, доковидные времена, вот 21-22 год. Тогда мне предложили стать...
0: Тоже послековидные. Или ты имеешь в виду какой год?
1: А,
0: до 20-го или после 20-го?
1: После 20-го, вот как, в ковидные годы, примерно вот тогда. Мне предложили стать линейным ведущим, так до конца я не понял, что это. Это, наверное, вот какие-то подложки записывать, может быть...
0: Ты сидишь один в студии, говоришь какие-то подводки, зачитываешь приветы и поздравления, ставишь музыку и работаешь с эфирной сеткой в течение часа.
1: Вот, таким ведущим меня хотели поставить, но что-то у них там не сложилось и не получилось. Но уже тогда, когда я начал выступать с микрофоном, я понял, что нужно этот момент подтягивать. Как я занимался? Это книжки вслух, читать просто, сидеть, книжки вслух, это правда помогает.
0: «Бедный папа, богатый папа».
1: Прекрасная книга, да. Всем советую прочитать. Такую литературу, да, я читаю. Плюс литература по психологии, психосоматике, такие истории. Вот, прикольные книжки. Единственное, вот есть серия целых книг. Она не сы, не что-то там.
0: Я видел,
1: что-то,
0: да,
1: там. Вот она такая попсовая. То есть очень много воды, все обо всем. Не советую. Но вот «Богатый папа, бедный папа» — вообще шикарный, просто шикарный материал. Вот, плюс скороговорки. Потому что скороговорки на речь, вот я сейчас даже ехал быстренько в машине, просто проговаривал, чтобы голос проснулся.
0: А какие были скороговорки, ты помнишь?
1: Они были, проект «Центрака» точно была.
0: А, это самое популярное.
1: Я их наизусть не знаю, нет, я их просто читаю, всегда разные. То есть таких, чтобы прям какие-то заученные, нет.
0: Супер. А какие книги порекомендуешь почитать вообще в целом? Может быть, по музыкальной теории?
1: по музыкальной, есть такие, да? По музыкальной теории, точно, сольфеджио, можете.
0: Сольфеджио, отлично.
1: Но это не книга, это целое вселенная музыки, да. А почитать, вот, «Богатый папа, бедный папа», все книги по Гарри Поттеру, однозначно так. Советую. Они вообще не перекликаются, точнее, не вообще, а частично не перекликаются и не связаны с фильмом, потому что там есть свои ответвления, и я сначала посмотрел фильм, а потом только почитал книжки. И очень много несостыковок нашел, а потом я узнал, что это вообще нормальная практика. Вот, поэтому и Стивена Кинга, самые вот топовые его штуки по типу «Оно», тоже лучше знать и носить с собой, ну, не в плане книги, а в голове, а именно печатный вид. То есть то, как это было изначально на бумаге, потому что там, как правило, все намного интереснее. Ведь когда это экранизируют, они все-таки ставят какие-то рамки, они заложники формата, формата жанра, формата того, как это должно быть снято, и не все всегда попадает в конечный продукт в виде кино. Поэтому советую в целом все. Вот если фильм понравился, можно смело, он, скорее всего, написан, точнее, снят по книге, лучше прочитать книгу сразу же после этого. Из последних сериалов, кстати, сериал «Сило», если... Его настоящее название — «Укрытие».
0: «Укрытие», да.
1: Прекрасный, просто. Они вот максимально передали атмосферку. Мне в один момент, я залпом смотрел два сезона, да, и мне уже даже снится начали.
0: Что ты в убежище, сюжеты, играешь какой-то, да, микс.
1: Ну, не играю микс, да, но там про бункер. Там про то, что человечество осталось в количестве там 10 тысяч в одном бункере, и оно пытается... Уже 350 лет они там живут, то есть уже несколько поколений, и они пытаются понять, почему они там сидят, почему наружу небезопасно. Но не буду дальше спойлерить, там правда.
0: Забавно, ты сначала сказал «бункер».
1: Бункер? Да. Ну, возможно, так кажется. Бункер.
0: Великолукская тема. Наверное,
1: Великолукский как-то. Бункер.
0: Да. Вообще, я читал книгу, у меня стоит 3 тома, я знаю, чем это закончится.
1: Нет, Антон,
0: у меня все прочитано.
1: Если ты скажешь, чем там все закончится, ты из этой студии не выйдешь. Ладно. Это вот такая тебе великолукская.
0: Я останусь в убежище.
1: Останешься в убежище, да.
0: Хорошо. А кто из персонажей тебя больше всего привлекает? Главная героиня, может быть, Соло?
1: Соло, ну он очень странный. Ну ты представляешь, столько лет сидеть в заперти?
0: Да.
1: Это же ужас. То есть поэтому, понятно, он поехавший. Мне больше нравился первый шериф. Я честно, имена, это очень сложно для меня запоминать.
0: Который афроамериканец или как?
1: Да, да, да, да. Вот самый первый, который вот вышел. Угу. Он, конечно, да.
0: Первая
1: да.
0: серия.
1: Да. Но там, видишь, там и весь мотивчик к тому, что тот, кто ближе подбирается к правде, тот с большей долей вероятности умирает. Вот. Плюс первый мэр. Женщина вот эта вот, взрослая.
0: Да.
1: Вот, они же очень вообще смешно ее убили. То есть они же спускались в технический отсек и поднимались обратно. А там, ну, 100, 180, по-моему, уровней, то есть этажей и лестницы. У них запрещены лифты и технологии. И когда умер мэр и помощник шерифа, которые как раз спускались и поднимались, сказали, что они умерли от инсульта в силу возраста, потому что по лестнице долго шли, а их на самом деле отравили. Все, спойлер, Антон, спойлер.
0: Да, спойлер. Ты сейчас подойдем к тому, что ты будешь сейчас пересказывать каждый эпизод.
1: Да.
0: А у меня вообще есть такая загадка для тебя. Помнишь ли ты второго мэра?
1: Да.
0: Который пожилой мужчина.
1: Да, да, да.
0: Актер Тим Робинс. Знаешь ли ты самый популярный фильм, где он снимался?
1: Нет, не знаю, но...
0: Узнал ли ты актера?
1: Точно знакомый актер, да.
0: «Побег из Шоушенка», помнишь?
1: Не смотрел.
0: А, ну ты знаешь этот фильм?
1: Я вообще, у меня есть проблема с тем, что я очень много вот классических... Не классических, а вот фильмов, которые вот, знаешь, наверное, у каждого второго человека в списке точно посмотреть. Вот я их не смотрел. Какие-то культовые прям штуки нет.
0: И «Зеленую милю» тоже пропустил.
1: «Зеленую милю», конечно, смотрел. А-а-а. То, что мышка и вот этот вот дяденька, это же
0: «Зеленая миля». Джон Коффи.
1: Джон Коффи,
0: да.
1: Вот там
0: тоже просто один режиссер
1: поплакать.
0: Снимал.
1: Поплакать. Бедный дяденька, жалко.
0: Да.
1: Вот.
0: Бедный дядя, богатый дядя.
1: Нет, нет, такого не было.
0: Просто и там по Стивену Кингу получается. «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка».
1: Ну,
0: такая.
1: Как-то так.
0: Да, такая завихрень. Художественное. А вот я что хотел тебя еще спросить. А какие ты можешь посоветовать? Помнишь, мы говорили про музыку?
1: Так.
0: А вот уже лето, оно началось, оно разгорается яркими красками. Что послушать? Такого, может быть, взять себе в машину?
1: Я сейчас перешел на то, что я слушаю то, что я не знаю, то, что имеет минимум слов, максимум мелодичности и музыкальности. Если по стилям идти, то это афрохаус. Он прекрасно подходит в машину. Даже вот раньше был поворот на дипхаусе, сейчас на афрохаусе, но он даже уже проходит, наверное. Но мне вот очень близок легкость, вот это этнические инструменты ударные. Очень прикольно. Оно не нагружает, оно просто вот ты плывешь.
0: Особенно, я заметил.
1: Так, мы говорили про неймдроппинг. Фирму, точнее марку машины можно называть?
0: Машину можно.
1: Прекрасно. Ты едешь на своей Audi.
0: Так.
1: Ветерочек, нет, не задувает, у тебя кондиционер включен, это же Audi, конечно. А ты едешь на своей Audi. Включен легкий, легкий абсолютно афрохаус, максимально ненавязчивый. В машине тихо, потому что это Audi. Дует кондиционер легенько, и вообще ни о чем не думаешь.
0: Причем не просто ветерочек, а вечерочек еще.
1: Вечерочек, конечно, да. Закат малиновый, красивейший просто. Ты едешь на дачу.
0: Я обратил внимание, что афромотивы у тебя прослеживаются и в различных мероприятиях, когда идет некий welcome.
1: Это самый лучший фон, я считаю. То есть он не нагружает, он музыка... Музыка же тоже должна иметь логику, и музыкальное сопровождение должно иметь логику. Если на welcome ставить треки, которые, за которые ухо народа будет цепляться и там заставлять их подпевать...
0: Образно. Ленинград, например.
1: Было бы странно поставить Ленинград на welcome, конечно, я не знаю, какое должно быть ТЗ, чтобы... Но если в ТЗ это есть, то без проблем, мы сделаем, как бы, все в интересах заказчика. Но я считаю, что тем более welcome, как и фон, должен быть таким, чтобы он просто... Ну, фон, вот представь картину, да, и белый фон — это плохо. Ну, это никакой фон, да, на белом листе. Слишком вычурный ляпистый фон, это тоже плохо. Он будет перебивать на себя, перетягивать внимание из основного объекта на этой картине. А когда это что-то нейтральное, какие-нибудь там образно бежевые, спокойные, теплые пастельные тона, да, пастельные, я бы сказал. Вот, вот это правильно. То есть он есть, он заполняет, но он не перебивает и не переводит на себя внимание. То есть я вот так на это смотрю.
0: Да, отлично. Я вообще думаю о том, что спасибо тебе огромное за то, что ты не ставишь отбивки из «Тут весны». Это мы очень любим группу «Абба», но мне кажется, в свое время вот эта вот песня, которая, знаешь, звучат фанфары, уже надо бы как бы отойти от этого.
1: Ну, если я буду касаться организации проведения «Тут весны», Антон, твои вообще мысли будут услышаны в полной мере.
0: Ты наоборот поставишь Аббу или ты будешь ставить
1: Аббу? Нет, поставлю Аббу, если у нас будет спецсвязь, по которой мы будем связываться с тобой, да, или там с технической группой, тогда там будет играть Абба, конечно, но на сцене нет.
0: Да.
1: Вот, все будет добротненько.
0: Мы заговорили с тобой про какие-то мероприятия, которые проходили раньше, и мне кажется, что в некоторых регионах до сих пор присутствует такой некий флер, самобытный, скажем так. И я знаю, ты любишь ездить, например, в Нелидово.
1: Да.
0: Да, это место, которое является для тебя местом силы. 21 июля?
1: Июня.
0: И 21 июня.
1: Да, организовываю мероприятие там.
0: Так, в целом это недалеко от Великих Луг, можно приехать, потусить, да? Что там будет проходить?
1: Это будет подростковая вечеринка для ребят, которые 18+, и моложе, то есть младше 18 лет, в формате тиндер-пати. Это достаточно популярный формат среди молодежи. По сути, браслеты знакомств. То есть есть браслет «знакомлюсь, не знакомлюсь». Он перекочевал из формата все-таки клубного ночного взрослого, да? Поэтому, понятно, мы там о каких-то страшных вещах не говорим. Но в целом просто формат открыт к знакомству и общению и закрыт. Вот. Вот такой формат вечеринки. Плюс молодежная музыка.
0: Да, потому что в Нелидово много одиноких людей, мне кажется. Надо
1: я вот столкнулся платить. С проблемой. У меня закуплена реклама во всяких пабликах в Нелидово, плюс таргет реклама. И вот мне там написали под постом очень такой правильный, на самом деле, комментарий. Не знаю, взрослый это человек или не взрослый, потому что там страница, скорее всего, фейковая, но написан такой комментарий. А в Нелидово, Нелидово слишком маленький город, все и так друг друга знают, все с друг с другом знакомы. Вот, и я подумал, блин, правда, правда.
0: А у меня вдруг нет?
1: Да я тоже думаю, что нет. То есть, понятно, все общаются компаниями. И внутри этих компаний, да, все знакомы, но они друг с другом, типа, почти не пересекаются. И у меня есть проблема действительно с логикой в организации мероприятий, потому что я пораньше делал в Великих Луках у нас вечеринку 2К17, тоже для подростков. А потом я понял, сколько было подростков, на которых я работаю в 2К17. То есть, если мне в 2К17 было сколько, 16 лет? Нет, не 16 даже. В общем, не суть, но я был достаточно мало, 15, наверное. А то сколько им? Им, наверное, вообще там 8-9 лет. Это же 10-й год рождения. Вот такова моя публика сейчас. Вот 16 лет, 15, 14, 17.
0: То есть, условно, я помню, для меня, когда мне было 8-9 лет, у нас были главные герои хит-парадов. Это дискотека «Авария», например. То для ребят это 2017 год, это главный герой, это LJ.
1: 2017 год, он такой, вот как есть 2007 для вашего поколения, да?
0: Верните
1: он,
0: мне мой.
1: Да, есть вот такой.
0: А для кого-то 2017, а для кого-то вообще в первую очередь классно послушать рекламу на Луки FM и завершить 4-м выходом.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
7: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: А вот и финалем. Меня зовут Антон Киев. Здесь по-прежнему диджей Кондрат. Очень плодотворно и продуктивно поговорили обо всем. И мне кажется, мы можем даже проанонсировать одну такую новость, где ты будешь являться секретным гостем. Но почему бы и нет?
8: Подожди, а для кого-то... каков секрет тогда, если ты сейчас это скажешь? Если ты это уже сказал.
0: А просто для кого-то это будет секрет, а для кого-то нет.
8: Ну давай.
0: Можем рассказать. У нас недавно появилось такое шоу со зрителями, называется «Неудобный диван», и мы недавно проводили техническую вечеринку в арт-этаже, и скоро будем проводить следующий выпуск тоже со зрителями, тоже можно будет купить билеты в арт-этаже на следующее мероприятие. Следующий ивент у нас 18 июня, в четверг. Там будет один гость, который выйдет первым.
8: Секретный абсолютно.
0: Не секретный.
8: Уже не
0: секретный. А второй секретный.
8: Второй секретный будет?
0: Да, это ты.
8: А, это... ну уже не секретный, все, в чем я не прав?
0: Да, ну просто для кого-то будет секретным, кто не услышит эфир, а те, кто послушали, молодец.
8: Ну да, логично. Мы остановились на возрасте до рекламы. На возрасте и на вот формате мероприятия. Вот про что хотел сказать. Про то, что 2017 для моего поколения, поколение, которое было после меня, он почему-то вот такой, самый-самый, вот как для вас 2007. То есть это квинтэссенция, знаешь, того, когда вот молодежь была на своем пике прям. Вот, очень музыка, которая почему-то сейчас таких хитов не делает, если ты не заметил.
0: Заметил.
8: То есть нету треков, которые там спустя много лет, да, ты включишь и все еще. Они вот все почему-то уходят сразу же куда-то на антресоли, все эти треки. Потому что «Розовое вино» включить сейчас в любом клубе — это до сих пор хит. Спустя сколько уже получается? Почти 10 лет.
0: Да, я обратил внимание, что помню, когда хейтили Элджея. Да. Сейчас его песни актуальны до сих пор.
8: Сейчас модно хейтить Егора Крида.
0: Да, а я его хейчу, кстати, мне не нравится.
8: Почему?
0: Не знаю, тебе нравится, да?
8: Мне не то, что я вообще отношусь лояльно ко всем исполнителям. Меня не интересует их то, что они делают за пределами своего творчества. Творчество, видишь, мы в конечном итоге должны смотреть на результат. Результат каков? Он, ну, может быть и не номер один, но точно в топ-3. Да, хотя, может быть, в России даже и номер один. У него все прекрасно, у него есть стриминги, у него собираются залы огромные, у него есть прекрасная, большая, преданная фан-база. И вот на это только стоит смотреть. А на то, что он там на кого-то обиделся, ну, блин. Все люди разные. Просто, видишь, Антон, на самом деле, те, кто кого-то критикует, они не понимают, что, представляешь, к одному человеку приковано столько внимания. Нет вообще ни единого шанса, что ты где-то не подскользнешься. Потому что те люди, которые критикуют, они по-любому абсолютно то же самое делают в своей жизни. Просто к ним нету столько внимания, за это не зацепятся. За это зацепятся, может быть, за какую-то ошибку там, да, или какое-то некрасивое поведение, там пара друзей, которые пошутят и забудут. А когда ты работаешь на такую аудиторию, конечно, ты будешь всегда в центре внимания, причем далеко не всегда в хорошем свете.
0: Просто видишь, ты говоришь о цифрах, а я говорю про то, что, мне кажется, очень много денег вкладывается в очень посредственный проект. Я не считаю Егора Крида слишком талантливым артистом в этом проблеме.
8: Но он окупает покупает себя сам и эти деньги вкладывает сам в себя.
0: Ну и
8: возможно, возможно, в начале карьеры своей, да, но Blackstar, мне кажется, его точно отбил 100%. То есть я вот про что я тебе говорил, да, про обратную сторону какой-то медийности. Я же тоже в Великих Луках с этим столкнулся. Когда, получается, я только начинал, да, там в одном клубе нашего города, вот, и тогда получилось так, что я был наравне вот с той самой суперпрогрессивной молодежью 2017 года, образно, да, и они все были там, в этом клубе, когда я начал выступать, все, меня в маршрутках узнавали, Антон, и это очень странное чувство, когда в тебя пальцем тыкают, и ты не понимаешь, они тыкают поржать или не поржать.
0: Можно было не передавать за проезд. Маршрутка.
8: Заходить просто, ты знаешь, кто я вообще? Вот так заходить предлагаешь мне?
0: Или
8: просто зайцем ехать?
0: Да.
8: А как зайцем ехать, когда на тебя пальцем тыкают?
0: Конечно. Только Кондратом ехать.
8: Кондратом ехать.
0: Да.
8: По-любому. Вот, в общем, обратная сторона любой медийности. Да я думаю, и ты тоже с этим столкнулся. Какие-то,
0: да,
8: знаешь, стебы такие. То есть это все...
0: Регулярно.
8: Это все регулярно и неотъемлемая часть любой работы, которая проводится на публику, на любую публику. Потому что критика будет всегда. Важно только различать, уместная она или нет. Если это какой-то конструктив, да, к тебе подошли и сказали, Антон, вот там ты перегнул, я считаю, потому что... Ну, это можно было там как-то по-другому переиграть, или это не подходит под какой-то формат, или что-то еще, в общем, что-то конструктивное, где человек, который критикует, он объясняет свою позицию. А когда тебе просто сказали, Антон, ну ты что, ты кринж, и все.
0: Тогда
8: и...
0: это необоснованно, не конструктивно.
8: Ну да, можно сказать, да, я кринж, а что сделал ты?
0: Ничего.
8: Вот.
0: Да.
8: Такие две обидчики, знаешь, сидят, да мы хорошие.
0: Я думаю, что стоит перейти к самому основному, ради чего мы здесь собрались с тобой.
8: Гороскоп.
0: Да, а ты можешь открыть ссылку, я тебе скидывал?
8: Гороскоп от Тамары Глоба. Это последнее, что я помню. Я не знаю, где это было, если честно.
0: Тамара?
8: Тамара.
0: А, нет, я помню с моего детства Павел Глоба еще.
8: А может они...
0: По-моему, это муж и жена.
8: Возможно, они по гороскопу вместе.
0: Ну давай, пока ты открываешь.
8: Я открыл, да.
0: Да? Что... 11 июня, сегодня четверг, утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться к лишним ошибкам. А, давай начнем. Овны, поехали.
8: Я читаю, да?
0: Да, давай ты.
8: Овны. Обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
0: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связаны с ожиданиями, о которых партнер не знал.
8: Близнецы. Контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением.
0: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи.
8: Львы. Это, кстати, я. Если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Согласен полностью.
0: Девы. Наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
8: Весы. Если при осуждении общих планов возникнет разногласие, лучше сделать паузу и не проявлять упорство.
0: Скорпионы. Конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения.
8: Стрельцы. Ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах.
0: Да, постараюсь. Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
8: Водолеи. Сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
0: Но и рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
8: Антон, такой это гороскоп? Моя мечта. Я веду гороскоп на радио.
0: Видишь, я просто реализую твои мечты.
8: Исполняешь мечты.
0: Конечно.
8: Я очень рад, когда ты мне пишешь и говоришь, Влад, у нас свадьба.
0: Да.
8: Всем говорю, у нас свадьба с Антоном Кифом. Тогда, тогда и тогда. Вот.
0: И ты любишь добавлять еще какую-то там недвусмысленную шутку.
8: Недвусмысленную, абсолютно.
0: Да,
8: абсолютно. Я все недвусмысленные шутки про нас с тобой реализую на неудобном диване. Готовься.
0: Да, особенно, когда дублируется шутка какая-то рефреном. Вот, она еще смешнее становится со временем.
8: Да.
0: Поэтому приходите на неудобный диван. И круто, когда ты вообще предложил не то чтобы свою кандидатуру, это означает, что ты проявляешь смелость и ты готов к тому, что тебе прилетит.
8: Конечно, я открыт абсолютно ко всем проектам.
0: Даже снять это на видео.
8: Если все будет в рамках закона, я согласен вообще абсолютно на все.
0: Да. А, Влад, будет звучать какой-то трек на неудобном диване? Может быть, какой-то твой микс запустим?
8: А зачем?
0: В качестве прикола.
8: В качестве прикола?
0: А может, твой худший какой-то микс есть у тебя какой-нибудь?
8: Конечно,
0: самый,
8: у меня...
0: из первых кринжовый?
8: В общем,
0: поставим.
8: Он не из первых, нет. Просто у меня есть пара, ну не пара, может быть, пара десятков скопилось. Когда я играю, иногда прошу звукорежиссера записывать общий сигнал с мастер-пульта. То есть и звук, и микрофон, и музыку, все оттуда. И у нас был такой небольшой коллективный сет, когда очень хорошо отдыхали, очень вообще хорошо все шло. Вот, и мы этот сет записали. И ужас просто. Во-первых, звук записался очень тихо, поверх микрофон. И у меня он до сих пор лежит в двух экземплярах на двух рабочих макбуках. Этот сет великий просто. И там, ну вот представляешь, как гориллы дерутся? С какими звуками? Вот примерно так там выглядит наш разговор в микрофон.
0: Вот. А, Влад, скажи, DMC Гарем для тебя это кто? Культовая фигура.
8: Конечно, это человек, который, по сути, проложил мне дорогу. Не проложил, а направил меня в нужное русло. Потому что, когда я только сидел в городе и начинал только свою карьеру, тогда он появился и дал мне вот тот самый старт, который мне помог сейчас.
0: Поэтому передаем привет Гарему.
8: Дима, привет.
0: Роману Кондратьеву.
8: Конечно.
0: Косте Иночкину.
8: Безусловно, всем нашим.
0: Олегу Ильину.
8: Конечно.
0: Конечно. Конечно. Влад, спасибо тебе большое, было очень приятно и классно с тобой пообщаться даже в 8 утра.
8: Спасибо, спасибо, да. Всем хорошего дня.
0: Это «Утро с той ноги», здесь Антон Киф, в гостях диджей Кондрат, посещайте его мероприятие, следите за событиями, всем отличного лета. Кстати, завтра уже выходной, поэтому до понедельника.
8: У меня нет выходных.
0: У тебя нет, а великолучане пускай отдыхают на твоих ивентах.
8: Пускай.
0: Всем пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Будем воевать. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
10: Я за экономику не знаю. Я уверен, что нашим военным необходимо ощущать себя хозяевами неба, хозяевами тех территорий, которые называются серыми. Враг должен нас бояться. Мы не должны воевать в паритете. Мы не должны проводить специальную военную операцию в паритете. Тогда это все фехтование. А мы должны палицей ударил, прошел дальше. Палицей ударил, прошел дальше. Нам нужны победы. Освобождение небольших населенных пунктов, демонстрирующих, что да, действительно, мы идем вперед. Это еще не все. Армия эмоционально подпитывается большими достижениями. Вот нам они нужны. Но не ценой крови наших солдат. Эшелон тротила в обмен на жизнь каждого солдата. Вот так.
9: Спасибо. Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский», телеграм-канал «Сладков плюс». Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. До свидания. Спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
11: правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
12: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: Две квартиры загорелись в Краснодаре в результате атаки ВСУ. Данные привели в региональном оперштабе. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом. В Краснодаре пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь. По его словам, поврежден фасад, выбиты стекла. На месте работают экстренные службы.
2: О безопасности.
12: ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение с отключением линии «Ферросплавная-1», сообщили представители станции. Объект был полностью обесточен накануне вечером. Энергоблоки переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Это уже второй блокаут станции за последнюю неделю. Предыдущий был зафиксирован 5 июня.
2: О судебных делах.
12: Следствие настаивает на аресте водителя автобуса после ДТП в Екатеринбурге. Такую же санкцию следует применить к директору транспортной компании, считают в региональном управлении ведомства. Оба подозреваемых задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СКР. Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла накануне в Ленинском районе Екатеринбурга. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали 5. На допросе водитель автобуса объяснил свои действия тем, что перепутал педали тормоза и газа.
2: О пожарах.
12: Ликвидирован пожар в здании музея «Панорамы» в Севастополе. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 83 человека, было задействовано 22 единицы техники. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной «Панорамы». Они серьезно повреждены. ВСУ нанесли удар по зданию. В ночь на среду возникшему после атаки пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Погибших и пострадавших нет.
2: О погоде.
12: Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за высоких рисков возникновения пожаров. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до 21.00 субботы. В Подмосковье оно продлится до 14 числа. Накануне в Москве был зафиксирован повтор температурного рекорда для 10 июня, который держался с 1998 года. Днем воздух в столице прогрелся до плюс 30. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня в студии же Петр Лидов. Многие его знают по программе, которая идет в интернете, да и не только в интернете. «Изолента» она называется. Петр, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: Ну и советник медиагруппы «Россия сегодня». Не знаю, что из этого важнее. Для меня «Изолента», конечно, понятное дело. Я как ваш постоянный зритель. Во-первых, здравствуйте, а во-вторых... И я почему начал? Почему для меня важнее «Изолента»? Смотрю вас, и на себя смотрю, и на наших с вами коллег смотрю, и задаюсь вопросом. Людям-то тяжело нынче слушать это все постоянно из каждого утюга про НАТО, Макрон, Трамп. Война, война, война, потом еще и с НАТО война, и нет этому ни конца, ни края, никогда это не закончится, нас ждет десятилетие войн, и вот это вот все. И многие выгорают, перестают слушать, а вы как справляетесь, как ведущий? Нам же с вами не только слушать, еще и говорить, а желательно еще и думать надо. Тяжело.
13: Это ладно, как вы справляетесь? Вы-то один, понимаете, а мы-то вдвоем все-таки. Нет, большая разница. Я, кстати, большой ваш поклонник в этом смысле, что вы один умудряетесь и в перерыве еще там комментарии почитать, и туда-сюда, и еще и острые вопросы задавать.
9: Еще и за кофе сходить.
13: За кофе сходить.
9: Потому что нет, ассистент не приходит в это время.
13: Мне одному реально тяжело. Я один, когда я без Трофима, я теряюсь немножко. Потому... Ну, наверное, опыт был бы, наверное, было бы проще. Вот, а с точки зрения тем, ну, смотрите, первое, что мы делаем, так же, как и вы, мы делаем звонки. Люди звонят и сами
9: что-то спрашивают. Так у меня с 7 до 8 тоже звонки.
13: Да, у вас я говорю, что у вас утром тоже звонки, у нас потом. Поэтому, в общем, говорят они, кстати, не всегда о том, что вот перечислили, не про Макрона. И...
9: Нет, я просто не политические темы беру.
13: 7 до 8. Вот. Да, но у нас тоже они звонят, вот любую тему, пожалуйста, какую хотите. Но сегодня, например, звонил человек, его там интересовало, почему в вузах, там, где, значит, у них в Мариэл собираются разделить кафедры русского языка и литературы, сделать отдельно.
9: Есть такая новость.
13: Не будет ли два декана слишком накладно для вуза? Ну, вот мы это обсудили. Угу. Поэтому я думаю, что мы, конечно, живем не только этим. И, на мой взгляд, вообще информационный поток, он... Знаете, как рынок, он сам себя регулирует. Если люди устают, нужна гибкая программа, мы переходим на другие темы. Это не то, что у нас есть какая-то повестка, и мы обязаны там Макрона бесконечно освещать. Есть поводы, есть новости, ну, так же, как и вы. Мы о них говорим. Нету затишья
9: но
13: и так далее.
9: Но столповые-то все равно, это вот это вот все.
13: Ну да, но вот я, например, в качестве развлекательного для себя и дисциплинирующий элемент с утра. Я когда-то писал там тексты по утрам, а сейчас я записываю видос на тему того, что там произошло за ночь. И я сам смотрю.
9: Пока вы спали, телеграм-канал, кстати,
13: да,
9: у Петра Лидова.
13: Телеграм-канал, да, и там есть. И я сам смотрю. Ну, понятно, что если есть Старобельск, например, да, вчера был, то это, наверное, нельзя обойти. Вот, с другой стороны, если вот ничего такого не происходит, то есть много всего происходит и в других сферах. Я не выгораю, нет. Бывает такая усталость, но это скорее усталость от рутины, от монотонности, но не от тем. Потому что каждый раз... Иногда бывает, просто смотришь, у вас тоже наверняка смотришь, ничего не происходит.
9: Ну, вот кроме вообще... того, что происходит постоянно, да?
13: Ну да, ну как бы вот там опять Иран с Трампом что-то там...
9: Вы находитесь на месте, где ничего не произошло. Помните известный стем из программы «Шесть кадров»? Mm-hmm. Вот тут то же самое. Но все-таки мы с вами знаем, нас с вами не провести, и люди часто спрашивают, какого фига вы всю эту ерунду обсуждаете, когда в стране полно других проблем. Но другие проблемы, они проседают по рейтингам.
13: Ну, мы за рейтингами особо не смотрим. У нас хорошо, у вас, опять же, вы один, а мы как вдвоем, например, начинаем ругаться.
9: Дело хорошее.
13: Не то, что мы
9: мне
13: специально.
9: Мне вот не с кем, тяжело.
13: А
9: правда.
13: Вот мы просто начинаем, вот у вас был Виттель когда?
9: Был.
13: Вот, бывало, и это было прикольно. Да. Вот, я уж не знаю, как у вас там личные отношения, но это забавно всегда послушать. Или вот они там с Наданой у вас там. Да, отлично вообще. Ну, он такой человек, который вот...
9: Да. Мы знаем, какой он
13: мы
9: человек.
13: Мы знаем, Игоря. И любим. Да. Вот. Но поэтому я не думаю, что сами все темы. Вопрос как, скорее.
9: Угу. А вы-то сами, как новостник, и не только, смотрите в наше, безусловно, светлое будущее нынче, с каким настроением? Все будет хорошо или все-таки переживем, справимся с дюжем?
13: Но есть еще варианты.
9: Какие?
13: Ну, например, пора заканчивать.
9: Точно. Да. Точно. Непопулярное мнение, кстати.
13: Ну, оно не то, что непопулярное, но...
9: Не-не-не, ну что вы. Сколько людей уже попались на этом.
13: Вот может быть.
9: Московский комсомолец не так давно написал статью...
13: Про поражение.
9: Да-да-да. О пользе исторических поражений. Ну, удалили статью, заругали статью.
13: Я бы разделил на нашу аудиторию, как минимум, которую я могу, и, может быть, свой внутренний мир тоже на два лагеря. Лагерь номер один говорит, что надо сейчас принудить Украину к тому, чтобы они приняли условия по переговорам, ушли, как сказал, опять же, на днях господин Песков с территории Российской Федерации, на этом закончить. Это вот первая такая...
9: И можем закончить за сутки, еще
13: да,
9: сказал
13: да,
9: он.
13: За сутки. Это такая первая группа, мне кажется, сторонников мягкого решения. Есть, пора заканчивать, и другой способ.
9: По линии ЛБС, вы имеете в виду?
13: Нет, жахнуть по Киеву ядеркой.
9: Там. Тогда есть еще и третий вариант, по линии ЛБС все-таки.
13: Ну, это совсем уж такой вот он.
9: Но он есть.
13: Но он неофициальный. Я не знаю, где он есть, но да.
9: Опять-таки, опираясь на статью такой. МК.
13: А, да, я просто не читал.
9: А у меня даже автор был. Ну, конечно, там не то имел в виду, как он не то имел в виду, я так и не понял, но тем не менее.
13: Вот, но в целом такое настроение есть, безусловно, потому что... Хотя, с другой стороны, умом-то я, конечно, понимаю, что это может быть очень долгий конфликт, он может продолжаться довольно долго. И в этой ситуации, конечно, экономика играет определяющую роль. И здесь нельзя сказать, что мы уходим в какой-то глубокий кризис. Я в этом смысле более оптимистично настроен. Я думаю, что если не разрастется сильно конфликт, то мы экономически сможем выйти даже на рост. Но, опять же, это такие наблюдения, палец в небо.
9: Это
13: примерно.
9: Вот вам экономисты говорят, которые к вам выходят иногда, да?
13: Я сам экономист, но по образованию.
9: Не по жизни, я понял. Экономика, на самом деле, разная играет, и разные экономисты говорят, разные экономисты разные говорят, разные. Вот вспоминая, мы сейчас говорим про Питерский экономический форум,
14: он оставил, значит, в нашем сердце след. Можно вспомнить недавний Московский экономический форум. Угу. И там академик Нигматуллин говорил, что мы в беде, если вы помните. Вот. Тут, видите, разные мнения бывают.
13: Академик все-таки в сфере математики.
14: Академик.
13: И он биолог больше вообще по жизни, как бы он там рыбу изучал.
14: Биология тоже точная наука.
13: Совершенно точно, да. Вот. Может быть, он имел в виду, что мы в беде, так сказать, с точки зрения биологического
14: воды, вида. Запасы воды в мире действительно заканчиваются.
13: Вот. Нет, но если серьезно, его выступление было классным, оно эмоциональное. И таких выступлений может быть много, их, в общем, есть много. Но я посмотрел его не глубоко, но глянул его там позиции по другим вопросам. Он всегда выступал эмоционально в жизни, как-то он там боролся все время за там, какие-то на выборах этого самого президента Академии наук. Не победил, если я правильно помню. Ну, да.
14: Может, бывает. Слава богу, кстати. Сейчас бы по-другому говорил просто, если бы победил.
13: Это да.
14: Ну вот. Как пиарщик, опять-таки, скажите, вы Пескова сами упомянули? Первый. Mm-hmm. Вас, как говорится, за язык никто не тянул. А Песков, между прочим, он всякое говорит. И я вот хочу вас попросить с точки зрения пиар-специалиста оценить. Вот смотрите. Недавно Песков сказал, СВО продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было. И тут Петр Лидов завис.
13: Ну, мне нужно переварить эту мысль.
14: Я понимаю. Пиарщикам нужно время, даже хорошим.
13: Нет, ну просто Дмитрий Сергеевич, он... Сергеевич он даже?
14: Да, Дмитрий Сергеевич Песков.
13: Как раньше было модное слово, лапидарно очень выражается всегда и очень много кроется.
14: Лапидарно хорошее слово.
13: За его словами, и поэтому их можно прокомментировать так, можно иначе. Ну да, их не будет, когда закончится СВО. Здесь все логично.
14: Чувствуется ли у...
13: Если, конечно, я оценил его работу, то это мне сложно сделать, потому что там...
14: Работает он хорошо.
13: Ну, у него там большой пласт обязанностей, там много всяких разных задач, и то, что мы видим в его выступлениях, это такая видимая часть айсберга. Вообще, тут скорее интересная тема, на самом деле, потому что у нашего руководства, у него есть абсолютно такой четкий стиль в выражениях. Мы вообще, кроме каких-то особых случаев, много не говорим. Вот мы знаем, через океан у нас есть политический деятель, президент Соединенных Штатов, он говорит очень много, и по всем поводам, и совершенно не стесняется. Вот, у нас скорее подход такой, что мы говорим спокойно, говорим как бы не очень много, как бы намеками, так вот, чтобы на всякий случай ничего не сказать. Но если уж говорим, то это надо воспринимать серьезно. И такие выступления в последний раз были. Ну вот, например, я обратил внимание на то, что президент России... незадолго до нанесения ударов по Киеву, более мощных, например, снова вернулся к определению киевского режима как хунта, чего не было.
14: И долго. Зеленского уже не называют. Было один раз, да.
13: Ну да, чего не было там несколько лет, поначалу оно было хунта, то есть я так это прочитал, что, очевидно, принято решение на прекращение любой иллюзии взаимодействия с этими людьми. Значит ли это, что будет поставлена цель их уничтожить вместе там с объектами военной инфраструктуры или нет, не знаю. Но вот выводы такие. Плюс есть заявления министра иностранных дел, которые более жесткие. Вот. Ну, есть отдельный жанр Дмитрий Анатольевич, там, так сказать, в нем работает.
14: Шойгу нынче тоже как жанр.
13: Шойгу я что-то один раз,
14: активно начал комментировать. Да.
13: Вот, поэтому мне кажется, что все здесь есть стиль. Плохой он или хороший, но это стиль.
14: Вот, кстати, который, плохой или хороший.
13: Который вот, может, кому-то не нравится, кому-то нравится.
14: И все-таки плохой он или хороший, надо обсудить и оценить. Но после перерыва Иван Панкин и Петр Лидов, ведущий программы «Изолента», советник медиагруппы «Россия сегодня». Мы продолжим через 2 минуты.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: Новости. Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 90

0: насчет как раз нашего публичного стиля, все время с самого начала СВО говорилось о том, что мы информационную войну проигрываем. Ну, можно действительно по-разному относиться, почему проигрываем, как проигрываем. Вот то же самое, все эти ролики, все-все-все. Вы упомянули тут Трампа, который комментирует, все попало, и много-много-много. Часто противоречат сам себе, утром одно, вечером другое. Мы комментируем редко, у нас действительно в этом плане все стабильно, правда, стабильность наша не переносится на землю часто, на украинскую. Мы говорим, вот последнее предупреждение, или специальное предупреждение,
1: красная
0: а дальше,
1: линия.
0: Да, наносятся удары, которые зачем-то Минобороны это подхватило, называются ударами возмездия, хотя больше похожи на плановые, и, собственно, можно даже посмотреть на Зеленского, который... скажем так, ну, как артист, наверное, вот в этом плане, я уж не знаю, вот вы оцените, это более выигрышный подход, как Зеленский это обыгрывает у себя, или все-таки вот наш подход вам нравится больше?
1: Мне наш подход нравится больше. Я человек из корпоративного мира. Корпоративный мир, ну,
0: пока... Это Мегафон, надо вспомнить.
1: Ну, Мегафон, и до этого там табачная компания Филипп Моррис, там тебя жестко ограничивают в том, что можешь, что не можешь говорить и так далее. Юристы стоят над тобой всегда, поэтому очень надо... Если можно ничего не говорить, лучше ничего не говорить. Зачастую. Ну, по каким-то проблемным темам. Понятно, что если ты победил там, ну, отлично. Или у тебя успехи, это хорошо. Вот, поэтому мне больше нравится сдержанный подход. Мне не нравится, когда много голословных, там, и тем более лживых утверждений, как мы это часто видим. Сейчас это, кстати, в порядке вещей. Вот, сдержанность мне нравится больше. Тут есть проблема, да, действительно, недосказанность, потому что люди не понимают. Вот, люди начинают за одно слово какое-нибудь цепляться. Ну, например, вот эти удары возмездия. Я тоже, кстати, об этом думал, и много возмущений. Как же так? Вот что это за удар возмездия? Это что ж такое? На самом деле, мне кажется, что это... что не стоит цепляться к Министерству обороны или кто придумал эту формулировку. Они действительно возмездие за те преступления, которые были, но возмездие, наверное, не в плане целей, а в плане мощи. Но в плане целей, ну что, не по детям же стрелять или бить там и так далее. Поэтому я бы здесь не цеплялся. Мне это напоминает таких, знаете, немножко недовольных жизнью вот каких-то диванных экспертов, которые, пусть меня там перемирят, раздражает, не раздражает. Слушайте, люди делают свою работу, наносят действительно серьезные мощные удары. В чем там стратегия и план, ну, наверное, им виднее. Вот, поэтому у меня тоже есть ощущение, что вот эти красные линии многочисленные и прочие дух анкориджа, конечно, многих раздражает. Вот, но, тем не менее, мне кажется, что вот сегодня слова уже перестали расходиться с этими... предупреждениями.
0: А вот предупреждение как подход, это вообще норма? Воевать и предупреждать само по себе не дружит друг с другом, не женится одно на другом, не находите?
1: Ну, здесь надо порассуждать, потому что мы действительно все воспитаны в, ну, такой, в понимании войны как действительно чего-то черное и белое. И, наверное, так и должно быть. Есть враг, его уничтожают на войне, как на войне, и так далее. А у всех у нас в памяти и истории, и книги, и фильмы о Великой Отечественной войне. Все понятно. А если посмотреть на историю любой войны, этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначно. Вот сегодня мы видим удары очередные, значит, США обменялись с Ираном, и при этом сборная Ирана собирается ехать на чемпионат мира по футболу.
0: Тоже, да.
1: А Рубио говорит что-то типа, ну, мы там проверим, нет ли у них там военных среди... Это вообще как все?
0: Среди футболистов?
1: Да, ну, среди делегации, что мы там вот обязательно их проконтролируем, потому что они, конечно, могут там разведчиков заслать вместе с своей делегацией, поэтому мы их там в резону вношу.
0: А то иранцев на территории США нет, да?
1: Ну, не знаю. Ну, вот это все выглядит странно. Но я думаю, что через 50 лет про вот эту войну будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Вот. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев. И она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Вот. Мы просто помним, что это было. А как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда? Вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали. Ну, как же так? Мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это, а тут там Микола, а тут вот, так сказать, Константин Иванович. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это вся, все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее. Я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны.

0: Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Вот. А была жизнь, и сейчас жизнь. И
1: вы вот, говорите...
0: И мы ее наблюдаем.
1: Через 50 лет про эту войну будут говорить, во-первых, про специальную военную операцию.
0: Ну, про специальную
1: военную операцию. Да, да, да. Это важно.
0: Я имею в виду, конечно, войну, скажем так, в более широком смысле слова.
1: Я понял.
0: России с Западом. Потом мы не знаем, что там дальше будет.
1: Если дойдет до горячей стадии.
0: Так уже практически.
1: Но руководство не подтверждает, но же не отвечает НАТО как таковому.
0: Вы знаете, мне кажется, что вообще предупреждение по поводу Киева, где работают и военные, и разведчики, и структуры всякие, это такой предупредительный удар по структурам Запада, но на территории Украины.
1: Еще раз вернемся к вот этому моменту про историю, что будут, через сколько там десятилетий вспоминать. А вы уверены, что будут? Я к тому, что, ну, прямо сейчас фильмов про СВО, тем более хороших, раз-два и обчелся. Вот «Малыш» из недавнего, кстати, который действительно хвалят.
0: Да, я смотрел.
1: Ну, вот, может быть, еще какие-то есть там, да. Я вот прям хорошие-хорошие, не знаю, какие назвать. Может быть, они и есть. Тут я каюсь грешен. «Донбасс окраины» еще многие вспомнят, но это не совсем про СВО.
0: Да, я видел и тот, и еще я видел один хороший фильм, не вспомню название. Нет, нормальные были, там какой-то, по-моему, мини-сериал, там 2 или 3, 4 серии какой-то был недавно. Ну, неважно. Нет, нормальные сейчас. Сейчас они стали более такими
1: вот,
0: живыми.
1: Сейчас поснимают, а потом, как вы понимаете, уже ругаться с братским народом будет как-то не с руки, потому что надо будет налаживать мир, и если не будет культурной составляющей, то как запомнят и будут вспоминать. Мы про Чеченскую войну сейчас вспоминаем?
0: Ну, с германским братским народом мы тоже...
1: Я бы сказал, что...
0: не с народом воевали, как бы, да, с этим самым, с фашизмом.
1: Вот я бы и не здесь сравнивал все-таки.
0: Нет, я просто к тому, что разные примеры есть. Мне кажется, исторические какие-то отсылки, они... мы не знаем, как будет. Может быть, так, а может, иначе.
1: Владимир Владимирович недавно заявил после Старобельска, там было специальное совещание после этого теракта, и он сказал, что, ну, я сейчас вольный его цитирую, что Украина, ВСУ сами перелистнули, и теперь у нас новая страница, я так понимаю. В отношениях имеются в виду боевые действия. Новая страница, по-вашему, это что значит?
0: Ох, по-моему, ну, если... Это было в тот момент или после того, как появилось вновь слово «хунта» и упало...
1: Да, «хунта» там же.
0: По-моему, там же, да,
1: там же
0: было.
1: «Хунта-хунта».
0: И ушел Зеленский, то, очевидно, это переход на более жесткий уровень ведения войны. Да? Ну, было, извините, спецоперация.
1: Ну, да. Что касается новой страницы.
0: Ну, смотрите, мы пока не можем оценить, в чем новизна этой страницы, но мы увидели первый удар по Киеву, возможно, когда...
1: Да даже вот несколько было. Было, да. И Орешник был. И Орешник был. Третий уже.
0: Это когда?
1: Да вот недавно. Да. Пропустили. Ну, вы даете.
0: Нет, ну Орешников последний раз не было.
1: Нет. Ты не последний.
0: А, предыдущий.
1: На текущий момент три Орешника. Три Орешника.
0: Хорошо,
1: летели.
0: Ну, вот, очевидно, это уничтожение административной инфраструктуры, включая руководство страны и, собственно, физическое здание, там, сооружение и прочее. Хотя, ну, это символические значения имеют.
1: У врага получается иронизировать насчет гаражей. Берите машины подальше от гаражей, ну, шутят они.
0: Правильно.
1: Да. Да, вот почему на этом поле у нас не получается переигрывать? И военное командование не думает о том, что нужен объективный контроль, нужны кадры. Это значит, что и места нужно подбирать, соответственно, чтобы были кадры, чтобы было что показать. Потому что мне кажется, что военное руководство, и правильный ли это подход, ориентируется на подход «вам шашечки или ехать». Это... А нам нужно и то, и другое, понимаете?
0: У меня есть ответ на этот вопрос. Я разделяю вот это все ваше переживание. Меня удивляет, честно вам скажу, что нет, не назначен один человек, не создан соответствующий орган, который занимается пропагандой, но который находится как бы в таком ранге, чтобы он мог руководить, ну или хотя бы как минимум координировать межведомственную работу на этот счет, там, Министерство обороны и прочие средства массовой информации. Вот сейчас такого органа нет. А мне кажется, что он нужен. В истории, опять же, мировых войн практически все страны в серьезных ситуациях, включая США, включая, естественно, Советский Союз, создавали такой орган при необходимости, и он этой работой занимался. Вот. Я не понимаю, почему его нет у нас. Мне кажется, он необходим абсолютно точно, потому что сейчас, что я вижу, что, да, действительно, одни делают одно, другие пытаются сделать другое, третье, там четвертое. И, наверное, есть что-то, кто-то, как бы вот кто это все собирает где-нибудь в администрации президента, наверное, я просто не знаю. Вот. Но мне кажется, что это должна быть, ну, я не знаю, какой-то там рос, чего там, проб, контроль там или что-то такое.
1: Роспроб-удар.
0: Проб-удар, да.
1: Давайте это... паузу сделаем. Иван Панкин, Петр Лидов. Программа «Изолента», в смысле не эта программа, а ведущая программы, и советник медиагруппы «Россия сегодня». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
5: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнении задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель – чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Луки Энергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Луки Энергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
2: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, юань 10,78.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Петр Лидов, ведущий программы «Изолента».
0: Я вырос профессионально в табачной отрасли. Ну, и могу вам сказать, что законы, которые есть в мире по-разному, просто изучали эту тему, там борьба со всякими идиотскими ограничениями, законы, какие есть в мире, это просто там такое бывает. Не знаю, там ребенка штрафуют в каком-нибудь, маму штрафуют в парке за то, что ребенок пописал под дерево, выписывает штраф, значит, полицейский, у которого, извините, лошадь стоит и, значит, там вот выдает все в тот же парк. Вот. Причем приличный штраф, это там в каком-то штате в США, ну и так далее. Я думаю, что это издержки работы государственной машины. Вот, они есть везде, идеальных законов нигде нет, везде есть идиотия полная, но без этого никак не получится. С одной стороны, это, конечно, глупость, но с другой стороны, видите, как говорится, не мы такие, жизнь такая, и все-таки законы, они, может быть, иногда кривовато, но все-таки есть отражение общественного мнения и каких-то общественных там убеждений, желаний и так далее. Я вот раньше весьма скептически относился к продвижению традиционных ценностей. Мне казалось, что это и так понятно, и это не нужно и так далее. А в последнее время я начал понимать, что, в общем, конечно, когда мы там рассуждаем, например, о том, что вот у них там сатанизм, а у нас здесь вот...
1: Тоже запрещено. России. Да, всенародно порицаем.
0: Опять не получилось, ладно.
1: Вот. Но запрещен же, да. Просто надо напомнить.
0: Я, знаете, понял, что вообще традиционные ценности... Я не верующий, но у меня рядом храм там есть большой, и я просто вижу, что количество людей, которые идут в храм за последние полтора года, радикально выросло, вот просто радикально, был такой, просело там, вот, и я понимаю, что людям это нравится, они этого хотят, они, наверное, устали от вот всякого вот того, что запрещено в России, и в каком-то смысле, ну да, не то, что лес рубят, щепки летят, это обычно в плохом смысле говорится, ну, есть издержки, но они не критичны, в общем, это ничего страшного, знаете, запрет квадроберов, никто от этого не умер.
1: Но их не запретили, кстати,
0: тем более,
1: итоге,
0: я да. знаю, что вы тоже боролись.
1: Здравый смысл
0: возобладал. Я помню, даже у вас, по-моему, в эфире Милонов был на эту тему, его назвали, его дожили. Милонов, самый здравый, так сказать, человек у нас.
1: Было дело, да. Было, ну, дело, а у меня в программе фильм. Даже Милонов вот расцветает, что называется.
0: Поэтому эти издержки есть везде. Главное, конечно, чтобы в таких ситуациях не страдали люди, не ломались человеческие судьбы, и вот это принципиально. Ну, а так, бюрократия есть бюрократия.
1: Ну, что касается духовно-нравственных ценностей, традиционных ценностей, то есть вот концепция, подход государства с определенным даже навязыванием, потому что из каждого утюга это звучит, я во всех смыслах человек, я традиционалист даже, можно так сказать, но мне не нравится, когда навязывают.
0: Никому не нравится.
1: Вот. Но навязывают же.
0: По-другому
1: это точно трудно. Правильный подход.
0: Вы знаете, ну, тут тоже не хочется никого обидеть, но если вы имеете дело с большой неопределенной группой людей, и вам нужно донести до них какую-то информацию, то есть правила. И они, вы их тоже, наверное, знаете, потому что слушаете рекламу там. Это лаконично, понятно и много раз повторить, чтобы поняли и запомнили. Иначе ничего не будет работать.
1: Что касается цензуры. Тут и Мединский недавно говорил, что цензуры в кино должно быть больше. Я уже не знаю, куда больше, потому что периодически вырезаются сцены. Мне жалуются огромное количество людей, которые работают в видеосервисах, с которыми постоянно всякие разные общественники судятся по разным поводам. Что-то там в каком-то фильме углядели. Суд, как правило, встает на сторону этих общественников, даже не разбираясь, как бы чего ни вышло. Они платят огромные суммы. Я не знаю, чего хотят добиться эти общественники, потому что часто докапываются до фильмов, которые на самом деле, вот они сами у себя по статистике смотрят, сотрудники этих видеосервисов, посмотрела за год два человека, понимаете, но фишка в том, что это в копеечку ударяется этим самым видеосервисом, видеосервисы страдают, они не развиваются, это значит, что они не могут снимать конкурентное кино по этой причине, и вот в этом я вижу определенную проблему, не заигрались ли мы, это даже не цензура, вот я не знаю просто, как это назвать, потому что цензура – это что-то другое. У меня нет ассоциации с цензурой, когда мне говорят, что вот этот эпизод, он там не укладывается в голове у какого-то чиновника, а у нас какие-то группы созданы, которые будут отсматривать кино на предмет, значит, соответствия этим самым традиционным духовно-нравственным ценностям. Исходя из этого, они будут решать. Какие-то люди, мы не знаем, кто это, какая-то комиссия, кто эти люди, которые будут решать. Этот фильм, ну, он подходит под критерии традиционно-нравственных ценностей или нет? Угу. Вот и, ну, вопросики, сплошная неопределенность, как говорят в таких случаях.
0: Ну, моя личная точка зрения такая же, как ваша, мне это не нравится, и мне кажется, что это глупость в большинстве случаев. Вот, более того, это не решает никаких проблем. Здесь искать какую-то логику. Понятно, что любой фильм можно посмотреть, там, минуя любой сервис, и там, как угодно его найти, тем более в наших нынешних условиях. Это первая часть. То есть, с точки зрения практических решений, это не метод. Это первое. А второе, общественники. Ну, общественники тоже во всем мире, они занимаются не столько решением каких-то конкретных задач, сколько там созданием, ну, скажем, там, собственного имиджа, развитием своей общественной организации, своей персоны и так далее. Поэтому слово «хайп» описывает основную, так сказать, их мотивацию. Вот. Что касается перспектив этого всего. Во-первых, идеально было бы, если бы подобные вопросы решал суд и решал бы их, не исходя из того, ладно, слушайте, достали, давайте, как бы что ни вышло, пусть вырезают, а решали бы действительно исходя из интересов общества, действительно из экономических интересов, из того, сколько там люди потратили на это сил, времени, ну и прочее. То есть суд, по идее, должен быть над всеми вот этими вот общественными, так сказать, телодвижениями и прочим. Вот. С точки зрения проблемы, она исчезнет сама собой 100%, потому что как только она перестанет вызывать тот самый хайп, она перестанет, все перестает вызывать хайп, если много раз повторить, вот, то, собственно, это будет никому не интересно все. И общественники перестанут докапываться, и все плюнут на это, и забудут. Вот эти вот истории, когда, знаете, приходит кто-то, не знаю, вот дочка пришла в магазин посмотреть книжку про Оззи Осборна подарочную, а там, значит, полкниги. Ну, естественно.
1: Реально, да?
0: Да, заштриховано. Обалдеть. Это делает издательство. Почему? Потому что они боятся, что к ним придут, там увидят про наркотики, алкоголь. Угу. Будете что-нибудь говорить?
1: Нет.
0: Ну, в смысле, что...
1: А вот про наркотики не надо ничего говорить. Да. Точно, да.
0: От души.
1: Ну, я вообще по закону работаю. Вот в чем дело. Не, наркотики зло, конечно, алкоголь вреден, ну, да.
0: Бездушный Иван Панкин.
1: А что, никакой человек не курит и не пьет, задаешься вопросом.
0: Я очень надеюсь, что это со временем пройдет. И этот вот самоконтроль, они пытаются действительно, потому что они, их тоже можно понять, у них там тираж. Они думают, вот он то ли напечатан, то ли там надо печатать, что делать? Договор подписан, позвонят автору, говорят, вот такое дело. Они говорят, да ладно, вымарывайте, главное продать. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это тоже, вот, ну, скажем так, издержки. Издержки становления, так сказать, продвижения традиционных ценностей. Понятно, что ничего отслеживать не надо, фильмов много. Если государственное финансирование, тут, кстати, тоже интересная тема. Потому что вот государство в поддержку культуры, оно может работать по двум схемам. Схема номер один, вот там список традиционных ценностей, вот список тем, вот список, не знаю, там, исторических событий, вот по ним в следующем году снимаете. На это даем деньги, на все остальное не даем. Это путь номер один. Он имеет сторонников много, большинство сторонники этого пути. Путь номер два, мы даем деньги художнику, и художник пусть творит, что хочет, что и делает. Потому что нам важно, чтобы искусство... кино, там, любое другое, развивалось. Развиваться оно будет, только если у него есть свобода творческая. Да, он там где-то ошибется, да, он там что-то не так покажет. Но он свободен, и это двигает его, это создает школу, международное признание и так далее. Потому что снимать то, что уже все видели чиновники, ну, как бы, что они там еще могут, это как бы не очень интересно. Но, может быть, надо, с их точки зрения, подрастающему поколению, для показа на классном часе, там, я не знаю, во время на видеокассете.
1: Кстати, недавно опрос был, и большинству школьников нравится разговор о важном. А вам нравится разговор о важном?
0: Я не присутствовал никогда, но мне кажется, это классная история, да. Если они хорошо сделаны.
1: А здорово. Вот вопрос, это же все сваливается на учителей. Вы с учителями-то говорили на этот счет?
0: Да, я, ну, у нас хороший учитель, и я сам один раз выступал там.
1: Я тоже выступал.
0: Оно не то, что разговор о важном было, я рассказывал профессии.
1: Да-да-да.
0: Вот. Я зажег, надо сказать. Детям понравилось, учителю тоже. У нас молодой мужчина, Максим Сергеевич, очень классный. Вот. На мой взгляд, он справляется. Нравится ему или нет, я, честно говоря, никогда не спрашивал, но мне вообще вот эти нововведения с подъемом флага, с вот этой вот... Мне кажется, очень важны традиции в школе. Есть другое мнение...
1: Не везде флаг поднимают, знаете,
0: А?
1: Не везде флаг
0: поднимают. Не везде, не знаю.
1: Не везде.
0: У нас поднимают.
1: Ну, вот где-то поднимают, где-то не поднимают, опять-таки, видите.
0: По какой причине?
1: Не все, я не знаю, понятия не имею.
0: Но мне кажется, это круто и здорово, и правильно.
1: Это круто, но просто не везде. Я не знаю, видно. Видимо, есть какие-то причины на это. Лучше пообщаться с учителями, причем желательно инкогнито с ними общаться. Ведь они более откровенны на этот счет.
0: Наверное, но это не должно быть. Потому что подъем флага точно не должно быть мнение учителя. Это должен быть порядок. С другой стороны, вот рассказывают, я не был, но рассказывают, что там в европейской школе в Финляндии там дети приходят, все сидят на полу, там, значит, брызгают красками на стену, и, значит, вот все в диалоге пребывают.
1: Это искусство.
0: Ну, неважно, они там что-то изучают таким образом. Вот. Домашних заданий нет. Ну, не знаю, что нам ближе. Мне кажется, вообще школа, образование, да и вообще жизнь, она все-таки во многом соответствует устоям, традициям, привычкам, и это важная часть. Поэтому как в Финляндии там у них одно, у нас другое. Флаг надо поднимать, уроки о важном должны быть.
1: Перерывы. Иван Панкин и Петр Лидов, ведущий программы «Изолента», советник медиагруппы «Россия сегодня». Мы продолжим через 2 минуты.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
7: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
9: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Петр Лидов, ведущий программы «Изолента» на радио «Комсомольская правда». Тут недавно министр образования Свердловской области Светлана Тринихина сказала, что старшее поколение надо активно вовлекать к изменению репродуктивных установок молодежи. Мы, говорит, вырастили поколение 25-30-летних, которые выбирают карьеру и не спешат рожать. Приходим к решению, что надо работать с потенциальными бабушками, которые дают эти установки детям. Сначала достучись, доучись, встань на ноги. Сами бабушки работают, выполняют роль бабушек, не спешат. Но, короче, об этом многие говорят, что хватит жить для себя. Давайте-ка с раннего детства. И Валентина Ивановна Матвиенко тоже говорила, что 30 лет – это уже поздно, надо бы пораньше детей делать. А вот вопрос, может быть, менталитет сейчас таков, он изменился, это веяние времени, что рано делать детей действительно как-то и не с руки.
0: Да.
1: Да.
0: Ну, урбанизация. Во-первых, детей рано делать не с руки. Во-вторых, муж, по большому счету, не всем нужен, ну, экономически.
1: Вот, да.
0: Потому что женщине, молодой женщине 25 лет, она прекрасно сама справляется. Более того, она даже может родить и нанять няню, и вообще ей вот это все не надо. Но государство в лице вот этого вот уважаемого человека, министра образования Свердловской области Валентины Ивановны Матвиенко, оно, с другой стороны, выполняет свою задачу. У них цели другие, поэтому они пытаются убедить, что нужно. И те, и другие, в общем, правы. Одни живут собственной жизнью свободно, так, как считают нужным, а другие пытаются их убедить, что лучше бы делать. В общем, это правильно, молодцы.
1: Да, но тогда нужно дать людям что, кроме каких-то экономических забот, нужно еще дать просто стабильность. Стабильности нынче не хватает.
0: Ну, это гипотетически. Может быть, она и права про бабушек, черт его знает.
1: Стабильность. Да, уже ладно.
0: Слушайте,
1: не про бабушек речь, а в принципе.
0: Нет,
1: про
0: что подход. Бабушки должны их убедить.
1: Ну, бабушки, вы знаете, не убедят. Мы сами это прекрасно понимаем.
0: Ну, смотрите, возьмите, не знаю, условную республику Кавказа.
1: Вас же не бабушка убедила, правда?
0: Меня не бабушка убедила. Ну, просто они, наверное, берут за модель более традиционное общество, где из поколения в поколение передаются вот эти вот устои и традиции. И нестабильность не является таким важным фактором, они ничего не боятся, потому что вот иначе бабушка скажет, и вообще это вот плохо будет.
1: Как отрежет.
0: Да, как отрежет. Раньше на мозги капали, что 25 лет уже, и все, ты чего вообще? Ну, давай. Было же это давление в наши-то годы с вами? Ну, в ваши, наверное,
1: было,
0: нет,
1: да,
0: в мои-то было.
1: Но я выстоял, и вот у меня ребенок появился, да, сколько, 1.5 года назад.
0: Это сколько вам лет было?
1: Мне, сколько мне сейчас? 38, значит, ну, там, 36.
0: Ну, по моим меркам вообще рано. У меня ребенок появился, мне было, по-моему, лет 45.
1: Пожили для себя, значит.
0: Не будем об этом.
1: Сейчас бы вас Валентина Ивановна заругала, если бы с вами общалась.
0: Ну да, но я был вдали от родины большую часть времени.
1: Ага. Ну,
0: бабушки не было рядом.
1: И это потом будете Валентине Ивановне объяснять.
0: Я с удовольствием. Я вел программу «Сенат» некоторое время на ВГТРК.
1: А, и общались, соответственно, с ней. Она же глава
0: Совета. С ней лично один раз только.
1: Да. Она глава Совета Федерации, да.
0: Достойнейший человек.
1: Тут нынче я видел шутку недавно в связи с ограничениями определенными, которые, ну, ладно, есть. И много вопросов к этим ограничениям, особенно к ограничениям интернета, которые вроде как для того, чтобы обезопасить нас от беспилотников. Но беспилотники, как мы видим, пролетают, сволочи такие, мимо этих ограничений. Ограничения им не стена. Ну, вот вы как пиарщик, как вы продадите приглашение пожить в России иностранцу сейчас? Потому что раньше это был один из козырей. Самая технологичная страна в мире. А сейчас?
0: Я думаю, что это стабильная работа и возможность отправлять деньги в свою республику Средней Азии.
1: Вы постоянная основа. Среднеазиатам не надо, кстати, продавать. Их и так, они и так.
0: А вы кому хотите продать?
1: Европейцы, например.
0: Европейцы живут в недружественных странах, поэтому если они антисистемные какие-то европейцы...
1: А если они за традиционные ценности, Путина вам скажет, депутат Госдумы, что они стремятся, причем в солидных количествах,
0: ну, есть,
1: приехать,
0: да,
1: в Россию.
0: Да. Ну, хорошо, наверное. Не, я знаю, мы с Марией хорошо знакомы, она у нас часто бывает в эфире. Вот. Ну да, традиционные ценности. Вы имеете в виду, что тут нету, там, не знаю, какого-нибудь запрещенного в России признанного экстремистским Инстаграма?
1: Да, да, да. Ютуб у нас замедлен, и Инстаграм не работает, и еще куча всяких. А, и Телеграм там в определенной степени.
0: Это тоже правда, но примерно такая же ситуация, например, в Китае. Вот. И, в общем, иностранцев это не смущает. Я думаю, что если есть возможность зарабатывать...
1: Китай денег больше.
0: Да-да, деньги. Да. То есть, на мой взгляд, единственный способ как-то что-то продать – это возможность, конечно, профессиональной реализации, которая перевесит профессиональной... Я не сторонник того, что за традиционными ценностями надо всех звать сюда, какие-то создавать коммуны или что-то. На мой взгляд, надо давать людям возможность зарабатывать, много зарабатывать, быть богатыми и счастливыми. Вот, собственно, что надо предлагать. Да, у нас есть проблемы, но они объективны. Как только закончится СВО, мы вам обратно все включим там, или что-нибудь такого. Но это не ключевой вопрос. Ключевой вопрос, конечно, заработки. Люди едут за карьерой, за деньгами. Можно вспомнить исторические тоже вещи, там, не знаю, 18 век, был Петр I, да, 18-й, 19 век, когда целенаправленно же ввозили, да, там и немцев приглашали, вернее, там и создавались эти слободы, вот, многие ехали, они ехали, конечно, не столько за традиционными ценностями, сколько, конечно, за финансовыми какими-то вещами и возможностью, ну, тогда была вообще популярная концепция нового мира, там, освоение новых земель и так далее, ну, что-то подобное, то есть давать возможность для развития и роста, заработка, счастливой жизни и, да, наслаждения, в том числе и традиционными ценностями.
1: Как будто бы вы описываете мне старую забытую концепцию. Раньше часто говорили про свой особый русский путь, потом, правда, эти разговоры куда-то ушли, улетучились, куда-то делись. Но вот из того, что вы сейчас рассказываете, как будто мы возвращаемся к вот этому старому забытому. Но это сейчас действительно есть. Можно ли говорить про то, что мы его нащупали, свой русский путь? Это некая стабильность, это, значит, претензии на мировое господство, это скорая победа, это деньги, как вы сказали.
0: Ну, мне больше импонирует здесь, я не уверен насчет мирового господства, я бы сказал, что победа, безусловно, это, наверное, главное, но вряд ли это главное для людей, тем более из Европы. Я думаю, что это их вообще не волнует особо, это скорее наша ситуация. Вот, а так нужен экономический рост, причем желательно взрывной, такой, который привлечет сюда людей для заработка.
1: А он просматривается?
0: Нет.
1: Нет. Нет.
0: Угу. Ну, я не вижу... Нет, смотрите, после спада он всегда просматривается.
1: Ну да, после кризиса всегда рост, логично.
0: Ну, вопрос, когда и что может произойти, не будет ли политического кризиса, не дай бог, там и так далее, может всякое быть. Но у нас, безусловно, стабильная экономика, мы не находимся в положении Советского Союза, когда мы просто там нечем платить по долгам, дикие расходы, тут еще какая-нибудь Польша, Афганистан и все такое. Вот, у нас есть, безусловно, сложная ситуация, связанная с санкциями, СВО там и так далее, но в целом, на мой взгляд, фундамент у нас хороший. Понимаете, еще вот ведь какой момент, что пока страна сильно... Вот я понимаю, почему мы не бросаем, многие тоже призывают бросить все эмоциональные там, какие-то информационные силы на вот, значит, противостояние с врагом. Но пока страна не занята полностью боевыми действиями, есть возможность развиваться. А это очень важно, не терять вот это вот развитие. Потому что как только ты его потерял, остальные-то будут развиваться, смотреть на тебя, пока ты тут это самое воюешь. Вот. И в этом смысле попытка удержать это в каких-то рамках, она крайне важна стратегически. Крайне важна.
1: Натыкаетесь наверняка иногда на все пропальческие посты с самыми тяжелыми прогнозами для нас. Вот вы этим людям, ну, мысленно или немысленно у себя в программе, что отвечаете обычно?
0: Ну, я вижу, я обычно ничего не отвечаю.
1: Формулируете, почему вы не согласны с...
0: Да, я не вижу, честно говоря, давно не видел таких всепропальческих в нашей стране. В основном я смотрю оценки западников. Соответственно, мы смотрим на другую сторону и по пунктам вот это все разбираем. Ну, вот я предпочитаю так, не одним словом, да ладно, там, не волнуйся, все нормально будет. или мы должны победить. То есть не призывом, а скорее я даю возможность вот этой... Это можно обсудить, можно поговорить про это, вот, но у нас своя позиция. Она, на мой взгляд, более обоснованная, экономика там и все остальное, и боевые действия и так далее. Вот, ну, я стараюсь выводы предлагать делать все-таки аудитории. Вот сам я, конечно, патриот, безусловно, своей страны, и видел разные здесь времена. На мой взгляд, я, честно говоря, не вижу таких серьезных оснований для всеевропальческих настроений. Стараюсь это вот как-то логикой какой-то подтверждать.
1: Спасибо. Петр Лидов, ведущий программы «Изолента», советник медиагруппы «России сегодня», Иван Панкин были здесь, остались довольны. До свидания, друзья. Спасибо.
0: До свидания.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов об информации, что Куба может получить от США топливо.
13: Пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» – это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть, опять же, никому. Но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, ну, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей Соединенных Штатов.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
17: 12+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
20: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
21: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: О важном.
23: В
3: ФСБ предотвратило заказное убийство российского военного в Подмосковье. По данным ведомства, украинские спецслужбы забросили диверсанта в Россию в феврале этого года. Его завербовали в Евросоюзе, где он скрывался от уголовного преследования на родине. Украинцы пообещали ему содействие в получении статуса беженца в ЕС. Для этого он должен был застрелить российского военного в московском регионе.
5: Об атаках.
3: Владимир Сальдо заявил об ударах ВСУ по мостам в Херсонской области. По словам главы региона, конструкции получили повреждения. Переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост по направлению Перекоп-Армянск, а также переправа в районе населенного пункта Ставки были атакованы ночью. Губернатор добавил, что сейчас специалисты проводят обследование инженерных конструкций. После ночной атаки беспилотников режим ЧС введен в Афипском поселении Северского района Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Чеверев. Он добавил, что пострадавшим оказывают помощь в уборке дворов и прилегающих территорий. Там, на территории НПЗ, из-за падения обломков начался пожар. В одном из населенных пунктов повреждена газовая магистраль. Обломки также обнаружены на территории частных домовладений. Пострадавших нет.
17: Кремль говорит.
3: В Кремле заявили, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов. История с Roblox это четко показала, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра снова стала доступной в нашей стране.
5: Об авиации.
3: Аэрофлот с 15 июня меняет правила покупки авиабилетов по плоскому тарифу. Теперь они будут доступны только гражданам России, следует из пресс-релиза перевозчика. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Ранее купить плоский билет на внутрироссийский рейс мог любой желающий, включая иностранцев. Мера принята из-за крайне высокого спроса на перелеты.
5: О валютах.
3: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек.
5: О погоде.
3: В Москве плюс 27, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: Рекламно-информационная программа.
24: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
25: Ну что, проходите, присаживайтесь, рассказывайте, пожалуйста, с какими проблемами вы пришли сегодня.
26: Ты что, в доктора решил поиграть?
25: Да. У нас тут сеанс психотерапии намечается. Потому что в этом часе мы говорим о том, что волнует слушателей автомобилистов, а что волнует человека, проще всего узнать, если послушать, какие вопросы он задает, о чем он рассказывает. У меня лично один вопрос ко вселенной. Пойду ли я нынешним летом в отпуск? Это я в поддержку Супротека еще не обращался с этим вопросом.
26: Ты думаешь, помогут?
25: Не знаю. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, вместе с нами. Серег, привет.
27: Здравствуйте.
26: Ну и Михаил Косой у нас на связи, директор учебного центра компании Супротек. Михаил, доброе утро.
28: Здравствуйте, доброе утро. Должен сказать, Дмитрий, что у нас в Супротеке не просто поддержка, а техподдержка, то есть техническая.
25: Поддержите меня технично, поддержите меня в борьбе с отделом кадров и бухгалтерии. Ладно, автомобильная программа, значит, мы поговорим про автомобили, про вопросы автомобилистов, канал связи, Михаил, Сергей, ничего не изменилось.
27: Все точно такой же номер, 8 800 200 ровно 0661, звоните, задавайте вопросы, сможем, поможем.
25: Угу. Михаил, сайт?
27: Сайт у нас точно такой же.
28: .ру. Да, не менялся последние 20 лет.
25: Итак, изучаем, собственно, что волнует автомобилистов, с какими вопросами они приходят, рассаживаются и начинают душеспасительные беседы.
26: Ну, давай уже вопрос какой-нибудь.
25: Вопрос такой. На холодную появился стук под клапанной крышкой, есть небольшой жор масла. Что это?
27: То есть под клапанной крышкой, конечно, это клапана, потому что под клапанной крышкой что у нас?
26: Клапана у нас под клапанной крышкой.
27: Да, соответственно, там распредвал стоит. Ну, может еще греметь муфта ВВТ-ай, которая доводит распредвал немножечко. Там она тоже из-за износа, из-за того, что увеличиваются зазоры, может греметь, начать греметь.
26: Так, а если небольшой жор масла при этом?
27: А небольшой жор масла – это, естественно, износ, общий износ автомобиля, колечки подсели. если поджирает масло, ну, если оно нигде не течет, из-под клапанной крышки, например, если прокладочка не пробилась. А так жор масла, это обычно поршневая немножечко подсела. Ну, и все зависит от того, какой жор масла, сколько. До литра на тысячу, больше литра на тысячу, там, километров пробега, там, надо посмотреть, сравнить, потому что, опять же, маслосъемные колпачки есть, такие сальнички, они стоят на штоках клапанов, они со временем теряют эластичность, дубеют и начинают перепускать масло. Ну, здесь тоже можно легко проверить, если с утра вы заводите, у вас пошел сизый дым, а потом этот сизый дым пропал, то это можно грешить на маслосъемные колпачки, потому что за ночь масло сверху, из-под клапанной крышки, по штокам клапанов стекло в камеры сгорания, вы запустили, пошел сизый дым, масло начало выгорать. Потом масло выгорело, и...
26: Да, маслосъемные колпачки легко меняются вообще?
27: Ну, надо разбирать верхушку.
26: Ну, это считается какая-нибудь там полукапиталка или что-то?
27: Да нет, это просто замена колпачков. Ага. Ну, и съемник нужен, потому что просто так пружины не продавить сложно, поэтому съемничек нужен для этих колпачков. Ну, любое СТО, в принципе,
26: несложная процедура.
27: Несложная.
26: А масло сливать при этом нужно?
27: Нет, не нужно.
25: А прокладку менять?
27: Ну, если только клапанные крышки.
25: Вот.
26: Ну, что там, резинку, господи?
27: Резинку, да, поменять. Если старая хорошая, то ее можно оставить. Но обычно меняет, потому что обычно, если ты тронул клапанную крышку и прокладочку не поменял, то она скоро начнет течь. Лучше поставить новую.
25: Не смешно.
28: Если есть наличие, да, то поменять ее несложно. Я хотел на секунду, если можно, вернуться к вопросу про стук под клапанной крышкой. Смотрите, небольшой жор масла указывает, как сказал Сергей, скорее всего, на некоторую степень износа двигателя. Если при этом появился вот этот вот стук под клапанной крышкой, то это либо гидрокомпенсаторы, если они предусмотрены конструкцией двигателя, либо кулачки стучат по клапанам. Это тоже связано с износом, скорее всего. Конечно, сложно делать какие-то выводы на расстоянии, но тем не менее, да, значит, скорее всего, это связано с износом. Если говорить про гидрокомпенсатор, это износ плунжера. Царапины на поверхности плунжера не позволяют гидрокомпенсатору удерживать внутренний масляный объем под давлением. Масло просачивается по этим царапинкам, и компенсатор прожимается и стукается, значит, не вовремя. Это вызывает цокот. Потом, когда гидрокомпенсатор разогревается, нагревается вместе с двигателем, у него немножечко сужаются зазоры, да, потому что детальки расширяются, и плунжер в том числе. И поэтому масло начинает удерживаться, этот цокот уходит. А вот на холодную он слышен очень отчетливо. Это требует восстановления поверхности плунжера. И это можно сделать, если, ну, еще не совсем убиты эти гидрокомпенсаторы, если их еще не заклинило там, с помощью безразборного ремонта. Да, вот то, что наша компания предлагает, триботехнические составы, они как раз направлены на восстановление изношенных поверхностей трения, и, соответственно, в том числе они восстановят и поверхности плунжеров гидрокомпенсаторов. Очень рекомендуется вот обратить внимание на это средство, как только вы услышали такой стук. Как только он вас обеспокоил, не надо откладывать, потому что ни к чему хорошему этот стук не ведет. При каждом ударчике это означает еще последующий износ, так сказать, и повышенные нагрузки на этот аппаратик, и долго он не протянет.
26: Хорошо. Если не постукивает, а погрохивает. Если гремит там все действительно в двигателе, иными словами, ну вот не под клапанной крышкой, а где-то сбоку. Это о чем говорит?
25: Это еще один вопрос, собственно, с сайта suprotec.ru.
27: Ну, если где-то сбоку, если спереди, то это могут быть ролики, которые, ну, обводные ролики, их называют еще, по которым ремень укладывается, бежит ремень. Эти ролики на подшипниках, и очень часто подшипники срабатываются и начинают греметь. Все думают, ой-ой-ой, у меня там все развалилось, все отваливается, а на самом деле это либо замена роликов, либо поменять смазку. Опять же, у нас есть трибосостав, пластичная смазка «Универсал М», перезабиваются ролики. Но это нужно разбирать, лезть, проще поменять, поэтому все так и делают, меняют. Вот. Но мы с ребятами очень плотно общались, клуб любителей УАЗиков, у них это нормальная проблема, что вот эти вот обводные ролики, они очень сильно гремят, они перезабивали нашей смазкой, восстанавливали, очень хорошо помогает.
25: А если не ремень, а цепь?
27: Цепь гремит, растянулась, это замена.
25: Да,
27: опять
25: это уже
27: же.
25: Замена.
27: Да, это замена, потому что назад мы цепь сжать не можем, это первое. Второе, там есть гидронатяжитель, который работает от давления масла в двигателе. Поэтому если вы поставили новую цепь, и она гремит, то, может, уже плохо работает натяжитель цепи. Потому что он работает за счет давления масла. Чем больше даете газа, давление масла поднимается, натяжитель больше натягивает цепь. И плюс там есть башмак-успокоитель. Он потихонечку по нему просто эта цепь бежит, угу. царапает его, и медленно, но верно, она его стачивает, этот башмак-успокоитель. И нужно посмотреть, в каком он состоянии. Может, он стачился настолько, что цепь уже по нему гремит. По этому башмаку, а натяжителя просто не хватает, чтобы компенсировать вот этот вот износ башмака, что цепь на нем провисает, и она из-за этого может греметь, поэтому здесь, опять же, надо посмотреть.
25: Еще один идиотский вопрос, я по-прежнему, как и неделю назад, отвечаю здесь за идиотские вопросы. А в случае с цепью, это же все плавает в масле, да?
27: Да.
25: То есть там под передней крышкой вот все эти детальки, которые трутся друг от друга.
27: Да, да.
25: Если мы бахаем туда Супротек, цепь трется, она же металлическая, цепь трется о натяжитель, успокоитель, а ничего, они какие из чего сделаны?
27: А они из композитных материалов сделаны.
26: А башмак этот как ты его называешь?
27: Тоже из композитных материалов, потому что на истирание композитный материал, он гораздо долговечнее, чем, к примеру, сталь по стали.
26: Угу.
27: Почему, опять же, фрикционы в сцеплении делают из композитных материалов? Потому что сталь по стали по-любому очень быстро выработается. Даже при наличии того,
26: то
27: что там масло.
26: Составы Супротек не работают по этим. Ну,
27: по
26: здесь,
27: композиту не работают.
26: Ну, здесь, соответственно, оно, цепь металлическая, но поскольку она трется о композит, то тут ничего не будет.
27: Да, ничего не получится. Здесь единственное, что есть такие композитные материалы, которые создают достаточную силу трения, чтобы трибосостав работал. Потому что чтобы он начал работать, запустил процесс строительства поверхности восстановления, угу. нужно давление и температура. Вот это, к примеру, давление, это стальное кольцо, а стенку цилиндра трется. Все говорят, ну там же масляная пленочка, спокойно, она пробивается на раз, это и есть износ, сухой запуск, там все равно есть та сила трения, которая запускает процесс восстановления. А композит, он сам по себе так сделан, чтобы быть скользким. И по нему металлическая цепь бежит и очень проскальзывает. Ну и плюс он очень долго на истирании работает.
25: Михаил?
28: Очень трудно делать диагностику по телефону, поэтому, конечно, если вас беспокоят какие-то проблемы, дорогие радиослушатели, с вашим автомобилем, имеет смысл заехать на СТО, ничего пока не ремонтировать, ничего не делать, но спросить, а что происходит. После этого самое время набрать телефон 8 800 200 ровно 0661 и сказать, вот при таких условиях поможет ваш трибосостав или нет. Это совершенно внятная техническая поддержка, в которую имеет смысл обратиться, потому что этот разговор вам очень, может быть, сэкономит массу средств на ремонт, на замену деталей, прокладок и всех прочих крышек, о которых мы говорили. А это сегодня довольно сумма немаленькая. Так что звоните, пожалуйста, обращайтесь с вашими вопросами. Всегда будем рады помочь.
26: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы вернемся через пару минут.
25: А, да, и, кстати, важное. Скидки до 20% на трибосоставы и автохимию по промокоду «Комсомольская правда» с 1 по 30 июня 2026 года. Все подробности об акции уточните по телефону 8 800 200 ровно 0661, а также в представительствах компании, адреса на сайте suprotec.ru. Заказать товары с доставкой вы можете на сайте официального интернет-магазина suprotecshop.ru.
2: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
0: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
1: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых... «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
25: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
26: Я Кирилл Манжула.
25: Вместе с нами здесь Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Соловьев, директор учебного центра компании «Супротек». Мы продолжим.

0: Протягивает туда масло. Турбина потекла, если это турбированный двигатель, может масло туда попадать. Оно горит масло. Если белый дым, пар идет, то это, соответственно, скорее всего, прокладка головки блока пробита.
1: Антифриз.
0: Да, антифриз попадает. Антифриз, он дает белый дым, пар, ну и, соответственно, запах специфический. Горящего антифриза, там он пахнет своеобразненько.
2: То есть еще и нос туда нужно засовывать.
0: Да нет, просто понюхать там, что за дымок.
1: Не надо, Дима, туда нос засовывать.
2: Любопытные Варвары.
1: Да, может там остаться.
2: Ясно, понятно.
1: Случайно.
3: Что рекомендуется делать в таких случаях? Значит, во-первых, как бы сразу прочистить топливную систему. Для этого не надо никаких сложных там процедур проходить, никакого особого времени тратить. Вот в частности у Супротека у нас есть такой продукт, прям так и называется, очиститель топливной системы. Разового применения, значит, надо один флакончик средства залить в топливный бак и выкатать такой бак. Значит, это прочищает топливную систему, в том числе, например, сопла форсунок или инжекторов, что у вас там стоит. Это нормализует впрыск и очень часто помогает восстановить нормальное распыление, а, соответственно, лучше сжигать топливо. Потому что если вот дым черный, как сказал Сергей, и летит недогоревшее топливо, то это связано в первую очередь с неправильным впрыском, плохим распылением, недостаточным там количеством воздуха и так далее. А прочистка топливной системы, она в любом случае поможет топливной системе работать. Даже если не уберет этот симптом, но как бы точно будет работать лучше и дольше. Второе – это применить триботехнический состав Супротек для двигателя, потому что это немножко сложнее сделать, там эта обработка привязана там, к моменту замены масла, то есть это надо будет подгадать по времени, но тем не менее. Если это горящее масло, то в, не знаю, там, в 75% случаев мы эту проблему убираем. В зависимости, конечно, от степени износа автомобиля, там, особенностей конструкции. Вообще, если это связано конкретно с износом ЦПГ, потому что масло может попадать вот из турбины, может попадать из маслосъемных колпачков. С этим, к сожалению, трибосоставы ничего не делают. Но если у вас горит масло и дым сизый, это значит, что очень много продуктов сгорания этого масла остается же в самом масле, в двигателе. То есть масло там у вас грязное. Оно, грязное масло, хуже защищает двигатель от износа. Весь. Не только цилиндропоршневую группу, а все узлы, в которые масло попадает. Если вы применяете трибосостав, может быть, он и не вылечит ваши маслосъемные колпачки, снаружи это сказать трудно, но он поддержит двигатель все то время, пока вы будете собирать силы, нервы и деньги на ремонт. Потому что трибосостав защищает поверхности трения и позволяет им, в результате, так сказать, своего воздействия, позволяет им удерживать масло лучше, адгезия повышается просто в разы. И когда на поверхности детали держится эта масляная пленочка, она в том числе сопротивляется и тем продуктам горения, которые в этом масле плавают, чтобы они туда не попадали, эту пленку не разрушали. Таким образом, двигатель оказывается защищен. Вот какие рекомендации, если вы обнаружили дым. Ну и попутно ехать, конечно, на диагностику, уже выяснять конкретные причины.
1: Хорошо, следующий вопрос. Гудит гидроусилитель. Как вообще это починить, гудение гидроусилителя?
0: Его можно восстановить, если он гудит недолго, если он только начал гудеть, потому что современные ГУРы, так называемые лепестковые, они так устроены, инженеры молодцы, что он одноразовый, если он начал гудеть,
1: то все.
0: То он все, это замена, и он все равно выйдет из строя. Ну, там буквально, если он начал гудеть, от 5 до 10 тысяч пробега, и вы все равно поменяете гидроусилитель, потому что без него ездить...
1: Как вы это поймете, у вас просто руль не будет проворачиваться?
0: Да, да, да, станет руль тяжелее, провалы пойдут, то есть
1: швы. А когда легко начинается только это самое гудение, как-то руль реагирует на это, или руль по-прежнему крутится?
0: Ну,
1: хорошо?
0: Закусывает, закусывает, потому что там вот эти лепестки, которые дают давление, они должны из шестереночки выходить под центробежной силой, а там нарабатывается риска на вот этом лепестке, и он за эту риску цепляется и не выходит. И в каком-то месте он просто не качает, их там много лепестков, и какой-то из лепестков застревает. И в этом месте будет провал. То есть вы почувствуете это на руле. Ну и плюс начинается это из крайних положений. Когда вы в крайнее положение руль выкручиваете, у вас он гудеть начинает.
1: А гудение слышно и в салоне?
0: В салоне, да.

0: слышно прекрасно, но вот когда он гудеть начинает. Ну, а когда просто при вращении руля он начинает гудеть, то уже ждите замены гидроусилителя. У нас есть трибосостав, он так и называется, Супротек ГУР. Можно им восстановить, но можно им восстановить, когда только начал гудеть.
1: Даже вот эти вот современные...
0: Да, да, да.
2: Простите, э-гуры, которые тоже с жидкостью, но на них написано, что это не просто гур, а э-гур.
0: Здесь ситуация какая? Если это электродвигатель, который вращает насос гидроусилителя, то мы восстанавливаем насос гидроусилителя, гудит он. Потому что он и поворачивает. Есть электрогуры, которые именно электродвигатель, который уже рейку крутит.
2: Понятно. У меня, допустим, на моем фокусе э-гур с бачком.
0: С бачком. То есть, чтобы не отнимать у двигателя мощность на вращение гидроусилителя, а всю мощность направить на вращение колес, вместо двигателя ваш гидроусилитель крутит электродвигатель.
1: Который питается, собственно, от генератора.
0: От генератора, да. От электробортовой системы, от электросистемы автомобиля. Угу. В этом
2: Но
0: и разница.
2: Бачок там есть.
0: Бачок есть,
2: Насос
0: да.
2: там есть.
0: Есть, да, и он начинает гудеть, потому что не хватает давления правильно продавить перепускные клапана, они начинают вибрировать и гудеть.
1: Угу. И состав поможет?
0: Да,
1: и
0: состав помогает.
1: На начальном
0: этапе? На начальном этапе, если вот только началось, там есть инструкция, как обрабатывать, там заливается.
1: А что он делает?
0: Ну... Он восстанавливает изношенные вот эти пары трения, убирает риски.
1: Так что там, там ни давление, ни температура?
0: Нет, где металл работает, угу. там нарабатывается выработка, и за эту выработку цепляется... На пластинке.
1: Ну, там достаточно условий, чтобы состав переработался.
0: Да, совершенно верно. Там мы долго с ними колдовали, с этими гидроусилителями, потому что они очень хитрые, хитро устроенные, в хитрых местах вырабатываются. Но мы добились от состава эффективности, он восстанавливает. Угу. Но только когда началось это.
1: Ну, там, как я помню, по инструкции достаточно сложный процесс обработки.
0: Да, да, там полбаночки надо залить, проехать 200 километров, потом замена жидкости, потому что жидкость обычно никто не меняет в гидроусилителе, а ее надо менять.
1: Надо, по-моему, такого красного цвета.
0: Ну, не только, есть зеленый ПСФ, есть Dextron красного льют, там разные жидкости, есть такая желтоватого цвета, она с завода идет, но это вообще бурда, ее менять надо сразу же, иначе гур сожрет. И здесь надо, опять же, поменять жидкость, посмотреть, как гур себя поведет после замены жидкости. Многие говорят, у меня не меняется. Ну, конечно, потому что она рассчитана на 5 лет эксплуатации, эта жидкость. Uh-huh. Ну, и весь автомобиль рассчитан на 5 лет эксплуатации, а там, а у вас ему 10 лет. То есть жидкость уже там в бурду давно превратилась. Ее надо заменить. Многие там нижний патрубок откручивают, чтобы течь была. Начинает крутить рулем, выгоняя старую жидкость. И потом начинает лить в бачок новую, свежую. Пока снизу не потечет прозрачная чистая жидкость. Но это, конечно, такой гаражный способ. Есть другие способы, но СТО их знает. Поэтому в гидроусилителе могут без проблем вам жидкость заменить. Вот, посмотреть, как гур начнет работать, и после этого уже начать обработку. Может быть, просто из-за того, что жидкость потеряла характеристики, она уже не держит давления, из-за этого он гудит. Угу. Поэтому вам будет этого достаточно. Но если этого будет мало, и он будет продолжать гудеть, то добавьте трибосостав, он уже уберет износ и восстановит сам гидроусилитель.
2: Ладно.
1: Не гудит у тебя ничего, нет?
2: Вот я задумался над этим, хотя бы по одной простой причине. Машине 16 лет, 10 лет она...
1: Должна гудеть.
2: Я ни разу не менял, я не залезал туда, в этот узел. Я не знаю, что там происходит. Так, ладно, минут до конца этой четверти часа. Успеваем задать следующий вопрос, да? Вопрос звучит так, вопрос автомобилистов. Машина не разгоняется.
1: Все?
2: И что с этим делать?
1: Да, такой вопрос мы успеем задать, безусловно.
0: Ну, колеса надо подкачать.
3: Двигайте сильнее на педаль.
0: Да, на педальку посильнее нажать.
1: Да, если вы не хотите ждать 5 минут, которые у нас сейчас...
0: Ручник отпустить.
1: Вы можете сразу позвонить, а по телефону сейчас напомнит Михаил какому.
3: 8 800 200 ровно 0661. Я тут буквально на 20 секунд. Значит, история такая. Очень сложно делать диагностику удаленно по телефону, с одной стороны. Но с другой, мы каждый день отвечаем на десятки разных звонков и применяем наши составы там на десятках разных автомобилей. И у нас огромный опыт того, какие марки автомобилей и конструкции узлов имеют свои какие-то врожденные характерные особенности или симптомы, часто появляющиеся. Поэтому просто на опыте многих-многих других других автомобилистов и можем дать вам разумную и высоковероятную рекомендацию.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек». А мы через 5 минут вернемся.
4: Программа «Мой автомобиль». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
6: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дел и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Состоялся первый тренировочный полет перед международной встречей воздухоплавателей в Великих Луках. В небо поднялись несколько экипажей. Среди них аэростат «Аэронатс» под управлением пилота из Великих Лук Ивана Сундукова. Задачей вылета стала отработка слаженности команды, проверка техники и предварительное знакомство с локальными ветрами. Напомним, торжественное открытие соревнований состоится 12 мая в 17 часов на летней эстраде. Генеральный спонсор встречи – ПАО «Газпром». Скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Людмила Чурсина. Ее жизнь с самого детства была связана с Великими Луками. В июле 41 года ее мать покидала город во время наступления немецких войск и родила будущую артистку в медсанбате под деревней Груздово. Позже семья вновь жила в Великих Луках, где прошли годы детства и юности Людмилы Чурсиной. Здесь же она окончила школу, неоднократно приезжала в город на различные юбилеи и торжества, выступала на великолукской сцене. В целях обеспечения безопасности всем участникам и зрителям 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках необходимо будет пройти через пункты пропуска, оснащенные стационарными или переносными металлоискателями. 12 июня они будут расположены в парке Петровский возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею, в мемориальном комплексе имени Матросова от набережной, а также на набережной реки Ловоть при движении от проспекта Ленина. На набережной левого берега реки Ловоть возле схода с подвесного моста у городского пляжа. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Ну так вот, машина не разгоняется, а если с другой стороны посмотреть на этот вопрос, повысился расход топлива. Это один из тех вопросов, которые волнуют автомобилистов в нашей стране. Мы вернулись, я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
2: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», один из тех людей, кто отвечает на эти вопросы. И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», отвечает за матчасть сегодня вместе с нами. Ну, давайте, рассказывайте, а что происходит с автомобилем, если колеса подкачали, ручник сняли?
0: Да, здесь какая ситуация? Всегда увеличивается расход топлива, когда машина перестает тянуть, потому что вы начинаете давить больше на педаль газа, чтобы она хоть как-то поехала. Это, соответственно, увеличивает расход общий автомобиля. Но потеря по мощности может быть из-за многих причин. Самая такая обыкновенная причина – один цилиндр выключился. Но тогда машина подтраивать будет, но вы это почувствуете.
2: Это у нас что? Это форсунка?
0: Свечка, провод, катушка вылетела, что-то в зажигании произошло из-за того, и один цилиндр не работает. Потом топливная аппаратура. Неправильный впрыск. Мы плохим топливом заправились, бывает такое, ну вот, что топливо не очень хорошее, и в итоге у вас не хватает мощности от сгорания топлива, у двигателя потеря по мощности из-за того, что неэффективное сгорание топлива. Но это, опять же, и впрыск. Это форсунки неправильные, неправильное давление. Из-за этого форсунки начинают... Ну, неправильный распыл, неправильное сгорание, потеря по мощности. Это, опять же, вы увидите, должна быть гарити из-за неправильного расхода топлива, из-за неправильного сгорания топлива, двигатель начинает дымить, коптить черным дымом. Потеря компрессии. Лопнуло компрессионное колечко где-то, это впрямую влияет на мощность. Опять же, вы теряете мощность. Но здесь при лопнувшем колечке почувствуется, ну, как, ну, это сразу чувствуется. Сегодня не было, завтра появилось. Так не бывает, чтобы медленно, но верно к этому пришло. Ну, и, естественно, износ, общий износ двигателя медленно, но верно. Увеличиваются зазоры из-за износа. И автомобиль, двигатель теряет лошадиные силы свои из-за того, что, в общем, падает компрессия у него. В общем, изнашивается топливная аппаратура, изнашиваются свечки, выгорают электроды на свечушках, они неправильную искру дают, неправильное воспламенение, если это бензиновый двигатель, у дизеля это форсунки изнашиваются, неправильный впрыск, потери по мощности. Здесь надо ехать делать диагностику.
2: Или что... выключить кондиционер.
0: Выключить кондиционер, убрать багажник, велосипед там в гараже оставить, не возить его постоянно там на крыше. Тут, ну, много всяких нюансов, подкачать колеса.
1: Тещу высадить уже, наконец,
0: да,
1: из машины.
0: Да, багажник разобрать, потому что только у меня в машине барахла целый багажник. Я не знаю, откуда она там набрался. Он был пустой.
3: Случайно забыл мешок цемента в 50 килограмм.
0: Да, что-то вроде.
1: В прошлом веке, да.
0: Там бензопила лежит.
3: Шутками, но я хотел сказать, что вот по нашей практике, сколько, так сказать, к нам обращается автовладельцев, основные причины – это, конечно, топливная система и общий износ двигателя. Это такое вот, ну, как если лопнуло кольцо, то это сразу видно, слышно. А вот если потихонечку снижается компрессия, что такое компрессия? Для того, чтобы, ну, получить энергию от сжигания топлива и расширения газов, но нужно сначала это все сжать. Чем вы плотнее сжали, тем больше вы получите эффекта, так сказать, от расширения потом нагретых газов. А если вы сжали не очень, то у вас, соответственно, на эту часть, на эту пропорцию падает КПД. как бы газы сгорели, они расширились, но давят они не так сильно, как могли бы. И от этого машина начинает понемножечку, потихонечку, не так, как в прошлом году, да, значит, не так, как в прошлом месяце. Вы начинаете это замечать постепенно. Действительно, жмете, жмете на педали, она все никак на обгон не хочет пойти и так далее. Очень частая причина. И второе, это, конечно, вот то, что говорил Сергей, распыление топлива. Значит, здесь, что касается топливной системы, вот у нас есть продукт, который очень хорошо с этим сражается, это топливные присадки. Это такие маленькие баллончики, которые надо при каждой заправке добавить в бак. И они производят очистку, они производят смазывание топливной аппаратуры, там еще восстановительными функциями, антикоррозионными обладают, то есть это много разных задач выполняют. Но в первую очередь вот эту вот чистку, и это очень много у нас отзывов, когда люди пишут, ой, как будто прицеп отцепили, да, вот ту самую тещу высадили там и так далее и тому подобное. Почему? Потому что нормально распыляется топливо, значит оно полностью сгорает, ну или в значительной степени сгорает в цилиндре. И второе, это применение вот триботехнического состава для восстановления поверхности стенок цилиндров для подъема компрессии. Это прям первейший эффект, который у нас на коробочке написан. Мы его продаем уже 25 лет и, ну, как бы имеем подтверждение того, что компрессия возвращается в номинал у двигателя. Но опять же, там не в 100% случаев бывают совсем убитые двигатели, но в основном и везде. И вот эти два средства способны будут вам вернуть приемистость, динамику двигателя, соответственно, сократить расход топлива, и машина начнет радовать обратно. Вот триботехнический состав для восстановления изношенных поверхностей и топливная присадка, соответственно, там СГА для бензина или СДА для дизеля для прочистки и поддержания работоспособности топливной системы. И вперед!
1: Следующий вопрос. Вибрирует коробка передач, а ноже гудит редуктор. Откуда все это безобразие берется?
0: Износ, меняется геометрия, потому что зубчатые зацепления, они постоянно, да, чтобы от двигателя передать крутящий момент дальше на колесики, в коробке есть такие зубчатые зацепления, так называемые шестеренки.
2: Это в механике и в роботе?
0: Везде есть, потому что крутящий момент за счет этих зубчиков и передается дальше с одного вала на другой. Вот, его можно передать либо с помощью фрикционов, либо зубчатых зацеплений. В основном надежнее, конечно, зубчатые зацепления, поэтому они везде там используются.
1: Но в вариаторе-то там у нас ремень и конуса?
0: Ну, здесь, да, здесь передача изменения крутящего момента, а дальше передается все это. Ага. От конуса, на который переходит ремень, передает крутящий, там тоже зубчатые зацепления, которые дальше передают на вал или разбрасывают по приводам на колеса, там дальше, там все это. И эти зубчатые зацепления медленно, наверное, изнашиваются, меняется геометрия зубчиков, и они уже неправильно входят в зацепление.
2: В том смысле, что не так, как задумано инженером.
0: Да, совершенно верно, и не так, как они притерлись изначально. Когда было все новенькое, они притерлись, они не шумели, не гудели, все было хорошо, а тут изменилась геометрия, увеличились зазоры, каждый зубчик начинает вступать в зацепление с ударчиком. А поскольку зубчиков там очень много, и они очень быстро крутятся, двигаются, входят в зацепление, то вот эти вот много-много-много ударчиков, они и сливаются в один гул, шум, вой, визг, лязг, писк, там, смотря в зависимости от того, что как износилось, то так и будет петь.
1: Да, смотря какой оркестр звучать. Вы выберете.
0: Да. Трибосостав восстанавливает геометрию трущихся пар, и мало того, что он после того, как построил поверхность, эта поверхность очень хорошо удерживает масло. И на трущейся поверхности, вот, которые входят в зацепление, формируется масляная пленка, более плотная. Она демпфирует полностью все удары. Поэтому шумы, вибрации, гул уходят. Плюс в коробке, опять же, могут гудеть подшипники. Они изнашиваются, они начинают работать с перекатом. Этот перекат тоже превращается в один гул. Вой, гул, шум, кто как это называет. То же самое и в редукторе. Те же самые опорные подшипники, те же самые зубчатые зацепления. Все это изнашивается, начинает гудеть, можно восстановить без проблем. Уже больше 20 лет восстанавливаем, и на газелях восстанавливаем, и на УАЗиках, и на Нивах. Все это можно восстановить, если не запущено, потому что можно ездить очень долго с гулом. Ну и, соответственно, выработка все больше, больше, больше, больше. В итоге она машина-то едет. Потому что зубчатые зацепления еще не выкрашились. Но гул уже и износ настолько большой, что придется трущиеся пары менять. Соответственно, менять шестерни вот этого зубчатого зацепления. Их нужно будет покупать новые и ставить, потому что трибосостав уже помочь не сможет, износ критический.
2: По всей этой истории меня смущает один момент. Все это появляется постепенно, настолько постепенно, что ты привыкаешь к тому, как все это звучит.
0: Да, совершенно верно. После обработки любых, вот, любых агрегатов в автомобиле, коробки, двигателя, все отмечают, стало тише в машине, и магнитола лучше слышно. Магнитола лучше заиграла. Мы объясняем, это не магнитола лучше заиграла, это посторонние шумы ушли, и вы просто лучше слышите магнитолу.
2: Вывод, который я делаю из слов Сергея Соловьева. Не дожидаясь проблем, не дожидаясь, когда это крякнет, да, значит, бахнуть супротека и посмотреть на то, что получится в итоге.
1: Еще совершенно верно. Сходить врачей, к врачу проверить слух.
0: Да, потому что болезнь лучше проще предупредить, чем ее потом лечить. Все об этом говорят, но никто не следует этому принципу. Соломки лучше подстелить, и потом легче будет с ремонтом.
1: А можно позвонить по телефону, и вам там об этом напомнят.
0: Совершенно верно.
3: Да, да. Я еще вот что хотел сказать, что обработка супротеком на трибосоставом на ранних этапах таких агрегатов, как коробки, она помогает отчасти, не полностью это убирает, но отчасти помогает бороться, например, с не очень качественным металлом. Потому что вот эта масляная пленка, о которой говорил Сергей, она снижает нагрузки непосредственно на металл. И даже если у вас не очень качественная запчасть китайская из другой партии стали, такая деталь проработает все равно гораздо дольше, чем необработанная нашим трибосоставом. Поэтому в этом смысле, да, профилактическая обработка даже новой коробки как бы всегда показана. И помогает ей работать дольше и, так сказать, дольше не гудеть, не жужжать и так далее и тому подобное. Вот, поэтому подробности по всем разным типам агрегатов 8 800 200 ровно 0661 на первой странице сайта Супротек.ру этот телефон написан. Заходите, звоните.
1: Михаил Косой, директор учебного центра Супротек, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Через пару минут вернемся.
4: Программа «Мой автомобиль».
9: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А что это у меня там хрустит такое? Один из характерных вопросов, которыми задаются взволнованные автомобилисты. На сайте компании Супротек, suprotek.ru, мы вернулись с очередным сеансом психотерапии здесь.
1: Это Дима Делинский.
2: Кирилл Манжула.
1: Да, а еще рядом с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, и на некотором удалении, но по хорошей связи, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек.
2: Итак, при повороте...
3: Успокаиваем шрус и возвращаем ему уверенность в себе.
2: Во-во-во-во-во. При повороте раздается хруст в колесе. Это шрус.
0: Есть такое, люди это замечают, нам звонят. Можно ли восстановить, потому что привода сейчас вытеснили медленно, но верно полуоси. Ну, а передний привод сам по себе, он на шрусах, он по-другому никак работать не может.
2: На всякий случай, значит, идиотское совершенно открытие для себя, сам удивлен был. Оказывается, шрусов, допустим, в передней оси не два, а четыре.
0: Да, два внутренних, два наружных. Наружные шариковые, внутренние, как правило, трипоидные.
1: Ну, внутренние они такие долговечнее, чем...
0: Ну, они долговечнее из-за того, что трипоидные, потому что там меньше поворотные нагрузки, и трипоидный шрус, он лучше держит нагрузку, но он хуже работает на изгиб. Именно когда вот нужно передавать шрус шарнира равных угловых скоростей, чтобы за угол передать крутящий момент. Да, за угол.
1: За угол.
0: Да. Вот. Шариковый более лучше работает на изгибе, поэтому наружные, которые непосредственно на колесах, которые крутятся, поворачиваются, они, как правило, шариковые.
2: И порванный пыльник, вытекшее масло, грязь, набившаяся туда.
0: Ну да, там обычно пыльник рвется, туда попадает пыль, песок, и, соответственно, этот пыль и песок сжирает этот шрус. Сжирает. Если пылик порвался, от 5 до 10 тысяч еще шрус протянет, ну, в зависимости, конечно, от езды, от манеры езды, и его сожрет. Да, если он начал щелкать, потому что износ там может быть очень большим, и шрус будет работать, греметь, но будет работать двигатель автомобиля.
2: До тех пор, пока колесо не отвалится, мы не узнаем.
0: Ну да, пока оно не перестанет крутиться. Это обычно так щелк, и все. Двигатель крутится, а машинка не едет, потому что вниз смотришь, а там одна половина шрусика крутится, а... Дальше не передается крутящий момент, да, да, мы там часто их срывали, у нас была там бешеная десятка, слишком много мощности было.
2: 12.5.1, эксперименты, проведенные профессионалами, не повторять в домашних условиях.
0: Да, вот. И получается, что если он только начал щелкать, то его можно восстановить. Если там он недорогой, если там он дешевый, конечно, есть модели автомобилей, где там шрусы, в принципе, недорогие, и есть руки, можно, может поменять сам по себе владелец, он как-то не парится на эту тему. Но мы установили, мы даже это установили на раллийных машинах, что обработанный трибосоставами шрус без проблем держит нагрузку в 2-3 раза дольше. Больше ресурс у него работы.
2: То есть, если набить смазки с триботехническим составом Супротек в шрус, накрыть пыльником и следить за тем, чтобы пыльник не порвался, это практически вечный агрегат.
0: Да, получается, в гражданском использовании практически вечный агрегат. Потому что они даже на раллийных машинах очень сложно сломать было, сорвать. Они хоть и меняют их, вне зависимости от того, сломался он или нет, они все равно его меняют перед ответственными участками. Целиком, полностью привод, а едут на новом. Мы говорим, да зачем? Вот же он же нормальный, он, трибосостав его защитил от износа, на нем можно ехать дальше. А если его порвет?
2: А не порвет.
0: Что мы будем делать? Ну вот у них на соревнованиях нету такого, а если ДКБ, мы просто новый поставим. И дальше поедем. Мы говорим, ну вы уже в два раза больше на этом приводе проехали.
1: Ну и слава богу, тебе они говорят,
0: ну,
1: в ответ.
0: Ну да, на самом деле, вот так люди такие суеверные. Но вот лучше поменять новое, поставить.
2: Ладно, следующий вопрос.
1: Ты ждешь его от меня, безусловно.
2: Да, да, да, да, да, давай.
1: Стало заметно уменьшаться количество масла. Это пресловутый угар? Мне кажется, мы уже этот вопрос задавали.
0: Да, задавали. Там причин расхода масла может быть много. Старый двигатель, если это медленно, но верно пришло к такому расходу, то это, естественно, износ, износилась цилиндропоршневая группа, плюс медленно, но верно угар рос, следовательно, образовывалось гораздо больше кокса, на поршневой группе Кокс полностью убрал подвижность колечек, забил канавки, колечки потеряли подвижность, потеряли возможность снимать масло со стенок цилиндра, и, соответственно, масло пробрасывает в камеры сгорания и выплевывает в глушитель. Там дальше дожигатель его дожигает, и масло вылетает в трубу. Это естественный износ. Лопнуло маслосъемное колечко. Ни с того, ни с сего, бах, увеличился расход масла.
2: Рывком?
0: Да. До этого не жрала машина, все было в порядке, тут полезли. Ух ты, нету уровня на щупе.
1: Угу.
0: Уровень ушел, упало масло. Следовательно, выкручиваем свечки, смотрим на свечи. Если все свечи чистые, а одна из них с нагаром, значит, проблема в этом, какая-то проблема в этом цилиндре. Может быть, задир какой-то, канава образовалась на стенке цилиндра, и через нее пробрасывает масло. Опять же, лопнуло колечко именно в этом цилиндре, потому что масло пробрасывает наверх и забивает потихонечку свечу. И, глядя на свечку, вы можете понять, сколько у вас кокса уже образовалось на поршневой группе внутри ЦПГ за то время, пока жрало масло. Mm-hmm. Еще есть причина – турбина потекла. То есть масло через турбину затягивает через картридж турбины и забрасывает, потому что турбина смазывается маслом от двигателя, у вас потек сальник, попадает на крыльчатку, которая вдувает воздух, ее вдувает туда, в камеры сгорания, это масло, и оно там вылетает опять же в трубу, выгорает, вылетает в глушитель, сгорает, там дожигатель его дожигает, потекла турбина. Но здесь мы помочь не можем, Супротек здесь помочь не может, потому что там в турбине практически все композитное, там очень большие обороты. И они сейчас не делаются уже на подшипниках, как раньше. Они делаются на втулках из композитных материалов. С композитами трибосостав не работает. Здесь нужно будет менять картридж. Течь где-то на сальнике образовалась. Или из-под клапанной крышки потекло маслице. Или через сальники пробитые. Либо со стороны коробки, либо со стороны передней крышки. Запросто масло может уходить. Вот все говорят, ну, у меня под машиной чисто. Она может на защиту капать это масло. Потом в процессе езды автомобиля его оттуда выдувать может. Ну, там много всяких причинок и много нюансиков, куда оно может деваться. Угу. Опять же, ехать на диагностику и выяснять, почему у вас уходит уровень масла.
2: А Супротек справляется только с естественным износом, с последствиями и с задирами.
0: Да, совершенно верно. Он может убрать задиры и царапины в цилиндропоршневой группы и естественный износ самой цилиндропоршневой группы и вообще двигателя в целом.
2: Последний вопрос, который мы успеваем.
3: Добавить одну маленькую детальку. Да, вот мы просто, Кирилл спрашивал, а мы уже не обсуждали этот вопрос. Мы обсуждали вопрос угара масла, когда говорили про дым.
1: Угу.
3: Но дым – это показатель уже очень сильного каких-то проблем в двигателе. Вы, как правило, его долго очень не заметите. Особенно, если масло горит потихонечку. Поэтому вот серьезная очень рекомендация – это взять в привычку, особенно на двигателях уже с пробегом, проверять уровень масла. Масло на щупе, там раз в 1000-1500 километров. Стоит на месте, ну и хорошо, задвинули щуп и поехали дальше ездить.
0: Потому что у меня лампочка.
3: Вовремя обнаружить, что масло поехало вниз, как бы, раньше, чем вам об этом скажет дым или лампочка.
2: Так, 1.5 минуты до конца этой четверти часа, Михаил.
3: Знаете, что я вот вам хочу сказать? На самом деле здесь есть такая вот тонкость, что одна и та же проблема может приводить к разным симптомам. А один и тот же симптом может возникать от очень разных проблем. И многие из этих проблем связаны как раз с вопросами износа. Износ ЦПГ дает одни симптомы, износ там кривошипно-шатунного механизма другие, износ масляного насоса третий, износ коробки там 4-й, 5-й, 16-й симптом и так далее. Но везде они завязаны на одно и то же – износ стальных деталей. Именно поэтому мы все время вот рассказываем про наши триботехнические составы Супротек, которые для разных агрегатов есть. Хотя принцип действия у них везде один и тот же – восстановление стальных поверхностей трения. Попробуйте, боитесь двигатель заливать, попробуйте, значит, на коробке, на редукторе, на отдельно взятом шрусе, когда это вообще даже не состав, а пластичная смазка там, значит, с нашим восстанавливающим компонентом и так далее. обратитесь к нам по телефону там 8 800 200 ровно 0661 или по местному телефону нашего представительства, в который всегда имеет смысл доехать, если вы в какой-то зоне досягаемости находитесь, там в Новосибирске, Москве, Краснодаре, Казани и так далее, Петербурге. Потому что там и консультации нормальные, там и товары наши есть, и всегда есть скидка. То есть, как только вы пересекаете порог нашего фирменного магазина, вы сразу все товары Супротек и трибосоставы для всех агрегатов получаете на 10% дешевле, чем где бы то ни было. Вот. Очень рекомендую обратить внимание. Можно в интернет-магазине оформлять, так сказать, сначала заказ, а потом заехать в представительство, получить его, забрать там как из пункта самовывоза. Интернет-магазин – это suprotecshop.ru, и там тоже действуют эти скидочные программы и программы лояльности, накопления баллов для наших потребителей. Потому что агрегатов автомобилей много, автомобилей у друзей много, и для всех для них можно приобрести трибосоставы, которые продлят ресурс работы этих агрегатов с довольно приличной скидкой, что сегодня немаловажно. Так что обращайтесь, пожалуйста, suprotec.ru, а дальше там все написано.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», были у нас в студии. А у нас на сегодня все. Всем пока.
3: Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
2: ООО «НПТК «Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, 459-460-461, офис 105.
13: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
17: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
13: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: Об авариях.
14: В Новороссийске, Геленджике и Крымске возобновили водоснабжение. Об этом сообщили в Кубань-водкомплексе. Троицкий групповой водопровод приостанавливал работу из-за аварии. А ЧП сообщала пресс-служба муниципального центра управления Крымского района. Рабочее электрооборудование водозабора и одной насосной станции было обесточено. Возобновить подачу воды обещали после восстановления внешнего электропитания.
13: Об авиации.
18: Авиапобеда предупредила о корректировке расписания. Часть рейсов задерживается или отменена, сообщили в авиакомпании. Причиной там назвали временные ограничения в аэропортах юга страны, а также продолжительное закрытие маршрутов в московской воздушной зоне, сообщил перевозчик. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов.
19: О расследованиях.
18: Мужчина, устроивший стрельбу в Красноярском крае, произвел 11 выстрелов, сообщили в региональном СКР. Уточняется, что преступник имел разрешение на оружие. С компанией, нападавший ранее знаком не был, он приехал в гости к матери. В ночь на 11 июня женщина и трое мужчин находились около магазина на Школьной улице в поселке Канифольный. Между ними и подозреваемым возник конфликт из-за громкой музыки. В ходе ссоры фигурант открыл огонь из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались скрыться в автомобиле, однако мужчина продолжил стрелять по транспортному средству. В результате один человек скончался на месте, трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
19: О туризме.
18: На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сегодня через него доступны электронные разрешения на посещение 36 заповедных территорий федерального значения. До конца года их количество планируют увеличить до 60.
19: Обо всем.
18: На фоне топливного кризиса в Крыму резко вырос интерес к аренде электромобилей, особенно среди таксистов. С конца мая жители полуострова стали примерно вдвое чаще брать электрокары на прокат. В одном из сервисов сообщили, что свободных машин уже нет, клиентов ставят в лист ожидания и планируют расширять автопарк. Однако другие прокатные компании утверждают, что спрос изменился незначительно, и рост заявок не связан напрямую с топливными проблемами, оставаясь примерно на прежнем уровне.
19: О погоде.
18: В столице плюс 27, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Повреждены частные дома и линии электропередачи. Последствия атаки украинских дронов под Эгеи. Станция полностью обесточена. Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение. И опять от «Файерпоинт». Украина испытала новую зенитную ракету FP-7 для ПВО. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Режим ЧС ввели в одном из поселений Кубани. Глава Северского района Краснодарского края заявил, что введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Ну, понятно, что Украина. Проводится обследование домовладений, других объектов поселения. Уточняется, какая кому помощь нужна, уборка дворов, прилегающих территорий и так далее. Хочется здесь сказать, что все как обычно, стандартно, но, конечно, эта фраза будет звучать жутковато. Повреждены частные дома и линии электропередач. Последствия атаки БПЛА в Адыгее ночью 11 июня. Статья об этом на сайте региональном kp.ru. С нами корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Анастасия Степанова. Анастасия, здравствуйте, докладывайте.
21: Здравствуйте. Сейчас, да, на месте продолжается оценка ущерба. Это если мы говорим, да, именно о Северском районе. Там пострадали частные дома и один человек. Всем оказывается помощь. Дворы и прилегающие территории убирают. Об этом сообщил глава Северского района. И также в этом же районе расположен Афипский нефтеперерабатывающий завод. К сожалению, когда была атака вражеских дронов, там произошло возгорание, но уже возгорание устранили, потушили. И сейчас просто ввели режим ЧС, это необходимо для того, чтобы оценить последствия, да, и тоже оказать также помощь всем, кому это необходимо. На месте работают сотрудники прокуратуры, поэтому как бы, ну, сейчас ситуация находится под контролем.
20: То есть били, ну или в том числе, или целенаправленно по НПЗ опять, да?
21: Да, да, это, ну, скажем так, одна из основных целей, да, нашего врага. Это наши нефтеперерабатывающие заводы, один в Афипском, и еще есть несколько, поэтому вот периодически случаются такие прилеты.
20: Анастасия, мне кажется, что вот про Адыгею мы не так часто слышим, а вот Краснодарский край, ну или Кубань, да, в широком смысле, уже чаще стал на повестке. И вот Сочи, если говорить о курортных местах, все чаще как будто бы звучит сирена, или не как будто бы, да, людей предупреждают о необходимости уйти в укрытие. В общем, в целом, как регион живет в последнее время, и особенно сейчас с наступлением лета, у нас не так много вот теплых мест и побережья, поэтому понятно, что люди стараются с детьми или сами выбраться, как-то передохнуть, да, сил набраться. И именно вот по этим направлениям идут удары. Не только по НПЗ, о чем мы говорим, но и по, подчеркнуто, по гражданским объектам. Поэтому вот как обстановка на Кубани у вас в целом в последнее время?
21: Ну вот если мы берем Черноморское побережье, да, там работа сирен, она уже, ну, скажем так, стабильная, да, тоже так она находится под контролем, то есть это не последнее время, а, ну, я думаю, что чуть ли не год, но полгода это вот это точно. Поэтому какие-то убежища, они также подготовлены, то есть на случай, если будет какая-то массированная атака, всегда есть указатели, куда можно направиться, да, и в принципе, ну, достаточно спокойно в Сочи. Новороссийск, ну, так как это портовый город, да, он является тоже, ну, как бы находится на такой линии атаки, скажем так. Поэтому Новороссийск, Анапа, Геленджик достаточно редко, но бывают тоже атаки и на этот город-курорт. Но вот Сочи, Геленджик, они достаточно спокойны. Если мы берем Туапсинский район, да, там, где как раз-таки тоже, это тоже портовый город, там также есть нефтеперерабатывающие заводы, ему, конечно, в этом году досталось, но то, что касается именно курортной зоны, сейчас вот местные жители, они сообщают о том, что море чуть ли не как слеза, то есть его очистили, так как там был, да, выброс нефтепродуктов, и пляжи, которые расположены в Туапсинском округе нашем, это Ольгинка, это ближе к Джубке, там Лермонтовка, ну, если есть, да, понимание, ну, то есть это такие небольшие курортные поселки, скажем так, они уже готовы принимать туристов, то есть там все чисто, и море, и пляжи, все подготовлено, всех ждут, и гостевые дома, и небольшие какие-то отели. Поэтому Туапсинский округ, он у нас пользуется такой вот, скажем так, гостеприимством. Вот. Если Сочи, Геленджик, там, конечно, уже условия, ну, подороже, назовем так, вот. Но в целом обстановка, да, благоприятная.
20: То есть благоприятная, но туриста как? Меньше стало? По загруженности, мы так понимаем. Но тут еще поддавливает Турция, понятно, с ценами. Но вот именно эти факторы, о которых мы говорим. Прям 20 секунд.
21: Да, есть небольшое снижение спроса, ну, по понятным, да, причинам люди переживают, но, тем не менее, мы, ну, находимся на таком стабильном уровне, и туристический сезон, он начался, он стартовал, он состоится в любом случае. Так что ждем гостей.
20: Спасибо. Анастасия Степанова, корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодаре, была с нами на связи. Но, в общем, по Черноморскому побережью, в целом по региону, по Краснодарскому краю противник наносит удары по инфраструктурным объектам, но и не только. Видите, уже вот сирена привычным делом стала. Украина испытала новую зенитную ракету класса «Земля-воздух». Собственно, для решения проблем или задач, связанных с противовоздушной обороной. Так и говорят, что это будет более дешевая альтернатива американской системе ПВО «Патриот», но, правда, не заменит ее до конца. Речь идет о все той же компании «Firepoint», которая присылает на нас вот эти баллистические «Фламинги» дальнобойные ракеты. А теперь прошли первые летные испытания зенитной ракеты FP-7X. По словам соучредителя компании Дениса Штиллермана, бежавшего из России, сменившего фамилию, кстати, не признанного ни террористом, ни экстремистом, и вообще много вопросов. Но вот испытания, говорит он, прошли довольно успешно. По данным Firepoint, стоимость системы значительно ниже, чем у Patriot, да и других европейских аналогов. 700 тысяч против нескольких миллионов долларов. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
6: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели наверняка уже знают, что украинская армия испытывает острейший дефицит в ракетах к системе «Патриот». Американцы не горят желанием поставлять новые ракеты на Украину, потому что они сами очень серьезно поиздержались и во время помощи Украине при поставке этих ракет ПАК-3, и тем более во время войны с Ираном, которая, кстати, сейчас уже продолжается. Ну и что же решили украинцы с помощью своих хозяев? А давайте замутим производство ракет для Патриота у себя на украинской базе. Ну и есть на Украине такая фирма, она называется Fairpoint, рулит который Штерлиман, есть такой достаточно серьезный бизнесмен, который вчера радостно сообщил, что украинцам удалось разработать свою национальную ракету и успешно ее испытывать. Правда, здесь возникает сразу несколько вопросов. Штерлиман говорит об успешном испытании, но тут же, рассказывая об этой чудо-ракете, он вдруг оговаривается. Вы знаете, мы запустим массовое производство ракету, но только если нам поставят головку самонаведения, если нам поставят радар, если нам поставят систему управления и контроля, ну и так далее со всеми этими остановками. Ну и какой же вывод делают наши специалисты, что это типичная украинская бравада? Украинцы уже много раз прокалывались над тем, что, сообщая о собственном производстве, каких-то чудо-новациях, потом садились в лужу, потому что оказывалось, что ракета либо французская, либо английская, либо британская, или даже старая советская, как это было в случае с разработкой ракеты «Нептун». Они ее просто модифицировали. В итоге мы получаем типичную украинскую брехню или браваду. Потому что эта разработка, так называемая украинская, это плод коллективной работы конструкторов Германии, Франции, Великобритании и так далее. Все они сложились в складчину, поставили определенные детали, узлы на Украину, а украинцы смастерили вот эту самую ракету ФР-7. Бравада заключается в том, что Штерлиман уже говорит о массовом производстве, хотя тут же оговаривается, что это, может быть, появится только в 2029 году. Но, тем не менее, есть проблемы гораздо посерьезнее. Ну, например, якобы украинская ракета «Фламинго», которую недавно достала аж до Чебоксар. Естественно, возникает вопрос, а куда же наши смотрели? А я отвечаю, куда смотрели. Прицел, систему наведения. Потому что уже 4 «Фламинго» наши ПВО завалили. Но теперь еще один вопрос. А если поверить в реальное заявление вот этого главы украинской фирмы, что такая ракета, как система «Патриот», может появиться? А если начнется массовое производство того же «Фламинго», что нам делать, россиян? А у нас есть уже хороший опыт. У нас есть целый букет зенитных ракетных систем, которые достаточно успешно работают против этих ракет. Есть у нашего зенитного ракетного комплекса «Бук», М3, есть ТОР, Панцирь, есть и другие системы, которые успешно поражают эти цели. Нам нужно готовиться к тому, чтобы эту несуществующую ракету, если она появится, тоже очень эффективно сшибать с неба. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
6: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Станция полностью обесточена. Запорожская АЭС вдруг потеряла внешнее энергоснабжение. Мы разберемся через пару минут.
22: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
24: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
25: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
26: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения.
20: Итак, Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Она полностью обесточена, заявила пресс-служба станции. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВт ферросплавная 1. Она обеспечивает именно собственные нужды АЗС. Она была отключена действием автоматики вчера вечером. Энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно. Нарушений систем безопасности нет. Вообще все хорошо. До этого Запорожская АЭС была полностью обесточена совсем недавно, 5 июня. После потери также внешнего электроснабжения энергоблоки станции переводили на питание резервное. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов и просто главный из Запорожья Владимир Рогов с нами. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
20: За этим формальным сообщением...

0: Терроризм – это та тема, которая у Зеленского стала просто, ну, как сказать, фирменной, там, как карточкой, фирменной, там, визиткой, не знаю, как это назвать. То есть, и мало того, это поддерживается на уровне Запада, да, поддерживается открыто, игнорируя угрозы, удары. Мы с вами слышали что-нибудь по поводу заявлений МАГАТЭ о том, что вот ВСУ не должно бить по территории атомной станции. Ничего. Хотя они документируют, но делают вид, что не могут понять, откуда прилетел тот или другой снаряд, тот или другой
1: дрон. Владимир Валерьевич, ну, уже, честно говоря, на пятый год странно, да, вот, ну, вы еще скажите, а не стыдно им, да, вот как наши дипломаты?
0: Конечно,
1: нет,
0: конечно,
1: им не
0: да.
1: Стыдно.
0: Ну, это такое общество слепых.
1: Да.
0: Да, совершенно верно. И я напомню, что буквально вот за последнюю пару недель чего только не было, да, то есть били по территории транспортного цеха Запорожской АЭС, по самой атомной станции, уже как бы туда притаскивали этих МАГАТЭшников, тыкали их носом, да, вот показывали, вы видите, документируете, делаете и прочее. Мое глубокое убеждение, знаете, оно совсем не дипломатическое и совсем не в том формате, что мы там должны публиковать какие-то вот адреса производств на Западе, да, как вот сейчас недавно на Медне по поводу Канады, где вот эти дроны как раз и производятся. Мое глубокое убеждение, как только после каждого подобного обстрела или после каждого Старопельска или после возникновения там проблем с мостами, как они у нас сейчас их пытаются выбивать, мы это видим, Чангарский мост, а сегодня ночью били, соответственно, по мостам через Северо-Крымский канал, там в районе Преображенки, Мирного.
1: Джанкой постоянно, но вот все соединяющееся Хапутно,
0: да, совершенно верно.
1: Каждую
0: Джанкой,
1: ночь, да.
0: Чангар и Джанкой – это основной, как бы, да, вот мост, который был, они его разрушили сейчас. Ну, то есть он частично там поврежден, и поэтому весь основной автомобильный трафик по сухопутному коридору направили именно перекоп Армянск. Теперь бандеровцы бьют там, все логично. Мое глубокое убеждение, после каждого такого удара, если уничтожаются персонажи, а их там хватает, кого уничтожать, да, то, поверьте, частота подобных ударов резко сократится. Резко Зеленский закричит о мире, о любви, встанет на колени, поцелует там могилу своего деда, который был героем, по-настоящему героем, да, Великую Отечественную войну, воевал и освобождал родную УССР, да, от нацистов и бандеровцев.
1: А как вам кажется, Владимир Валерьевич, а почему, да, вот, ну, мы не занимаемся ядерным терроризмом, мы точно не будем это делать, но в целом вопрос ведь стоял о ликвидации энергосистемы Украины, да, там, но энное количество объектов не АЭС, а тех, которые как позволяют функционировать вот оборонным предприятиям, да, там все, но об этом же много говорили, а вот после тех зимних, да, ударов по инфраструктуре, почему как бы до конца это не сделано?
0: Ну, вы знаете, очень много почему. Вот мы сейчас с вами можем стать только почемучками, да? Как вот в детстве, когда задаешь вопрос «почему», а ответ часто не получаешь.
1: Ну да.
0: У меня нет ответа, почему мы не предпринимаем ответные меры не в виде публикаций производств в Канаде.
1: Системные,
0: а, например,
1: да, вот как...
0: Да, системные. Вот мосты через Днепр, как стояли, так и стоят. И поверьте, по ним не туристы ездят, не дети, да, не какие-то, не знаю, там, любители природы.
1: Грузоперевозки.
0: По ним днем и ночью осуществляется переброска военной техники, боеприпасов, боевиков ВСУ, которые, собственно говоря, разрушают наши мосты, которые нарушают энергоконтуры той же атомной станции, да, и совершают массу всего остального.
1: А сколько их там мостов станции... через метр? Ну, их же не десятки там, через Днепр, да, их там сколько, всего, ну, 10, наверное, основных там. Или,
0: ну, вот, минус, знаете, да? Если мы разрушим десяток мостов, поверьте, ситуация на фронте резко изменится, ситуация с обстрелами резко изменится, и будет намного меньше потерь у нас, и людей меньше гибнут, да, и меньше разрушений. Вот всего 10 мостов. Я думаю, мы должны провести какую-то всероссийскую акцию «Десяточка» и формировать, тем более впереди у нас выборы, да, то есть кандидаты тоже поддержат. Вот четко глаз народа, глаз Божий. Давайте рушить мосты бандеровцам, да, тем более эти мосты они и строили. Давайте начнем хотя бы с мостов. Когда люди, принимающие решения, услышат запрос народа, то, поверьте, эти решения будут приняты намного быстрее. А так получается, Зеленский – это человек, который живет в самой большой безопасности в мире. Никогда мы не бьем туда, где есть Зеленский, да, в те населенные пункты или в те районы и так далее. Это человек, который поверил, да, в собственную, знаете, исключительность. Это человек, который сошел с ума от запрещенных веществ, это факт. Этот человек, я напомню, достаточно почти.

0: почитать материалы следствия, допросов западных, да, вот этих всех НАБУ и прочих моментов, что у него на руках? У него на руках не какие-то там браслеты со святых мест, а у него браслеты с тел ВСУшников, которые там десятки дней и месяцы лежали в гробу убитые, да, на них одетые, потом снятые, одеты на него. Это чистый сатанист, понимаете? Его надо в преисподнюю отправлять обратно. Ну, для начала можно начать тех, кто рядом, да, отправлять. И тогда, поверьте, он станет опять Вовочкой Зеленским, шутником, который будет падать на колени, мазать зеленкой себе лоб, колени и все остальное, и просить смилостивиться. Только страх и только неотвратимость наказания приводит этих людей в чувство. Вот поверьте, я их хорошо лично знаю, и Зеленского, и массу других персонажей. Того же Федорова, который нынешний министр обороны, он же наш, запорожский, мой земляк из Васильевки, да, вот. Васильевки, которая каждый день подвергается ударам. Я еще его помню таким полуайтишником, полумошенником, да, который предлагал какие-то непонятные услуги, строил финансовую пирамиду и так далее. Мир очень тесный.
1: Потом это все стало, видимо, да, переквалифицировались в вот эти крупные телефонные истории. Мы же что-то такое слышали, что это именно из Запорожья происходит, да, из города.
0: Из Днепропетровска в большей степени, да. Но в Мелитополе был один из центров, когда мы заходили в Мелитополь, вот на территории одного из заводов. На других я лично взламывал и находил по 120, по 150, так сказать, рабочих мест. Причем, представляете, там была просто вот готовые такие толстые достаточно книги, ну, типа общих тетрадей, в которых были прописаны алгоритмы, по которым может работать любой человек, знающий русский. Ничего сложного нет. Если ответили «да», если ответили «нет», и вот так проходя везде. То есть это страшная адская система, которая работает на... Это не мошенники, понимаете, это террористы телефонные.
1: Не каждый на ходу решает, а все продумано каждый момент. А, кстати, вот вы упомянули, и мы с вами начали с Запорожской АЭС, я и хотел вернуться к Мелитополю, Мариуполю. А как ситуация там меняется с учетом того, что мы слышим, как осложняется работа вот по сухопутному коридору, да, тоже вы упомянули мосты, но не только мосты, да, простреливает сухопутный коридор. И какая ситуация вот на линии в Запорожской области? Мы с вами говорили относительно недавно, но вот в конце того года, да, что Запорожье мы уже вот в бинокль видим, уже вот-вот. И более того, насколько мы понимаем, сейчас даже, пока мы с вами говорим, наши дроны могут в центре Запорожья уже пролетать. Но, судя по всему, все равно, да, ситуация сложная.
0: Да, наши дроны так и могут пролетать в центре Запорожья, но надо понимать, что продвигаться вперед очень сложно, потому что у врага колоссальное количество дронов, этими дронами они бьют по трассе Новороссия, мы видим эти проблемы, о которых нельзя молчать, о которых надо говорить, о федеральной трассе Новороссия, да, сухопутном коридоре в Крым, по которому эти черти бьют постоянно, и мало того, искусственный интеллект, тот же «Марсианин» и другие программные обеспечения. Да, «Палантир», совершенно верно, бьют абсолютно спокойно, без эмоций, без каких-либо моментов. Там есть механическая, ну, то есть интеллектуальная память у машин, которые сразу определяют, какая техника в приоритете. В приоритете
1: у нас,
0: бензовозы, да? Военная техника, фуры и так далее. Именно поэтому с сегодняшнего дня в Запорожской области введен запрет на перевозку организованных групп детей. То есть вот детей в одном автобусе, в том числе транзитом, по территории Запорожской области водить нельзя, потому что это для детей очень опасно.
1: Ну да, и на буханочке или на какой-то похожей технике тоже ехать не стоит, потому что машинное зрение может ее сопоставить с чем-нибудь таким. Да.
0: Да, совершенно верно. Поэтому следи за собой, будь осторожен, и все для фронта, все для победы. Потому что, вот знаете, у нас ощущение, что часть страны воюет, а остальная часть думает, ну как-то обойдется, ну нам не долетит, знаете, ну уже долетает, мы уже видим в Омске беспилотная опасность, активность и так далее, да, я уже не говорю про НПЗ, по которым эти черти бьют. У них четко искусственный интеллект вычислил, что надо делать.
1: Владимир Рогов был с нами на связи из Запорожской области. Из-за неудачных попыток получить шенгенскую визу наши люди потеряли 4,5 миллиона евро. Об этом через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Состоялся первый тренировочный полет перед международной встречей воздухоплавателей в Великих Луках. В небо поднялись несколько экипажей. Среди них аэростат «Аэронат» под управлением пилота из Великих Лук Ивана Сундукова. Задачей вылета стала отработка слаженности команды, проверка техники и предварительное знакомство с локальными ветрами. Напомним, торжественное открытие соревнований состоится 12 мая в 17 часов на летней эстраде. Генеральный спонсор встречи – ПАО «Газпром». Скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Людмила Чурсина. Ее жизнь с самого детства была связана с Великими Луками. В июле 41 года ее мать покидала город во время наступления немецких войск и родила будущую артистку в медсанбате под деревней Груздово. Позже семья вновь жила в Великих Луках, где прошли годы детства и юности Людмилы Чурсиной. Здесь же она окончила школу, неоднократно приезжала в город на различные юбилеи и торжества, выступала на великолукской сцене. В целях обеспечения безопасности всем участникам и зрителям 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках необходимо будет пройти через пункты пропуска, оснащенные стационарными или переносными металлоискателями. 12 июня они будут расположены в парке Петровский возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею, в мемориальном комплексе имени Матросова от набережной, а также на набережной реки Ловоть при движении от проспекта Ленина. На набережной левого берега реки Ловоть возле схода с подвесного моста у городского пляжа.
2: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Из-за неудачных попыток получить шенгенскую визу наши люди потеряли 4,5 миллиона евро. Около 43 тысяч соотечественников в прошлом году получили отказ в Шенгене, сообщает Ассоциация туроператоров России. Но вот по их данным, самая высокая доля отказов была у заявителей из Бангладеш. 54%, Сенегала 52%, даже Нигерии 48%. Какие европейские страны чаще всего одобряют визы нашим людям, узнал Юрий Кораблев.
7: Российские заявители потеряли свыше 4,5 миллионов евро. Это более 300 миллионов рублей из-за отказов в шенгенских визах в 2025 году. С учетом сервисных сборов визовых центров. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы. В ассоциации отметили, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с июня прошлого года. Всего за указанный период консульство стран Шенгенского соглашения рассмотрели 680 тысяч заявлений граждан России. Это на 12% больше, чем в 2024 году. Одобрено 618 тысяч заявлений, а отказ получили почти 43 тысячи человек. Процедура оформления документов для россиян остается непростой, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев.
8: Если сравнивать, например, с процессом оформления шенгенской визы для граждан Индии или Филиппин, то россиянам проще. Если сравнивать с тем же процессом, который был в 2019 году, то стало заметно сложнее. И показатели отказов, выросшие в два раза, практически это подтверждает. Хотя по-прежнему получить шенгенскую визу, тем более в лояльные страны, достаточно просто. И самое главное, что это предсказуемо по результату.
7: Сейчас на визу во Францию и Испанию стоит закладывать около 2 месяца, на Италию – до 3. Если нужна срочная подача, можно рассмотреть Венгрию. Там иногда быстрее появляются слоты, но потребуются оплаченные билеты и отели. Эти же страны чаще всего и одобряют шенгенские визы, отметил Даниил Сергеев.
8: Список довольно понятный, с лояльных прежде всего стран. Самая главная из них – это Франция. Больше всего выданных виз, наименьший показатель отказа, прекрасное консульство, которое само и декларирует, что они рады видеть граждан России как туристов. Испания после Франции, далее Италия на 3-м месте, на 4-м месте Греция, последним на 5-м, но не по значению, Венгрия. Прекрасно дают визы, хотя требуют выкупленный отель и выкупленный билет, не самое популярное направление, поэтому редко пользуются. Но визы выдают хорошо, остальные все заметно хуже, лидируют в антирейтинге Германия и Австрия, плохо дают визы, даже когда их нужно давать, даже когда очевидно, что человек турист, даже когда он едет к семье в гости или к близким родственникам, к которым он ездил уже 20 или 30 раз, могут отказать. Иногда по надуманной причине, иногда вовсе без причины. Остальные страны, я имею в виду Центральную, Восточную Европу и Северную Европу, Скандинавию, виз не выдают.
7: На прошлой неделе издание «Политика» сообщило, что 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, ряд стран направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. В числе инициаторов страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Уведомление о пересмотре цен не получено. Об этом дерзко и с задором нагло заявил министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давид Худатян. Зачем заявил, кто спрашивал? С нами старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММРАН, кандидат исторических наук Станислав Причин. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Зачем он это говорит? Вот чтобы нас утереть, да, что мы вот говорим, говорили, что мы тогда газ выкрутили, а русские не могут ничего. Или что?
9: Ну, вы знаете, красные линии обозначены в целом. Это не значит, что весь арсенал сразу же будет включен. То есть есть определенные ограничения по поставкам сельхозпродукции на российский рынок. Но это как бы такие предупредительные выстрелы были сделаны до парламентской кампании.
1: Так там сейчас, Европа заберет когда... эти поставки, они сказали, без пошлин, пример.
9: Ну, не заберет ничего, так не нужно Европе. Это может быть разовые пиар-акции, там одну-две партии можно будет переправить. Но на системной основе армянские товары никому там не нужны. Поэтому здесь сейчас главный вопрос о том, как армянское руководство будет дальше действовать. Будет ли она продолжать ту риторику в отношении России, которая была предпринята командой Пашиняна в рамках предвыборной кампании, либо это останется только предвыборной риторикой, и сейчас, когда Пашинян сохранил свое место, портфель, он будет выстраивать более прагматичные отношения с Российской Федерацией. То есть и то, что армянский министр таким образом заявляет о том, что цены никто не пересматривает, это говорит скорее о том, что армянское руководство постепенно все-таки склоняется к разрыву с Россией, да, иначе чем можно объяснить то, что цены не поменялись, несмотря на обещания, и они эту тему так активно муссируют.
1: Ну, как бы, какие последствия, то есть куда этот поезд едет со всеми остановками под наш такой сторонний наблюдательный взор, да, ну, потому что видно, что помидорами и розочками с трифом или что там, какая там личинка, что ничего не изменить, нет?
9: Почему изменится? Это все равно фактор в моменте, да, Пашинян говорит, что мы там выкупим, часть переправим на какие-то другие рынки, но если смотреть с точки зрения даже сезона, если в течение сезона продолжится та же самая политика Российской Федерации, то эффект социальной и напряженности в Армении, он будет гораздо сильнее. То есть в моменте можно говорить, что мы справимся со всем, но в перспективе даже там нескольких месяцев, ну вот да, сейчас там они месяц продержатся, несколько недель, а дальше бюджета армянского точно не хватит выкупать все и субсидировать поставки в Европейский Союз, еще раз говорю.
1: Станислав, это давайте очень посмотрим долго, дорого. На Украину. За счет чего живет Украина? Вот наши, ну, нет ли у вас ощущения, что наша идея, что вот все решают бабки, она не работает? Что, ну, вот тот случай, когда, видимо, политика решает все-таки больше, чем экономика, что уходит от нас Армения, сквозь пальцы уплывает. Причем интересно ведь, что в истории с Азербайджаном, да, воссоединяющим свои территории, граничащие с Турцией, то есть это строительство Большого Турана, совершенно не христианская история, да, в отличие, если мы говорим о Армении. Армения все равно уходит. Куда в ЕС она уходит? К Ватикану или куда она уходит? Но видно же, что что-то не так. И можем ли мы рассчитывать только на то, что вот экономическими рычагами мы что-то сможем изменить? Пример Украины, кажется, должен был бы показать, что, наверное, надо ну что-то еще в кармане, какой-то козырь держать. Нет?
9: Ну, не мерьте все Украиной. Украина находится непосредственно на границе с Европейским Союзом. Украина всегда была посередине, и это всегда стоял вопрос, куда двигаться. Как вы абсолютно верно заметили, Армения находится совершенно в другом геополитическом окружении, и нет никакой границы с Европейским Союзом. Нет никого из христианских государств. Вот единственное христианское государство, с которым Армения граничит, это Грузия. И очень тоже хороший пример. Вот страна, которая много-много лет все отдала за то, чтобы стать частью европейской системы. И как только она начала защищать свои интересы, вот, смотрите, сейчас и безвиз отменяют, и все. Просто армяне не хотят учиться чужим ошибкам. Вот у них прям под боком пример. Вот страна, которую заставляют сейчас ввести санкции против Российской Федерации в обмен на безвизовый режим и другие плюшки. И Грузия всячески сопротивляется, хотя Грузию трудно назвать пророссийским государством. То, что Армения не видит в упор ситуацию с соседями, это, конечно же, очень печально. И Армении идти некуда. Понимаете, в чем дело? Никто Армении ничего не заменит. Есть только возможность серьезных потерь. Поэтому здесь вот даже у нас такой спокойный подход. Вводят по чуть-чуть, смотрят на реакцию. Нет, мы можем еще ввести. У вас не поменялись подходы. У нас же много на самом деле инструментов дальнейшего давления, да, тот же газ, это серьезнейшая проблема, и она даже не летом проявится сильно, а больше к зиме, когда нужен отопительный сезон и прочие вещи. Поэтому здесь давайте как бы все в кучу не сваливать. И ну и за счет чего сейчас живет Украина? Она живет только за счет каких-то подачек.
1: Ну, так и вынуждена это, полностью что мешает своим Армении, суверенитетом торговать. Что мешает Армении жить? Армения сильно меньше Украины, да, по числу людей и чему угодно. Что мешает Армении так жить? Что мешает Молдавии так жить? Что мешает всем так жить, кто будет против России?
9: Я свою позицию обозначил. Не хочу повторять ее.
1: Хорошо, а с нашей стороны, ну вот вы говорите, Армения не видит того, что происходит по соседству, не делает выводов, а мы со своей стороны какие выводы делаем вот относительно всего полминутки?
9: А мы почему должны делать выводы? Мы придерживаемся стратегического добрососедского подхода, поставляем льготные поставки энергоресурсов.
1: Они нас не любят все равно.
9: Ну, это проблемы того, кто не любит. Тут же вопрос не, совершенно в другом. Если не любит, если отворачивается, имея все то, что имеет.
1: Да. Станислав Причин был с нами на связи.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
11: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
12: В эфире передача «Здоровый разговор». С вами Анна Рябуха. Сегодня мы поговорим про новые методы лечения колоректального рака. Заменит ли робот хирурга и в чем его реальная польза? Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда технологии идут вперед искусственный интеллект, начинается роботизация производства, и в том числе это коснулось медицины. И сегодня мы поговорим о том, насколько это действительно полезно. И с нами сегодня в эфире человек, который, как никто другой, разбирается в данной тематике. Это директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, профессор, доктор медицинских наук Сеченовского университета Петр Владимирович Царьков. Здравствуйте, Петр Владимирович.
13: Здравствуйте.
12: Расскажите, пожалуйста, как и для чего разрабатывался робот для хирургии?
13: Первые демонстрации вот этой роботической системы я увидел на одной из конференций, когда делалась попытка ставить операционный стол в одном конце мира, а потом что-то демонстрировать на мышках, там, на собачках, на другом конце мира. Выглядело это экзотично, непонятно было, как мы будем к этому практически подходить. Но в последующем, когда появилась современная роботическая система, стало ясно, что это еще один и очень хороший инструмент для хирурга, который позволяет ему в большей степени контролировать ситуацию в операционном поле, чем это было прежде. Сначала ведь появилась малоинвазивная эндоскопическая хирургия, и она выполнялась прямыми инструментами, чем-то напоминающими вот палочки для еды у японцев или китайцев. И вот эти палочки прямые, они имеют ограниченную степень движения, свободу движений. И тем не менее, даже пользуясь этой ограниченной свободой движений, то преимущество не открывать живот, а работать на закрытой брюшной полости, оно сразу продемонстрировало свои преимущества. Ну, такие, например, как косметический эффект и быстрое восстановление после такого рода операции. Но вот этот недостаток инструментов, он нас чуть-чуть сдерживал.
12: Петр Владимирович, а может быть, вы вспомните или расскажете о каких-то частных случаях или ошибках, которые удалось избежать благодаря внедрению роботизированного оборудования?
13: Говоря, например, о колопроктологии, долгое время не было данных о том, что именно роботическая хирургия позволяет достичь каких-либо преимуществ для пациента. Много говорили о том, что это преимущество для хирурга. Я сижу, работаю, вот как сейчас мы с вами сидим за столом, да, и вот приблизительно так же происходит и операция. Я вижу 3D-изображение, у меня в руках джойстики, и я этими джойстиками в достаточно свободной такой манере я могу оперировать без традиционной хирургической напряженности, которая связана с положением стоя, с определенными изгибами тела, потому что мне надо заглянуть куда-то и так далее, и так далее. Все находится у меня на экране, я как будто посмотрю телевизор, и в то же время точность моих движений возрастает достаточно серьезно. Но мы все разные, во-первых, строение человеческого тела у всех разное, и не секрет, что приблизительно половина нашего населения — это мужчины. И у мужчин таз отличается от женского таза своей шириной и длиной. И в чем же преимущество было доказано? Было доказано в том, что когда мы удаляем прямую кишку, мы идем между стенками как раз прямой кишки и нервами, которые окружают эту стенку. Соответственно, когда вы видите все четко и у вас есть четкий план и главный инструмент, инструментальная возможность пройти по линии диссекции, которая представляет из себя всего лишь миллиметр. Обладая этим инструментом, оказалось, что частота осложнений, связанных с повреждением мочеполовой системы при роботической хирургии, существенным образом изменяется в лучшую сторону.
12: Петр Владимирович, расскажите, а насколько роботизированные технологии улучшают качество жизни пациента?
13: Ну вот у сохранения мочеполовой функции, мы уже сказали, она очень важна для нас. Но есть еще один такой нюанс. Робот позволяет выполнять органосохраняющие функции, например, сохранение функции заднего прохода и сохранение непрерывности кишечника у большего количества больных по сравнению, скажем, с той же лапароскопической или открытой технологией. И здесь в совокупности вот с системой сшивающих аппаратов, которые сейчас тоже претерпевает бурное такое развитие. Совсем недавно в нашей стране, впервые, кстати, в мире и в нашей клинике в том числе, мы провели первое исследование, было внедрено в нашу практику трехрядный сшивающий циркулярный аппарат. Это, скажем, тоже технология из будущего вдруг шагнула к нам на нашу российскую почву. Вообще в мире, потому что, я повторяю, мы были первой клиникой, которая испытывала этот аппарат. Робот, в частности, позволяет, вот когда мы шьем аппаратами, есть узкие места у этой технологии, и он позволяет эти узкие места ликвидировать. Там больше возможностей для манипуляции во время хирургического вмешательства.
12: Хотелось бы еще узнать, насколько широко сейчас распространение роботизированной хирургии в колопроктологии, и какое оно может быть в будущем?
13: Следует, наверное, констатировать пока еще не очень высокую распространенность такого рода операций. Если мы сегодня посмотрим на результаты, например, урологических операций, простатэктомия, резекция предстательной железы, это наиболее распространенные виды роботических операций во всем мире. Почему? Потому что там очень быстро была показана как раз вот это преимущество робота. Но вот по поводу прямой кишки долгое время не было таких данных. По поводу ободочной кишки этих данных нет совсем. Пока есть только преимущество для хирурга, вот роботизированной хирургии. Так вот, сегодня прямая кишка еще в большинстве своем оперируется лапароскопически и открыто в нашей стране. Робот не очень популярен, но благодаря появлению этих последних данных, я думаю, что будущее у него более чем радужное. И с развитием этой технологии сегодня у нас появилось множество роботических систем. То же самое было на заре лапароскопической хирургии. Все говорили, ой, это дорого. Сегодня это уже нормальная цена, и все с удовольствием ее используют в лечении колорадологических заболеваний.
12: Спасибо вам большое за интересную беседу. Мы желаем вам успехов в развитии вашего направления. Я напоминаю, что с нами был директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, профессор, доктор медицинских наук Сеченовского университета Петр Владимирович Царьков. Меня зовут Анна Рябуха. Это была передача «Здоровый разговор». Всего доброго.
2: «Здоровый разговор». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Просто космос.
14: Представьте себе, на невидимой Земле, обратной стороне Солнца, совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар – мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
2: Просто космос. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
15: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
16: ВСУ атаковали здание МЧС в Энергодаре. По официальным данным ведомства, атака произошла сегодня утром. В результате детонации дронов никто из сотрудников не пострадал. Накануне аналогичному удару подверглась 33-я пожарно-спасательная часть в соседнем прифронтовом городе Каменка-Днепровская. Там здание получило серьезные разрушения, а во дворе полностью сгорели две пожарные автоцистерны, грузовой и легковой автомобили.
2: Об авариях.
16: В Краснодарском крае возобновили работу Троицко-группового водопровода, который обеспечивает водой Новороссийск, Геленджик и Крымск. Об этом сообщили в региональном Кубань-водкомплексе. Кроме крупных городов, водопровод снабжает населенные пункты Троицкого, Молдаванского и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, а также ряд поселков Черноморского побережья. Подача воды была временно прекращена из-за аварии. Как сообщал муниципальный центр управления Крымского района, на водозаборе и одной из насосных станций произошло отключение электроснабжения. После восстановления внешнего питания специалисты возобновили работу оборудования.
2: О важном.
16: Член российского центра избиркома, наблюдавший за парламентскими выборами в Армении, сообщили, что нарушений было много. Об этом заявила председатель российского ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, большинство из них были принципиальными. Очередные выборы в парламент Армении прошли в воскресенье. Явка избирателей составила почти 59%.
2: О расследованиях.
16: В Стамбуле по делу о наркотиках задержана актриса из сериала «Великолепный век». Ночью рейды прошли сразу в нескольких районах города, кроме Берен-Саат. В рамках расследования дела об употреблении, хранении и распространении наркотиков среди представителей кино и шоу-бизнеса задержан 21 человек. Среди них певец Кенан Дагулу, актер Енис Арыкан, а также победительница конкурса красоты «Миссис Турция» Айше Хатун Анал. По информации Мильет, у всех задержанных взяли образцы крови и волос для проведения теста на наркотики. Крупные антинаркотические рейды проходят в Турции с октября прошлого года. Положительные результаты выявлены у 77% проверенных представителей шоу-бизнеса и актеров.
2: О валютах.
16: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
16: В Москве плюс 28, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Европа приехала. Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД. Лавров к ним не пойдет. Разговор будет с замом. Переговоры по российско-украинскому регулированию. Премьер Италии настаивает на определении единого представителя от Европы. И ставки льготы 2%. Как изменить семейную ипотеку уже с 1 июля. Об этих и других новостях. Далее в предстоящие полчаса. Послы Франции, Британии и Германии прибыли в МИД. Радости, хлеба, соли по этому поводу нет. Их припроводили непарадным входом к замглавы ведомства. Сергей Лавров накануне рассказал о просьбе послов Евротройки провести встречу с его замом. При этом он поинтересовался тем, ну так, воздух, но все-таки, как они собрались вести конструктивный диалог после всего того, как, что наговорили лидеры их стран. Речь идет просто об оскорбительных вещах про Россию.
17: Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил. То есть все три участника так называемой Евротройки уже имели возможность отличиться. И отличились. Со знаком минус, разумеется, но тем не менее. Вот сейчас я могу вам сказать, ну не секрет, наверное, мы все равно об этом сообщим. Послы этих стран, Британии, Франции, Германии, просятся на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ним, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать?
1: Вопрос риторический, согласитесь, но тем не менее вдруг почему-то они прибыли. Причем речь о том, что Лавров называет это Евротройкой, а вообще возня какая-то в Европе идет в более широком смысле. Прибыли просто представители трех государств, а возня-то идет относительно того, что они собрались определить какого-то единого кандидата на... например, премьер Италии Мелани настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах по российско-украинскому регулированию. Также выступил за установление диалога с Москвой. Ну и, собственно, разные кандидатуры даже у них были. Была и эта злобная Меркель. Но пока они что-то выбирают, резонно здесь наши задают вопрос, о чем говорить, собрались. Не ультиматум ли мы нам выдвигать. Кстати, по этому поводу есть такая реакция, комментарий, что ли, от Кирилла Дмитриева, главы РФПИ. Он говорит, что Россия приветствует изменение позиции Европы по урегулированию на Украине, напоминая нашу позицию о том, что она хорошо известна. И говорит, мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И Дмитриев надеется, что Европа станет более реалистичной. Ну да. А значит, одно из ключевых сказано им, помимо того, что встреча с Виткофом и, как его называют, Зятькофом, то есть Кушнером, должна состояться в июне, сказано вот что еще ключевое. Ключевое, что Россия и Германия, продолжает верить Дмитриев, могли бы сформировать мощную энергетическую силу. Комбинация из германских технологий и российских ресурсов была бы могущественная сила. Но как будто бы и не было последних десятилетий, и надежды все те же. С нами главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИДа России Антон Гришанов. Антон Александрович, здравствуйте.
18: Добрый день.
1: Прям ваш профиль, да, МИД, сейчас на Смоленской площади, насколько мы понимаем, в главном здании находятся вражеские нам вражеская нам троица. Обыскали ли их при входе, да, как вот, нет ли какой-нибудь гадости они, зачем они приехали? Или привезли скрученный ультиматум?
18: Мы вежливые люди, мы, послы, да. У них свой статус, так сказать, дипломатический особый, поэтому, разумеется, мы принимаем их со всем уважением к этому статусу, не к ним лично, но, собственно, к
1: тому. Но без хлеба с солью, правильно? Отделены.
18: Ну, разумеется, это нормальная работа, что министра мы всегда готовы выслушивать, если у кого-то есть те или иные мысли, которыми они хотят с нами поделиться, пожалуйста. Всегда готовы принять. Мы с террористом Бутаном, как вы знаете, взаимодействуем.
1: Экстремистом. Нет, не знаю, кстати.
18: С террористом, экстремистом, да. Но переговоры, которые шли на Ближнем Востоке, проходили с его участием. Но мы отталкиваемся от того, что дипломатия может идти параллельно с специальной военной операцией. И одно другому, в общем-то, не мешает. Если они готовы на какие-то уступки, мы примем эти уступки. Если не готовы, то мы продолжим ждать, пока они будут готовы на эти уступки. Вот такой вот постепенный, вялотекущий процесс.
1: А, ну, на секундочку, просто интересно, даже с точки зрения протокола, или они же трое, да, то есть это принято, как вот это с такой процедурной...
18: так можно, да, можно. Возможно, разные форматы, да. Они же провели там недавно саммит с участием Зеленского, вот это Евротройка, так называемая, Франция, Германия, Великобритания, с тремя самыми непопулярными в Европе политиками, двое из которых находятся на грани, так сказать, отставки, третий совершенно точно уйдет уже меньше, чем через год с поста. Поэтому, ну вот, они провели этот саммит, там приняли такую хамскую резолюцию, как бы в поддержку письма Зеленского. Ну вот, собственно, по итогам, видимо, послы хотят до нас что-то донести. Послы люди подневольные, поэтому придут то, что им поручили в их министерствах, они изложат, мы изложим нашу позицию, они передадут свои министерства. Если будет что-то конструктивное, то примем к сведению.
1: А, то есть это я передам мой король, да, там, ну, бесполезно.
18: Ну, разумеется, да, в этом суть посла. Бывают, конечно, послы тяжеловесные, но это совершенно не тот случай. Там в нашей истории бывали такие послы, и сейчас у нас многие послы наделены таким довольно самостоятельным особым статусом, но все равно все свои действия, все свои заявления, они координируют с центральным аппаратом Министерства иностранных дел. Тем более это касается стран Запада, где шаг вправо, шаг влево, расстрел, там отклониться в генеральной линии совершенно невозможно. И никакой способности проявить гибкость они не наделены, в принципе, как мы видели за последние годы. Но в любом случае, раз они проявили эту инициативу, опять же, мы не можем сказать, нет, знаете, мы не готовы вас слушать. Пусть приходят, для этого послы и нужны, иначе зачем, так сказать, сидеть, занимать такие красивые особняки в центре Москвы. Ну,
1: это хороший прием вопрос,
18: сейчас они не могут проводить.
1: Да, поднимайте,
18: поэтому...
1: хороший.
18: Поэтому пусть общаются со своими визави в министерствах иностранных дел, в профильных департаментах, с заместителем министра иностранных дел. Я так понимаю, это, наверное, Грушко должен будет их принять, Александр Викторович. Поэтому, собственно, придут, посмотрим, будут ли заявления какие-то. Я сомневаюсь, что они будут сделаны. Скорее всего, как сказал министр, ничего нового мы не услышим. Но всегда приятно удивляться, если появляется что-то новое и позитивное.
1: А, вот, кстати, интересно, Грушко, ну, наши такие мостовитые дипломаты, там и переводчик, наверное, не нужен, да?
18: Конечно, Александр Викторович, он блестящий профессионал, он же был послом в НАТО, и он курирует европейский трек, но у нас есть и другие замечательные заместители министра, Михаил Галузин, который курирует как раз урегулирование украинского конфликта, в том числе, может быть, с ним. Я так понимаю, официально это не комментировалось, поэтому я тоже не буду комментировать, делиться догадками, кто их может принимать, но это и не принципиально. Они, в принципе, конечно, они в постоянном режиме общаются с теми или иными представителями Министерства иностранных дел. В нормальной ситуации это общение может проходить хоть на еженедельной основе. Просто сейчас говорить не о чем.
1: Да. Да, вот в том-то и дело. И здесь вопрос, скажут ли нам о том, с чем они приезжали? Или мы... Это интересно же, да? Например, Украина такой... Как бы, что если они обо всем трубят, да? Мы говорим о том, что, если какие-то идут переговоры, они не всегда любят шум там и так далее. Вот в данном случае, можно ли это расценивать, их прибытие, как некий шаг к какому-то переговорному процессу? Могли ли они привести какую-то кандидатуру, передать, что, например, вот мы от трех государств предлагаем единую кандидатуру, вот уже на официальном уровне, да, передаем вот такую. И в этом случае нам расскажут или пока могут и не рассказать?
18: Я думаю, дипломатия, она подразумевает все-таки определенную тишину, такую деликатность. Если будет подобное предложение, то рассказывать нам не будут. Но вопросы остаются. То есть, как так? Есть Европейский Союз, есть НАТО. Согласовано ли это с руководством НАТО? Согласовано ли это, тем более, с руководством Европейского Союза? Мы слышали заявление руководителей Европейского Союза фон дер Ляйен и Каллас о том, что они продолжают и будут продолжать этот конфронтационный курс в отношении России, нацелен на то, чтобы навредить непосредственно гражданам России, о чем сказала фон дер Ляйен. И параллельно некая активность вот этой евротройки, то есть кого они представляют? Они представляют Мерца, которого собственная партия там уже пытается всеми силами сместить, найти альтернативу Стармера, который остается премьером, только потому что его главный оппонент не прошел еще в парламент, там скоро будут до выборы, когда он пройдет, скорее всего, его будут смещать. Там или Макрон, который не просто хромая утка, а утка там хромающая на все возможные лапы, крылья и так далее. Поэтому говорить о том, что в долгосрочной перспективе правительство этих стран могло что-то предложить, довольно сложно. Тем более, скоординировано ли это с Соединенными Штатами. У нас есть соответствующий процесс, есть договоренности Анкоридж и так далее. Вот, может быть, это будет началом некого изменения вектора, который приведет к тому, что дипломатии, у дипломатии появится шанс. Ведь даже вот Туб заговорил о том, что необходимо, оказывается, вести диалог с президентом Путиным. Он якобы давно это предлагал. Ну, то есть переобувается.
1: Ну, не об ультиматуме ли они говорят? Видно, что они во вкус вошли с дронами, с дальнобойными, со всем остальным. Да, что они могут предложить? Весь вопрос. И вот это странное заявление Дмитриева опять о союзе России и Германии, да, и Большой Европе от Лиссабона до Владивостока. Но там же видно, что по ту сторону уже другая песня пошла.
18: Ну, оно немножко выйдет из контекста. Дмитрий провел встречу с представителем АФД, альтернативы для Германии, и на основе этого сделал заявление. Мы смотрим в будущее, надеемся, что придут конструктивные люди со временем.
1: Спасибо большое, Антон Александрович. Да, Антон Гришанов был с нами на связи. Семейная ипотека изменится уже с 1 июля. Ставки льготы 2%. Об этом через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
19: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
22: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу. В 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, как изменится семейная ипотека с 1 июля, что на самом деле будет со ставками и льготами? Кстати, об этом на сайте kp.ru. Все знает спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракеляна. Елена, приветствуем, вам слово.
23: Да, приветствую. Во-первых, первое, что про семейную ипотеку с 1 июля стоит понимать, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. То есть подписанного документа, где бы говорилось, что условия, параметры будут вот точно такими, нет. Поэтому все, о чем мы говорим, и все, что активно обсуждается в соцсетях, это пока речь о дискуссиях. Но очевидно, что изменения действительно будут. Про это в том числе подтвердил на питерском форуме вице-премьер Марат Хуснуллин. Но тут, конечно, стоит отделить те вещи, которые в большом количестве обсуждаются и которые народ пугают, и то, что все-таки с наибольшей вероятностью может быть принято как рабочий вариант. К сожалению, довольно много слухов сейчас вокруг вот всего этого. И причина достаточно простая, потому что семейная ипотека – это главный сейчас двигатель продаж в новостройках, когда продажи падают.

0: прописки. И резко поднялись продажи по семейной ипотеке в Москве, потому что, ну, понятно, что там наш славный столичный город, там много кто хочет переехать и, соответственно, купить там квартиру, в том числе и по семейной ипотеке. Поэтому вот сейчас в том числе называют какие-то очень странные проценты увеличения по вот этой самой семейной ипотеке, о которых, в общем-то, даже не в как... То есть, что увеличится она прямо для всех, ставка, то есть такое даже официально, в принципе, не обсуждалось. О чем может действительно идти речь? То есть, понятно, и эксперты, и официальные товарищи это подтверждают, скорее всего, будет ставка по семейной ипотеке дифференцированной, об этом речь идет уже больше года, на этот счет были поручения от президента, от премьер-министра, но вопреки слухам, там речь идет о том, что для части семей ставка вырастет, для части снизится. Не идет речь о том, что она вырастет прям для всех, у кого нет там 3-4-5 детей. Угу. То есть вот наиболее обсуждаемый вариант, ну и он, как говорят, наиболее реальный, что он все-таки вот именно в таком виде это будет, для семьи с одним ребенком до 6 лет 10%, то есть сейчас это 6, с двумя детьми, вот эти самые, с двумя детьми иметь маленькими, да, то есть один из них до 6 лет, есть еще второй ребенок, 6%, и если рождается там третий и дальше, то ставка падает ниже вот нынешних 6%, ну, как правило, называется 4%. Но, опять же, еще раз повторюсь, это такая предварительная версия, то есть точно можно будет говорить о том, что вот ставки вот такие, когда мы увидим подписанные всеми документы, где будет прописано, что вот такие параметры. Кроме этого, что обсуждается? Про это говорил как раз Марат уснули на питерском форуме, поэтому это можно считать достаточно достоверной информацией. Обсуждается повышение потолка по семейной ипотеке. Сейчас это 9 миллионов для 12 миллионов для Москвы и Питера и 6 миллионов для остальных регионов. Понятно, что сейчас в крупных городах за 6 миллионов, ну, если говорить о семейной квартире, хотя бы трешке, там сложно найти такой вариант. И логично, что если у нас власти хотят, чтобы семьи покупали не студии в 18 квадратных метров и не однушки, то как-то надо потолок кредита повышать.
1: Полминутки.
0: Да. Потому что сейчас получается, что, значит, вот то, что сверх лимита, оно берется по рыночной ставке и резко вырастает ежемесячный платеж. И еще одно обсуждение, которое обсуждается, про которое тоже говорил Хуснуллин, дополнительные льготы для индивидуального жилищного строительства, в том числе для семей.
1: Да, Елена Ракелян, спецкор отдела экономики.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о разных способах покупки жилья. Как выбрать наиболее выгодный вариант? Для многих это главная сделка в жизни. Недвижимость стоит дорого. Накопить на нее полную сумму для многих невозможно. Приходится брать ипотеку. Платить за нее проценты банку, но при этом жить в собственном жилье. Это немного улучшает настроение. Но можно ли обойтись без ипотеки? В этом давайте сегодня и разберемся.

0: Конечно, самый очевидный вариант – накопить всю сумму самостоятельно. Но тут есть нюанс. Не всегда есть возможность накопить на большую и комфортную квартиру. Придется довольствоваться тем, на что хватит денег. А это может быть далеко не лучший вариант. Да и цены на недвижимость могут расти быстрее, чем ваши накопления. И все это время придется жить на съемной квартире. Еще один вариант – жилищно-строительный кооператив. Его суть в том, что вы вступаете в сообщество, которое строит несколько домов или какой-то жилой комплекс, вносите ежемесячные взносы, на эти деньги осуществляется стройка. По итогу вы получаете квартиру, обычно дешевле рыночной стоимости. Но риски здесь перекрывают плюсы. Дольщики таких же СК часто становились обманутыми, поэтому жилищных кооперативов сейчас практически нет. Либо под их прикрытием выступают откровенные мошенники, поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Наиболее популярный сейчас вариант – рассрочка. Клиентам предлагают не брать ипотеку, а вносить определенные суммы ежемесячно до сдачи дома в эксплуатацию. Допустим, пару лет. После этого нужно внести остаток суммы, например, продав старую квартиру. Или взять ипотеку. Во втором случае главный риск – процентный. Невозможно предсказать, какими будут ставки по ипотеке через год или два. Возможно, все. Если ставка останется высокой, банк не одобрит вам кредит на нужную сумму, квартира вернется застройщику, а часть уже вложенных денег вы потеряете. Еще одна схема, связанная с новостройками – это лизинг готовых квартир. Работает он так. Покупатель въезжает как арендатор, платит оговоренную сумму, а через 2-3 года выкупает жилье. Неважно, за наличные или с помощью кредита. При этом все время аренды квартира принадлежит застройщику, а право собственности переходит только после полной оплаты. Далее начинаются нюансы, которые должны быть прописаны в договоре. Нужен ли первый взнос, включается ли арендная плата в выкупные платежи, а если включается, то полностью или частично, фиксируется ли стоимость покупки квартиры в будущем, или она будет зависеть от переменных факторов. В общем, нюансов много, каждый нужно взвешивать и внимательно читать договор. Честно говоря, рассматривая разные варианты покупки жилья, так или иначе приходишь к ипотеке. Да, ставки пока высокие. В льготной ипотеке появилось больше ограничений. Но вместе со снижением инфляции и ключевой ставки будет падать и ставка по рыночной ипотеке. И этим нужно грамотно пользоваться, считают в ПСБ. Во-первых, постарайтесь накопить хороший первоначальный взнос. По сути, это станет тренировкой для ежемесячных платежей по ипотеке. Во-вторых, берите в кредит посильную сумму, чтобы платежи были вменяемыми. Если бы и превышали стоимость аренды такой же квартиры, то ненамного. В-третьих, обязательно оставьте финансовую подушку безопасности хотя бы на несколько месяцев спокойной жизни. Да, в случае форс-мажора можно взять ипотечные каникулы на полгода, но их дают лишь тем, у кого сильно просели доходы или возникли серьезные проблемы со здоровьем. Так что лучше подстраховаться самостоятельно. И, наконец, если будет такая возможность, отдавайте ипотеку быстрее. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонки Кипятки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На улице Угольной в Великих Луках начался ямочный ремонт дорожного покрытия. Он проводится по обращениям граждан, а также по результатам обследований состояния дорожного покрытия. Многие великолучане ждали капитального ремонта этой дороги, однако работы выполняются, исходя из имеющихся возможностей в рамках текущего содержания улично-дорожной сети. Это позволяет повысить безопасность дорожного движения и устранить наиболее проблемные участки. Соглашение об открытии еще 3 профильных кадетских классов Следственного комитета в образовательных организациях Псковской области подписал руководитель Следственного комитета Российской Федерации по региону Петр Крупеня. 2 из них начнут свою работу на базе школы номер 5 и лицея номер 10 в городе Великие Луки. Эта инициатива создаст в регионе эффективную систему поддержки школьников, стремящихся к государственной службе, и в будущем будет способствовать пополнению кадрового резерва для следственных органов. ЕГЭ по обществознанию и физике сдают выпускники в Псковской области сегодня, 11 июня. Эти предметы стали наиболее популярными при выборе ЕГЭ в 2026 году среди школьников региона. Более 47% 11-классников выбрали для сдачи обществознания. Физику сдают 22% школьников. На территории области организовано 39 пунктов проведения единого государственного экзамена в 11 классах.
1: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда» и Игорь Измайлов. Бензовозы не смогли приехать в Севастополь в среду 10 июня, из-за чего новая партия QR-кодов отсутствует, уведомил губернатор Развожаев. Новые партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти, написал он в телеграм-канале. Губернатор призвал жителей города не стоять в очередях на АЗС ТЭС 11 июня. Надо сказать, что проблема, в общем, возникла не сейчас, и в последнее время усложняется ситуация именно сложностями с подвозом бензина. Использовал сухопутный коридор в Крым, но он теперь под обстрелом американских дронов и дальнобойных ракет с искусственным зрением, которые выявляют сами бензовозы и любые автомобили, похожие на них, и жгут их прямо там на трассе. По Крымскому мосту грузовая техника идти не может. Ну, а что касается паромов, с паромами тоже проблема. Поэтому подвоз бензина в Севастополь постоянно подвергается атакам. И надо сказать, что вместе с этим противник продолжает бить по мостам на севере Крыма, на севере полуострова, соединяющих их с Большой землей. Но и вот смотрю телеграм-канал Александра Коца, Коц Ньюс. Киев продолжает попытки блокировать Крым. В ночь ВСУ снова ударили по мостам Херсонщины. Сальдо, кстати, практически каждое утро тоже докладывает об этих ударах. Так вот, по ситуации на четверг атаки пришлись по двум мостам через Северокрымский канал у Преображенки и у Мирного, по автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск и по мосту населенного пункта Ставки. Есть повреждения, конструкция обследует. Сроки восстановления обещают назвать позже. Но это часть объездного пути в случае полного выхода из строя Чангарского моста, по которому тоже бьют, по которому тоже лупят. И буквально накануне, в среду, 10 июня, пытались вынести мост из Генищенска на Арбатскую стрелку. Движение перекрывали, потом пустили реверсом по одной полосе. Об этом тоже сообщил губернатор Сальдо. Но надо сказать, что бьют, вот то слово систематически, которое действительно здесь применимо. По Чангару два удара за три дня. Параллельно атакуют пассажирские поезда, следующие в Крым. Но бензовозы, кадры сгоревших бензовозов на трассе Новороссия, федеральной трассе, их уже много, и, судя по всему, желающих рисковать уже тоже нет проезжать, потому что вот эти самые дроны американского производства, они летят, целенаправленно выискивая именно такого рода технику. Судя по всему, не только бензовозную, но и в целом военную технику, фуры, грузовики и даже небольшие пикапы, которые вот эта машина зрения, искусственный интеллект американский может счесть за что-то, что ему не нравится, тоже сожгут буханку, поэтому уже рекомендация не передвигаться. Александр Коц резонно говорит о том, что логистика Крым держится на трех китах: паромы, автомобильные, железнодорожные мосты, сухопутный коридор. Так вот, часть паромов выведена из строя, по мосту грузовикам нельзя еще с января. Коридор атакуют украинские дроны, бензовозы и фуры жгут регулярно. Одно за другое рвут нити, соединяющие полуостров с материком. Что станет следующим звеном в этой цепочке? Ответ напрашивается сам собой. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе Андрей Голодюк. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Ну, может, и добрые для Севастополя, или, да, вот что с бензином, вот эти кадры, да, очередей огромных на заправке. Какая ситуация, какие способы, можно ли как-то что-то сделать здесь?
7: Способы есть, бензин в регионе в наличии, конечно, его стало гораздо меньше, чем было ранее, логистические трудности, мы видим, да, новости с трассы, бензовозы горят. Но, тем не менее, ну, меры предпринимаются. Общественный транспорт и спецслужбы все городские запитаны бензином каждое утро. У них топливо в наличии, запас есть в регионе. Есть система сейчас новая по отпуску топлива через QR-коды для гражданского населения. Ну, тоже она, нужно понимать, как она действует. Есть дни, когда бензин есть, например, как сегодня часть заправок запитана, и там в свободном доступе есть бензин и дизтопливо. В другие дни поставок меньше, и специально реализуется система через QR-коды, чтобы систематизировать и улучшить доступ жителей к поставкам.
6: А кто эти QR-коды, по какому... Ну, мы знаем, да, что были сложности, и, видимо, решили с тем, чтобы не было, да, спекуляций и каких-то несправедливых методов, придумали QR-коды, но не очень понятно, пишут, что их раздают через Макс, которого у пользователей айфонов просто нет, да, или какая-то другая система уже подобрана?
7: Работает система выдачи QR-кодов через МАКС, там есть специальный чат, активируется бот, выскакивает форма, в которую вбивается номер автомобиля, СТС, фамилия, имя. И на следующий день, то есть в 10 часов вечера можно получить этот код, на следующий день с 9 утра по нему можно получить топливо и в течение 2 суток.
6: То есть у пользователя... Да, да.
7: Ага. При использовании кода, то есть если человек заправился, он аннулируется, и следующий такой код можно получить через 7 дней. Но опять же, акцентирую внимание, на части заправок топливо периодически бывает в свободном доступе, как сегодня.
6: А, без кодов, да? Но пользователи айфонов, получается, вообще не имеют возможности заправиться? Или
7: насколько
6: вот
7: я знаю, пользователи айфонов нашли выход, как-то получают нашли, коды. Да.
6: Это очень странно, что им надо искать выход. Понятно. А в, ну, кроме ситуации с бензином, какие-то, может, еще сложности или как-то адаптировались, к сожалению, просто
7: конечно,
6: видим, каждый день бьют, да, или как минимум сирены, да, или попытки.
7: Да. Обстановка напряженная, каждую ночь у нас тревога, обстрелы, сегодня тоже очень жестко было, достаточно сбивать беспилотники. Ну вот был ажиотаж, и в сети были кадры, кстати, распространяемые часто украинского направления, различные каналы, о том, что нет якобы сахара, там гречки и муки, все это в наличии, в большом количестве, просто есть часть населения, которая переживает всегда, и на всякий случай подкупает запасы. Продукты в полном наличии, то есть только с бензином такая вот логистическая трудность.
6: А продовольствие все как обычно, да, здесь?
7: Да, в избытке идеально. Даже клубника свежая вся есть.
6: Да, клубника. А, Андрей, при выезде из Севастополя формально разные регионы, да, Крым, понятно, так, если поехать, тоже сложности там в какой-нибудь Ялте соседней заправиться можно, или, в принципе, это по полуострову вот день на день не приходится?
7: По полуострову система, даже ситуация лучше, потому что бензовозом ближе, получается, ехать в Севастополь, он на отдалении части Крыма, в такой тупиковой зоне. То есть в Симферополе вчера, позавчера продажа топлива была в свободном режиме. Симферопольцы даже не в курсе всех наших проблем.
6: А, вот так.
7: Ну и в других городах тоже. То есть Керчь, Феодосия, ситуация там лучше.
6: То есть, в принципе, съездить, заправиться сложно, но можно, да, там что-то поискать за пределами
7: Севастополя. Опять же, если выезжать из Севастополя, например, в Симферополь, Бахчисарай, там тоже будут очереди, соответственно. Есть часть людей, которые выезжают в Краснодарский край, было замечено, что на некоторых заправках, которые ближе к мосту, уже даже там есть очереди на покупку топлива. Люди заправляют полный бак и еще с собой пару канистр заправляют и приезжают обратно.
6: Да, спасибо большое, Андрей. Корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе Андрей Голодюк был с нами на связи. Ну вот систематические попытки заблокировать по бензину. Мы помним, как Киев и без воды пытался оставить Крым. Вот что-то такое не дает им покоя, но вот перебои с топливом пока вот так.
8: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. На любой приличной автомойке вам, кроме мытья машины, обязательно предложат пропылесосить салон, покроют специальным составом резину, сделают химчистку, отполируют царапины. Но вот про руль вряд ли вспомнят. А между тем, руль без всяких оговорок является самым грязным элементом салона. И с этим надо что-то делать. Руль мы трогаем исключительно руками, так что основная масса грязи на нем – жир. Туда же летит грязь из открытых окон, пыль, а порой и пепел. Этот коктейль накапливается на поверхности и однажды приводит к весьма плачевным, тактильно неприятным последствиям. Нужны банные процедуры. Наша задача – убрать жир. Так что многочисленные составы для мытья посуды из хозяйственного магазина для этой задачи подойдут как нельзя лучше. Далее берем ведро воды и обыкновенную ветошь. Ну а дальше магия ручного труда. Электроники в руле немного, но кое-что все же есть. Первым на ум приходят клавиши, потом подушка безопасности, а следом улитка проводки. Так что заливать баранку водой не стоит, как и торопиться. Разводим моющее средство в воде до появления пены. Накладываем последнюю обильно и даем время подействовать. Пена довольно оперативно начинает вытягивать из пор грязь и жир. А от увиденного становится дурно. В худших кошмарах сложно представить, что каждый день приходилось трогать такой сгусток, кажется, состоящий исключительно из омерзительной субстанции. Убирая результат и несколько раз повторяя процедуру, вытираем все насухо тряпкой. И надо помнить, что натирание рулевого колеса влажной салфеткой – посредственное занятие, быстро приводящее к истиранию покрытия. Тоже можно заявить и о всяких губках и полиролях. Чрезмерное увлечение современными и новомодными составами ни к чему хорошему не приведет. Ценители разных очистителей и мощных средств, а также любители спиртового очистителя рук, быстро вынуждены будут искать кожаных дел мастера, способного вернуть обивке руля пристойное и приятное на ощупь состояние. Единственное состояние, в котором должно находиться рулевое колесо, это исправность и чистота. А для этого нужно всего лишь во время еженедельной мойки протирать баранку влажной тряпкой, чуть смоченной моющим средством. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
8: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
11: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы: 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
14: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
15: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов. От проблем с ЖКТ до отека квинки. И есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
14: А какие еще возможности лечения существуют?
15: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
14: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
15: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
14: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
15: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
14: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
15: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
14: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
15: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
14: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
15: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
14: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
15: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
14: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
15: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
14: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
16: Реклама. Комсомольская
17: правда. Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
21: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О важном.
23: Россия уже получает первые отклики от стран Персидского залива на обновленную концепцию по установлению стабильного мира в регионе путем единства, а не противопоставления арабов и иранцев. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с министром иностранных дел Бахрейна Абдель-Латифом бен Рашедом Аз-Зейни. Лавров обратил внимание, что Россия уже не первый год выступает за встречу лидеров арабских стран и Ирана для выработки концепции безопасности в зоне Персидского залива при поддержке внешних игроков.
16: О банках.
23: Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны. Подробности в следующих выпусках.
16: О болезнях.
23: Число случаев заболевания Эболой в Демократической Республике Конго превысило 600. По данным Минздрава, зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заражения и 127 смертей. Наиболее сложная ситуация складывается в провинции Итури. Медики отслеживают контакты более 5500 человек, однако связаться удалось лишь с половиной из них. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что этот показатель нужно довести до 95%. Ситуацию осложняют вооруженный конфликт в регионе и недоверие местных жителей к медикам.
16: О животных.
23: Питомцы есть почти у 70% россиян, выяснили социологи. Кошек выбрали 53%, опрошенных собак – 30%. Также респонденты отмечали, что у них дома живут рыбки, хомячки, кролики, черепахи, попугаи, морские свинки и другие любимцы. Горожане выбирают питомцев из-за преодоления цифрового одиночества, когда общение все чаще уходит в экраны. Кроме того, домашний питомец дает пропуск в док-парки и чаты, где можно найти новых друзей. 21% покупает животных в зоомагазинах и у заводчиков, 20% подбирают животных на улице. Чаще других становятся спасателями жители старше 60 лет. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом» и мой гость Ирина. Ирина, здравствуй.
18: Здравствуйте.
3: Расскажи, пожалуйста, о чем ты хотела сегодня поговорить?
18: Я бы хотела поговорить про такую тему, как панические атаки. У меня присутствуют, да, как бы, как я думаю, да, как бы эти моменты. И я бы хотела, наверное, знать, да, что делать. Потому что в моменте, когда это происходит, тебе очень тяжело собраться и что-то вообще понять, что происходит и как с этим бороться.
3: Понимаю тебя, да. Панические атаки, они в моменте вообще очень плохо поддаются корректировке. Поэтому я всегда рекомендую своим клиентам нарабатывать заранее техники, которые помогут с этой атакой справиться в моменте. То есть, если ты ничего не делал, а где-то когда-то прочитал, что нужно делать, то подсознание твое не выдаст эту информацию, этот секрет будет хранить до последнего. А вот если ты заранее практиковался и заранее себе создавал эту базу, то обязательно в момент начала панической атаки память тебе подскажет хотя бы 1-2 способа, что делать в этой ситуации. Что такое паническая атака? Расскажи мне, пожалуйста, в твоем случае, как это проявлялось?
18: Ну, у меня проявлялось это всегда ночью проявляется. Ну, как правило, я просыпаюсь с учащенным, очень учащенным сердцебиением, вся в холодном поту, и, ну, просто, да, какая-то тревога прям невероятных размеров, и ты ее еще все больше, больше, больше, больше разгоняешь просто до уровня вселенского масштаба. Иногда это короткая паническая атака, иногда по 2 часа тебе потом не уснуть, ну, в общем, всегда по-разному.
3: И ты не знаешь, с чего это началось, то есть ты уже проснулась в эпицентре?
18: И всегда разная причина, то есть, ну, как в процессе я потом анализирую, да, например, сейчас я про это, да, как бы вот у меня началось, и я как бы какую-то ситуацию в моменте, когда у меня паническая атака, я ее разгоняю просто, и ситуация может быть не серьезная, действительно, как бы когда я успокоюсь, да, потом утром там проснусь, я подумаю вообще в целом как бы зачем это все было.
3: Ага, услышала тебя. Смотри, тут самое главное научиться останавливать бег мыслей. То есть разгоняюсь. Что такое разгоняюсь? Я, значит, начинаю думать и придумывать, и надумывать самые плохие ситуации. Был у меня знакомый, который говорил, я специально каждую ночь продумываю все варианты плохого развития событий для того, чтобы быть готовым. Спойлер, готов он не был. Сколько бы ты ни продумывала эти варианты, готовность не повышается, к сожалению. Это не та история, когда ты обучаешься чему-то. Обучаться можно заранее. Значит, берем любую технику работы с тревогой, которая тебе нравится. Квадратное дыхание, прогрессивно-мышечная релаксация. Это такая техника, направленная на напряжение всех мышц и расслабление. Есть много видео в интернете. Берешь любое, которое тебе нравится, нарабатываешь заранее. То есть ты заранее уже делала эту технику, как ты говорила пораньше, 21 день, 30 дней, 40 дней, 50 дней. Прямо на постоянной основе. То есть ты постоянно каждый день делала эту технику, и от этого ты уже привыкла к тому, что ты ее делаешь. Она прям стала частью твоей жизни. Тут у нас незримо присутствует третий участник, замечательная собака породы Кинг Чарльз Спаниель, да, если я не ошибаюсь, которая похрюкивает. Это ее хрюканье. Вы слушаете, это не я хрюкаю, если что. Так вот, ты нарабатываешь на ежедневной основе это. Твоя задача создать себе базу, платформу. И когда ты ночью проснулась в таком состоянии, я бы, конечно, вообще с этим сходила бы к врачу, потому что возможно, что если ты уже просыпаешься с учащенным сердцебиением или с чем-то, у тебя какие-то скачки сахара ночью могут быть во сне. Может быть, какое-то там сердце, сбой ритма. Может быть, там апноэ, еще что-то. что-то. То есть тело не просто так может генерировать тревогу. Как всегда, в любой ситуации, в первую очередь, мы обращаемся к медикам, которые скажут нам: нет, с тобой все в порядке. Вот когда медик тебе сказал, с тобой все в порядке, или там назначил тебе какое-то лечение, тогда уже ты идешь к психологу для того, чтобы решать психологическую историю эту и успокаивать себя в моменте, устранить факт того, что это может быть какое-то физиологическое нарушение. Потому что сколько бы ты ни работала с психикой, физиологическое нарушение будет трудно устранить. Это будет много времени. Лекарства лучше принимать вовремя. Вот. И вот ты наработала эту технику. Например, техника квадратного дыхания. Например, прогрессивно-мышечная релаксация. Например, возвращение в тело, когда ты сканируешь свое тело. Вечером, кстати, эта техника очень хорошо помогает погружаться в сон. Она поможет и при ночном пробуждении. Когда ты сканируешь свое тело от пальчиков ног до макушки, проверяя в каждом сантиметре уровень расслабления. И если там напряжение, даешь команду расслабиться, расслабиться, расслабиться. Каждый раз ты сканируешь свое тело. Что с телом? Что сейчас происходит? Расслабиться, расслабиться. Даешь эту команду. Для этого то же самое. Ты заранее уже наработала. То есть ты каждый день выделяешь себе 30 минут, в течение которых ты занимаешься своим психическим здоровьем. Ты отработала в эти 30 минут технику квадратного дыхания. Ты поизучала еще раз прогрессивно-мышечную релаксацию. Я, например, у тебя это может быть свой список. Ты вернулась в тело. Ты вспомнила про технику 5 предметов, когда мы там считаем 5 предметов или вспоминаем 5 событий дня прошедшего, да, хороших. Хочу вспомнить 5 хороших событий прошедшего дня. И когда ты начинаешь улыбаться, вспоминая, как весело играли ребята с собакой, тревога отступает. Когда ты возвращаешься в реальность, тревога отступает. Ночью то же самое. Вот ты проснулась. Первая твоя задача – остановить эту мысль. Эта тревожная мысль начинается с фразы «А что если?». А что если? А что если все будет хорошо? А что если все наладится? А что если все будет прекрасно и я справлюсь со всем? А что если наоборот там муж не потеряет в деньгах, а наоборот заработает в 2 раза больше? Что я тогда буду делать с этой кучей денег? Подумай об этом. Менять свою мысль, останавливать ее прям волевым усилием. Потом возвращаешься в тело, дышишь, контролируешь. Как вариант, мне, например, очень, это мне лично, очень заходит чтение мантры. Например, мантра кундалини-йоги, любая совершенно, которая тебе заходит. Если у тебя какие-то другие там взгляды религиозные, люди читают молитвы, да? Твоя задача — заполнить мозг. Может быть, какая-то аффирмация, которой ты заполнишь мозг. В моем мире все прекрасно, цельно, совершенно. И ты повторяешь это бесконечно мысленно. Как только приходит тревожная мысль, ты стоп-стоп-стоп, отойди. И ты опять: в моем мире все прекрасно, цельно, совершенно. Любой свой вариант ты выбираешь, который тебе лично помогает. Помогает отключиться от тревожащих мыслей. Варианты, по которым мы можем тревожиться, будут всегда. Я обращала внимание, что люди, у которых размеренная, спокойная жизнь, у которых какие-то там налаженные процессы, стабильные источники дохода, все, тревожатся ничуть не меньше тех, у которых каждый день взрываются бомбы. Вот уровень тревоги практически тот же самый. Было бы желание, о чем тревожиться, мы найдем.
18: Это точно.
3: Да, и здесь тогда попробовать сосредоточиться на том хорошем, что уже было. Но у меня же было хорошее. Да, у меня был печальный жизненный опыт, когда там со мной происходили какие-то неприятные вещи. И он вызывает тревогу, потому что если я еще не до конца проработала все свои личные детские какие-то истории, то они обязательно будут вызывать у меня какие-то негативные воспоминания и негативное предчувствие, когда я жду плохого. Угу. Мы же не ждем хорошего почему-то, к сожалению. Если бы мы ждали только хорошего, то он немножко иначе все было. Сейчас короткая реклама на радио Луки FM, но не переключайтесь, после нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Ириной.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
9: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
24: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу. В 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
27: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
3: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Ирина, и мы говорим про панические атаки. Любая паническая атака – это следствие, и важно устранить причину. Потому что причина может быть, например, в какой-то твоей детской истории. Идешь к психологу, копаетесь, выискиваете эту историю, когда, например, ночью ты проснулась и что-то произошло. Вот если ты просыпаешься ночью, то высока вероятность, что в детстве ты проснулась ночью и что-то страшное произошло. Бог его знает. Там вообще множество историй. Я сразу вспомнила десяток. Одна другой страшнее. И ничего хорошего там не было. Ну, не было там тортика со свечами праздничного с днем рождения. Там было всегда что-то другое. Значит, идешь и прорабатываешь эту историю, признавая, что ее влияние на твою жизнь конечно. Все закончилось. Я справилась, я выросла. Да, есть маленькая я, которая боится. И тогда ты, когда ночью проснулась, берешь эту маленькую я, любую фигурку, вот у меня замечательный карандаш, который кто-то погрыз, берешь и признаешь, что вот это маленькая я, которая сейчас очень боится. Я же взрослая, понимаю, что я лежу в своей постели, что дома тихо, что я в безопасности. А вот она маленькая, она еще боится. Ей пока еще очень-очень страшно. И тогда что я буду с этим делать? Я ее поддержу, правда? Я ей скажу, мы справились, уже все прошло. Да, тогда тебе было безумно страшно. Да, тогда, когда пьяный папа пришел ночью домой, там, бил маму, или там родители ругались за стенкой, или соседи даже ругались, или на улице случился пожар, или еще что-то. Было безумно страшно. Но сейчас этого нету. Я с тобой, все хорошо, я тебя люблю. То, что ты боишься, это нормально. Все боятся. Я знаю, как с этим справиться. Начинаешь тихонько дышать, успокаивая свою маленькую эту детскую часть, укачивая мысленно ее. Можешь вспомнить какую-то песенку, которая тебя успокаивает, и мысленно ей спеть. Ну, если ты одна дома, ты можешь петь и вслух. Но если ты всей семьей, то тут как-то будет странно. Мама запела ночью. Тревога будет уже у детей, панические атаки.
18: Это да.
3: Ирина, мне удалось ответить на твой вопрос. Какие вопросы возникли в процессе?
18: Нет, ну, в целом, как бы, ты очень подробно описала, да, и действия, и в целом, да, как бы, причину, от чего это может возникать. И, кстати, да, то, что ты говорила ранее про то, что может быть связано там с какими-то медицинскими вопросами, в моменте может быть такое, что я часто, да, просыпаюсь от того, что я до вселенского масштаба развила, да, какой-то симптом, да, то есть у меня что-то заболело, и я там уже как бы копаюсь. Может быть, как бы так организм сигнализирует как раз-таки, что угу, надо как бы провериться, да, сходить. Может быть, и этот момент присутствует, поэтому...
3: Да, когда мы боимся чего-то, угу, организм будет бояться вместе с нами. Угу. И иногда можно провериться. Угу. Не всегда, угу, не каждый, угу, раз, когда тревога придумалась, вспоминаем тех студентов-медиков, которые прочитали, да, медицинский, да, справочник, да, и нашли у себя симптомы всех болезней, угу, кроме родовой горячки. Да и то только потому, что они были мужчины. Мы найдем у себя все болезни. Если это действительно есть какие-то предпосылки, какие-то симптомы, мы идем к врачу, угу, и проверяем эту, угу, историю. А если нам кажется, мы себя спрашиваем, это реальный симптом или кажущийся? Я могу с ним справиться самостоятельно или мне нужна помощь? И тогда мы решаем по ходу дела, идем к врачу, либо не идем к врачу. Ипохондрики — это люди, которые боятся все время, что с ними что-то произойдет, угу, что с ними что-то

0: прямо сейчас ночью делать? Я могу прямо сейчас кому-то позвонить врачу этому? Нет, в 3 часа ночи, пожалуй, он мне не ответит. Значит, до утра откладываем и снова возвращаемся вот в те моменты. Дышим, возвращаемся в тело, успокаиваем себя. Если нужно, делаем прогрессивно-мышечную релаксацию. Любые упражнения, которые тебе заходят. Литературы по этой теме масса. Просто вот берешь любую книгу, которая тебе заходит, и читаешь. В принципе, там будут всегда одни и те же приемы с какими-то маленькими вариациями, но они все направлены на одно и то же. Стабилизировать дыхание, чтобы оно замедлилось. Угу. От того, что у тебя замедляется дыхание, умедляется, новое слово, замедляется сердцебиение. Сердце получает команду, что мы никуда не спешим, ничего не происходит, бежать не надо. Соответственно, выделяются другие гормоны всеми органами, которые тоже получили от сердца команду. Ребят, все нормально, отбой воздушной тревоги, все спим. И перестают выделять в тело гормоны стресса, наш любимый кортизол, от которого мы потом отекли утром, здравствуйте. Uh-huh. Вот, адреналин и все другие гормоны, которые помогли бы нам в том случае, если бы нам надо было бежать. Они нам, безусловно, были бы нужны. Но сейчас нам бежать не надо, и наша задача – дать телу об этом информацию. Мы никуда не бежим. Нам бежать никуда не надо. Значит, что мы делаем, когда мы не бежим? Мы дышим медленней, мы дышим спокойней, мы распрямляем плечи, чтобы у нас не было зажатости, мы расслабляемся, потому что тело расслаблено должно быть в постели, да? Мы максимально хотя бы отпускаем нижнюю челюсть. Вот попробуй прямо сейчас отпустить напряжение в нижней челюсти настолько, чтобы рот как будто бы приоткрылся даже по максимуму. Тяжело, да. Но когда тебе это удастся, у тебя тело расслабится. Мы когда напрягаемся, мы сжимаем челюсть. А когда мы расслабляемся, даже искусственно, даже давая команду челюсти расслабиться, даже просто помассировав вот основание этой челюсти, у тебя челюсть отпускается, и все тело расслабляется. Вот наш организм очень чуткий, и в нем все очень сильно взаимосвязано. Я люблю еще мудрые из той же йоги, да, когда ты перебираешь пальцами, таким образом ты себя сосредотачиваешь в моменте. Я здесь, вот, вот мои пальчики, они работают, мы все можем, у нас все в порядке. Можно учиться разговаривать со своим телом, и ночь — это самое подходящее для этого время. Если уж ты все равно не спишь, займись чем-нибудь полезным. Значит, положила руку туда, где болит. Что с тобой происходит? Положила руку в другое место. А здесь что происходит? Тело, чем я могу тебе помочь? Тело, что я могу для тебя сделать? Тело, чего ты хочешь? Возможно, ты проснулась, потому что ты пить захотела. Твоему телу экстренно нужен стакан воды. И ты идешь очень медленно, выпиваешь этот стакан воды. Я знаю, девушки некоторые производят над собой издевательства. Там с 7 вечера я не пью, потому что иначе я отеку. И понятно, что ночью она проснется, потому что тело хочет воды. И здесь... Пошла, медленно выпила этот стаканчик воды, давая телу команду: прими это во благо, пусть все будет хорошо. Возвращаясь в этот момент, как тихо, послушай, как тихо, слышишь? Почувствуй, как спокойно. Все спят, у всех все хорошо, и у меня все хорошо. Возвращаешься к своей маленькой, берешь ее в руку, заботишься о ней, даешь ей поддержку и потихоньку вместе с ней засыпаешь. Сосредотачиваясь на одной какой-то позитивной мысли. Берешь эту мантру, аффирмацию, что угодно, вот что тебе заходит, и крутишь в голове бесконечно одно и то же. И тогда вот это все успокаивается, укладывается. Угу. Она все контролирует, все в порядке, тело может отдохнуть. Как ты сейчас себя чувствуешь, Ирина?
1: Хорошо, даже немножко удалось расслабиться. Такая благоприятная обстановка.
0: Еще какие-то вопросы остались?
1: Нет, благодарю.
0: Очень круто. Ты подняла очень важную тему, которую прям, ну, стоило поднять, потому что действительно сейчас очень трудно, потому что действительно сейчас атмосфера очень накаленная. И если это не контролировать, если не помогать себе справляться с теми же паническими атаками, да, то мы можем улететь.

0: куда-нибудь очень далеко. Контролируем, возвращаемся в этот момент, наблюдаем за собой, находимся в гармонии со своими чувствами, что со мной, что я сейчас чувствую, что со мной происходит. И если все время себя об этом спрашивать, в итоге ты научишься слышать себя заранее, до того, как паника настала. А еще в тот момент, когда ты гуглишь симптомы какого-нибудь заболевания и останавливать себя там, так, стоп. Для этого есть медики. Обращусь-ка я к ним. Ирина, благодарю за такой увлекательный диалог. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Ирина. И сегодня мы говорили про панические атаки. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в телеграм-канале или в канале в Макс, радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте, радио Луки ФМ. А мы с вами прощаемся, до скорых встреч.
1: Благодарю, было очень интересно. Всего доброго.
2: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
4: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
6: В Севастополе зафиксировали 5 пожаров из-за падения обломков беспилотников во время массированной ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, за ночь над городом сбили 33 украинских дрона. Пострадала женщина. Кроме того, установлены точечные повреждения в 8 многоквартирных домах. Люди сообщают о разбитых окнах и повреждениях балконов.
2: О Ближнем Востоке.
6: Иран закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов после возобновления ударов Соединенных Штатов по территории Исламской Республики. Это заявление сделало военное командование страны. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. Центральное командование вооруженных сил США ранее объявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Атака продолжалась около 4 часов.
2: О судебных делах.
6: Следователи Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении подростка-иностранца, напавшего на частный дом в Подмосковье. 16-летний молодой человек из Таджикистана подозревается в нападении с ножом на 2 человек в Наро-Фоминске. По предварительным данным, он не был с ними ранее знаком, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали иностранца, который одного человека убил, а второго ранил. Звезду великолепного века Берен Саад, которая играла Кёсэм Султан, задержали по делу о наркотиках. Полиция Стамбула провела очередной антитеррористический рейд. Задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики. Еще 3 находятся в розыске. Генпрокурор Стамбула сообщил, что в рамках расследования задержаны уже всего более 250 человек. Результаты тестов на употребление запрещенных веществ, с его слов, оказались положительными у 77% проверенных турецких знаменитостей. Рейды продолжаются.
2: О погоде.
6: Сильную жару, царящую в московском регионе с минувшего воскресенья, собьет холодный атмосферный фронт, который в предстоящую субботу будет пересекать центральную Россию. Это сообщили в гидрометцентре. На территории столицы и Подмосковья днем в субботу ожидается гроза с ливнем, а также местами град и вероятное усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. В начале новой недели возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +20, +25. Между тем, столичной жаре пока не удалось побить ни одного суточного рекорда температуры, которые на этой неделе принадлежат 1948 и 98 годам. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро стоит 83 рубля 8 копеек, курс юаня 10 рублей 58 копеек. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-20121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Снова программа на большом воздушном шаре, потому что сегодня четверг и 14 дней до встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Ровно 2 недели. 11 числа она стартует, ну а 12 будут уже яркие разные события. 11 все-таки день старта, такой более-менее просто календарный. Вот такие лирические отступления о встрече воздухоплавателей в Великих Луках будут у нас все чаще и больше. Но сегодня в студии, как всегда, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании Дмитрий Иванов. И нам есть о чем поговорить, потому что стартовал спортивный сезон в российском воздухоплавательном спорте, а мы как столица этого самого воздухоплавательного спорта неминуемо должны о нем рассказывать, делиться и показывать, если получается, но на волнах радио все-таки больше говорить и больше рассказывать. Помним мы, что несколько месяцев назад, хотелось мне сказать месяц уже назад, всего лишь-то быстро так летит время, по ощущениям гораздо больше, состоялся Кубок Псковской области по воздухоплавательному спорту и открытый чемпионат нашего города. Это было в конце апреля, вот уже конец мая, и за это время от маленьких муниципальных и областных соревнований мы перешли на всероссийский уровень. На прошлой неделе в Новгородской области, в прекрасной Старой Руси, стартовал и успел уже завершиться 9-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин. Удивительное мероприятие получилось, удивительное и с точки зрения места его проведения. Старая Русса давненько-давненько не видела аэростаты. В свое время там активно проходил фестиваль памяти Михаила Поморцева. Однако со временем все-таки немножечко эта история угасла. Полеты массовые там проводиться перестали. Но в этом году, благодаря деятельности Новгородской областной федерации воздухоплавательного спорта, усилиями Марины Федорова, Александра Федорова, снова вернулось туда воздухоплавание достаточно спонтанно с точки зрения организации. В прошлом году об этом еще не думали, но так получилось, что в начале этого у нас оказался пробел во всероссийском календарном плане с точки зрения женских чемпионатов России, и новгородские воздухоплаватели, в частности, просто неминуемо пробивная, неминуемо крутая Марина Федорова взялась за дело и сказала, что мы проведем это мероприятие, и у нее это действительно получилось. Чемпионат России среди женщин прошел в Старой Руси, и можем отметить, что в очередной раз количество участников там соответствовало всем нормам, постепенно растет, и радует, что такие соревнования появляются. Если, опять-таки, отдалиться и уйти в некоторую лирику, то можно сказать о том, что впервые за долгие годы этот чемпионат не был сопряжен с каким-то другим крупным соревнованием, ну или не крупным, а соревнованием, в котором участвуют другие пилоты, кроме девушек. Так было в Клину несколько лет подряд, 3 года проходил фестиваль «Небо на ладони», в нем участвовали и женщины, соревнуясь за звание чемпионки России, ну и также пилоты-мужчины, которые соревновались в зачете чемпионата Московской области. Большое количество аэростатов, порядка 20 там присутствовало, 16-20, но тем не менее все полеты проводились совместно, какие-то дружеские взаимоотношения, рабочие взаимоотношения, клубные взаимоотношения порой проявляли себя, и девушки, да, работали в том числе в связках где-то с пилотами-мужчинами, что с точки зрения спорта, наверное, придавало некоторую такую окраску. Это не умаляя заслуг девушек-чемпионок тех лет, но тем не менее именно как женский чемпионат России расценивать это немножечко было нельзя, это просто отдельный зачет внутри большого какого-то другого мероприятия. В этом же году в Старой Руси был именно женский чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Собрались 11 прекрасных представительниц прекрасного пола, и все они соревновались именно друг с другом. Эти замечательные фотоснимки после полетов или после выезда на полевой брифинг и отмены полета прямо там в поле, ну, видно все, девочки, это уже замечательно, это здорово, это классно, и что примечательно, получается, что именно женщины открыли большой всероссийский воздухоплавательный спортивный сезон, у них получается и чуть-чуть больше опыта, чуть-чуть больше вкатки в этот самый сезон, они в большем тонусе с точки зрения спорта будут. Почему я говорю это так «будут»? Потому что в второй части программы мы уже и проанонсируем то, что стартует сегодня, потому что никуда не стоит воздухоплавание, и не только Великие Луки проводят большие соревнования. Ну да ладно, вот такие огрехи, вот такие осколки всяких впечатлений, осколки всяких мыслей по поводу чемпионата. Чемпионат получился именно женским, и это замечательно, потому что девушки между собой, каждая она соревнуется с собой в первую очередь, потому что воздухоплавание, оно таково. Примечательно и то, что судьей, главным судьей этих соревнований стала Евгения Жохова из Рязани, Рязанской области, потому что впервые девушка возглавила всероссийские соревнования на территории нашей страны в качестве спортивного директора впервые за 25, по-моему, лет. 25, да, действительно. И если мы говорим именно об официальных соревнованиях, включенных в наши календарные планы, то это действительно впервые. Но ради исторической справки отметим, что Великие Луки уже этот путь проходили. Правда, тогда у нас была международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. В 2001 году британка Элисон Одел возглавила нашу встречу, но с точки зрения нормативов нынешних и тогдашних нельзя сказать, что чемпионат России, какая-то другая субстанция всероссийского характера с точки зрения соревнований, может быть возглавлена зарубежным судьей, поэтому все-таки всероссийские соревнования впервые возглавила девушка, это Евгения Жохова, и это на чемпионате России среди женщин. Вот так много всяких разных совпадений, вот так много разной статистики, но, тем не менее, приятный пунктик для истории, который мы тоже отмечаем. Что касается самих соревнований, старая Русса решила традиции воздухоплавательного спорта поддержать. Традиционные истории про то, что вот шары приехали, погода испортилась, абсолютно были уместны. Из 5 полетов, которые были заявлены, пришлось прибегать к помощи 6-го резервного, и только-только 3 полета удалось выполнить, подняться в небо. Также сказывается и то, что с навигацией в небе проблемы, электронной навигации, GPS и так далее, поэтому в основном сейчас уж в тех районах работают по физическим заданиям, то есть те самые кресты, миники и грабы, будем называть их понятным слушателю языком, состоялись, и 3 полета выполнить удалось. Спортивная дирекция постоянно пыталась что-то придумать, несмотря даже на кажущиеся бесконечно плохие прогнозы погоды. Все-таки окошечки были найдены, окошечки удались, и, в общем-то, 11 девушек участвовали, 7 заданий в 3 полетах они выполнили. И так мы перебегаем к ознакомлению с результатами соревнований. К сожалению, Екатерина Ларикова у нас не смогла подняться на пьедестал в этом году. Опять-таки, очень высокая плотность турнирной таблицы и всего лишь 6-е место, но отставание меньше 700 очков от первого, но это на расстоянии одной вытянутой руки, одного выигранного задания. Будь полетов побольше, было бы, конечно, может быть, калибровка поинтересней, но как есть, так есть, воздухоплавательный спорт, он такой. Для нормы соревнований достаточно всего лишь 2 полетов и 3 заданий в них, раздельных полетах. По итогам соревнований первое место занимает Шава Виктория. Второй год подряд Вика выигрывает женский чемпионат России, входит в список лучших пилотесс по этому показателю, выше только Наталья Иванова с 3 чемпионскими титулами. Третье место занимает Марина Федорова, которая также все стремится взять этот женский чемпионат, но все-таки совмещать так или иначе, как бы она ни пыталась откреститься от организационных моментов, когда у нее, можно сказать, дома проводятся соревнования, все равно просто полетать не получится. К сожалению, или к счастью, или к радости, это уже покажет время. Колоссальный опыт в любом случае. Большое спасибо всей Новгородской Федерации за возможность, что девушки приехали. Ну и второе место у Елизаветы Вертипраховой из Пермского края. Вот такая тройка: Московская область, Пермский край, Новгородская область. Хотя начиналось соревнование с первого полета, где выиграла Марина Маврина. Ну, в общем, очень интересно с изменением результатов и плотность в первой тройки на пьедестале вообще просто поразительно. Меньше 40 очков между первым и вторым местом. Это буквально 1-2 сантиметра результата на сбросах маркеров. Поэтому можем говорить о том, что соревнования удались. Закончим на этой ноте объявление призеров и вернемся после небольшой паузы.
2: Реклама.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре обсуждаем старт всероссийского воздухоплавательного спортивного сезона, который был дан в Старой Руси женским чемпионатом России по воздухоплавательному спорту. Мы пробежались по участникам, пробежались уже по призерам. Это у нас Виктория Аршава, Елизавета Вертепрахова и Марина Федорова. Вот такая тройка женского чемпионата. К сожалению, в этом году в этой тройке не хватает Екатерины Лариковой, а так бы она была без изменений. Марина Федорова заняла третье место нашей Кати Лариковой, но, тем не менее, опять говорим, что была высокая плотность, да, и никто не говорил, что будет легко, потому что все девочки хотят победить, ну, интересно, повторюсь, получились соревнования, не летали рядом мужчины, не было никаких предпосылок на то, что честно-нечестно, связки-не-связки, в общем, так или иначе, в этом году это здорово, и в этом году здорово то, что таких соревнований достаточное количество, как все получится по нормативным регламентным нормам, не знаем. Забегая вперед, через месяц после встречи воздухоплавателей в Великих Луках в начале июля в Кунгуре нас ждет первенство России для пилотов до 30 лет. И если, опять-таки, в массе не будут летать опытные чемпионы, которые старше этого возраста, будет интересно посмотреть именно конкурентные соревнования между пилотами, у которых есть какое-то возрастное ограничение. Но это мы так отвлекаемся от темы, которая предвещает вторую половину нашей программы. Сегодня уже в Новгороде, переместившись со Старой Руссы, часть участниц находится в Великом Новгороде, и там стартовал вчера чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту. Будем тут болеть за всех, за очень многих точнее, ибо в составе участников наших пилотов большинство, больше 50% представляют Псковскую область. Так уж получилось волею судеб. И самое удивительное, что есть все равно возможность как и занять весь пьедестал целиком, как и упустить первую строчку, как и упустить медали, но болеть будем действительно за каждого. Отмечаем, что в соревнованиях примут участие Елена Матросова, Марина Федорова и Екатерина Ларикова. Это девушки, которые вот только-только в Старой Руси взяли первую практику этого сезона. В тонус какой-то пришли, скорее всего. Так что от девочек ждем высоких результатов. Ну, за наших-то точно болеем. За Катю Ларикову 100%. Ну, любим мы всех, что поделать. Но будем болеть больше за Псковскую область, за Великие Луки. Касаемо участников остальных: Сергей Никитин, Евгений Кравченко, Владимир Богданов, Александр Ставарский, Вадим Салцевич, Илья Карпулев. Это только представители Псковской области. Всего участников 15. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 спортсменов из Псковской области. Это круто, это здорово. Гегемонии хотелось бы, конечно, и на пьедестале увидеть. Конечно, здесь будет в авангарде Андрей Чижов, представляющий Ленинградскую область, но мы тоже знаем, что он наш, великолукский, по сути, что ни говори. Поэтому кругом да около соревнования очень приятные, ламповые, свои, что называется. Но и здесь, конечно, будет включаться результат спортивного желания, спортивных медалей. Как бы нам хотелось их все-таки победить, как бы их выиграть, в общем, посмотрим. Много интересных перипетий, там можно и по личным каким-то данным, по знакомствам, например, противостояние Владимира Богданова и Андрея Чижова, друзья закадычные, но вот с точки зрения спорта, как оно получится, это будет очень интересно. И опять-таки повторимся, здесь действительно все свои, здесь нету тех самых чемпионов, которые иногда бывало заранее как будто выигрывали соревнования, находясь в супер своей форме. Здесь действительно очень мощная прокачка скиллов, очень, очень мощная прокачка уровня, который позволит, возможно, выступить лучше в Великих Луках на чемпионате России, где мы также будем преимущественно болеть, конечно, за наших пилотов. Об этом обязательно будем писать в сообществе воздухоплавания Великие Луки Балун Кап в официальной группе мероприятия, ну и на Луки ФМ будем так или иначе освещать встречу воздухоплавателей. В общем, такие вот новости. Что касается программы, пока погода тоже в Новгороде не радует, но тем не менее, хочется сказать, что шансы полетать есть, и хотелось бы, чтобы полетали активно. Главным судьей соревнований также станет Евгения Жохова, которая прекрасный просто специалист в этом вопросе, тут никаких сомнений нет, и потом она также будет в главной судейской коллегии в Великих Луках, приедет сюда к нам одной из первых на чемпионат России, на встречу воздухоплавателей, чтобы начать активную фазу подготовки именно судейской работы. Что касается мероприятия в Новгороде, чемпионат Северо-Западного федерального округа стартовал вчера, но это был заезд участников. Сегодня уже тренировочные полеты хотелось бы провести, но как получится. От церемонии открытия вечером, ну а завтрашнего утра спортивные полеты. Верим, болеем и надеемся, что все получится, все будет хорошо. Также удивительный фактор такой, что в российском воздухоплавании давненько такого не было. Параллельно несколько соревнований, причем соревнований одного масштаба. Пока Северо-Западный федеральный округ собирается в Великий Новгород, чтобы выяснить окружного чемпиона, назовем его так, в Нижегородской области, в городе Семенов, аналогичные соревнования окружные только для Приволжского федерального округа, там пилотов несколько поменьше, их представительство несколько поинтереснее с точки зрения регионов, все-таки их побольше, но и можно сказать, что судейский корпус, например, Великолукский, также будет задействован. Что не мероприятие, то Великие Луки где-то там фигурируют. В частности, Ульяна Никулина, заместитель главного судьи, старший судья по подсчету очков, вот в такой должности будет работать Ульяна, ну и в остальном, конечно, поживем, увидим, что предложат соревнования, тоже будет интересно. Есть новые имена с известными фамилиями, ну, это так завуалированно называем. Вот и дети подошли, молодые пилоты, которые могут посоревноваться и занять место своих отцов. В частности, например, можно сказать, что Елизавета Вертепрахова, которая серебро на женском чемпионате России завоевала, будет участвовать в окружных соревнованиях. В общем, составчик-то тоже интересный, можно поискать какие-то переплетения. Посмотрим, что получится. Но, конечно, большинство уже устремлено взглядов в Великие Луки, которые через 14 дней откроют главное спортивное воздухоплавательное соревнование страны, встречу воздухоплавателей в Великих Луках и 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Вот такие сводки с полей, вот такие новости. На сегодня будем уже закругляться, завершаться. Смотрим в небо, видим пасмурную погоду, много туч, но тем не менее всем желаю чистого неба и воздушного шара над головой. В студии был Дмитрий Иванов. Слушайте нас на Луки ФМ и также в группе ВКонтакте в формате подкаста Луки ФМ, радио твоего города на большом воздушном шаре. Всем пока-пока. До шаров совсем немножко.
2: Просто космос.
12: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка. Это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
2: Просто космос. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа встретиться с верховным лидером Ирана. Трампа вообще носит туда-сюда. И все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хомейни не появлялся на людях уже давно, и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
2: Сказано на радио «Комсомольская «Комсомольская правда».
14: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
12: Замглавы МИДа России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании и ФРГ на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против Москвы. Об этом говорится в сообщении МИДа России по итогам встречи по запросу западных дипломатов. Галузин разъяснил принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования на Украине. Встреча прошла по просьбе послов Британии, Франции и Германии.
2: О Ближнем Востоке.
12: Посольство Индии в Маскате заявил об инциденте с коммерческим судном у побережья Омана в районе порта Шинас. Подробности неизвестны. Продолжается спасательная операция. Это уже третье за неделю судно с индийскими моряками, подвергшееся атаке у берегов Омана. Посольство также сообщило, что эвакуация экипажа организована при поддержке Королевского флота Омана.
2: О судебных делах.
12: Подросток, совершивший разбойное нападение на жильцов частного дома в Наро-Фоминске Московской области, подрабатывал у хозяина дома. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали иностранца, который с ножом напал на двух человек. Один погиб, второй получил ранение. В оперативных службах ТАСС уточнили, что по подозрению в нападении задержан 16-летний гражданин Таджикистана. Почта России запустила услугу защиты посылок для отправления первого класса и стандарт. Теперь клиенты могут застраховать сроки доставки. Если посылка задержится более чем на 3 дня или вернется назад, компания полностью компенсирует расходы. Максимальная сумма выплаты составит 2000 рублей. В нее входит стоимость пересылки и обратной доставки. Подключить опцию можно в любом почтовом отделении. Почта России несет перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки, в том числе и финансовую. Финансовую, отметил директор по развитию продуктов и сервисов организации Антон Нечаев.
2: О животных.
12: Манол Тимофей из московского зоопарка отмечает день рождения. Ему исполнилось 6 лет. Свой праздник кот встречает в летней форме. У Манолы завершилась разжировка. Из зимнего веса в 6,5 килограммов он похудел до 3700. Сейчас у Тимофея один разгрузочный день в неделю. Объем ежедневной порции составляет примерно 150-200 граммов, рассказала гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Но сегодня в честь праздника Манолу подарят праздничные угощения. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья.
15: Рекламно-информационная программа.
16: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Aqualife». И сегодня это официальный представитель компании «Aqualife» Ася Рак, которую я приветствую. Ася, как слышишь студию? Привет.
17: Слышу прекрасно. Здравствуйте. Надеюсь, меня также хорошо слышно. И мы можем с вами поговорить о самом важном. Смотрите. Практически все современные болезни, от простуды до диабета и экземы, имеют одну общую причину. Это оксидативный стресс. Это внутренняя ржавчина вашего тела, которая день за днем разрушает клетки, старит вас и открывает двери для вирусов и воспалений. И вот пока вы не остановите эту ржавчину, любое лечение будет лишь временной починкой. Любое. Знакомьтесь, Анна из Воронежа, она 12 лет боролась с экземой. Ее руки были покрыты незаживающими мокнущими ранами. Гормональные мази, антигистаминные препараты, все давало лишь временное облегчение. Врачи разводили руками. И, отчаявшись, она начала пить ионизированную щелочную воду и делать примочки кислотной водой. Результат, который она сама называет чудом. Уже через 10 дней ушел невыносимый зуд. Через месяц кожа начала заживать. И сейчас, спустя полгода, у меня чистые руки, пишет Анна. Здоровые руки. Я снова могу пожать руку коллеге без стыда. Это не просто история успеха, это подтвержденная наукой практика. В 2018 году в России, в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко, была защищена диссертация, в рамках которой было доказано применение ионизированной воды, аналита и католита, а именно щелочной и кислотной, при лечении экземы приводит к значительному сокращению сроков лечения и стойкой ремиссии. И поэтому мы понимаем с вами, то, что помогло Анне из Воронежа, это не магия, а передовая медицинская методика. Поэтому вот не надо ждать, я всегда говорю, когда что-то накроет, где-то станет очень плохо, что ты отчаиваешься, начинаешь верить в чудо и принимаешь такие вещи, как ионизированная вода, за чудо. Это не чудо, это наукой давно уже доказанное, исследованное, переисследованное средство для здоровье человека, основа, фундамент. Вот если пить регулярно, постоянно, каждый день, не дожидаясь, когда что-то там клюнет, то такая вода, она помогает вашей собственной антиоксидантной системе, вы не проваливаетесь в оксидативный стресс и таким образом не собираете целый букет. Ну а если уже собрали, у вас есть какая-то проблема, как у Анны или еще что-то вроде, то смотрите, это доказано помогает. Вот, например, мужчина 54 года, гипертоник с 20-летним стажем. Химические таблетки сажали печень, но стабилизировали давление лишь отчасти. И он начал пить водородную воду. Его отзыв. Через 2 месяца я пришел на плановый прием. Врач спросил, что вы принимали? Давление как у космонавта. Я просто пил правильную воду. Сейчас я снизил дозировку препаратов вдвое и чувствую себя энергичнее, чем в 40 лет. А я напомню, ему 54. И снова наука на нашей стороне. Метаанализ 2021 года, который объединил 26 исследований, показал, что молекулярный водород эффективно снижает оксидативный стресс и маркеры воспаления при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая гипертонию. Водородная вода – это не просто напиток, это, по сути, целебный газ, упакованный в воду, который проникает в самое ядро клетки и тушит там пожар воспаления. И вы можете пить такую воду дома. Готовить ее можно при помощи ионизатора Aqualife. Это не фильтр, это, по сути, ваша персональная фабрика здоровья, которая создает из обычной водопроводной воды, вот обычную, которую вы привыкли пить, просто прежде чем ее пить, подготовьте ее, залейте ее в ионизатор. Вы получите одновременно щелочную и кислотную. Щелочная вода – это мощнейший антиоксидант. Она борется с той самой ржавчиной. Она нормализует и давление, и пищеварение, и помогает в исцелении многих заболеваний. Ваше лечение становится эффективным. Вот что очень важно. Кислотная вода – это природный антисептик. Убивает вирусы, грибки и бактерии. Это ваша домашняя аптечка для ополоскания, обработки раны кожи. Кислотной водой умываемся, потому что pH кожи совпадает, и кожа не сохнет. Вот вспоминайте вот это ощущение, когда вы умылись водой, протерли, промокнули полотенцем, и кожа начинает сохнуть, стягивать, хочется полбаночки крема на себя вывалить. Вот будете умываться кислотной водой, этого не будет. А если у ваших детей, подростков, мужа есть какие-то акне, вульгарные высыпания, пожалуйста, делаем примочки кислотной водой. Экзема, псориаз, делаем примочки кислотной водой. Герпес, делаем примочки кислотной водой. Грибок на ногтях, на руках, на ногах, делаем ванночки с кислотной водой. Убрать зубной налет, держим во рту ровно 1 минуту кислотную воду, полоскаем, через 5 минут держим во рту ровно 1 минуту щелочную воду, потому что кислотная вода убирает прекрасно зубной налет, но может и эмаль пострадать, поэтому завершаем процесс щелочной водой. Простыли, промываем нос, полоскаем горло кислотной водой. Посмотрите уже, сколько всего вы делаете кислотной водой. Собрали клубнику, собрали зелень, а у вас там кошки, собачки в огороде бегают, глисты могут быть, поэтому все, что из земли собрали, все ополоснули кислотной водой, чтобы убить этих паразитов, чтобы их там не было. Но если вдруг отравились, и у вас жуткая диарея, или у вашей собаки, кошки, попугая, отравление, пьем кислотную воду. Стакан один. Через 20 минут все проходит. Проверено на мне, на дочке, на муже. Все наши коллеги, от клиентов много таких отзывов. Через 20 минут все проходит. Смотрите, сколько всего дает вам кислотная вода. Даже если вы просто ее выливаете в раковину, эту кислотную воду, вы тем самым убиваете вот этих бактерий, которые живут в сливе в этом, да, и не будет какого-то неприятного, скверного запаха. То есть невероятное количество всего можно делать. Вот вы приготовили, и за одно приготовление вы получили щелочную воду и кислотную. Щелочную пьете, еще раз повторяю, вы снижаете артериальное давление, стабилизируете его. Вы улучшаете работу всего желудочно-кишечного тракта. У вас начинают уходить отеки. Это очень важный момент, потому что когда вы мало пьете или пьете неправильную воду, еще и в маленьком количестве, то организм начинает накапливать воду, копить ее, складывать, и у вас появляются вот эти самые отеки и от этого лишний вес. А когда вы начинаете пить правильную воду, то организм с радостью расстается с лишней, плохой водой, которая ему не подходит и самому ему не нужна. И, соответственно, у вас внешний вид улучшается, и вес снижается. И многие отмечают, что наконец-таки могут носить обувь своего размера, а не надевать там что-то на размеры больше. Попробуйте. У нас есть тестовый период. Мы производим эти ионизаторы, мы знаем про них все, и мы с легкостью, как производитель, даем вам самые лучшие цены и тестовый период. Тестовый период действует следующим образом. Когда вы получаете ионизатор, вот именно со дня получения у вас начинается тестовый период 90 дней. Вы в течение этих 90 дней пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим состоянием, за своим самочувствием. И в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Вот так это работает легко и просто. И хочу сказать, что сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» особое предложение – это… прям действительно по-настоящему особое. Ну, у нас завтра праздник большой в нашей стране, 12 июня, День России. И поэтому мы предлагаем вам ионизатор воды Aqualife 29 тысяч рублей. И подарок. Какой подарок, не скажу. Пусть останется маленький-маленький сюрприз. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. Тестовый период 90 дней. И еще получаете подарок. Какой, я вам не скажу. Это супер предложение сегодняшнего дня в честь Дня России. Успевайте. Очень хочется, чтобы в России в каждой семье был ионизатор, чтобы все пили ионизированную воду и чтобы все были здоровы. Это очень важно. Здоровый человек, счастливый человек, уравновешенный человек. У него все складывается, все получается. Попробуйте. И вы удивитесь, как это легко и просто помочь своему здоровью. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Уникальная цена, буквально даже позапрошлого года, 29 тысяч рублей. И подарок при заказе ионизатора всем-всем-всем. Но только сегодня до 19.00. Успевайте. 8 800 505 0855. Вот.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
15: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Мы продолжаем разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а сейчас, Ася, тебе слово.
17: Мы продолжаем с вами разговор о правильной воде. Сначала мне, конечно, хочется повторить предложение, потому что оно сегодня действительно особенное и только для радиослушателей «Комсомольской правды», а именно наш ионизатор воды «Аквалайф» за 29 тысяч рублей. И еще подарок. Каждому покупателю сегодня подарок. Какой, не скажу. Успевайте. 29 тысяч рублей за ионизатор воды «Аквалайф» плюс подарок. И 90 дней тестовый период, то есть на протяжении 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду. Но в течение 90 дней в любой момент можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Почему вы возвращаете, мы не спрашиваем. Ну а вы получаете бесценный на самом деле опыт. Хочу сказать, что у нас всего там 0,2% возврата, даже меньше. Потому что люди, когда начинают пить воду, они понимают, как это работает. И я очень часто слышу, что, господи, да почему же я не купил раньше? Я 5 лет вас слушал, или я 3 года вас слушал и не верю. Почему я не купил раньше? Вот не совершайте таких ошибок, звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, тем более, что повторение этой акции не предвидится, только в День России сегодня специально для вас 29 тысяч рублей, ионизатор плюс подарок 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. Ну, а я хочу вам рассказать еще об одном исследовании, которое было проведено совсем недавно, о том, что водород снижает холестерин и тягу к сладкому. В июле 2025 года в престижном медицинском журнале, который так и называется «Медицина», были опубликованы результаты эксперимента, в котором участвовали 36 человек с лишним весом. 8 недель одна группа пила обычную воду, а вторая – водородную. Результаты, которые поражают. Употребление водородной воды значительно снизило тягу к сладкому. Представьте, вы просто пьете воду, и вас меньше тянет к бочкам. Общий холестерин упал, плохой холестерин ЛПНП снизился на статистически значимую величину. Качество сна улучшилось.

проговорим этот механизм, почему ионизированная вода так эффективна. Смотрите, 95% хронических заболеваний возникают из-за нарушения клеточного дыхания. Попросту клетки начинают задыхаться, они не могут нормально питаться и очищаться. То есть у нас есть своя собственная антиоксидантная система, буферная система, которая старается изо всех сил блюсти баланс в организме, самостоятельно справляться с этими свободными радикалами, чтобы клетки дышали, очищались. Но уж настолько велика нагрузка и питание, и экология, что не выдерживает наша собственная буферная система. Ей нужна помощь. Нужна помощь экологичная, легкая, простая. И вот здесь и помогает ионизированная вода. Потому что, как доказала наука, это антиоксидант. Она помогает донести кислород и питательные вещества, вывести токсины. Вы даете клеткам антиоксиданты. И таким образом помогаете. Смотрите, вот про такой случай нам рассказала одна врач про свою пациентку. Женщина там 40 с небольшим лет, и она с 25 лет страдала от жутких мигреней. Вы знаете, что в таких ситуациях таблетки помогают всего лишь на пару часов, что можно проходить длительное лечение, но все безрезультатно. У нее так и было. И она уже смирилась с тем, что все, вот как она пишет, точнее, как врач передает ее слова, что смирилась с жизнью в полумраке и постоянной болью. Но тут вот так получилось, что узнали и врач поделилась с ней, говорит, попробуй пить ионизированную воду. И уже через месяц приема она поняла, что голова не болит. Сейчас уже прошел год, и за это время, по ее словам, была всего одна легкая головная боль вместо 15 мучительных приступов. Она вернула себе жизнь. И это не единичный случай. Было исследование такое, его опубликовали в журнал, который так и называется «Изучение боли». В 22-м году еще оно было опубликовано. Так вот, оно показало, у пациентов с хроническими мигрениями, употреблявших щелочную ионизированную воду, продолжительность и интенсивность приступов снизилась на 68% уже через месяц. Дело в том, что такая вода снимает оксидативный стресс в сосудах головного мозга. Главная причина спазмов и боли. Попробуйте и вы. Попробуйте. Причем именно попробуйте. У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим самочувствием. Но в любой момент, будь то 58-й день, 79-й день, вы можете вернуть ионизатор нам, даже если это 89-й день, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все, до копеечки. В момент оформления сделки подписывается об этом договор. Деньги вам сейчас не нужны. Оплачиваете вы свою покупку, когда получаете ионизатор по факту. Доставка бесплатная. А цена сегодня, позапрошлого года, 29 тысяч рублей ионизатор воды Аквалайв. Такого не было в этом году ни разу и не будет. Это в преддверии праздника, 12 июня, День России. Вот такое супер предложение, чтобы в нашей стране было как можно больше по-настоящему здоровых людей, активных людей, которые занимают активную позицию, проявляют ее. Для этого нужно здоровье, нужны силы. И вот это здоровье можно улучшить значительно, начав пить ионизированную воду. Попробуйте. Не попробуешь, не узнаешь, как любит повторять мой коллега Михаил. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата

0: при получении. Бесплатный звонок, если вы звоните из мобильного, из городского. Так что смело набирайте 8 800 505 0855. Повторения предложения не будет. Только сегодня 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Ну, а вот еще одна история от врача. Он рассказывал про своего пациента, мужчину, который пришел к нему уже, лечился несколько лет. Ну, то есть у него там были таблетки, все, язва желудка. То есть он там пропивал какую-то таблетки, сидел на диете, становилось лучше, а потом опять хуже. Вот он ходил по врачам, даже там речь об операции шла, но вот он попал к врачу, с которым мы работаем, который рассказал мне эту историю, и он порекомендовал этому мужчине пить теплую ионизированную воду за час до еды. И через время, там, через месяц, по-моему, он вернулся на повторный прием, сказал: вы знаете, у меня боли прошли, которые преследовали годами. Но я хочу сказать, что лечение не отменялось, лечение оставалось. Просто к этому лечению добавляли воду. Вот зачастую многие пьют БАДы, лекарства, эффекта не испытывают. Потому что, ну, нарушенная микробиота абсолютно, воды не хватает, кислорода не хватает, и транспортировка не проходит. И просто выходят насквозь эти препараты. Так, дорогую мочу делают, и все. А ионизированная вода в данном случае, она помогает усвоению этих лекарственных препаратов и БАДов, и все остальное. И лечение становится более эффективным. Про исследования расскажу вам дальше. Вы не переключайтесь и звоните. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, потому что повторения такого не будет. Не разрешат, не дадут. Очень сложно предлагать такие цены, удерживать их на этом уровне. Но кто прямо сейчас наберет, тот успеет зафиксировать для себя цену 29 тысяч рублей. А оплатите, когда будете получать. Я напоминаю, это важный момент, что не сейчас оплачиваете, а когда получаете свою посылку. 29 тысяч рублей и подарок каждому покупателю. Что за подарок, не скажу. Звоните 8 800 505 0855. Если остались вопросы, на них очень грамотно вам ответят.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На улице Угольной в Великих Луках начался ямочный ремонт дорожного покрытия. Он проводится по обращениям граждан, а также по результатам обследований состояния дорожного покрытия. Многие великолучане ждали капитального ремонта этой дороги, однако работы выполняются, исходя из имеющихся возможностей в рамках текущего содержания улично-дорожной сети. Это позволяет повысить безопасность дорожного движения и устранить наиболее проблемные участки. Соглашение об открытии еще 3 профильных кадетских классов Следственного комитета в образовательных организациях Псковской области подписал руководитель Следственного комитета Российской Федерации по региону Петр Крупеня. 2 из них начнут свою работу на базе школы номер 5 и лицея номер 10 в городе Великие Луки. Эта инициатива создаст в регионе эффективную систему поддержки школьников, стремящихся к государственной службе, и в будущем будет способствовать пополнению кадрового резерва для следственных органов. ЕГЭ по обществознанию и физике сдают выпускники в Псковской области сегодня, 11 июня. Эти предметы стали наиболее популярными при выборе ЕГЭ в 2026 году среди школьников региона. Более 47% 11-классников выбрали для сдачи обществознания. Физику сдают 22% школьников. На территории области организовано 39 пунктов проведения единого государственного экзамена в 11 классах.
4: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10 рублей 58 копеек.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Разговор о правильной воде продолжается по-прежнему с Асей Рак, официальным представителем компании Aqualife, которая на связи со студией и которая по-прежнему готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
0: Продолжаем разговор о правильной воде. Первым делом хочется напомнить о том, что сегодня действуют супер предложения, а именно 29 тысяч рублей ионизатор воды Aqualife и подарок. Какой подарок? Звонить вам все расскажут. 8 800 505 0855. Повторение не планируется, так что успевайте оформить заказ сегодня. Напоминаю, 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, то есть сейчас ничего не оплачиваете. И тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в течение этого срока в любой момент можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем все деньги, все, которые вы за него заплатили. И сегодня это 29 тысяч рублей. Успевайте. Ну а пока вы дозваниваетесь, давайте с вами поговорим еще об исследованиях, об открытиях, которые происходят по всему миру. Люди изучают ионизированную воду. Давайте с вами еще раз в Воронеж перенесемся, в научно-исследовательский медицинский университет имени Бурденко. Там была еще одна диссертация защищена. Выводы этой диссертации состоят в том, что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами и помогает клеткам печени гепатоцитам. Уж какую нагрузку несет наша с вами печень, не мне вам рассказывать. Добавьте правильной воды. Вот простой, правильной воды. И вы заметите, поймете, как поменяется все ваше самочувствие. В голове прояснится, потому что мозг, он первым страдает от обезвоживания. Прояснится в голове, стабилизируется артериальное давление, пройдут частые головные боли, желудочно-кишечный тракт заработает по часам, все, и желчь потечет, и стул наладится, и вспучивания бесконечные пройдут, и бесконечная тяга съесть конфетку, шоколадку, плюшку какую-нибудь, все это тоже проходит. Отеки уходят, вы выглядеть начинаете по-другому. Но самое главное – чувствовать по-другому. Давайте еще одно самое современное, ну, самое последнее, точнее, исследование, которое я нашла. В Японии его провели университет Хиросимы. Так вот, следующим образом выглядит дизайн исследования, как пишут умными словами в медицинских журналах. 48 пожилых японцев, средний возраст 76 лет, посещали салоны здоровья, специальные клубы для пожилых, где они общались и занимались физкультурой. Полгруппы, 24 человека, пили воду простую, а вторая группа пила водородную воду, что показали результаты через 6 месяцев. Провели такой тест, называется «Встань со стула». Это ключевой показатель риска падений. Сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, группа, которая пила водород, водородную воду точнее, у них результат вырос с 13 до 14,5 раз, то есть прирост в полтора раза. Группа без водорода, у них результат упал с 12,5 до 12,2, то есть снижение на 0,3%. Разница между группами статистически значима. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у любителей водородной воды выросла. Для человека в возрасте 75+, это означает способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице, главное не падать. Кстати, скорость ходьбы также значительно выросла в группе водорода. Ведь скорость ходьбы – это еще и маркер, по которому врачи оценивают и продолжительность жизни в том числе. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функции нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. А теперь давайте еще немного отзывов с вами прочитаем. 67 лет, женщина из Москвы написала нам, что 2 года назад я чувствовала себя разваленной. Давление скакало так, что скорая приезжала раз в месяц. Кардиолог выписывал таблетки, но они давали побочки. То голова кружится, то в ногах тяжесть. Сын подарил ионизатор на день рождения. Я, честно говоря, сначала не поверила. Думала, очередной развод. Но решила попробовать. Подарили, так подарили. Через месяц заметила. Перестали отекать ноги к вечеру. Через 3 давление начало стабилизироваться настолько, что врач уменьшил дозу препарата в 2 раза. Сейчас пью воду уже больше, чем полтора года. Соседи говорят, Надежда Павловна, вы помолодели. А я просто пью правильную воду. Мужчина, 71 год. Следующий отзыв. У меня диабет 2-го типа уже 15 лет. Сахар держался 10-12 миллимоль, сколько не старайся. Внук у меня биохимик и подарил мне ионизатор. Был в Японии, там вот начитался исследований про водород, я не верил, но подарили опять же, да, видите, два раза повторяется, что подарили. Через 2 месяца сдал анализы, сахар упал до 7. Эндокринолог удивилась и спросила, что случилось, что поменяли. Я рассказал про воду, она сказала, продолжайте, я вижу, это работает. И сейчас чувствую себя лучше, чем 10 лет назад. И что вас останавливает? Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня супер цена. Цена паза прошлого года 29 тысяч, ионизатор и подарок. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Еще один отзыв, 64 года, Лидия из Краснодара, пишет: «Всю жизнь проработала бухгалтером. Сидячая работа плюс сладкое любила. После 60 лет вес пополз вверх, суставы начали болеть, особенно колени. Соседка по даче дала пару раз водичку попить. Мне показалось, что вода как вода, но через неделю заметила, колени меньше болят». Но я так подозреваю, что регулярно пила у соседки водичку. «Через неделю заметила, колени меньше болят после прополки. Купила себе такое же. Пью третий месяц. Ушло 4 килограмма без диет. И суставы не беспокоят. Врач сказал, вы творите чудеса. А я просто пью воду». Смотрите, ушло 4 килограмма без диет. Это вот ушла та самая плохая вода, которую организм складывал, откладывал, копил, потому что ему не давали пить. Даже если пьете простую воду, смотрите, как это работает. Когда вы пьете простую воду, литр вы выпиваете, а усваивается одна столовая ложка. Но это ни о чем. На потребности организма этого не хватает. И, конечно, он складирует воду. А вот когда вы пьете воду ионизированную, литр один выпиваете, ровно литр и усваивается. И, конечно, организму этого уже... От этого становится хорошо, каждый глоток воды пошел на пользу, и начинаются улучшения. Звоните, попробуйте. 8 800 505 0855. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней вы готовите воду в ионизаторе. Вы пользуетесь этим ионизатором. Но в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня просто беспрецедентное по своей щедрости предложение в преддверии Дня России 12 июня 29 тысяч рублей и подарок. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. А вот еще один отзыв хочу прочитать. Женщина почти 60 лет из Санкт-Петербурга. Она написала давненько уже, но вот нашла ее отзыв. «После ковида началась жуткая усталость. Просыпаюсь, а уже уставшая. Ни на что не было сил. Полгода пила ионизированную воду. И только спустя полгода поняла, что вернулась к жизни. Энергии стало столько, что я записалась на танцы. Анализы улучшились, в норму даже холестерин пришел. Самое удивительное для меня, что кожа стала свежее, морщины разгладились. Хочу отметить, что я умываюсь кислотной водой». Смотрите, а вы тоже в ионизаторе получаете одновременно щелочную и кислотную. Кислотной вы обязательно умываетесь. Кожа скажет вам спасибо. А щелочную ионизированную пейте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успевайте, пока действует это беспрецедентное предложение. 29 тысяч рублей, ионизатор воды Aqualife и подарок. Подарок каждому, кто заказывает сегодня ионизатор воды Aqualife. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Доставим бесплатно. Оплатите при получении. 8 505-0855.
8: О, Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
15: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Из-за неудачных попыток получить шенгенскую визу наши люди потеряли 4,5 миллиона евро. Около 43 тысяч соотечественников в прошлом году получили отказ в Шенгене, сообщает Ассоциация туроператоров России. Но вот по их данным, самая высокая доля отказов была у заявителей из Бангладеш. 54%, Сенегала 52% и даже Нигерии 48%. Какие европейские страны чаще всего одобряют визы нашим людям, узнал Юрий Кораблев.
16: Российские заявители потеряли свыше 4,5 миллионов евро. Это более 300 миллионов рублей из-за отказов в шенгенских визах в 2025 году. С учетом сервисных сборов визовых центров. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы. В ассоциации отметили, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с июня прошлого года. Всего за указанный период консульство стран Шенгенского соглашения рассмотрели 680 тысяч заявлений граждан России. Это на 12% больше, чем в 2024 году. Одобрено 618 тысяч заявлений, а отказ получили почти 43 тысячи человек. Процедура оформления документов для россиян остается непростой, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев.
17: Если сравнивать, например, с процессом оформления шенгенской визы для граждан Индии или Филиппин, то россиянам проще. Если сравнивать с тем же процессом, который был в 2019 году, то стало заметно сложнее. И показатели отказа, выросшие в два раза, практически это подтверждает. Хотя по-прежнему получить шенгенскую визу, тем более в лояльные страны, достаточно просто. И самое главное, что это предсказуемо по результату.
16: Сейчас на визу во Францию и Испанию стоит закладывать около 2 месяцев, на Италию – до 3. Если нужна срочная подача, можно рассмотреть Венгрию. Там иногда быстрее появляются слоты, но потребуются оплаченные билеты и отели. Эти же страны чаще всего и одобряют шенгенские визы, отметил Даниил Сергеев.
17: Список довольно понятный, лояльных прежде всего стран. Самая главная из них – это Франция. Больше всего выданных виз, наименьший показатель отказа, прекрасное консульство, которое само и декларирует, что они рады видеть граждан России как туристов. Испания после Франции, далее Италия на 3-м месте, на 4-м месте Греция, последним на 5-м, но не по значению, Венгрия. Прекрасно дают визы, хотя требуют выкупленный отель и выкупленный билет, не самое популярное направление, поэтому редко пользуются. Но визы выдают хорошо. Остальные все заметно хуже, лидируют в антирейтинге Германия и Австрия, плохо дают визы, даже когда их нужно давать, даже когда очевидно, что человек турист, даже когда он едет к семье в гости или к близким родственникам, к которым он ездил уже 20 или 30 раз, могут отказать. Иногда по надуманной причине, иногда вовсе без причины. Остальные страны, я имею в виду Центральную, Восточную Европу и Северную Европу, Скандинавию, виз не выдают.
16: На прошлой неделе издание «Политика» сообщило, что 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, ряд стран направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. В числе инициаторов страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия. Исландия и Норвегия. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
15: Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Уведомление о пересмотре цен не получено. Об этом дерзко и с задором нагло заявил министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давид Худатян. Зачем заявил, кто спрашивал? С нами старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований и меморан, кандидат исторических наук Станислав Причин. Станислав, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
15: Зачем он это говорит? Вот, чтобы нас утереть, да, что мы вот говорили, что мы тогда газ выкрутили, а русские не могут ничего. Или что?
18: Ну, вы знаете, красные линии обозначены в целом. Это не значит, что весь арсенал сразу же будет включен. То есть есть определенные ограничения по поставкам сельхозпродукции на российский рынок. Но это как бы такие предупредительные выстрелы были сделаны до парламентской кампании.
15: Так там сейчас, Европа заберет эти поставки, они сказали, беспошлин, пример.
18: Ну, не заберет ничего, так не нужно Европе. Это может быть разовые пиар-акции, там одну-две партии можно будет переправить. Но на системной основе армянские товары никому там не нужны. Поэтому здесь сейчас главный вопрос о том, как армянское руководство будет дальше действовать. Будет ли она продолжать ту риторику в отношении России, которая была предпринята командой Пашиняна в рамках предвыборной кампании, либо это останется только предвыборной риторикой, и сейчас, когда Пашинян сохранил свое место, портфель, он будет выстраивать более прагматичные отношения с Российской Федерацией. То есть, и то, что армянский министр таким образом заявляет о том, что цены никто не пересматривает, это говорит скорее о том, что армянское руководство постепенно все-таки склоняется к разрыву с Россией, да, иначе чем можно объяснить то, что цены не поменялись, несмотря на обещания, и они эту тему так активно муссируют.
15: Ну, как бы, какие последствия, то есть куда этот поезд едет со всеми остановками под наш такой сторонний наблюдательный взор, да, ну, потому что видно, что помидорами и розочками с трифом или что там, какая там личинка, что ничего не изменить, нет?
18: Почему изменится? Это все равно фактор в моменте. Да, Пашинян говорит, что мы там выкупим, часть переправим на какие-то другие рынки. Но если смотреть с точки зрения даже сезона, если в течение сезона продолжится та же самая политика Российской Федерации, то эффект социальной и напряженности в Армении, он будет гораздо сильнее. То есть в моменте можно говорить, что мы справимся со всем. Но в перспективе даже там нескольких месяцев, ну вот да, сейчас там они месяц продержатся, несколько недель, а дальше бюджета армянского точно не хватит выкупать все и субсидировать поставки в Европейский Союз. Еще раз говорю,
15: Станислав,
18: это очень долго, дорого.
15: Давайте посмотрим на Украину. За счет чего живет Украина? Вот наши, ну, нет ли у вас ощущения, что наша идея, что вот все решают бабки, она не работает? Что, ну, вот тот случай, когда, видимо, политика решает все-таки больше, чем экономика, что уходит от нас Армения, сквозь пальцы уплывает. Причем интересно ведь, что в истории с Азербайджаном, да, воссоединяющим свои территории, граничащие с Турцией, это строительство большого Турана, совершенно не христианская история, да,
19: в отличие, если мы говорим о Армении. Армения все равно уходит. Куда? Куда в ЕС она уходит? К Ватикану или куда она уходит? Но видно же, что что-то не так. И можем ли мы рассчитывать только на то, что вот экономическими рычагами мы что-то сможем изменить? Пример Украины, кажется, должен был бы показать, что, наверное, надо ну, что-то еще в кармане, какой-то козырь держать. Нет?
18: Ну, не мерьте все Украиной. Украина находится непосредственно на границе с Европейским Союзом. Украина всегда была посередине, и это всегда стоял вопрос, куда двигаться. Как вы абсолютно верно заметили, Армения находится совершенно в другом геополитическом окружении, и нет никакой границы с Европейским Союзом. Нет никого из христианских государств. Вот единственное христианское государство, с которым Армения граничит, это Грузия. И очень тоже хороший пример. Вот страна, которая много-много лет все отдала за то, чтобы стать частью европейской системы. И как только она начала защищать свои интересы, вот, смотрите, сейчас и безвиз отменяют, и все. Просто армяне не хотят учиться чужим ошибкам. Вот у них прям под боком пример. Вот страна, которую заставляют сейчас ввести санкции против Российской Федерации в обмен на безвизовый режим и другие плюшки. И Грузия всячески сопротивляется, хотя Грузию трудно назвать пророссийским государством. То, что Армения не видит в упор ситуацию с соседями, это, конечно же, очень печально. И Армении идти некуда. Понимаете, в чем дело? Никто Армении ничего не заменит. Есть только возможность серьезных потерь. Поэтому здесь даже у нас такой спокойный подход. Вводят по чуть-чуть, смотрят на реакцию. Нет, мы можем еще ввести. У вас не поменялись подходы. У нас же много, на самом деле, инструментов дальнейшего давления, да, тот же газ, это серьезнейшая проблема, и она даже не летом проявится сильно, а больше к зиме, когда нужен отопительный сезон и прочие вещи. Поэтому здесь давайте как бы все в кучу не сваливать. И ну и за счет чего сейчас живет Украина? Она живет только за счет каких-то подачек
19: ну, так
18: и вынуждена это, полностью
19: что мешает
18: своим суверенитетом торговать.
19: Что мешает Армении жить? Армения сильно меньше Украины, да, по числу людей и чему угодно. Что мешает Армении так жить? Что мешает Молдавии так жить? Что мешает всем так жить, кто будет против России?
18: Я свою позицию обозначил, как бы не хочу повторять ее.
19: Хорошо, а с нашей стороны, ну вот вы говорите, Армения не видит того, что происходит по соседству, не делает выводов, а мы со своей стороны какие выводы делаем вот относительно всего полминутки?
18: А мы почему должны делать выводы? Мы придерживаемся стратегического добрососедского подхода, поставляем льготные поставки энергоресурсов.
19: Они нас не любят все равно.
18: Ну, это проблемы того, кто не любит. Тут же вопрос совершенно в другом. Если не любит, если отворачивается, имея
19: спасибо.
18: Все то, что имеет.
19: Да. Станислав Причин был с нами на связи.
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
22: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные, профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О важном.
2: Выборы депутатов Госдумы – важнейшее внутриполитическое событие в России, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину. Это заявил Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности сегодня. Глава государства подчеркнул это, обсуждая с членами Совбеза меры предосторожности и обеспечения безопасности, которые необходимо принять в ходе думских выборов в России в сентябре.
20: О землетряс...
2: О банках. Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 21-й пакет санкций ЕС против нашей страны может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние 2 года.
20: Про визы.
2: Выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим хотят запретить в Германии. Там подсчитали, что в прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели свой отпуск в Европе. Посольство Кипра в Москве сообщило, что с 13 июня будет прекращена подача заявлений через визовые центры BLS International. Обращения о визах с 15 июня будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Ранее сайт КПРУ писал, что Россия проводит переговоры о полной взаимной отмене виз с 4 странами – Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Вице-премьер Сербии Александр Вулин также отмечал, что Белград не введет визы для россиян.
20: Обо всем.
2: В Австралии выставили на продажу Кулади – самый малонаселенный город страны, в котором живут всего 2 женщины. Цена населенного пункта – 20 миллионов рублей в переводе на наши деньги. Об этом сообщает газета Daily Mail. Жительницы решили продать свою недвижимость. Новому владельцу достанутся мотель на 4 номера, магазин, паб и 4-звездочный ресторан. Риэлтор, занимающийся продажей, шутит, что с недвижимостью покупатель также получит неофициальный статус мэра. Ранее в штате Нью-Мексико на продажу выставили городок Форт Вингейт, рядом с которым находится старая военная база. Сам город оказался заброшен еще в начале прошлого столетия, но люди живут в нем и по сей день. Цена этого городка – 11 миллионов долларов. И о погоде. В Москве сейчас плюс 30 градусов, завтра днем 27-28 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Встреча продлилась 1,5 часа. Наш Галузин все разъяснил. Послы Британии, Франции и Германии в четверг посетили МИД. Для ПВО Украина испытала новую зенитную ракету класса «Земля-воздух», заявляя, что она дешевле «Патриота». Из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию. Об этих и других новостях далее в предстоящие 1,5 часа. Замглавы МИДа России Михаил Галузин встретился с послами Британии, Германии и Франции по их просьбе. Он разъяснил объективные оценки деструктивной политики руководства этих государств по отношению к украинскому кризису. Ну и к нам-то тоже. Послы в четверг посетили наш МИД, провели там 1,5 часа, хлеба-соли не было, передали все свертки, которые им поручили передать их. Кто там, правительство, президенты, те, кто их отправил. Ну и, в общем, спросили, что передать мой король. Про Кемпскую волость нет. Галузин сказал, что мы предполагаем, да, что позиция России хорошо известна. А французский дипломат заявил, что разговор прошел хорошо, остальные послы от комментариев отказались. Ну, наши дипломаты плохо не разговаривают. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. С нами Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
19: Нам ничего не рассказали, что было в свертках от этих послов, да, что они передадут их королям, и как бы в чем ультиматум был?
3: Ну, ультиматум был сформирован на встрече Евротройки в Лондоне вместе с Зеленским, как-то лидером Украины нынешним, текущим. Там несколько пунктов. Прекращение боевых действий по линии боевого соприкосновения войск. Войска НАТО входят на Украину, замораживаются российские активы. Ну и на этом фоне ведутся переговоры о чем-то дальше. Позиция была заявлена и раньше, такая ничего нового, в общем, нового в ней нет. Поэтому, наверное, и российский ответ тоже будет таким же,
19: как зачем был тогда?
3: В предыдущих случаях.
19: Зачем?
3: Ну, в Европе считают, что сейчас у них хорошая ситуация. Они оценивают нынешнее противостояние как успешное для Европы и Украины. Удары вглубь территории России, там арест российских судов в Балтийском, в Средиземном море. Не лучшие показатели российской экономики, о чем говорил даже президент. По их мнению, сейчас удобный момент для того, чтобы склонить Россию к капитуляции.
19: Ну, это довольно странно, да, военной победы у них нет и не будет, а как бы приезжать с ультиматумом, вот чтобы что. Интересно, что при этом премьер Италии Мелони, выступая тоже с начала диалога с Москвой, тоже сказала, что нужен какой-то один единый кандидат. Надо говорить, что однозначно определить, какова конечная цель переговоров и кто будет представлять европейский интерес, хотя непонятно, насколько они однородны. Мелони говорит, что ни один формат не обладает легитимностью, говорить от имени всей Европы не получится ни у кого, и стоит определить авторитетную фигуру, которая будет пользоваться доверием и мандатом всех стран-членов Евросоюза. А при этом Дмитриев наш, РФПИ, приветствует желание Европы начать какие-то переговоры, но тут мы с вами возвращаемся к вопросу, о чем говорить. Да? Как бы они с задором видят, что дроны меняют немножечко свои возможности, да, и стали пролетать и вглубь нашей страны, и, ну, много можно чего перечислять. То что будем сейчас вести с нами переговоры?
3: Ну, с их позиции переговоры должны вестись как давление на Россию. И, в общем, задача нанести России стратегическое поражение и заставить Россию выплатить там несколько сот миллиардов репараций, на что Европа уже заложилась. А дальше там торговаться контроль над российским ядерным вооружением, там перевод российских госкомпаний под контроль международных консорциумов. Дальше идея, которая была озвучена неоднократно в Европарламенте, что нужно провести деколонизацию России, то есть разделить Россию там на несколько десятков квази-государств, каждый под управлением кого-то старшего. Все эти планы никуда не делись, они есть. Вот их будут продавливать.
19: Ну, да, тут, опять же, не очень понятно, да, как бы с какими перспективами. То есть идея выйти на какой-то такой, на какой-то формат, где они постоянно могут и на уровне этого переговорщика на нас давить, какого-то выборного, кого они там предлагали,
3: Меркель? Ну, смотрите, да, по поводу переговорщиков немножко, на мой взгляд, другой момент. Как бы вот эту стратегическую задачу в Европе озвучили и ни разу не отменяли. Поэтому позиция Европы сейчас вот такая, как мы сейчас проговорили. А дальше, наверное, задача переговорщика не столько реальные переговоры вести, сколько начинать более конструктивный обмен мнениями. Вот это может быть, но для этого нужен один человек, а не приезжать с ультиматумом и класть его на стол, а там садиться и долго разговаривать. Ну, собственно, то, что происходит сейчас там в формате России и Соединенных Штатов. Там Соединенные Штаты не часто нам ни друг и ни союзник, и, как сказал Марко Рубио, Соединенные Штаты не сторонний участник конфликта, а наблюдатель, а непосредственно участвует на стороне Украины, и Россия остается врагом, и что Дональд Трамп никак не отменил, не дезавуировал, значит, так оно и есть. Но все равно мы представителями США о чем-то говорим. Ну вот давайте о чем-то говорить и с представителями Европы. Европейская позиция такая.
19: А есть у товарищей предложение вдарить по всем предприятиям ВПК на территории Европы, которые собирают дроны для Украины?
3: Ну, давайте для начала вдарим по Украине, по-человечески, как бы, да, можно разрушить, это банально об этом, там, ну, как минимум я говорю, там, 5 лет, 5 железнодорожных переходов соединяет Украину и Европейский Союз, где меняют колесные пары.
19: И мосты через
3: Тоже. Ну, мосты через Днепр, следующий этап, да. Вот просто мостов больше, а железнодорожных переходов всего 5. Если их разрушить и постоянно держать разрушенными, причем это не железнодорожное полотно, это серьезная инженерная коммуникация. Если они будут постоянно разрушены, то дроны возить из Европы на Украину будут заметно меньше, так как и ракеты, и снаряды. Самолетами их тяжело возить. Ну, да, дальше мосты, аэродромы. Да, конечно. Можно даже не Европу уничтожать, а Украину.
19: Спасибо. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Сама Украина тем временем испытала новую зенитную ракету класса «Земля-воздух» для ПВО. Она должна стать более дешевой альтернативой американской системы ПВО «Патриот», которая стоит несколько миллионов долларов. А это чудо от компании «Firepoint» с бежавшим из России некогда Денисом Штиллерманом. Всего 700 тысяч долларов. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели наверняка уже знают, что украинская армия испытывает острейший дефицит в ракетах к системе «Патриот». Американцы не горят желанием поставлять новые ракеты на Украину, потому что они сами очень серьезно поиздержались и во время помощи Украине при поставке этих ракет ПАК-3, и тем более во время войны с Ираном, которая, кстати, сейчас уже продолжается. Ну и что же решили украинцы с помощью своих хозяев? А давайте замутим производство ракет для Патриота у себя на украинской базе. Ну и есть на Украине такая фирма, она называется Firepoint, рулит который Штерлман, есть такой достаточно серьезный бизнесмен, который вчера радостно сообщил, что украинцам удалось разработать свою национальную ракету и успешно ее испытывать. Правда, здесь возникает сразу несколько вопросов. Штерлман говорит об успешном испытании, но тут же, рассказывая об этой чудо-ракете, он вдруг оговаривается. Вы знаете, мы запустим массовое производство ракету, но только если нам поставят головку самонаведения, если нам поставят радар, если нам поставят систему управления и контроля, ну и так далее со всеми этими остановками. Ну и какой же вывод делают наши специалисты, что это типичная украинская бравада? Украинцы уже много раз прокалывались над тем, что, сообщая о собственном производстве, каких-то чудо-новациях, потом садились в лужу, потому что оказывалось, что ракета либо французская, либо английская, либо британская, или даже старая советская, как это было в случае с разработкой ракеты «Нептун». Они ее просто модифицировали. В итоге мы получаем типичную украинскую брехню или браваду. Потому что эта разработка, так называемая украинская, это плод коллективной работы конструкторов Германии, Франции, Великобритании и так далее. Все они сложились в складчину, поставили определенные детали, узлы на Украину, а украинцы смастерили вот эту самую ракету ФР-7. Бравада заключается в том, что Штерлман уже говорит о массовом производстве, хотя тут же оговариваются, что это, может быть, появится только в 2029 году. Но, тем не менее, есть проблемы гораздо посерьезнее. Ну, например, якобы украинская ракета «Фламинго», которую недавно достала АС до Чебоксар. Естественно, возникает вопрос, а куда же наши смотрели? А я отвечаю, куда смотрели. Прицел, систему наведения. Потому что уже 4 «Фламинго» наши ПВО завалили. Но теперь еще один вопрос. А если поверить в реальность заявления вот этого главы украинской фирмы, что такая ракета, как система «Патриот», может появиться? А если начнется массовое производство того же «Фламинго», что нам делать, россиян? А у нас есть уже хороший опыт. У нас есть целый букет зенитных ракетных систем, которые достаточно успешно работают против этих ракет. Есть у нашего зенитного ракетного комплекса «Бук» М3, есть ТОР, Панцирь, есть и другие системы, которые успешно поражают эти цели. Нам нужно готовиться к тому, чтобы эту несуществующую ракету, если она появится, тоже очень эффективно сшибать с неба. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: Ну, Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом продукции в Россию. Об этом через пару минут.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
19: Итак, проблемы с экспортом продукции в Россию. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию, сообщил министр экономики республики. Говорит, что хотят, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров, к ним, и ограничений. Там есть, говорят, процедуры, и мы, они ими руководствуются. А председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале июня заявил, что премьер Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в ЕС, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, то есть, в первую очередь, за счет России. По словам Володина, Россию ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынке ЕС. Пашинян ранее утверждал, что заплатит крестьянам за урожай, который они не смогут поставить в России из-за введенных Москвой ограничений, также заявив, что рынок Евросоюза будет открыт для Армении. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
23: Здравствуйте, добрый день.
19: Ну, вроде как надо спросить, что скажет Евразийская экономическая комиссия, да, про эти проблемы. Но, ну, хочется приподняться
23: над этим. Понятно, что она скажет. Она скажет, что Россия действует полностью в соответствии с законом. Если в армянских фруктах нашли всяких жучков-паучков, а в вине, там, я не знаю, пестициды и яды, то Россия полностью имеет полное право для того, чтобы заблокировать поставки этой продукции на свой рынок.
19: Ну, да, и как бы что дальше тогда? То есть вот...
23: Дальше, как это, ловите паучков, жучков, как это, очищаете ваше вино, и все будет замечательно. А мы посмотрим, как вы будете их ловить, паучков в смысле.
19: А Европа их поддержит или, ну, в качестве пиара пару месяцев что-нибудь позакупает, а потом что? Вот Армения прочувствует вкус?
23: Нет, смотрите, там все чуть-чуть по-другому. То есть Европа обещала освобождение, ну, то есть свободный доступ армянской продукции на свой рынок, но для того, чтобы понять, что из этого ничего не выйдет, надо просто стоять на карте. Такое расстояние между там Ереваном и ближайшие европейские страны. Как они это все повезут? Через Турцию, на них там закрыта сухопутная граница. А у них нет нормальных отношений с турками. Через Россию, но Россия вряд ли, скажем так, будет благоприятно смотреть на такие поставки. Ну и потом там масса других ограничений. То есть продать на европейский рынок невозможно чисто физически. Но для этого придется возить продукцию самолетами. А, вот, это во-первых. Во-вторых, собственно, Европа пустит на свой рынок только ту продукцию, которая соответствует их стандартам. А стандарты европейские очень жесткие, и европейские фермеры вряд ли будут счастливы от того, что их рынок, их место на рынке будет занимать армянской продукцией. Ну и там, возможно, противодействие, в какой статье европейские страны открывают свой рынок для того, чтобы составлять им конкуренцию. Но главная проблема, это даже не проблема качества и не проблема лоббизма европейских фермеров, а просто чисто проблема логистики. Как продать, как довести.
19: Ну а что это на выходе? Как бы наши меры покажут свою эффективность. Армения пойдет ниц и будет целовать нас, да?
23: Нет.
19: То есть, как бы...
23: Ну, очень хотите, чтобы они вас целовали, я лично не очень.
19: А чего мы хотим-то вообще, можете сказать?

0: Когда, значит, Армения устраивает европейскую тусовку и приглашает туда Зеленского, который с территории Армении угрожает России, причем хамит, то это возникает ощущение, что вот это требование по безопасности, ну, Пашинян, скажем так, перешел красную линию. А так главное требование – это свобода российского бизнеса и, ко всему прочему, не притеснение русских на территории Армении и православной церкви. И эту красную линию Пашинян, похоже, тоже уже перешел.
1: Да вот там, но еще, наверное, мы должны сказать военная база и никакое не вступление ни в какие НАТО. Ну, то это вы сказали, да? Нет, но с другой стороны, видите, вы говорите, что он ведет себя нехорошо, Пашинян. И в какой степени наши действия вот приведут к и как бы в долгую? Можно, вот с одной стороны, нам говорят, а посмотрите, Грузия, да, ну вот понимает экономические вопросы, зависимость там и так далее, и на рожон не лезет. А Пашинян вот дерзкий, да, и вот наши меры приведут к воспитанию? Или будет как на Украине, когда пошлют к чертовой матери всю экономику во имя там большой международной стратегической политики?
0: Ну, в данном случае, смотрите, в чем отличие там Грузии от Армении? А у Армении очень серьезная диаспора во Франции и в Калифорнии, да, в Соединенных Штатах. Соответственно, влияние внешних держав на Армению значительно выше, чем там на Грузию, а вот и на другие постсоветские государства. Что касается возможности давления и принуждения Пашиняна к миру, то здесь они очень велики. Но надо просто вспомнить, что единственным источником электроэнергии на территории Армении является электростанция с двумя блоками, которые там, ну, скажем, обслуживаются Росатомом. Если, не дай бог, произойдет разрыв отношений между Арменией и Росатомом, то Армения просто останется без электричества. Без электричества она, например, существует там пару месяцев, не больше.
1: Американцы не могут обслуживать эти станции, как на Украине?
0: Нет, но обслуживать, естественно, могут, но это несерьезно. Не будут они этого делать. Другое дело, что там есть собственный местный персонал, которые я обслуживаю. Но, тем не менее, Росатом принадлежит на главную роль в обслуживании, потому что эти электростанции работают. Ну и вопрос поставок бензина, топлива, вопрос поставок газа. И если Россия там завтра перекроет венчер, но в Армении начнутся очень быстро проблемы, и в течение там полугода там будет колоссальный экономический кризис. Другое дело, что захочет ли Россия действовать такими радикальными способами, но это вопрос политический. Но, в принципе, принудить Пашиняна к миру сильно проще, чем было в свое время с Украиной. Ну, просто уровень зависимости гораздо выше.
1: Ну, интересно, да. Спасибо. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Чиновники радостно решили сдвинуть введение технологического сбора в России с 1 сентября на 1 декабря, туда ближе к Новому году. Говорят, что это ни в коем случае не налоговый платеж, вы только не подумайте. Но это тот платеж, который импортеры и производители электроники должны будут платить за каждый ввезенный ноутбук, смартфон, другую электронику и даже, может быть, за самую паршивую микросхему. Как сильно это скажется на ценах и на нас с вами. Егор Волгин побежал скорее скупать китайские смартфоны.
2: Введение технологического сбора в России перенесли. Новый неналоговый платеж должен был появиться 1 сентября. Его обязаны будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен как для готовой техники, так и для отдельных электронных модулей. Например, поставщики должны будут платить минимум 500 рублей за каждый ноутбук, 250 рублей за смартфон, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Однако отраслевые объединения обратились в Минфин и попросили сдвинуть введение сбора. Теперь он должен заработать 1 декабря. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в бюджетный кодекс, где, среди прочего, говорится о переносе технологического сбора на 3 месяца. Некоторые участники рынка выразили надежду, что, возможно, ближе к декабрю отраслевым объединениям вновь удастся выиграть время. Однако большинство экспертов в этом сомневается. Перенос необходим правительству для дифференциации уровня сбора в зависимости от модели устройства, а не как послабление поставщикам. И именно для этого сбор перенесли на 1 декабря. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Перенос связан с тем, что, я так понимаю,

0: правительство хочет все-таки сделать его дифференцированным в зависимости от производителя, в зависимости от характеристик товара. То есть, по сути, не будет, что любой смартфон 500 рублей. Какие-то модели будут меньше платить, за флагманы будут платить явно больше, ну и так далее. Соответственно, на флагмане стоимостью 100 тысяч рублей, 5 тысяч рублей – это предельная сумма, про которую мы знаем, достаточно много.
1: Введение технологического сбора заметно скажется на ценах на электронику, и речь не идет о повышении на 250 или 500 рублей, как указано в законопроекте. Размер переплаты будет увеличиваться в зависимости от длины цепочки поставки того или иного устройства на российский рынок. К тому же не стоит забывать об общемировом тренде роста цен на электронику. Из-за бума генеративного искусственного интеллекта комплектующие к компьютерам и смартфонам уже заметно выросли в цене. Поэтому итоговое подорожание с учетом всех факторов к концу года может составить 40-50%, уверен Эльдар Муртазин.
0: Безусловно, сбор технологически влияет на цены. Как минимум, они поднимутся на размер этого сбора, но учитывая, что его оплачивают импортеры, причем как отечественные компании, которые занимаются сборкой электроники, так и зарубежные, то этот сбор по цепочке, оптовый дистрибьютор, розница, он будет не равен, там, условно, если со смартфона планировали брать 500 рублей, но не более 5000, то он не будет равен этим 500 рублям. Он будет где-то 700-750 рублей, потому что еще нужны люди, которые занимаются исчислением этого сбора, бухгалтерия, прочее. То есть расходы все равно выше.
1: Помимо переноса технологического сбора, законопроект, подготовленный правительством, предусматривает меры по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты, расширение использования цифрового рубля и защиту социальных выплат от приостановок по лицевым счетам. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Почти полсотни пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Заезжайте, располагайтесь, наслаждайтесь. После новостей.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде – бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вопросы социальной сферы, отраженные в народной программе, стали основной темой прошедшего в Москве заключительного окружного форума «Есть результат». Было отмечено, что «Единая Россия» достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь речь идет о поддержке семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий. Принцип «государство для человека» реализуется по всем направлениям. Правительство рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнера в реализации значимых инициатив и задач, поставленных президентом. Сейчас продолжается начался процесс сбора предложений в народную программу. Уже понятны основные запросы людей. Первое место по числу обращений занимает инфраструктура, второе и третье делят здравоохранение и образование. В Великолукском епархиальном управлении состоялась встреча, посвященная сохранению храма Успения Божьей Матери в деревне Новая Новосокольнического района и изучению истории духовенства Великих Лук. Она объединила краеведов, историков, духовенства, представителей молодежных объединений и всех, кому не безразлично сохранение культурного наследия. Ключевым событием стало знакомство с проектом «Общее дело», реализуемым по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Был представлен план предстоящих волонтерских мероприятий в Новосокольническом районе. Руководитель мемориального дома-музея академика Виноградова Татьяна Бобкина выступила с докладом о значимом вкладе духовенства Великих Лук, в частности семьи Виноградовых, в развитие региона на рубеже 19 и 20 веков. В субботу 13 июня с 19 до 21 часа в акватории реки Ловоть будет действовать временный запрет на купание и использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств для отдыха на воде. Ограничения вводятся на время проведения соревнования «Кейграб» в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей. Они распространяются на участок реки, ограниченный пешеходным мостом на остров Дятлинка и малым мостом на остров Дятлинка с одной стороны, а также городской плотиной у здания по Краснофлотской набережной 26 с другой.
3: О валютах.
6: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Курортный реванш. Анапа объявила себя лучшим местом на Земле. Мальдивы, Сейшелы, Лазурный берег могут официально признать свое полное поражение и закрывать свои жалкие лавочки. Грандиозные новости. 49 кубанских пляжей, ну, прям в Анапе, уже получили железное разрешение на открытие сезона. Еще 18 пока покорно стоят в очереди на экспертизу, но... видимо, вот-вот тоже встанут в список лучших пляжей планеты. Совсем недавно, мы помним, там ликвидировали последствия разлив нефтепродуктов, мазута, после крушения танкеров в Керченском проливе. Но теперь вот Роспотребнадзор лично проследил, чтобы все засыпали толстенным слоем девственно чистого песка, может быть, привезенного откуда-нибудь из лучших мест нашей планеты, из Кубы. Поэтому готовимся штурмовать обновленное побережье. Сопротивляться бесполезно. Песок лучший, самый чистый и самый блестящий, искристый во всей Вселенной. Для ваших гладких пяточек и стопочек то, что надо, совершенно можете не сомневаться. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» на Кубани Наталья Кожевникова. Прямо сейчас в купальнике лежит на этом новом песке. Насколько он теплый, Наталья?
7: Да, добрый день. Я, к сожалению, сейчас не в купальнике и не на этом песке, но туристы действительно уже вовсю штурмуют анапские пляжи, потому что, по данным туроператоров, прям бронирование растет... с каждым днем все больше и больше, и чем больше пляжей открывается, чем теплее становится погода, тем больше поток туристов именно в Анапу направляется. И действительно, уже полсотни пляжей официально получили разрешение на открытие. Как вы сказали, в очереди еще почти двадцаточка, так что в скором времени полностью все побережье Анапы будет доступно туристам. А по поводу обновленного песка, да, везут из карьеров, где, по официальным данным, песок очень похож на тот, который был ранее в Анапе, который вывезли после разлива.
2: Не отличишь, продуктов. Да, самый лучший.
7: Вот. И, собственно, сейчас подобрали наиболее подходящий песок и засыпают слоем не менее 50 сантиметров.
2: Ого, полметра.
7: То есть прям такое тотальное обновление, да, идет.
2: То есть прям можно с детьми ехать, закапываться, сыпать себе куда-нибудь на голову, просеивать сквозь свои прекрасные персты и совершенно не найти там ни одного атома какой-нибудь нефти, да, откуда-нибудь из Сибири.
7: Ну вот прям да, говорят прям да. И наши коллеги тоже были, не наблюдали никакого следа от мазута там. Ну и, собственно, весь песок, который был загрязнен, он выведен на утилизацию. Часть из него пойдет в дальнейшем на какие-то промышленные нужды, да. Вот. А туда привозят совершенно новый. Это не очищенный отсюда песок, это именно из карьеров новый, свежий, который затем выравнивают, просеивают для того, чтобы максимально придать ему комфортный, красивый вид и для того, чтобы пляжи были максимально комфортны для туристов.
2: Ну, а все-таки мы с вами говорим без малого почти в середине июня, да, лето-то у нас короткое, у вас там на Кубани получше, конечно, ничего не скажешь. Но как вот прям, в принципе, распроданы, есть места, или как, прямо сейчас надо уже готовиться, или вот эти 18, которые сейчас ведут в строй, еще пляжи добавку будут, и всем хватит места?
7: Ну, я не скажу, что прям все абсолютно распродано и приехать некуда, но по сравнению с прошлыми годами, конечно, очень-очень много туристов рвануло именно в Анапу, потому что там еще и цены до сих пор сдерживают на таком адекватном уровне. Вот, поэтому, а рост идет, да. У нас довольно холодное начало лета выдалось, поэтому сначала народ не спешил. Ну и, к слову, в конце мая было открыто буквально 10 пляжей в Анапе. То есть прям заметно они открываются очень быстро. И вот, ну, 10 дней назад, да, 10 пляжей, сегодня уже почти 50. И это, конечно, непосредственно на спрос влияет. Чем больше открывается, тем интереснее людям это направление. И говорят, что на июль-август, ну, потому что там и погодка потеплее ожидается, бронирование прям уже хорошее.
2: А вот, наверное, какие-то въедливые путешественники, отдыхающие такие, пришли, могут забеспокоиться, спросить вас. А вот, Наталья, а если взять анализ или там тщательно посмотреть в каплю воды вот на этом пляже, черноморская вода, она будет такая же кристальная, как слеза ребенка, или в ней тоже примесь, может быть, такая мутноватая от недавнего мазута просматривается? Насколько безопасно через свои ноздри пропускать этот соленый контраст и остаться здоровым?
7: Вопрос, конечно, хороший, но он не совсем по адресу. Это Роспотребнадзор. Ну, собственно, там открыто говорят, что да, регулярно проводятся экспертизы, в том числе не только песок, разумеется, и морская вода тоже подлежит анализу, и не находят там никаких вредных примесей, все соответствует нормам, то есть опасности по данным Роспотребнадзора и тех анализов, которые делаются регулярно, прям на регулярной основе, и не только в Анапе, но и в целом на Черноморском побережье, вот, например, в Сочи тоже ежедневные мониторинги проходят, все безопасно и соответствует санитарным нормам.
2: Ну что ж, здорово, Наталья, верим вам и собираем чемоданы, встречайте. Наталья Кожевникова ждет вас в Анапе, наш корреспондент «Комсомольской правды» на Кубани. В очередной раз психологическое такое долголетие, закон о деятельности психологов опять хотят разработать в России. Ну а правильно, новый код, новый закон. За последние 12 лет их было, на секундочку, уже 4 версии такого документа. Правда, ни один из них до финального рассмотрения так и не дошел. Подлечить нервишки и проработать детские травмы. Поплакать на кушетку Фрейда отправился Юрий Кораблев.
8: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которому которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
9: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от нет психологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением трехмесячных, четырехмесячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
8: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
9: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас устав зарегистрированный в Минюсте и реестр, куда входят профессионалы. Мы не можем с вами писать закон, как хирург должен проводить операцию. И кого мы называем хирурга, а кого нет.
8: Особое внимание в законе, по словам экспертов, необходимо уделить именно психологической помощи несовершеннолетним. Нередки ситуации, когда 18-19-летние студенты попадают к медицинским специалистам и выясняется, что они уже прошли психолога за пару лет до этого. Однако результатом такой помощи стало не улучшение ментального здоровья подростка, а наоборот, обострение проблем. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: И в продолжение темы анонс. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная разберет темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и наших подписчиков в «Одноклассниках». Как наладить отношения с детьми и внуками? Что делать, если все вокруг раздражают? Как справиться со стрессом и потоком тревожных новостей? Почему сложно отдыхать и расслабляться? Как пережить одиночество или расставание? Самые серьезные темы Виктория Нагорная объясняет легко и доступно. О чем бы вы хотели спросить психолога? Заходите в группу радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Оставляйте комментарии под закрепленным постом. Ну а самые интересные народные вопросы и темы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной.
10: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.
16: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Петербургский международный экономический форум. Главное.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. «Комсомольская правда». Мы продолжаем наше вещание с Петербургского международного экономического форума. Обсуждаем деньги, куда их потратить, во что инвестировать. Честно говоря, вот эти розничные темы мне интересны более чем макроэкономические. Поэтому у нас в гостях Игорь Алусин, старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу. Игорь, здравствуйте.
19: Евгений, здравствуйте.
18: Да. Ну, как-то свои деньги, они ближе к кошельку, к сердцу и так далее, чем вот эти вот многомиллиардные инвестиции, которые обсуждают здесь, в общем, на сессиях, поэтому предлагаю поговорить о них. Сейчас последние, наверное, там лет 5-7 у нас активный рост частных инвесторов, какие-то сумасшедшие цифры, ну, активных, может быть, не так много, несколько миллионов, но тем не менее. И люди некоторые смотрят, присматриваются к бирже. Вот что бы вы сказали начинающему инвестору, который думает, открыть брокерский счет или нет, сложно это или не сложно? Вот что бы вы ему, какое напутствие вы ему условно дали бы?
19: Наверное, перед тем, когда мы сейчас перейдем к открывать брокерский счет или нет, нужно вообще объяснить, что каждому человеку нужно копить денежные средства. И на самом деле, на мой взгляд, у большинства людей с этим большие проблемы. И я бы пошел бы, наверное, того, если советовать, что делать, когда мы получаем хоть какой-то доход, нужно сразу откладывать денежные средства. Пусть это будет, возможно, небольшая сумма, если, например, там не хватает там всего заработка на ключевые расходы, и чтобы откладывать. Пусть это будет 5% либо 10% от суммы, которую получили. Потому что обычно, когда люди получают доход, зарплату, да, классически, они сразу ее тратят, и в конце месяца ничего не остается. Поэтому правило простое. Получили доход, отложили деньги, и, соответственно, дальше уже тратишь на что-то, что является там обязательным. Отсюда тогда появится какая-то привычка копить, и уже когда эта привычка сформирована, мы уже начинаем говорить, а куда инвестировать, строить брокерский счет, открывать или нет. Конечно, строит, потому что нужно понимать, есть там молодое поколение, да, которое не задумывается о том, что когда-то они будут выходить на пенсию, и нужно формировать капитал с самого начала. И, знаете, есть такое понимание, как сложный процент. Я не буду сейчас его объяснять, как он работает, я думаю, что наши слушатели могут прочитать, но если ты в самом начале будешь откладывать хотя бы там 1000 рублей, там 10 000 рублей, то через там много-много лет, за счет того, что процент на процент начисляется, скопится достаточно большая сумма денежных средств. И уже когда человек будет выходить, либо делать какие-то крупные покупки, например, там, не знаю, квартиру, да, будет покупать через 5 лет или через 10 лет, то уже там эта сумма будет приятная, а когда человек это делает в самом начале. Сложно в случае необходимой крупной покупки достать какую-то сумму денег и потратить, будем так говорить.
18: Ну вот когда мы копим, то есть, как я считаю, да, одна из первых целей накопления – это вот такая финансовая подушка безопасности, чтобы так себя чувствовать более-менее спокойно при каких-то любых неопределенных ситуациях. Вот в чем ее лучше хранить?
19: Нужно понимать вопрос, насколько мы долго копим, да, то есть если это какая-то долгосрочная инвестиция, да, долгое накопление, там, мы планируем через 10 лет выйти на пенсию, или, знаете, как вот молодой отец, я столкнулся с тем, что не копил средства, но сейчас уже там ребенку нужно идти на обучение, тратить денежные средства и так далее, а если бы я делал заранее, то мне было бы гораздо проще. Тут нужно понимать как раз срок. Если срок краткосрочный, и тебе нужно там ликвидное средство, то это депозит, да, будем точно понимать. Если это чуть там период инвестирования больше, от года до 3 или от 3 до 5 лет, то можно уже присматриваться к каким-то покупке акций, да, компаний на российском рынке. И если мы говорим, что это там чуть дольше, чем депозит, но еще там не 3-5 лет, то это могут быть облигации. И вот здесь простое правило. Можно собрать 3 корзины, которые у тебя часть корзины ликвидная, а где ты хранишь деньги депозит, когда ты можешь в любой момент средства достать. Вторая часть – это, наверное, чуть более доходная, но еще не инвестиция, где там срок на горизонт инвестирования может быть там около года, это как раз облигация. И здесь нужно понимать, что облигация, когда мы говорим про вкладчиков в первую очередь, то облигация надежных эмитентов с высоким рейтингом, да, для того, чтобы не было риска потерять денежные средства. Ну, а если мы говорим уже про третью картину по повышению получения более высокого дохода, то это инвестиция. Для человека, который пока слабо разбирается в инвестициях, это такой хороший портфель из трех корзин, который можно сформировать.
18: А у вас, я знаю, есть еще так называемые народные облигации. Можете рассказать, чем они условно там отличаются от тех, которые мы можем купить там?
19: Да, спасибо за вопрос. Мы, в первую очередь, мы Московская биржа, и у нас есть замечательный проект, это финуслуги, который был направлен на достижение доступности финансовых продуктов, когда люди могли открывать вклады в любых банках, и зачастую мы даем одни из самых высоких ставок на рынке. Но вот между финуслугами и вкладчиками и биржей есть такая большая пропасть. Тогда мы подумали, а как бы людям объяснить, с одной стороны, а что такое облигации, и чтобы они поняли его свойства, мы придумали такое понимание, как народная облигация. Это не биржевой продукт, он по свойствам похож на депозит, потому что можно в любой момент продать эти облигации и, соответственно, не потеряя купонный доход за хранение за каждый день, ты забираешь все денежные средства, эмитент обязан их выкупить.
18: А, то есть более гибкий получается инструмент.
19: Более гибкий, да, потому что, например, на бирже, как вы знаете, любые инструменты, они волатильные, они могут там расти, так и падать. И если, например, человеку нужно забрать срочно средства, а в этот момент времени произошло какое-то экономическое, да, там составляющее, да, акции подупали, и ты деньги быстро забрать без потери процентов не можешь. А народная облигация — это такой как раз хороший квази-депозитный продукт, когда ты можешь продать эмитенту, эмитент их выкупает, но обязательно хочу сделать серьезнейшую оговорку, когда мы говорим про эмитентов с крупным, с большим рейтингом. Это AAA, возможно, там A и выше. Отсюда тогда мы видим, что еще по этим облигациям ставка может быть чуть выше, чем по депозиту. Сейчас, например, на финуслугах доступны ставки ключ плюс 0,7%, и это практически на процент полтора выше, чем депозиты. И человек может их купить. Это крупная компания, надежная компания.
18: То есть, условно, тело остается на одном и том же уровне, а при этом мы купонный доход можем...
19: Платим каждый день, да. То есть, например, купили облигации, продержали там 3 месяца или там, например, там 57 дней, да, тебе потребовали средства, через 57 дней продали. Но очень важно, обращаю внимание, смотреть на рейтинг. Мы специально сделали цветовой индикатор, когда зеленый — это крупный рейтинг, да, там AAA. Ну и с там снижением риска и со снижением рейтинга мы показываем человеку, что есть риски, что компания может не выплатить.
18: У многих еще как раз от биржи ценных бумаг, от инвестиций в них удерживает, ну, какое-то такое восприятие, да, что это что-то страшное, что-то сложное, что-то еще там, не знаю, обманут и так далее. Вот вы для себя какие основные такие страхи и заблуждения выделяете, которые вот превалируют у таких начинающих частных инвесторов?
19: Зачастую действительно многие люди говорят, что если что-то биржа там, или открывать какие-то, например, дополнительные счета, там приложения, это страшно, сложно и так далее. Но так как могу сказать, что мы там в России одни из самых, наверное, в мире диджитализированных, да, и вот именно цифровой суверенитет у нас один из самых сильных, у нас самый простой, удобный клиентский опыт. Поэтому сейчас открыть счет на бирже очень просто, это просто нажатием одной-две кнопки там в вашем брокере, в вашем банке и так далее. Либо вы можете прийти на финуслугах и там открыть этот брокерский счет наших партнеров. Это, наверное, первая история. Поэтому первый миф — это сложность, сейчас она уже развеяна. Страх потерять капитал, но здесь очень просто, нужно смотреть на компании с высоким рейтингом, и безусловно, может быть, там ставка будет чуть ниже, чем человек там видит какую-то рекламу и так далее, но зато это надежно, да, он средства никогда не потеряет. И здесь это ключ, наверное, там, к успеху, чтобы не потерять средства. Но при этом, если есть корзина, пусть это будет 10% от твоих накоплений, можно более инвестиционные продукты, более с низким рейтингом, но они дадут больший процент, но всегда нужно понимать, что есть риск потери средств. Ну и что хочется, наверное, сказать, это риск, наверное, заморозить деньги. Все думают, зачем я буду инвестировать там на 3 года, на 2, ничего не понятно. Но вот если посмотреть, как поведут себя вкладчики, они же каждый раз перекладывают свой вклад. То есть 3 месяца, вот сейчас вот ставка снижается Банка России, люди начинают на год открывать. Ну и вот представим, если я каждый год открываю вклад, но я уже долгосрочный инвестор, просто эту итерацию делаю. Поэтому можно более смело часть своей суммы на 30 или там 40% накоплений открывать инвестиции. Это, наверное, такой залог маленького успеха, да, чтобы сформировать капитал. И нужно, наверное, еще один инструмент. Мы привыкли к накопительным счетам. Сейчас накопительные счета в банках серьезно снижаются проценты, там вводятся дополнительные условия, чтобы повышать ставку. Есть замечательный продукт фонд денежного рынка на бирже. У нас на финуслугах есть замечательный продукт финподушка, как раз под ним лежит один из фондов денежного рынка, когда ты можешь положить средства, и там процент начисляется там около ключевой ставки. Это как раз финподушка, которая для нас, для всех, для населения понятная. Ты вкладываешь средства, и у тебя проценты растут каждый день, и там процент на процент начисляются.
18: Сейчас цикл снижения ключевой ставки, он уже Центробанк подтвердил, уже подтверждает каждый раз, что они уже находятся в цикле снижения ключевой ставки. Ну и многие в этот период как раз говорят, что сейчас начнется вот этот переток вкладчиков из таких консервативных инструментов, ну и там, не знаю, в рынок недвижимости, рынок там ценных бумаг и так далее. Вот видите какую-то тенденцию к этому или нет?
19: Надо вспомнить, что на нашей памяти мы уже видели, как и ставка снижалась, так и росла. Действительно, сейчас вкладчики себя ведут уже как-то стабильно, да. Пытаются открывать вклады на более длительный период. Если там были раньше короткие, то там на год открывают. Кто-то фиксирует даже и на 2, и на 3 года. Мы эту тенденцию видим. Сейчас мы видим, что приток клиентов на инвестиции приходит. И сразу должны понимать, что чем больше людей будут покупать продукт, да, инвестиции в данном случае, или там акции конкретной компании, то в связи со спросом стоимость этих акций будет расти. Мы видим крупные компании, которые стабильно платят дивиденды, и это такое, по сути, тоже аналог вклада. Ты получаешь ежегодно или раз в полгода дивиденды, это тебе дает твой доп. Доход. Ну или тот продукт, как финподушка, это фонд денежного рынка, замечательный инструмент, когда ты можешь, если ты не имеешь опыта инвестирования, просто вложить, посмотреть, как тебе проценты начисляются там каждый месяц, ну где-то там каждый день, и таким образом попробовать этот инструмент. Мы, как Московская биржа, активно сейчас занимаюсь тем, чтобы простому человеку рассказывать о сложном. Мы запустили продукт FinGPT, где можно всегда спросить про какую-то компанию. Он FinGPT соберет какой-то срез по финансовому рынку, какие новости про эту компанию, какая отчетность по этой компании. У нас лежат данные Московской биржи под этим. И здесь смело пользуйтесь, продукт бесплатный. Ты можешь какие-то навыки даже подтянуть. Это вот очень важно.
18: Ясно. Игорь, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу. Игорь, спасибо вам большое.
19: Евгений, спасибо.
17: Петербургский международный экономический форум. Главное.
20: Рекламно-информационная программа.
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП».
23: Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
24: Реклама. Комсомольская правда.
25: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
26: Для лиц старше 12 лет.
27: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
28: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
29: Сказано на «Радио Комсомольская правда».
30: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
31: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говорить о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
29: Сказано на радио «Комсомольская правда».
32: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
29: Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров против России, сказала Захарова. Сотрудники музея, в котором размещена панорама обороны Севастополя, бросались в огонь, чтобы спасти полотно после атаки ВСУ. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин. Он поблагодарил всех сотрудников, которые сейчас продолжают разбирать завалы. Достали 10 огромных фрагментов. Предметный план панорамы обороны Севастополя, расположенный между зрителем и полотном и создающий трехмерный эффект, частично уцелел при пожаре. В ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы обороны Севастополя, объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя.
1: О Ближнем Востоке.
0: Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются. Ранее он сказал, что Штаты в ночь на пятницу обрушат на Иран очень мощные удары. Глава Белого дома утверждает, что силы США могут захватить иранский остров Харк. Театр российской армии раскрыл место отпевания и прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Оно состоится 12 июня в 11:30 в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят Чурсину на Сестрорецком кладбище Петербурга. О ее кончине стало известно 10 июня. Актрисы не стало после продолжительной болезни. Позже в окружении артистки рассказали, что Чурсина около года боролась с раком. Она не дожила до юбилея чуть больше месяца. 20 июля ей должно было исполниться 85 лет.
1: Обо всем.
0: В музее Израиля восстанавливают шедевр сюрреалиста Рене Магрита «Замок в Пиренеях» после прокола сосновой шишкой. Об этом сообщает Times of Israel. Несколько недель назад 6-летний мальчик посещал музей со своей семьей и случайно проткнул холст сосновой шишкой, которую подобрал в саду. По словам сотрудников, картина была повреждена в считанные секунды, прежде чем охранник заметил происходящее. Сейчас полотно на ремонте и реставрации в лаборатории консервации музея. Процесс займет несколько недель. Картина не была застеклена и не защищена сигнализация, так как музей хочет сохранить впечатление от просмотра и позволит посетителям подойти как можно ближе к произведениям искусства. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военное ревю. Мы начинаем очередную передачу. И в ближайший час с 16 до 17 и после 17 мы постараемся ответить на ваши вопросы. Так что готовьтесь.
4: Сегодня у нас большое военное ревю, такое фундаментальное, я бы сказал.
2: Да. Да. Ну что, вы сейчас слышали голос Акима Апачева. Ну что, уважаемый Аким, начинаем, да? Позволь мне, пожалуйста, объявленную передачу, я сделаю некоторые выступления, потому что очень часто люди спрашивают, вы часто слышим не только на военном ревью, но только на радио «Комсомольская правда». Ну, читаем «пятая колонна». Ну, давайте начнем с края ниточки. Откуда это появилось? Это появилось во время гражданской войны в Испании.
4: В 1936 году,
2: да. Да, там был такой генерал Видаль, который объявил, что я иду на Мадрид четырьмя колоннами, на Мадрид иду, а пятая мне поможет. У него спросили, а кто такая пятая? Это та, которая внутри Мадрида, и которая шла навстречу этим четырем колоннам для того, чтобы разрешить Видалю взять Мадрид. Не получилось. Ну, а теперь давайте перенесемся в родную матушку Россию и поймем, а что это у нас с собой представляет пятая колонна. Вы знаете, такая разносортица, я вам так бегленько перечислю, чтобы вы понимали, какие граждане у нас сегодня относятся к пятой колонии. Ну, прежде всего, что это за граждане? Это граждане, которые против специальной военной операции, против армии и против власти. Запомнили, да? Против СВО, против армии, против власти. В России пятая колонна делится, извините, тут никакого ЛГБТ не будет, просто делится на внутреннюю и внешнюю. Внешнее – это то, что в начале операции сбежало за границу, и там вякает во все трубы против власти, против СВО и опять-таки против армии. Но там есть активные колонисты, а есть пассивные. Активные – это те, которые регулярно выступают в зарубежных СМИ, которые деньги перекачивают вооруженным силам Украины и которые готовятся свергнуть власть в России. Ну, а пассивная такая дребедень повякивающая, как говорил Асадов, мандолинище из-под стен. Вякающие и так далее. Чем опасны эти люди, вот особенно активные, потому что они проводят различного рода форумы, съезды, даже не скрывая, что их задача создать российское правительство в изгнании. О как! Да? Круто берутся, да. Ну, а теперь, что у нас еще в пятой колонии обнаруживается? Я бы еще к этим гражданам отнес тот крупный бизнес, который страшно недоволен специальной военной операцией, который имеет свой козырный интерес и хотел бы жить прежней жизнью и качать бабло в несметных количествах. Вот эти люди, вот эти бизнесмены, так сказать, они есть нормальные бизнесмены, есть люди, которые платят деньги в ВСУ, которые волонтеров нагружают, которые передают туда мотоциклы, одежду, медикаменты, еду и так далее. Есть такие, правда, многие из них...
4: Не ВСУ, а ВСРФ, да. Говорили, а то зацепится.
2: Да, ВСУ.
4: В СРФ,
2: да, конечно, наши, спасибо за поправку. Спасибо, конечно, наши войска, нашим войскам помогают и даже ездят на фронт. Вот эта категория людей, она, в общем-то, не аплодирует специальной военной операции и уже не дождется, когда бы она, в общем-то, все застопорилось и так далее, чтобы вернуться на прежние позиции, чтобы качать наши природные богатства, зарабатывать бабло там и держать его в России или за рубежом. Бизнес, я не хочу обижать весь бизнес. Я просто обращаю внимание на тот бизнес, который открыто или скрыто выступает и против нашей армии,
4: вот,
2: против
4: власти. Вот это очень важно. Вы позвольте, я чуть маленькую тираду и потом продолжу уже после того, как вы закончите. Вот здесь важно отделить вот тех, кто гласно выступает, а те, кто выступает негласно против СВО, условно, против курса государства. И Александр Гелевич Дугин разделяет вот эти два лагеря на пятую, и он вводит термин «шестая колонна». Пятая колонна – это те, кто работают, площадные массы, я имею в виду вот эти Навальные, запрещенные и так далее, говорящие головы. А шестая колонна – это элиты, которые вот стоят в тени и пытаются там свои какие-то делишки решать. Вот это важно, что я хотел внести.
2: Все. Спасибо, спасибо. Вот так вот мы вместе и в конце концов разберемся в этом вопросе. Ну что еще пятая колонна? Я думаю, пятая колонна – это агентура. К великому сожалению, огромное количество граждан Российской Федерации завербованы там СБУ, ГУР и так далее.
4: ЦРУ и
2: работают против России. ЦРУ, да. Среди них уже появились и диверсанты, и террористы, и нет такого дня, когда бы наша доблестная Федеральная служба безопасности не брала этих людей, пока еще людей, за одно мягкое место. Уже появились и целые организации, которые запрещены, конечно, в Российской Федерации. Да, но взять вот такую организацию, как Русский добровольческий корпус, он существует. И его потихоньку там выколупывают и выводят на свет Божий. Но это тоже пятая колонна. Она тоже работает против власти, против армии, против режима и так далее. Ну что, я завершаю свое выступление, хочу сказать, что есть они в нашем чате. Есть у нас люди, вы загляните, у которых все плохо, все хреново. Власть плохая, армия воюет бездарно, у нас и так далее, все плохо, все черное, все в дерьме и так далее. Мы понимаем, что это за люди с таким настроем, которые работают. Одно дело говорить о недостатках и нашей власти, и нашей армии с сопереживанием, с болью, потому что это наша родина, наша власть. Наша армия. А другое дело – это стрелять в спину родной армии. Вы понимаете, о чем я говорю. Ну, а теперь что, Аким? Будем
4: я,
2: приступать к своему заданию.
4: Товарищ полковник, позвольте, добавлю, потому что, мне кажется, это важно. Да. Мы пятая колонна, и вот почему Александр Гелич отделяет шестую от пятой? Потому что, да, вот есть враг, который наносит вред изнутри. Но он тоже не одинаков. Вот эта пятая колонна — это публичные люди либерального там толка, которые рассказывают нам, как нам жить, вот в Израиле хорошо и так далее, а в России плохо. Они делают это публично, но есть люди, которые стоят за этими людьми и которые ртами этих людей говорят. Они чаще всего работают во власти. У них чаще всего висит портрет Путина на стене. Они всячески имитируют свою патриотичность. И вот эта шестая колонна, она гораздо опаснее. Потому что вот этот принцип, гласность, пятая колонна в силу своей площадной природы, гласна, говорлива, горласта, экстремальна. А шестая колонна как раз наоборот, предельная лояльность. Но именно шестые в крайний момент делают главное. Берут за глотку власть, режут глотку физически и душат шарфом.
2: Сейчас кто-то скажет: Баранец, ну что ты блазишь? Ты ведь сам зачастую критикуешь и власть, и армию, и режим, и порядок, да? Но я говорю это с сопереживанием, потому что это наша страна, наша власть, наш президент, наша армия, и мы говорим об этом с болью, с сопереживанием, но это же не значит, что мы выступаем и против армии, и против власти. Пожалуйста, обратите на этот вопрос внимание.
4: Нет, это прямо на поверхности лежит. Критиковать можно.
2: Да.
4: Критиковать нужно для того, чтобы навести порядок. Не критика ради критики. Вот у меня в подъезде там опять кто-то негожесть сделал в коридоре, понимаете? А говорить о системных проблемах, которые есть и назревают. И мы должны об этом говорить как журналисты, в том числе. Это наш прямой долг. Но вот в этом всем есть люди, которые вообще ничего не говорят. Они не критикуют власть. Но они делают все для того, чтобы у нас ничего не получалось. И они во власти тоже представлены. Это нужно понимать.
2: Да. Есть саботажники. Думаю, до них доберутся со временем. Ну что, дорогие радиослушатели, сегодня 11 июля. Я говорю этому заждавшемуся человеку, который нам просит указывать. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Не запомнили? 8 800 200 ровно 9702. И, пожалуйста, две просьбы. Не забывайте, что все-таки это военное ревью. И, пожалуйста, без длинных прелюдий. Любой вопрос можно вполне задать за одну минуту. И еще, не обижайтесь, если вы начинаете длинные воспоминания, делаете оценки, какие-то проблемы, они спорны, мы должны сразу с вами вступать в дискуссию. Ради бога, вопрос задайте и выждите, пока мы ответим. Давайте не перебивать друг друга. Ну что, у нас осталось, Аким, уже меньше минуты. Да. Не забывайте,
4: друзья,
2: что мы...
4: 11 сегодня, 11 июня 2026 года от Рождества Христова. Вот. Завтра будет светлый праздник, День России. Мы тоже будем отмечать. Товарищ полковник, какие планы на День России?
2: Во второй части мы поговорим и о Дне России. Обязательно. Это будет наш такой специальный предпраздничный выпуск. Что для вас День России? Поделитесь с нами. Ваши впечатления для нас очень важны. А может быть, и подискутируем, а может быть, и согласимся.
4: Да, мы вернемся после небольшой паузы, друзья.
2: Во-первых.
32: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
29: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
29: Сказано на радио «Комсомольская правда».
32: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Вы только что слышали, с каким трудом идет подбор кандидатуры на переговоры Европы с Москвой и с Киевом. Я вообще занимаю такую категорическую позицию, что Европа здесь ни при чем. Понимаете, когда двое участвуют в конфликте, то посредников найти невозможно. Потому что любой посредник будет занимать одну или другую сторону. И вот эти поиски вот этих посредников, на мой взгляд, бесполезны. Ну почему? Ну это бы все равно, допустим, чтобы как бы Гитлер с той стороны позвал Геббельса на то, чтобы он защищал немецкую сторону. Вот Кая Каллас. Ну вы же понимаете прекрасно, какую сторону она будет занимать. Хорошо. Да я уже говорил, с другой стороны, давайте своего посредника выдвинем. Да, давайте. Ну, Си Цзиньпиня можно, Ким Чен Ына. Ну, почему бы и нет? А, нормально. Нормально. Тут тоже вопросы будут сняты. Потому что эти люди будут занимать нашу сторону. А пусть европейцы тогда выдвигают. Тут компромисс какой-то надо найти. Хитро устроились. Позвать собаку, которая будет кусать Москву во время переговоров. Мы этого не допустим. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Алло, Катенька заслушалась нас. Юрий из Мурманска, здравствуйте. Юрий, Николай. Мурманск, да.
9: Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Виктор Николаевич, значит, я по поводу праздника. Вопросик к вам сразу в лоб. Скажите, пожалуйста, а чего это мы его должны праздновать? Вот это 12 июня 90-го года, когда приняли вот эту декларацию о независимости России. Ведь это же толчок для развала Советского Союза. Отсюда вот это и надо было считать. Я хорошо помню, когда депутаты там принимали, вытащили вот эти триколоры, ну, вот этот государственный сейчас праздник, этот флаг. И там половина зала депутатов топали, матом ругались на них. Вот, я считаю, что этот праздник равносилен 22 июня 41 года. Вот так, вот,
4: спасибо,
9: ваше мнение.
4: Спасибо.
2: Я понимаю ваши мысли, прекрасно понимаю. Но этот праздник утвержден нашей властью, уважаемые. А нравится вам это? Нет, живите с этим. Это государственный праздник. Вот так оно получилось в нашей истории. Да, действительно, праздник этот родился в трагические моменты нашей современной истории. Так было решено. А теперь давайте еще другой праздник отменять, 4 ноября, который специально был придуман для того, чтобы затмить праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Давайте вообще тогда отменять все к чертям-тябачам. Как же это получится? На кого же мы тогда похожи? На бандеровцев, что ли, которые забывают свои выдающиеся даты? Да, об этой дате мы и поспорим, особенно в следующей части сегодняшней нашей передачи.
4: Нет, тут формулировка, наверное, вот важно же было просто поменять формулировку. Вот это День независимости России на День России поменять. От кого независима Россия? От самой себя? Конечно же, это вызывает вопросы, и у всех вызывает вопросы адекватно. Да. Но День России уж так... Я вам объясню вот очень коротко, наверное, если надо будет развернуть эту тему. Для донецких, для ДНР... Это особый праздник. Вот, знаете, при всем при том, что я понимаю, я общалась, у меня много друзей, которые не принимают этот праздник, у которых мотивация, что вот это тот день, когда там империя рухнула, и мы вот пытаемся праздновать.

0: Ну что, продолжаем. Продолжаем принимать звонки. Приветствую вас. По-моему, Борис у нас в эфире. Здравствуйте, кто бы ни был. Будьте добры. Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Виктор Николаевич, вам благодарность за деятельность журналистическую. А Гасанову Акиму вопрос.
1: Что Акиму Владимировичу. Акиму Владимировичу для вас.
2: Что вам...
1: Для Акима Владимировича для вас. Услышали? Всего доброго. До свидания.
0: Продолжаем принимать звонки. Александр, Москва. Спасибо, Катенька. Александр, Москва. Хорошо слышалось.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот часто достаточно сейчас многие эксперты, вот в российской газете была статья, предлагают ударить ядерным оружием. Вот как это может вообще выглядеть? То есть это будет удар по Киеву или это будет удар по каким-то позициям? В принципе, и последствия этого. Я имею в виду не ответ, что нам прилетит, а просто какие последствия. То есть, ну, как мы эту территорию будем занимать. Вот мне просто интересно, как это может все выглядеть, вот, если мы
0: это применим. Здесь не ликбез, но я попытаюсь заняться этим. Хорошо. Ядерное оружие Российской Федерации в соответствии с ядерной доктриной будет приниматься только, применяться только в двух случаях. Запоминайте. А и Б. А, это если по нам ударят, это будет ответ на встречный удар. Запомнили, да? Вот полетели ракеты Соединенных Штатов Америки, СПРН. Мы видим, что уже рассчитали, что это будет Воронеж, Москва, Питер и так далее. Мы делаем ответный удар, наносим ядерным оружием по территории Соединенных Штатов. Я понятно объясняю?
3: Очень
0: понятно. Понятно. Внимание. А теперь представляете, что европейская орда собрала в кучу вот это свое войско, которое только на северо-западном фланге и на западном в 4-5 раз будет котло собираться больше, чем наша группировка, и они полезут на Белоруссию, полезут в Калининград брать, потом Ленинград и так далее, и так далее. Мы обычным оружием не сможем им противодействовать. Я повторяю, мы обычным оружием и по массе войск и так далее не сможем им противодействовать. Я понятно объясняю? Вот тогда. Только в этом случае мы достанем свой ядерный меч. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Отключите, пожалуйста. Я не могу разговаривать с этим человеком. Не могу, извините, пожалуйста. Я уже не дал мне ответить полностью на вопрос. И не обижайтесь, пожалуйста. Вы задали вопрос, послушайте мой ответ. Пока. Кто следующий в эфире? Максим, Нижний Новгород.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте.
4: 12 июня, это, конечно, не праздник, это предательский праздник развала страны. Так, ладно, вопрос. Я с удивлением по каналу «Звезда» увидел рекламу военного университета Министерства обороны. Поступайте в военный университет, там прокурорский факультет, там психологии, да? Вот я не пойму, у нас что, все так плохо, что престижнейший...
1: До свидания, отключите, пожалуйста. Вот сразу вот начал ныть, до свидания. Вот все на нытики, все в нытиков в эфир не берем, товарищ полковник, можно так? Сначала ему не понравился «День России», сразу говно. Потом ему не понравилось, что у него ребят набирают, понимаете, в Министерство обороны нуждается в молодых офицерах. Используют телеканал «Звезда». Все не нравится. Нытиков сразу убираем. Товарищ полковник, давайте так.
0: Я поражен. Да, я поражен вот такой постановкой вопроса. Газета «Красная Звезда», канал Министерства обороны каждый год по несколько раз публикует наши военные вузы, приглашают поступать. Внимание! Что ж тут плохого?
1: Да, это нормально. Понимаете, он чего начал? У него не нравится «День России», окей, может не нравится. И сразу, ноешь, на подвал, все, на подвал.
0: Поехали дальше. Не делайте объявление, что у нас существует университет. Не надо объявление делать. А может, мальчишки мечтают поступить. Кто-то на прокурора, кто-то на военного переводчика и так далее. Кто-то на финансиста. Что ж тут хренового, дяденька? Скажи мне, что тут хренового, а? А если школы будут объявлять, а институты гражданские объявления делать? Это тоже плохо, дядя, а? Давайте снимем. Никто, чтобы не знал, молодежи после школы, какие существуют институты. Ни по телевидению, ни в печати. Все.
1: Потому что... Короче, за нытье будем отправлять в подвал.

0: Все.
1: Да.
0: Уныние – страшный грех. Тут это, самому грустно. А вы еще нагоняете. Давайте как-то вместе бодриться.
1: Кто?
0: Валентина из
2: Белгорода. Валентина Белгород.
0: Здравствуйте, Валентина.
2: Белгород. Здравствуйте. У меня отец прошел всю войну. Дядя в Калининграде погиб. А я с сестрой из Киева. Связаться не могу 2 года. Как вы себе это представляете? Мать похоронила в 99 лет.
1: Мы представляем только думаете? Так, что вы... Я, боже, я отвечу. Вы же спрашиваете, как вы себе это представляете?
0: Не ответ нужен, товарищ полковник. Она же не за ответом. Есть вам еще чего добавить?
2: Люди, как все это произошло?
1: Вот за так оно как отец... произошло. Уважаемые, ну мы слышали, уважаемые, примите соболезнования, про дядю, про... Вы спрашиваете, как это... Таких, как вы, миллионы, уважаемые.
0: Да, если вы сейчас считаете, что у вас уникальный какой-то случай, вы ошибаетесь.
1: Да.
0: Поэтому мы всегда... Вот я лично всегда называю происходящее гражданской войной. Это тяжелая гражданская война. Страшная это гражданская наша... война. Внутри одного это... народа.
1: Да. Это наша общая трагедия. Вот так оно произошло, как еще не завершилось. Оно еще
0: вернемся
1: происходит.
0: Вернемся после паузы.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вопросы социальной сферы, отраженные в народной программе, стали основной темой прошедшего в Москве заключительного окружного форума «Есть результат». Было отмечено, что «Единая Россия» достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь речь идет о поддержке семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий. Принцип «государство для человека» реализуется по всем направлениям. Правительство рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнера в реализации значимых инициатив и задач, поставленных президентом. Сейчас продолжается процесс сбора предложений в народную программу. Уже понятны основные запросы людей. Первое место по числу обращений занимает инфраструктура, второе и третье делят здравоохранение и образование. В Великолукском епархиальном управлении состоялась встреча, посвященная сохранению храма Успения Божьей Матери в деревне Новое Новосокольнического района и изучению истории духовенства Великих Лук. Она объединила краеведов, историков, духовенства, представителей молодежных объединений и всех, кому не безразлично сохранение культурного наследия. Ключевым событием стало знакомство с проектом «Общее дело», реализуемым по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Был представлен план предстоящих волонтерских мероприятий в Новосокольническом районе. Руководитель мемориального дома-музея академика Виноградова Татьяна Бобкина выступила с докладом о значимом вкладе духовенства Великих Луг, в частности семьи Виноградовых, в развитие региона на рубеже 19 и 20 веков. В субботу 13 июня с 19 до 21 часа в акватории реки Ловоть будет действовать временный запрет на купание и использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств для отдыха на воде. Ограничения вводятся на время проведения соревнования «Кейграб» в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей. Они распространяются на участок реки, ограниченный пешеходным мостом на остров Дятлинка и малым мостом на остров Дятлинка с одной стороны, а также городской плотиной у здания по Краснофлотской набережной 26 с другой.
3: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Мы тут затеяли разговор о названии праздников. Я с вами можно поделюсь некоторыми интимными сторонами своего журналистского творчества. Вот 22 июня. 22-й. День памяти и скорби. Я категорически против названия вот этой даты. Это ж какое-то безликое совершенно. А правильное, грамотнее, идеологическое – это день нападения фашистской Германии на Советский Союз. Люди должны помнить, и те, которые еще соску сосут у маминой титьки, и уже седые, мы должны знать, что такое для нас, для нашей истории 22 июня. Нет, день памяти и скорби. Да? Для фашистов тоже день памяти и скорби, да?
0: Ну, они же помнят и скорбят, товарищ полковник.
1: Да. Так что у нас тоже есть свое видение этого вопроса. Но мы еще об этом поговорим. Еще раз хочу объявить. После этой передачи у нас будет второй час. Второй час начнется он где-то...
0: Сегодня, да, тигров отпустили из клетки, и мы целые два часа будем ходить по арене.
1: Тем более, что вы в чате много раз писали, что вам мало, часа надо, два. Ну что, мы принимаем ваши звонки. Поехали, кто следующий к нам? Волгоград у нас, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здрасте.
6: Я перед вопросом хотел бы немножко возразить Артему Владимировичу, то, что у нас это, что происходит, нельзя назвать гражданской войной. Гражданская война происходит внутри государства, между гражданами этого государства. А теперь у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит с блокадой Крыма, с помощью дронов это все украинцам удается сделать? Или
1: нет,
6: и как это
1: нет.
6: все предотвратить?
0: Спасибо большое за вопрос. И за реплику тоже. Каждый имеет право на свое мнение. Ничто не истина.
1: Да. Уважаемые, не только с дронами. Ракеты туда тоже летят. Только вы поаккуратнее со словами. Блокада Крыма – это когда Крым задохнется. Без воды, без еды, без медикаментов, без бензина, без керосина. Вот это блокада, уважаемые.
0: Но они бы очень рады были ее развернуть. Они этого и хотят, но мы будем всячески этому мешать. Да, они наносят максимальный ущерб. Да, у них теперь задача... Да. Ну, товарищ полковник, позволите, я просто вот вчера мы тоже общались с товарищами, которые занимаются технологиями и искусственным интеллектом. На их стороне сегодня работает, вот мы говорим, ВСУ, и понимаем, что за ними стоит первый военный искусственный интеллект, Палантир. Почитайте, загуглите, почитайте вообще, что это за система, как она тестировалась, как она применялась при похищении Мадуро, как она применялась при планировании операции в Иране, как она применяется вот сегодня непосредственно на линии боевого соприкосновения наших войск с войсками Украины.
1: Вот человек спрашивает, что делать? Надо сбивать все, что летит на Крым, да не только на Крым, да, в воздухе, на воде, на земле уничтожать. И надо так ударить по голове украинского общества, так режим называют, чтобы он сразу лапы вверх поднял. Видите, какой я? Я все понимаю, да? Видите, вот, мне легко ответить на этот вопрос. Надо побеждать. Все, точка, ответ закончил. А как это генералы должны думать? Они на это учились.
0: И ученые, товарищ полковник. Можно? Давайте, да, включим, да, вот сюда, что нам нужно вот сюда уходить, ускоряться. Нам нужны высококвалифицированные IT-специалисты в армии для программирования, для написания кода, для бесконечной работы, РЛС, перепрошивка всего-всего-всего и вся. Нам нужно оперативное реагирование, нам нужна интеллектуально развитая, цивилизационно выше на ступень армии.
1: Вот специальная военная операция и протерла нам глаза. Много-много раз было статей написано миллион о том, что мы должны обладать высокотехнологичной современной армией.
0: Товарищ полковник, я читал выкладки, да, конца 80-х годов о сицилийской, да, войне. Наши выкладки. Мы эту войну сицилийскую уже описали. Почему мы не используем наши же черновики? Почему мы не берем наши чертежи? Наверное, все уже описали. Берем да делаем.
1: Угу. Может быть, люди такие, что теоретически мы все понимаем, как надо. А когда дело до практики доходит, когда надо рогатку выстрогать, не получается. А теория блистательна. У нас и сети центрические, там, и другие типы. Мы все правильно объясняли народу. Внимание, ждем следующего позвонившего нам. Александр у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Виктор Алексеевич. Виктор Николаевич и Аким.
0: Здравствуйте.
7: Вопрос такого характера. Смотрите, Турция, я насколько понимаю, сейчас СВО в основном помогают Украине. Вопрос, какой у нас интерес строить в Турции атомные электростанции, когда могли бы мы построить у себя и продавать электроэнергию?
1: А когда... Спасибо. Надо было... Все, великолепный вопрос. Великолепный. Значит, уважаемый гражданин, скажите, пожалуйста, когда мы начали в Турции строить атомную электростанцию? Ответьте мне на вопрос.
7: Но да, специально военный.
1: Так, понятно. Это уже другой вопрос, уважаемый. Что-то же в мозгах наших политиков. Уважаемый, давайте поговорим. Вы мне вопрос задали. Я вам теперь, да, хочу задать вопрос. Я вам задаю, да, вопрос. Мы станцию строили, когда? До специальной военной операции начали строить, да?
7: Ну, правильно? Я предполагаю, возможно, до, да.
1: Да, внимание. Теперь что мы должны? Остановить строительство в Бушере, строительство атомной электростанции, да или нет? Да или нет, говорите?
7: Нет, конечно. А зачем мы начинали там строить до, все, даже?
1: Потому что у нас были очень серьезные отношения, в общем-то, сложные отношения с Турцией. И развивая вот это экономическое сотрудничество по атомному сотрудничеству, мы фактически вербовали Турцию в свою веру. Мы делали из нее такого хорошего партнера. А это не хреново, уважаемые. Вы знаете, у нас есть десятки стран, у которых у нас не очень хорошие отношения, но тем не менее мы там строим атомные электростанции и так далее. Здесь надо немножко шире смотреть, уважаемые. Я понимаю, что если будет доказано еще раз, и мы в России перестанем покупать турецкие помидоры, или кто-то прикажет, перестаньте, россияне, миллионами ездить мыться в Турцию, это может серьезно ударить по бюджету государственному Турции. Да. Это вам не помидоры.
7: Или туристов направлять, да? Или туристов отправлять,
1: да,
7: туда.
1: Да кто? Да вы попробуйте только. Вас загрызут, заплюют вас, затопчут. Если вы скажут, запретите ездить купаться в Турцию. Мыться, точнее. Да. Уважаемые. Это не такой-то простой вопрос, уважаемый. А то, что Турция,
7: нет,
1: помогает.
7: Нет, просто есть, знаете, Виктор Николаевич, есть хорошая
1: поговорка. Не знаю, не знаю.
7: Сколько волков, а, не корми.
1: Да, это понятно. Я первый раз... Да, я первый раз это от вас слышу. Спасибо. Сколько прожил на свете, первый раз слышу. Спасибо за вопрос. Кое-как разобрались. Могут быть и другие дискуссионные моменты. Кто в эфире? Будьте добры. Чехов у нас. Прекрасный город.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким.
0: Здравствуйте.
8: Буду краток, просто на тему того, что кому-то, если завтрашний праздник не нравится, слушайте, вы в 90-м где были вообще тогда? А в 91-м? А в 93-м?
1: Когда в парламент... Браво, человек! Браво! Браво, человек! Браво! Вот вам и ответ. Молодец. Был бы рядом, пожал руку. Правильно, уважаемые? Правильно. И когда падал Советский Союз, где мы были с вами? Сколько там, Аким? 18 миллионов у нас, по-моему, было
0: коммунистов. Да, да, и поэтому, да, вот, да. Я поэтому говорю, что гражданское... Вот то, что произошло, вот этот конфликт, который у нас сейчас с Украиной идет, корни его уходят туда, в 90-е. И вот это важно помнить, что то, что происходит сейчас, это то, что мы тогда не закончили. Тот вопрос, который мы решили тогда в подсознание коллективное наше выдавить и забыть об этом. А вот сейчас оно вылазит.
1: А нас как баранов увели в капитализм. Не спроси кого, потому что группе большого бизнеса хотела грабить Россию. Надоело ребятам ходить мимо заводов, фабрик, целых индустрий. Блин, такое бабло, оно почему-то достается каким-то работякам. Ельцин, давай завалим этот социализм, ёханый. Давай, завалим. И сделаем, блин, как Чубайс сказал, забьем последний гвоздь в крышку коммунистического гроба. Да? Вот и забили. И правильно вы говорите, а где мы были, вот это и получаем. Кто у нас в эфире? Михаил, Екатеринбург, здравствуйте.
0: Михаил,
1: здравствуйте. Петербург, извините.
9: Здравствуйте, из Питера, Михаил.
0: Здравствуйте.
9: Виктор Николаевич, Аким, да. Вот предложение. Каждый день по 2-3 простые электростанции вырубать полностью. Изо дня в день, изо дня в день. По этому пути... заглохнут последовательно по логистике и атомные станции.
1: Спасибо, принимается. Искать
9: момента, пока Запад не очухался.
1: И они да, спасибо. Увидят... А как это Запад не очухался? Внимание, докладывает полковник Баранец. Министр энергетики Украины уже ныл по поводу того, что российская армия уничтожила почти что 70%. Повторяю, 70% украинской энергетики. А это что, не уничтожение? Это что, не работа? И так далее. Так что все-таки маловато. Но вы хотите 100%, чтобы мы погасили Украину совсем? Ну, может быть, и я об этом мечтаю. Не получается, уважаемые. Есть вещи, которые выше нашей головы и нашей армии. Пока. Ну что, Аким, нам надо уходить на перерыв, по-моему, да, говорят?
0: Да, небольшой перерыв.
1: Небольшой, да. Мы вернемся очень быстро и продолжим наши непростые беседы.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И в этой программе «На чистую воду» мы говорим с вами о том, как замена одной привычки помогает нам исправить очень многое, что мы успели с вами, ну, скажем так, мягко подразрушить в этой жизни за счет того, что ели, за счет того, что пили, в какой экологии с вами находились ежедневно. Так вот, хочется сказать следующее, что современная наука доказала, 97% биохимических процессов в нашем организме зависят от качества воды, а не от ее количества. Обычная вода просто проходит транзитом, а вот ионизированная вода становится активным участником клеточного метаболизма, запуская процессы омоложения на уровне ДНК. Почему это так важно? Современная наука также доказала, что 90% всех заболеваний, которые сегодня известны в медицине, вызваны оксидативным стрессом. Представляете? То есть, ну вот у вас может быть целый букет, и вы лечитесь у разных врачей, пьете много разных препаратов, а первопричина одна – оксидативный стресс. Поэтому, чтобы избавиться от этого букета, надо правильно воздействовать на первопричину, на оксидативный стресс. Как мы можем это с вами сделать? Для того, чтобы работать с оксидативным стрессом, нужны антиоксиданты. Причем много антиоксидантов, потому что раз уже оксидативный стресс, значит, собственная антиоксидантная система, собственные буферные системы уже не справляются, не работают. И вот здесь на помощь и приходит ионизированная вода. Ее исследовали вдоль и поперек. Уже почти 3000 исследований в мире проведено, и ученые сходятся в едином мнении, что молекулярный водород, который появляется в ионизированной воде во время ионизации, самый эффективный антиоксидант за счет того, что у него маленькая-маленькая молекула. Из всех антиоксидантов у него самая маленькая молекула. Это и делает его таким эффективным. Он проникает буквально вот в каждую клеточку. Понимаете, туда, куда не может проникнуть ни один другой антиоксидант. И начинает работать, лечить наши клетки. Ну как лечить? Он связывает вот эти свободные вредные радикалы, выводит их. Организму за счет этого становится легче, проще. Лекарственные препараты, которые вы принимаете, начинают работать. Потому что вы пили-пили, так доктор, что-то не работает. А не работают они. Потому что среда внутри другая, потому что воды правильно нет. Но вот правильная или неправильная вода. Смотрите, если вы сейчас нальете себе из-под крана воду и выпьете ее, то есть вероятность, ну не есть вероятность, это тоже уже доказанный факт, что выпейте простой воды литр, усвоится одна столовая ложка. Ну а одна столовая ложка не поможет никак. А когда вы выпиваете 1 литр ионизированной воды, то 1 литр и усваивается. Понимаете, в чем разница ключевая? Поэтому проводили исследования и выяснили очень много позитивных факторов. Ну, например, регулярное употребление ионизированной воды снижает сахар в крови. Факт, факт. Регулярное употребление ионизированной воды улучшает реологию крови. А если у нас с вами реология крови становится нормальной, то есть кровь такая текучая, да, то мозг получает кислород в должном количестве. У нас стабилизируется артериальное давление и нет частых головных болей. В принципе, можно жить без головных болей. Главное – регулярно пить ионизированную воду. И всегда, когда у вас начинает болеть голова, сначала попейте воды, прежде чем хвататься за таблетку. Вот дальше исследование «Сила ног». Люблю о нем говорить, оно меня потрясло, впечатлило. хочется поделиться со всеми в том числе. Проводили исследования в Японии и выяснили, что регулярное употребление ионизированной водородной воды увеличивает силу в ногах. Как его проводили? Взяли 48 пожилых японцев в среднем возрасте 76 лет. Они посещали здоровье, салоны здоровья, специальные клубы для пожилых, где они общались и занимались физкультурой. Одни пили водородную воду, а другие – простую. Что показал результат через 6 месяцев? Главное открытие – тест «Встань со стула» – это ключевой показатель риска падений, сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, группа, в которой пили водородную воду, увеличила этот результат с 13 до 14,5, то есть прирост 1,5%. А группа, где пили простую воду, результат упал. Причем снижение на 0,3, с 12,5 до 12,2. И разница между группами статистически значима. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у любителей водородной воды выросла. Для человека 75+, это означает способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице и, главное, не падать. Скорость ходьбы тоже увеличилась значительнее в группе водорода. А ведь скорость ходьбы – это маркер, по которому врачи отслеживают в том числе и продолжительность жизни. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функции нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. Также доказано, что ионизированная вода способствует лучшей работе клеток печени. Это в Воронежском институте имени Бурденко выяснили, то есть помогает клеткам гепатоцитам. Также помогает при вульгарной экземе. Кислотная вода снаружи, щелочную воду пьем. Вы при ионизации, в ионизаторе воды Aqualife одновременно получаете щелочную и кислотную воду. Также водородную готовите, чтобы пить и водородную воду в том числе. И все это при помощи одного прибора. Одного, который сегодня по цене позапрошлого года. Вот такое сегодня замечательное, уникальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». 29 тысяч рублей ионизатор воды «Аквалайф» и еще подарок при покупке. Подарок каждому. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Начните пить правильную воду. Вы устраняете оксидативный стресс. А оксидативный стресс – это именно он вызвал те болезни, которые у вас есть. Начиная пить ионизированную воду, вы устраняете оксидативный стресс. Главное – регулярно. Плюс ко всему тестовый период 90 дней. То есть вы сейчас звоните 8 800 505 0855, заказываете, оплачиваете при получении. Сейчас ничего не платите. Когда получаете, тогда оплачиваете. И в этот день начинаете отчет 90 дней. То есть в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги. Успеваете зафиксировать себе такую цену 29 тысяч рублей. Это просто беспрецедентное по своей щедрости предложение. 8 800 505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, а я также хочу напомнить еще про водородный увлажнитель для лица и тела. Вот, кстати, в такую погоду я только с ним спасаюсь. И при кондиционере, когда нет кондиционера. Он прекрасно освежает, он прекрасно бодрит в том плане, что соображать начинаешь лучше, когда от жары мозги немножечко плывут. Ну, а самое главное, он борется со свободными радикалами, которых у нас на коже больше всего, ведь наша кожа – это самый большой орган. И именно она первая сталкивается со свободными радикалами, и именно поэтому она и стареет, и болеет. И помочь коже мы можем именно водородом. Водород внутрь. Готовим водородную воду в ионизаторе воды Aqualife, а снаружи распыляем водород. Генератор водородной воды, генератор-увлажнитель, он построен таким образом, сконструирован, он визуально напоминает парус яхты белого цвета, такой очень красивый. Он в длину сантиметров 15, в ширину сантиметров 5. Сбоку у него есть планка серебристого цвета, которую вы просто опускаете, отводите вниз, и таким образом начинается процесс генерации водорода. И через маленькое отверстие, на котором стоит специальное устройство, выходит пар. Пар водорода. он оседает на коже, он борется со свободными радикалами, и вы убираете покраснение, шелушение, вульгарные акне, работаете с розацией, с мелкими морщинами, с жирностью кожи. И все это при помощи одного прибора. Все ваши крема и маски начнут работать иначе. Если вы раньше покупали крем и говорили, да фу, от него никакой пользы, сейчас вы увидите, опять же, за счет водорода, водород все активирует. Маски какие-то, если дома делаете, глиняные, там еще какие-то, да, гелевые маски, поверх водород распыляйте, и вы увидите, как поменяется ваша кожа. Сегодня, кстати, тоже по акции 9900. Звоните прямо сейчас, успевайте. 8-800-505-0855. Напоминаю, ионизатор воды Аквалайф сегодня 29 тысяч рублей и подарок при покупке. И увлажнитель для лица и тело, водородный увлажнитель, сегодня 9900. Звоните прямо сейчас, 8-800-505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. В преддверии 12 июня такая супер акция. 29 тысяч ионизатор. Успейте.
18: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
21: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
22: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
23: 12+.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
26: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
27: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
30: О важном.
29: Европейские страны проводят курс, препятствующий созданию условий для переговоров о по-настоящему прочном мире на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также отметила, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров против России, сказала Захарова. Восстановление панорамы обороны Севастополя, пострадавшей при атаке вооруженных сил Украины, займет около 5 лет. Об этом сообщили в музее. Помочь с восстановлением предложила Санкт-Петербургская академия художеств. В ночь на 10 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по зданию музея панорамы. Вспыхнул сильный пожар, который тушили 29 часов. Полотно панорамы, по данным властей Севастополя, было практически полностью уничтожено огнем. Однако сотрудникам МЧС удалось вынести 10 крупных хаотично порванных фрагментов размером примерно 5 на 3 метра. Почта России запустила услугу «Защита посылок» для отправления первого класса и стандарт. Теперь клиенты могут застраховать сроки доставки. Если посылка задержится более чем на 3 дня или вернется назад, компания полностью компенсирует расходы. Максимальная сумма выплаты составит 2000 рублей. В нее входит стоимость пересылки и обратной доставки. Подключить опцию можно в любом почтовом отделении. Почта России несет перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки, в том числе и финансовую. Отметил директор по развитию продуктов и сервисов организации Антон Нечаев.
30: Обо всем.
29: Сумка, изготовленная из реконструированной кожи тираннозавра, будет выставлена завтра на торгах в Париже. Впервые эту сумку показали в апреле в Амстердаме. Ее оценочная стоимость составляет от 300 до 500 тысяч евро. Для создания кожи реконструировали структуру белка тираннозавра. Эти последовательности встраиваются в специализированные клеточные системы для производства материала на основе коллагена без использования животных. Полученная кожа затем обрабатывается с помощью традиционных методов растительного дубления. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 30 градусов. Завтра днем будет до 28 и возможны дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус. Завтра днем плюс 21-22 и осадки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки-ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. И сегодня наша беседа будет посвящена юбилейной дате Великих Лук. В этом году отмечается 30-летие международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. И у нас в гостях директор встреч воздухоплавателей, почетный гражданин города Великие Луки Владимир Иванович Орлов. Здравствуйте, Владимир Иванович.
4: Добрый день, уважаемые великолучане.
2: Владимир Иванович, спасибо, что нашли время прийти в нашу студию, поскольку, ну, повод действительно важный и значимый. Так происходит в нашей жизни, что юбилеи всегда случаются, и это повод оглянуться назад, осмыслить то, что уже сделано, ну и, наверное, поговорить о будущем. Действительно, 30 лет назад в Великих Луках впервые произошло событие, значимость которого, может быть, тогда еще не все осознавали, но сейчас... Мы все знаем, что это важнейшее событие спортивной, культурной, да и в целом общественной жизни города Великие Луки. Уже 30 лет в небе над Великими Луками ежегодно поднимаются воздушные шары. Владимир Иванович, давайте вспомним, как это все создавалось, поговорим о том, что ждет в этом году Великие Луки, в юбилейном 30-м, так сказать, году. Ну и начнем, наверное, с того, почему именно Великие Луки стали центром воздухоплавательного спорта в России.
4: Да, время подводить итоги. 30 лет – это хорошая дата. Значит, в 90-е годы, в 95-м году первые представители Федерации воздухоплавания России приехали в Великие Луки. направила их сюда издание «Экономика и жизнь». При огромной поддержке промышленников издание «Экономика и жизнь» и учитывая то, что аэропорт со всей инфраструктурой, где можно было и управлять воздушным движением, была авиационная связь, авиационная метеорология, ангары, места стоянок для автомобилей, и в том числе и заправка газом была организована в одном месте, то есть на территории аэропорта. Воздухоплавателям это было очень приятно, выгодно. Проживали они в городе, а здесь проводили практически весь рабочий день, и полеты осуществлялись или из аэропорта, или прилет в аэропорт. Огромное спасибо нашим промышленникам, которые смогли поддержать то время, это мероприятие. Практически все и малые, и большие предприятия вкладывались в это интересное дело. Но а поскольку народу это тоже понравилось, пришлось и воздухоплаватели к этому отнеслись положительно, что их здесь ждут, что их встречают так хорошо. Само собой организовался центр по подготовке пилотов. Сами великолучане и руководители больших предприятий моментально пошили свои тепловые аэростаты, подготовив. Мы научили в этом центре по подготовке пилотов своих великолукских ребятишек. И получилось так в настоящее время, что, наверное, как бы сказать, по статистике, на душу населения тепловых аэростатов в Великих Луках больше, чем в любом другом городе России. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, до 20 аэростатов на наше население это... И все заняты. Ну, потом с появлением генерального спонсора ПАО «Газпром» вообще мы стали крепко на ноги. И вот уже 15 лет при такой мощной поддержке мы можем создавать для пилотов идеальные условия. А вы же знаете, ведь если хороший стадион, то и результаты хорошие. Поэтому сейчас для пилотов мы делаем максимум, то есть обеспечение газом, проживание, питанием, выделение автомобилей, хорошая сувенирка появилась. Ну, и сами пилоты, учитывая то, что появился спорт, уже не просто такие праздные полеты, а появился хороший спорт, причем на хорошем, на международном уровне. И ведь для того, чтобы это было, мы же начали приглашать спортивных директоров со всего мира. А они уже со своей стороны выдавали такие задания, сложные, и по оргтехнике очень сложные, потому что уже прошел тот период, когда, грубо говоря, летали пилоты на ощупь, сейчас у каждого свой персональный компьютер. И в результате проведения в Великих Луках вот таких чемпионатов России создалась такая замечательная сборная России, которая в мире уже начинает выглядеть очень солидно. И на чемпионате Европы, и на чемпионате мира наши ребята были уже не последними.
2: Владимир Иванович, немножко вот хочу уточнить. Вот вы говорите, да, сначала было вот не совсем все как бы, вот, может быть, и гладко, да, наверное. Потом вот «Газпром» появился в 2011 году, и, наверное, проблемы многие были решены, да?
4: Да.
2: А вот приходилось ли вначале доказывать, что именно Великие Луки – это вот место, где нужно обязательно проводить соревнования? Или были, так сказать, другие у нас конкуренты,
4: может быть? Конкурентов было много. Я доехал в город Москву на Совет Федерации, доказывал и показывал, да, мы как город, как организаторы можем предоставить лучшие условия для пилотов, чем других регионов. И нас понимали, а последнее время практически был снят вопрос.
2: Вопрос уже снят. То есть Великие Луки, ну, действительно, завоевали это право, да, называться столицей, ну, спортивного воздухоплавания в России.
4: Да, были времена, когда нам доставался Кубок России, но промышленники и руководство города, в общем-то, молодцы. Они настаивают, чтобы только чемпионат России был в Великих Луках. Да он есть. Но пока, да. И будем держаться этому.
2: столица спортивного воздухоплавания, это ведь так называемый уже, ну, официальный бренд, да, или товарный знак, да, это, по-моему, в 22-м году, да, был такой вот учрежден. Это что означает, вот, что Великие Луки — столица российского воздухоплавания? Как вот нашим радиослушателям объяснить вот просто, да, что это
4: очень
2: значит?
4: Просто это место, где готовится и формируется сборная России. То есть это чистый спорт. Это не фиеста, не какая-то. И здесь я еще раз могу повториться, здесь самые сложные задания, самые
2: требуются... самые сильнейшие спортсмены, да?
4: Да, самые сильнейшие спортсмены. Они приезжают в город Великие Луки уже как победители регионов. Здесь они выбирают себе лучшего из лучших.
2: Здесь объявляется чемпион России,
4: да,
2: этого года, да?
4: Да.
2: То есть, ну, действительно, самые статусные спортивные турниры, да, по воздухоплаванию проходят непосредственно в Великих Луках. Владимир Иванович, спасибо за интересное начало беседы. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим нашу беседу.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
30: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
29: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
30: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
2: Уважаемые слушатели радиостанции Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня мы обсуждаем важную юбилейную дату великолукской истории – 30-летие международных встреч воздухоплавателей в нашем городе. И у нас в гостях директор встреч воздухоплавателей, почетный гражданин города Великие Луки Владимир Иванович Орлов. До перерыва мы с нашим собеседником уже обсудили, как начиналась воздухоплавательная история в нашем городе и как наш город завоевал звание столицы спортивного воздухоплавания. Владимир Иванович, ну, 30-летняя история встречи, безусловно, вместила в себя очень много в рамках одной там радио, да и десятка радиопередач, всего и не вспомнишь. Но, тем не менее, давайте, может быть, вспомним такие самые, ну, яркие, самые заметные события этой 30-летней истории. Кто стоял у истоков, кто был организатором, какова была количество и география участников за эти годы. Может быть, какой-то год вспомните, когда больше всего было участников. Кто спонсор, да, какую роль играют волонтеры, какие почетные гости были и будут, да, в этом году, может быть. Ну и назвать, может быть, каких-то выдающихся спортсменов, воздухоплавателей, которые за эти годы внесли особый вклад вот в историю нашего спорта. Понятно, что всех мы не назовем, может быть, вы на свое усмотрение кого-то вспомните. Может, на великолучанах остановимся, да, которые вот, ну, так вот, ну, вписали свое имя в историю этого спорта. Ну, наговорил я много, да, выбирайте, что.
4: Нет, ну, дело в том, что тяжело вспомнить всех, но вот Основной костяк, конечно, это 95-й год, когда к нам приехали Шифрин, Латыпов, Таран, для того, чтобы уже узаконить, посмотрев то, что есть в городе, то, что есть в аэропорту, и принять правильное решение об организации данных встреч именно в Великих Луках. Я немножко повторюсь, то, что они увидели, их это немножко и шокировало, поскольку здесь все было рабочее, я имею в виду, в аэропорту.
2: Удобно и комфортно.
4: Удобно, комфортно. Ну и плюс вот эта поддержка материальная наших промышленников, да и всего города, начиная от администрации и кончая вот малым бизнесом. Все это легло как-то на место. Стали приезжать, да, проживание удобно, полеты, воздушное пространство свободно. Земли выделены так из трех районов, вот Новосокольники, Великолукский и Якунинский район, были предоставлены.
2: Ну, соседние муниципалитеты тоже, значит, да, принимали, да?
4: Как да, бы мы же пишем тоже им это самое письмо, получаем от них, от руководства районов, согласие на взлет-посадку с их территорий. Поэтому все идут навстречу, понимаете? А видя тот праздник, который воздухоплаватели делают для великолучан, то есть общий старт, розыгрыш, нельзя это уже отменить.
2: Ну да, это вот общий старт из крепости, это, наверное, ну, одно из самых ожидаемых и да, самых красивых зрелищ, которые ждут все.
4: Да, представляете, вот в этом году уже 52 тепловых аэростата заявились, но это будет самое максимальное, видимо, число, но поскольку юбилейная встреча. Во-вторых,
2: Вопрос о том, какой год рекордный отпадает, этот год рекордный.
4: Этот год, да, поскольку идея в этом году собрать первый оргкомитет и пригласить первых.
2: Те, кто вот тогда в 96-м, да?
4: Да, которые первый раз, это, и нашлись и пилоты, и организаторы. Вот.
2: Многие... Шифрин приедет, да?
4: Шифрин приедет. Тарасенко. Он уже, Тарасенко приедет. Это самое. Мы организовали у главы города встречу с ними, подготовили сувенирку. Они сами еще много про это скажут. Надеюсь, оно так и есть. Ну, нельзя. Даже вот Давид Шифрин выпустил две книги про Великие Луки.
2: Да, шикарная книга, по-моему, да, 5 лет назад вышла. Вот,
4: их две.
2: Ну, две. Одна да, была
4: общая и одна конкретная про Великие Луки. Луки.
2: Ну, так и называется. Великий город, да, в истории воздухоплавания.
4: Ну, да, что-то да, такое. Великие Луки. Ну, хорошие, замечательные. И отношения хорошие к городу. Получилось так, что вот он был много лет директором, великий организатор. У него очень большие связи с зарубежными пилотами. Он их всячески приглашал. Ну, знаете, ну, немножко было попроще в плане границ.
2: Сейчас ну да, сейчас немножко другие времена. Сейчас да, у нас международный статус подтверждается коллегами из Белоруссии, да,
4: да,
2: в основном.
4: Белорусы приедут.
2: Были годы, было достаточно много иностранных участников.
4: Очень много было.
2: Я помню,
4: да,
2: даже из Америки, да, из Латинской Америки.
4: Япония, да, Америка, Эмираты, вся Прибалтика. Ведь почему еще было хорошо проводить вот эту встречу международную именно в Великих Луках? Вы посмотрите, до западной границы 200 километров.
2: Ну, наш город между Санкт-Петербургом, Москвой, Ригой и Минском. Да, удобнейшее.
4: Везде
2: просто суперудобнейшее географическое положение.
4: По 500 километров, пожалуйста, в любую дорогу. Изумительно, особенно сейчас на Москву, на Питер. Здесь это самое.
2: Да и полдня переезда и...
4: Да какие, 6 часов, и вы уже из Риги здесь. Из Вильнюса же были сильнейшие пилоты, приезжали. Они завоевывали все, что можно было. То есть нам, как спорту, это очень приятно, понимаете? Ведь бороться с такими людьми, и были люди, которые побеждали их.
2: Ну, чтобы совершенствовать свое мастерство, нужно соревноваться с сильнейшими, да?
4: Да, видимо, да. Ну, вы полюбуйтесь нашим президентом Иваном Миняевым, да? Ну, что он только самое не установил уже? Уже с Конюховым.
2: Наверное, нет рекордов, которые ему не...
4: Да, да, особенно вместе с Конюховым. Ну, очень приятно. Я не буду углубляться про всех, но достойная и сборная, и достойные лидеры в России есть. И готовы побеждать. Вот откроется мир для наших пилотов, и все встанет на свои места. Мы не самые слабые. и техника у нас хорошая, и пилоты.
2: Владимир Иванович, перейдем, может быть, к юбилейной 30-й встрече. Что ждать великолучанам? Программа насыщенная, я знаю, будет, да? Ну, дай бог, она осуществится в полном объеме, если не произойдут какие-то независящие обстоятельства. Но что в программе?
4: Во-первых, за это время в Великих Луках организовался сам по себе такой маленький коллектив оперативный, с которым я плотно работаю. И сразу после проведения предыдущего чемпионата мы сели и подготовили юбилейную встречу. То есть уже были написаны письма и спонсорам, и была составлена предварительная программа. Но учитывая то, что это юбилейная встреча, сделали первые 3 дня только для гостей и жителей города Великие Луки. То есть с 11 числа свободные полеты, 12 числа у нас общий старт из крепости в День России, поднять

0: Они не будут после 11
1: возмущаться. Ну, крепость наша находится в достаточно удобном месте для проведения больших массовых мероприятий, которые наверняка привлекут большое число великолучан, ну и, конечно, гостей города, потому что мы знаем, что гостиницы уже все...
0: Значит, предыдущий год показал, в радиусе 100 километров нет ни одного места. Поэтому спрашивайте. И вот это хорошая традиция, наверное, туристические поезда, автобусы ведь едут вот на самом деле много. И знают о нас многие люди, коль уже поезда потребовались. Ну, а так, и 13 числа, один из выходных дней, будет розыгрыш традиционно на реке Ловоть. Спонсор тоже традиционный ЗЭТа. Будет хорошее сопровождение. Комментатор у нас Дмитрий Иванов, знающий про каждого пилота, про каждый шар. Была бы погода. Поэтому гостей и жителей ждет. Ну, вот эти три дня очень напряженные. А потом, да, чистый спорт до конца недели.
1: И подведение итогов, когда заканчивается?
0: 19 числа подведем итоги. Может быть, еще организуем ночной старт. Тоже зрелище красивое. Под утро взлетаем, когда еще сумерки. Народ просыпается, а шарики уже летят. Да, очень красиво. Мы уже однажды так делали. Не помню, в каком году, но с площади взлетели. Приятно было посмотреть.
1: Ну что ж, великолучан, как всегда, ждет захватывающее зрелище. И в этом году, в связи с 30-летием, оно обещает быть еще более насыщенным. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир сегодня подходит к концу. Напоминаю, что в программе «Беседа с краеведом» мы обсудили важную юбилейную дату – 30-летие международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Я благодарю нашего гостя, директора встреч воздухоплавателей, почетного гражданина города Великие Луки Владимира Ивановича Орлова. Владимир Иванович, спасибо за интересную беседу.
0: Вам спасибо. До свидания.
1: Я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и Максе. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч!
2: Просто космос.
3: Всем привет! Здесь просто космос, и я Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной

0: Вселенной дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. #125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О Ближнем Востоке.
3: Дональд Трамп заявил, что вариант захвата иранского острова Харк всегда рассматривался им как наиболее предпочтительный. Вместе с тем глава Белого дома усомнился, что американское общество готово к продолжительной операции по установлению контроля над островом. По убеждению Трампа, захват Харка мог бы принести состояние Соединенным Штатам. На острове расположены основные нефтеналивные терминалы Исламской Республики. Американский лидер ранее неоднократно угрожал Тегерану захватом острова. Послы Великобритании, Франции и Германии выпустили заявление по итогам встречи замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным в Москве. В ответ на позицию Москвы они изложили основные положения заявления лидеров стран ЕС-3 от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран, чтобы добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам. Галузин указал послам Франции, Великобритании и ФРГ на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против Москвы. Он разъяснил принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования на Украине.
1: Об инициативах.
3: Депутаты Госдумы предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей. На начальном этапе это можно сделать в рамках эксперимента. С инициативой выступили парламентарии от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым. Они отправили обращение министру транспорта Андрею Никитину, передает РИА Новости. Депутаты пояснили, что технический осмотр мог бы проводиться аккредитованным оператором с участием эксперта с использованием видеосъемки или онлайн-связи. По мнению парламентариев, инициатива позволит повысить доступность техосмотра для граждан и малого бизнеса, сократит затраты времени и снизит нагрузку на стационарные пункты. Елена Булукова покинула должность гендиректором ХАТ имени Горького. Об этом сообщил ТАСС, источник знакомой ситуации. Булукова была назначена гендиректором ХАТ 29 октября 2025 года. На посту она сменила Владимира Кехмана.
1: О погоде.
3: Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт для поездок, сегодня сообщает столичный департамент транспорта. На автомобиле лучше выезжать после 8 вечера. В Дептрансе также призвали москвичей взять в дорогу воду перед поездкой, проветрить салон автомобиля из-за сильной жары. В эти минуты в российской столице плюс 30 градусов, завтра днем 28 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус, завтра днем будет плюс 21, 22 и также возможны осадки. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82,97, юань 10,61. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, директора школ, крупных предприятий. И сегодня у меня необычный эфир, я бы сказала, вкусный, не зря я иногда называю эфир «Зефир». У нас в гостях повар, и не просто повар, а победитель известного шоу «Молодые ножи» Влад Павлов. Он у нас работает в «Сладком небе». Для тех, кто не знает, это кондитерская у нас на первом этаже в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Влад, привет.
7: Привет, Ксения. Все верно сказала, да.
6: Все верно сказала, слава богу. Не ошиблась. Влад пришел после своей работы, скажем так, сразу после станка, хотела сказать, я после плиты, а здесь у нас в студии. А, Влад, давай поговорим о твоей профессии. Да, вот удивительно, не всех поваров города Великие Луки мы знаем, и не каждый к нам сюда приходит, но о тебе уже слышал каждый второй точно. Как ты вообще оказался в «Сладком небе»?
7: На самом деле, это очень интересно. Интересная история. Этого действительно еще никто не знает вообще. Я летом переехал жить в Москву, и мне что-то не захотелось, сходил туда, посмотрел. Ну, я был не готов тратить большое количество времени на дорогу до работы, соответственно. И я вернулся домой в Себеж, думаю, побуду в Себеж, дальше поеду куда-нибудь, хотел опять вернуться на юг, там, Сочи, Крым, не знаю. Соответственно, и мне начали названивать с утра работодатели с известной площадки поиска профессии. Соответственно, я изменил город на Себеж, чтобы немножечко отдохнуть там недельку, чтобы мне не было с утра звонков. Я изменил город, а до этого у меня еще при этом накануне должны были сказать, приняли меня участие на съемке в «Молодые ножи. Новая кровь», соответственно. И мне прилетает как-то то, что меня приглашают с шефом в в «Атмосферу». Я думаю, что это, где это, не понимаю, «Великие Луки».
6: Что такое «Великие Луки»?
7: Я в «Великих Луках» был, наверное, 1-2 раза, и то проездом, соответственно. Но самое интересное, в Москве до этого, я такой думаю, надо вообще передохнуть зимой и съездить на юг. Соответственно, мне предложили работу в Египте. Соответственно, и мне делали уже визу. Я собирался уже уехать работать.
6: В отеле работать.
7: Да, соответственно, в Египет, и я уже сдал интервью на английском языке, я 3 недели подтянул английский язык, и все, я уже сижу, мне нужно остается оплатить билеты, то есть я ввел код, мне нужно кнопку «оплатить», и тут у меня происходит следующее, мне пишут со съемок то, что «вы утверждены», я такой думаю, и что мне делать? И я принимаю решение, я звоню сейчас в «Атмосферу» и говорю, слушайте, давайте я приеду, сдам китчен-тест, если все хорошо, вы меня берете, но вместе с условием мне нужно будет на какой-то период отъехать на съемки, соответственно, я не знаю, сколько это затянется, потому что...
6: Выпадешь, не выпадешь,
7: да, когда вылетишь, да, неизвестно, поэтому, соответственно, я такой думаю, ну окей, надо попробовать. Они соглашаются. Я отказываюсь от Египта, и это было вообще просто неожиданно. Там люди в шоке просто, потому что, ну, как бы, уже виза оплачена, сделана, соответственно.
6: Оставил отель, все включено, без повара.
7: Да, соответственно, и было немножечко так непонятно, что делать, но я такой думаю, ну, будь что будет, соответственно, и я еду в Великие Луки сдавать китчен-тест, сдаю его. А, и мне перед этим предложили не су-шефом, а шеф-кондитером, потому что я им отправлял свои работы, они увидели, а не хотите ли попробовать? Я говорю, ну, давайте, соответственно. И я приехал, сдал, всем все понравилось, соответственно, и я там буквально за 2 дня перебираюсь в Великие Луки, нахожу здесь квартиру и начинаю просто...
6: Жизнь с нуля.
7: Жизнь с нуля, интенсивно разрабатывать меню для кондитерской.
6: То есть это уже было порядка года назад, так?
7: Нет, на самом деле это не так давно, даже год еще не прошло. Это было все конец сентября, начало октября. То есть это все...
6: То есть не так уж и давно.
7: Да, это все прям очень рядом.
6: А, ты знаешь, Влад, ты вот ровесник моего брата. Ему примерно столько же лет. Он служит в силовом ведомстве, да, и выбрал там профессию именно такую. Как ты оказался поваром, да? Все-таки современные реалии, мы говорим о том, что вот в Великих Луках, если посмотреть на карту дефицита профессии, то, кстати говоря, повар — это самая дефицитная профессия в нашем регионе. Как ты вообще решил, да, стать поваром? Ну, я убеждена, что лучше повара — это мужчина. Я на личном опыте это знаю. У меня нет вопросов, да, к качеству твоей работы. Мне просто непонятен выбор твой.
7: Я, на самом деле, все легко и просто. Я с детства любил готовить. Готовил с мамой, с бабушкой, соответственно. Меня, ну, никто не отбил это желание. Мне это нравилось, нравилось, нравилось, соответственно. И я потихоньку начал развивать этот навык, потому что я уже точно знал то, что я хочу идти на повара, и буду я поваром, и буду я кондитером. Соответственно, я знал то, что это мое предназначение жизненное. В любом случае, потому что я понимал то, что вообще, насколько классная профессия, то, что ты можешь получать кучу доп. Образования, соответственно, причем в разных направлениях, и можно двигаться в абсолютно разные направления. Ты можешь идти в мастер-классы, быть преподавателем, ты можешь открыть свой ресторан, ты можешь быть бренд-шефом, ты можешь быть концепт-шефом. Соответственно, вариаций куча, и очень много путей развития. Соответственно, здесь главное не стоять на месте. То, что у нас дефицит, на самом деле это да, но здесь...
6: Уезжают в большие города, получая здесь профессию.
7: Да, потому что на самом деле учебных заведений у нас очень много где учат.
6: Где ты учился?
7: Я учился в Псковском колледже профессиональной технологии и сервиса, это город Псков, соответственно. Но здесь дело в том, то, что, как правило, это сейчас профессия повар, сейчас уважаемая, она ценится, потому что на самом деле все понимают какой-то труд, 12 часов возле плиты, ну, не каждый выдержит.
6: Да, еще сделать так, чтобы понравилось всем.
7: Да, в любом случае это, ну, как бы сложно, напряженно, но это свои сложности, как есть в любой профессии. Соответственно, как правило, это сейчас, на самом деле, заметил в регионах, начали поднимать зарплату именно в общепите, потому что столкнулись с тем, то, что некому работать, и, соответственно, да, нет рук, соответственно, и работодатели вынуждены поднять зарплату, потому что сейчас, ну, самый дорогой — это человеческий ресурс, и, к сожалению, профессию повара, ну, искусственный интеллект не заменит в ближайшее время.
6: Да, ты знаешь, это действительно ты прав. Максимум, что может искусственный интеллект, сама на себе попробовала, это тебе писать рецепт.
7: Да, и то, написать рецепт, он приблизительно, то есть есть много неточностей еще в работе. На самом деле, я тоже сейчас думал по поводу искусственного интеллекта, на самом деле он может заменить профессию повар, но он может приготовить ограниченное количество блюд. 10 блюд, то есть если открыть заведение с искусственным интеллектом, который будет робот готовить 10 блюд, но это будет только эти 10 блюд, соответственно...
6: Без вариаций.
7: Без вариаций,
6: если у кого-то аллергия, еще там что-то, это уже другая история.
7: Да, да, да, абсолютно верно. И при этом, ну, как бы все нужно следить, потому что продукты всегда разные по качеству, мы всегда смотрим на качество продуктов, соответственно, которые используем. И там каждый знает, когда замешиваешь тесто, всегда абсолютно разное уходит количество муки, потому что разная клейковина, разное содержание белка, поэтому, соответственно, нужно всегда ориентироваться на внешний вид. Так и, соответственно, да, в больших городах в этой профессии достаточно хорошо все зарабатывают, поэтому, и, к сожалению, молодежь, в частности, очень часто переезжает, да, где предлагают большие деньги.
6: Я понимаю, что нашим радиослушателям, конечно, интересно сейчас узнать про шоу, да, «Молодые ножи», но я хочу чуть-чуть еще про тебя поговорить. Почему кондитер? Почему выбрал не европейскую там кухню или вот сейчас модно молекулярная кухня на любителя, но тем не менее, это очень модно, особенно в больших городах, да, вот почему именно сладкое?
7: Я как-то, наверное, в лет 13 или 14 начал готовить десерты дома на заказ, как многие домашние кондитеры, и меня как-то так это повело вот в это направление, то есть мне было намного понятнее кондитерское, чем поварское, хотя кондитерское сложнее намного, ну,
6: да.
7: Потому что там больше точности, больше всяких процессов происходит, соответственно.
6: Еще идеальный внешний вид.
7: Да, и аккуратность, что очень важно. Я не могу сказать, что мне поварское не нравится, но мне нравится, но у меня бывает то, что я иногда, допустим, если я очень долго-долго работаю кондитером и так далее, мне хочется что-то приготовить поварское, потому что... И тут самое интересное то, что у тебя разнообразие увеличивается за счет того, что ты знаешь больше способов приготовления, текстур, желе, гели, соответственно, и это все в обычных блюдах тоже можно использовать. И сейчас это используют, поэтому, как раз-таки говоря, о молекулярной кухне. В целом, я стараюсь развиваться во всех направлениях, потому что самое интересное, да, да, вот работаю шеф-кондитером, а выиграл ты поварской конкурс.
6: Я еще хочу поговорить об атмосфере, о том, как ты составлял меню для «Сладкого неба». Вот, кстати говоря, буквально позавчера была со своей крестницей у вас там в гостях. Я человек, который всегда сидит на диетах, но, тем не менее, я обожаю сладкое. Вот как ты подходил, да, к разработке меню? Кстати, за Павлову огромное тебе спасибо. Моя мама поклонится теперь этого твоего супер десерта авторского. Вот, расскажи вообще, как вот составлял то, что сейчас мы видим там в атмосфере, потому что кто не был, я могу сказать, там очень разное представлена, да, витрина. Там как и сладкая, как и не очень сладкая.
7: Сытная выпечка, да.
6: Сытная выпечка. И сладкая тоже разная. От модных десертов, да, до таких классических.
7: Ну, во-первых, разработка меню, я вам раскрою секрет. Сейчас летнее меню мы запустили. Соответственно, в начале лета я уже начинаю думать новое меню на осень. Чтобы продумать, как вообще строится. Во-первых, у меня официанты невероятные молодцы, потому что они всегда идут с обратной связью ко мне. Они рассказывают пожелания гостей, что им нравится, что им не нравится, соответственно, и что бы они хотели видеть. И на основе этого всего мы создаем уже новую коллекцию десертов, скажем так, как производитель брендовых вещей.
6: Почти как в платье.
7: Да, соответственно, один из главных запросов Великих Лук, на самом деле, это шоколад. Здесь очень любят шоколад в шоколаде.
6: Факт.
7: Соответственно, я нигде такого не видел, что прям шоколад в шоколаде любили, потому что, ну, как бы, вообще ничего, просто шоколадный крем, шоколадная начинка и еще шоколадный бисквит. Соответственно, люди, все, это любимое лакомство Великих Лук. Соответственно, и, как правило, я делаю всегда какой-то десерт шоколадный. То есть я всегда меняю, если был капкейк, сделаю трайфл, если это трайфл, сделаю торт. И в любом случае, чтобы что-то было интересное. Основу я беру, то есть я смотрю на тенденции, что идет, что в больших городах сейчас идет. В любом случае, не у всех есть возможность там на выходные смотаться в Москву-Питер, соответственно, но попробовать то, что сейчас актуально.
6: Питерский десерт попробовать можно в Великих Луках.
7: Естественно, потому что у нас на самом деле, поскольку сейчас развивается туризм в нашем регионе, соответственно, в частности в Великих Луках, нам приезжают гости из Москвы и из Питера, они говорят, ё-моё, у вас московские десерты, и по таким низким ценам, на самом деле, потому что...
6: А сейчас еще после 6 тоже я могу вам рассказать, можно с 50% скидкой все приобрести.
7: Да, и, соответственно, сейчас, как только наступает 18:00, на самом деле, это... Тушите свет, потому что в моменте просто за полчаса выносят всю витрину. У меня кондитер включает скорость 100x, потому что, ну, они постоянно делают, потому что помимо кондитерской «Сладкое небо» мы еще делаем дополнительные десерты и в другие организации, которые с нами сотрудничают. Соответственно, эти заявки все увеличиваются, потому что люди распробовали, почувствовали, что такое натуральное, потому что мы реально не используем. Я против всего растительного, в частности, сливок растительных, маргарина и так далее, и поэтому это сразу чувствуется в десертах. Соответственно, для многих это сейчас очень важно, потому что, ну, когда ты пробуешь натуральное, это, во-первых, полезно для организма, соответственно, ну, понятно, что сладкое, оно всегда немножко вредновато для фигуры, но, раскрою секрет, чтобы не толстеть, можно ходить в зал и есть диеты с полезным, да.
6: Но мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а после нее, конечно же, поговорим о шоу «Молодые ножи» и о других конкурсах, в которых Влад уже смог стать лучшим. Оставайтесь с нами.
8: Реклама.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
6: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня в программе «Мои после работы» пришел к нам кондитер, повар, шеф-повар, человек, который живет сладостями. Влад Павлов, это у нас шеф-повар, да?
7: Шеф-кондитер.
6: Шеф-кондитер атмосферы «Сладкого неба» на первом этаже. До рекламной паузы я пообещала, что мы поговорим о шоу «Молодые ножи». Влад стал победителем. Понятно, что тебя туда занесло, когда ты был в Москве. Ты, наверное, видел кастинг, да?
7: В Сочи. На самом деле, произошло немножко по-другому. Мне просто написал редактор с проекта, я такой думаю. Ну, я сначала подумал, что мошенники. Я всегда это говорю, ну, мошенники. Мне просто коллега с работы сказала, ответь, ну, типа, не отправляй ничего, просто ответь. Ага. Но потом, когда запрашивали, ну, там, с перечень документов обязательно запрашивают всегда, соответственно, там, конечно, поднапрёкся, думаю, сейчас куда-нибудь поеду, в рабство куда-нибудь продадутся, вот тебе и Дубай. Соответственно, ну, вот и там понеслось. Кастинг, на самом деле, это длительный процесс, занимает более полугода.
6: Вы там готовили что-то?
7: Мы рассказывали себе, давали тесты, нас спрашивали кулинарные вопросы.
6: То есть и теория тоже.
7: Да, и эрудиция обязательно. То есть, ну, элементарно, чтобы ты был не глупенький. Соответственно, и, конечно же, да, на видео мы готовили весь процесс приготовления. В 11 серии было показано кусочек этого всего, как мы попали в колледж Константина Витальевича, где у нас было домашнее задание, нужно было приготовить блюдо из капусты. И я здесь в атмосфере готовил пирожки с капустой и соусом бешамель, который, кстати, есть в меню. И Константин Витальевич их очень сильно заценил.
6: А что ты еще готовил, да, в конкурсных испытаниях?
7: Ой, в конкурсных испытаниях, на самом деле, очень разнообразные, во-первых, как на шоу были испытания, то есть, ну, там вообще абсолютно, ты никогда не знаешь, что тебя ждет, потому что какая кухня, что, какой навык, то есть, ну, это настолько непредсказуемо, это всегда новые эмоции, это так интересно. В качестве подготовки было единственное, ну, то есть блюдо, это вот именно мы должны были выбрать, мы должны были набрать, написать 5 блюд, я не помню, что я даже писал, но я помню то, что меня выбрали пирожки с капустой, соответственно, и меня снимали на видео, 3,5 часа готовлю пирожки, потом я из-за того, что у нас сейчас беспилотная опасность, соответственно, и у нас ограничение интернета в области, соответственно, я грузил это видео, наверное, полдня, потому что несколько гигабайт было, на самом деле было очень смешно.
6: Скажи, пожалуйста, вообще, вот когда ты говорил, там, я работаю в Великих Луках, тебя нашел, спрашивали, а это где? Ну, просто мы вот с этим, да, журналисты сталкиваемся, да, мы тоже участвуем в международных форумах, еще где-то нас иногда спрашивают, вообще, насколько тебе было гордо, а может быть, ты наоборот, старался не говорить, что ты из маленького провинциального города?
7: Я вообще рассказывал то, что я и сам то, что работаю в Великих Луках, а сам из Себежа. Соответственно, Себеж для некоторых это вообще просто, ну, как бы, Великие Луки хотя бы 100 тысяч населения, а Себеж там, ну, как бы, ну, не знаю, может, к 10 тысяч.
6: Да,
7: есть.
6: И мы есть в названии крупного мясного, да.
7: Да, да, да, да, да, да, да. То есть великолукскими, ну, как бы было просто объяснить. У нас еще, кстати, не было, ну, телефонов, соответственно, и мы нужно было, говорю, ну, знаете, вот великолукский мясокомбинат, они такие, да, вот, говорю, вот тут это в Великих Луках, соответственно, плюс-минус понимали. А Себеж я объяснял, то, что это граница Беларуси, России и Латвии. И мне говорили, а ты откуда, с Беларуси, с Латвии или с России? Я говорю, блин, соответственно.
6: Я Себеж.
7: Я говорю, я Себеж, соответственно, да. А из такого, на самом деле, я сейчас хочу немножко порадовать спойлером гостей. У нас 20 июня последний день отъезда, скажем так, участников воздухоплавания.
6: Да.
7: И мы собираемся покорить новые вершины, скажем.
6: Новое небо открыть.
7: Почти. На самом деле мы будем ставить рекорд мировой по торту Павлова 100 метров в Луки Парк. Соответственно, будут звездные гости. Будет очень сладко, интересно. И, конечно, мы разыграем среди 5 участников фестиваля по 1 метру торта.
6: Ничего себе, я свою маму пошли на этот фестиваль, потому что она твой десерт Павлов съедает, ну, мне кажется, за полминуты точно.
7: Поэтому самое интересное, я хочу даже спросить, сколько 100-метровый торт пропадет из вида, потому что это 100 метров, это 200 килограмм, это куча работы, соответственно, но при этом мы громко заявим о таком городе, как Великие Луки, потому что предыдущий рекорд был установлен даже не в нашей стране.
6: Скажи, пожалуйста, что самое сложное было в шоу, да, «Молодых ножах», и вообще, насколько ты смог это совмещать здесь с основной работой, потому что у вас сейчас момент раскрутки, да, тоже и момент новогодних праздников, когда вы открылись, все это друг на друга наложилось. Как ты не съехал, скажем так, сам с ножей с этих?
7: На самом деле, понятно, что я постоянно думал то, что происходит на работе, но при этом понимаю то, что сдаваться и там нельзя, потому что, ну, как бы, нужно достойно представить область, достойно представить свое место работы, свой город, соответственно. И на самом деле там очень забавный момент. Последний день, когда мне нужно было отъезжать, мы начали искать мне су-шефа с командой, и было очень сложно найти су-шефа.
6: Особенно кондитера.
7: Су-шефа-кондитера, это еще сложнее найти, соответственно. И последний день перед отъездом мы находим идеальную девушку, соответственно, все. Я говорю, а вы можете не приехать? Она говорит, вообще сегодня никак не могу. Я говорю, ну, значит, мы вас принимаем? Я говорю, вы завтра выходите на работу? Я говорю, но меня не будет. Соответственно, ну и на самом деле шеф, ее зовут Татьяна, невероятный специалист, она делает очень много, она помогает мне всем, соответственно, разрабатываем совместно меню, мы делаем все заказные позиции, торты, соответственно, и, конечно, она достойна уважения, потому что сначала она пришла, ей было непросто, потому что кондитеры у меня были все с характером, соответственно, и они, когда я их учил, соответственно, Татьяна их сначала подстраивалась под них, а потом они такие: нет, мы так не будем делать, Влад нас по-другому учил, соответственно, ну, как бы, она выдержала все испытания, и сейчас вот она...
6: Ценный сотрудник.
7: Очень ценный сотрудник, я считаю, то, что я очень рад, то, что у меня один, наверное, из лучших сушефов области.
6: А ну скажи, пожалуйста, когда узнал, что ты стал победителем, поверил ли или, собственно говоря, ты был уверен в себе? Ну, потому что сейчас я вижу, что ты уверен в себе, да, и ты там готов этот мега-торт сготовить и поставить этот рекорд, и сюда ты пришел, грубо говоря, не готовясь, вот, собственно говоря, был уверен в своей победе?
7: У меня переломный момент, когда я сказал то, что я выиграю любой ценой. Я, на самом деле, каждую серию говорил то, что я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я дал себе эту установку, соответственно, то, что у тебя в голове творится, так ты идешь. Соответственно, и в 11 серии, когда там есть момент, когда Илья Захаров мне говорит: я верю во всех, но в тебя больше всех, Владислав, я просто понял то, что ну, я должен, потому что это один из моих учителей, соответственно, я думаю, я должен его не подвести. И, соответственно, я пообещал себе, я буду идти до последнего, тяжело и так далее. Я понимаю, мы были уже очень уставшие, соответственно, но я понимал то, что я буду биться до последнего, потому что я всегда вспоминаю подвиг своего прадеда в Великую Отечественную войну, когда он был в яме, куда немцы, соответственно, со всех русских держали, они уже были полуживые, полумертвые, и он оттуда сбежал, и, соответственно, и за счет этого появился я на свет. То есть, а здесь я в благоприятной обстановке просто должен достойно пройти это испытание.
6: Ты ждал победы. Не ожидал, а ждал.
7: Ну, как бы, да, я просто уверенно шел. Аккуратно, как бы, ну, понятное дело, где есть такое, то, что я очень много где был на грани, по тонкому льду прошел, на кончике ножа, соответственно, но тем не менее.
6: Тем и слаще победа.
7: Да, да.
6: Но у тебя здесь был еще один конкурс регионального масштаба, да, он такой немножко получился скандальный, с запашком, скажем так, но тем не менее, это же тоже опыт, насколько я понимаю.
7: Конечно, конечно.
6: В том числе и в людях опыт.
7: Естественно, нет, вообще абсолютно. Очень по-разному, понятное дело, то, что есть всегда как и поддержка, так и есть и хейт в любом случае.
6: Естественно, особенно когда ты промелькнул на федеральных
7: естественно.
6: Каналах.
7: Естественно. И поэтому, когда у меня идет хейт, люди думают, наверное, мы его заденем, и он сейчас все вот успокоится. Нет, ребята, если у меня идет хейт, это значит, я делаю все правильно, потому что я делаю что-то капельку лучше, чем вы, и вас это триггерит, соответственно. И я никогда не остановлюсь, потому что пусть люди говорят и думают все, что хотят. У меня есть близкий круг людей, которые всегда со мной, которые...
6: И твои коллеги, насколько я знаю, тебя очень крепко поддерживают.
7: Очень. На самом деле у меня и руководство, соответственно, и коллеги-кондитера, соответственно, они мне просто... Они, когда там что-то происходит, они говорят: Влад, давай, давай, жги и так далее. То есть даже на самом деле, перед тем, как публиковать все видео, практически видят весь мой коллектив, соответственно, я показываю, они такие: давай, давай, жги, потому что нужно чувство справедливости. Поэтому, соответственно, я никогда как бы не остановлюсь, и то, что где-то у меня расходятся мнения, но я имею право на собственное мнение, и я же не просто пустословно заявляю какие-то вещи, я же подтверждаю это фактами, которые были даже в том рилсе.
6: Какие у тебя планы профессиональные, да, вот у нас эфир подходит, к сожалению, к концу, очень легко, я бы сказала, так же легко, как твой десерт, Павлов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя профессиональные планы дальше, да. Естественно, у всех вопросы, вернее, я читала комментарии, потому что про тебя мы много где писали, о том, что да, он уедет из Великих Лук, что ему теперь делать? Словил там звезду, стал победителем, Дубая, все дела. Зачем мы ему? Вот зачем мы тебе, действительно ли? И вообще, какие планы?
7: На самом деле, я сколько раз говорил то, что я хочу прославлять дальше, радовать Псковскую область, соответственно, и вести все к новым началам и к новым победам, соответственно. И я пока не планировал никуда вообще даже. Как у меня, если идут какие-то коммерческие предложения, я их обязательно рассматриваю, но это идет как
6: проект,
7: да, соответственно, либо совместительство. То есть, ну, это никак не мешает моей работе, потому что я распределяю все правильно. Хочу дальше изучать, образовываться, соответственно, планирую уже новые проекты, я всегда спойлерю там за месяц, за полтора, соответственно, а то, что есть долгосрочное, допустим, то, что сейчас, допустим, в работе находится, как правило, это остается тайным, потому что, ну, как бы, люди же потом...
6: Было интересно.
7: Да, люди же потом любят вау и удивление.
6: Ну и в завершении эфира не могу не спросить, какое любимое блюдо и десерт у Владислава Павлова?
7: На самом деле, это очень классный вопрос, который всегда мне задают. Коронное блюдо, любимое блюдо.
6: Нет, твое любимое блюдо. Коронное, это понятно. Мы уже его все попробовали.
7: На самом деле, у меня нет любимого блюда. Я люблю пополнять библиотеку вкуса разными сочетаниями, разными вкусами, потому что любой повар, который живет в профессии, не сможет каждый день есть борщ или селедку под шубой, как и человек в целом. Поэтому очень классно открывать для себя новые сочетания и не бояться.
6: А вот на этой позитивной ноте, к сожалению, программа «После работы» подходит к своему завершению. Я напомню, для тех, кто только вдруг включился на 102.6, у нас сегодня в гостях Владислав Павлов. Это кондитер, да, лучший кондитер, я бы сказала, Псковской области, кондитер «Сладкого неба» в атмосфере. Кто хочет прикоснуться к этому произведению искусства, все туда. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу. Не расстраивайтесь, сразу после эфира выйдет подкаст. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. Влад, тебе говорю тоже до свидания. Я надеюсь, что будем сотрудничать и в медийном плане тоже.
7: Да, да, Ксения, спасибо большое.
6: Всем пока-пока.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. «Комсомольская
8: правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
16: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
14: Выборы депутатов Госдумы – важнейшее внутриполитическое событие в России, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину. Это заявил сегодня Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности. Глава государства подчеркнул это, обсуждая с ними меры предосторожности и обеспечения безопасности, которые необходимо принять в ходе думских выборов в сентябре.
13: О Ближнем Востоке.
14: Иран готовится к возможной высадке военных США на остров Харк, пишет CNN. Тегеран заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, утверждают источники американского телеканала. Ранее Дональд Трамп заявил, что США сегодня ночью нанесут по Ирану очень мощный удар. Также он пригрозил, что Штаты возьмут под контроль остров Харк и иранский нефтегазовый рынок в обозримом будущем. Глава Белого дома отметил, что захват острова мог бы принести состояние Соединенным Штатам. На Харке расположены основные нефтеналивные терминалы Исламской Республики.
3: Минпромторг предложил продлить эксперименты по маркировке. Речь идет о товарах для дома и интерьера, устройствах с двигателем внутреннего сгорания, отопительных приборах, средствах обеспечения пожарной безопасности и оптоволоконной продукции. Их маркировку необходимо установить до 28 февраля 2027 года, сообщили в ведомстве. Такая мера поможет выработать наиболее эффективные и рациональные для бизнеса и государства модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки, пояснили в министерстве.
13: Про визы.
3: Выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим хотят запретить в Германии. Там подсчитали, что в прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели свой отпуск в Европе. Посольство Кипра в Москве сообщило, что с 13 июня будет прекращена подача заявлений через визовые центры BLS International. Обращения о визах с 15 июня будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
13: О спасении.
3: Спасающие кита просят посторонние суда не заходить в район операции в Заполярье. Они могут создать дополнительные риски. Кит запутался в веревках в Мурманской области. Его обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня. Позже его заметили у острова Кильдин. Спасатели едут с Сахалина. В ближайшие дни они приступят к спасению млекопитающего. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 91 копейка. Евро стоит 82,97. Юань 10,61. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников. Как обычно, по четвергам говорим о безопасности дорожного движения. Сейчас только проверим связь. В первую очередь связь с Вадимом. Вадим, ты нас слышишь? Все в порядке?
2: Да, Антон, приветствую.
1: Отлично. Мы тебя тоже. Итак, сегодня мы поговорим, вновь поднимем тему столкновений транспортных средств, потому что, как ни крути, это самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2025 года на них пришлось 43% всех автоаварий, если быть совсем точным, 43,1%, и, к сожалению, 6297 погибших, то есть почти половина погибших – это жертвы столкновений транспортных средств. Сегодня мы поговорим о том, почему, собственно, обычные ошибки – это скорость, которая превышена, это скорость, которая не соответствует условиям, это неправильный выбор дистанции, нарушение правил обгона. Почему эти ошибки продолжают становиться такими вот фатальными причинами столкновений? С кем мы...
2: Антон, ты знаешь, да. Я думаю, что будет очень важно сегодня обсудить именно как избежать этих ошибок, потому что, конечно, ты прав, это значимая проблема, но при этом все-таки именно ее, видимо, в рамках стратегии и плана необходимо будет, в том числе, достаточно активно решать.
1: Ну что ж, давай представим наших гостей, если не возражаешь. Заместитель начальника отдела научного центра безопасности дорожного движения ВД России, подполковник полиции Павел Ляхов. Павел Владимирович, приветствуем вас.
3: Добрый день, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад всех приветствовать.
1: И тренер по контраварийной подготовке Владимир Бахарев. Владимир Сергеевич, Володя, мы очень рады тебя видеть снова, наш постоянный эксперт.
4: Коллеги, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Ну, давайте, если никто не возражает, я бы вот на самом деле от этих цифр бы оттолкнулся, которые я уже озвучил. 43% всех ДТП, 6297 погибших, это итоги 2025 года, это все результаты столкновений. Вопрос, на каких участках улично-дорожной сети чаще всего эти столкновения происходят и какие подтипы этих столкновений сегодня эту статистику делают, составляют, да? В определенных пропорциях. Попутные столкновения, встречные или боковые?
2: Где и почему происходят? Мне кажется, нашим
1: слушателям... Где, почему и как тогда? Давай. Где, почему и как? Какие именно? Да, Павел Владимирович, пожалуйста, это, конечно, вам вопрос.
3: Да, спасибо, коллеги. Вот абсолютно правильно вы сказали, да, где и как. Вообще, тут мы видим, что это самый массовый вид ДТП. Естественно, как бы так, если обобщить столкновения, но они само по себе они достаточно различаются от того, где они происходят и какой именно механизм. То, что само по себе столкновение, это как раз то, как механически произошло движение транспортных средств, как они встретились, и в результате произошло то самое вот неприятное происшествие. И вот мы видим по статистике, что половина всех столкновений происходит в местах пересечения транспортных потоков. Ну, естественно, мы понимаем, это перекрестки, это выезды с прилегающих территорий. Однако на эти происшествия приходится менее четверти погибших. То есть тяжесть последствий в данных местах, как бы мы видим, что она не такая высокая, тем не менее. Вторая же, так сказать, половина, это около 40% всех столкновений, приходится на перегоны. То есть это участки, на которых нет пересечения с другими там, дорогами или улицами. Но вот как раз эти участки характеризуются высокой тяжестью последствий, и, потому что на них приходится 70% смертельных случаев. То есть мы понимаем, что вот большинство столкновений именно тяжких – это перегоны, там, где по факту нет никаких других объектов в лично-дорожной сети. И вот как раз если говорить о столкновениях, которые произошли на перегонах, мы видим, что половина происходит при попутном движении транспорта. То есть как бы здесь случаи, которые сюда могут входить, это непосредственно само попутное, да, вот как бы, наверное, в самом простом понимании, это когда при движении одного транспортного средства произошло столкновение спереди движущимся транспортным средством. Вот, и, но на них, на именно такие случаи, приходится только 20% от всех погибших в столкновениях на перегонах. И вот вторая большая часть столкновений на перегонах – это столкновения, которые происходят как раз при встречном движении транспорта. И это самые тяжкие столкновения в целом как вид ДТП. На эти происшествия приходится вот как раз 80% основная масса смертельных случаев. И это, естественно, такое вот наиболее опасное событие с точки зрения, как если мы смотрим именно по столкновениям. Но опять же, нужно рассмотреть ту первую часть, которую я сказал, это как раз перекрестки, выезды с прилегающей территории, то есть участки, где происходит пересечение транспортных потоков. И здесь мы видим, что около четверти происшествий происходит при движении транспортных средств по траектории, которые пересекают друг друга под углом 90 градусов. Ну, по факту, если обычными словами, это пересечение перекрестка в разных направлениях двумя транспортными средствами. И на эти же происшествия приходится четверть погибших, ну, около того. Еще одна такая, так скажем, большая часть столкновений в этих местах связана с движением одного транспорта прямо и другого транспорта при повороте налево, да, то есть это как бы при повороте налево на перекрестке. Но опять же, по статистике это 25% ДТП и также около 25% погибших. Ну и в целом, если вот так вот немного обобщить аварийность столкновения на перекрестках, то большая часть из них, если вот в массовости, связаны как раз с движением одного из транспортных средств при повороте налево, то есть при выполнении левого маневра, как бы в большей части происходит это происшествие. Вот как бы если немного обобщить вот вкратце, то как раз вопрос «где и как» — это вот примерно статистика говорит об этом.
1: Понимаю, что вкратце все равно получилось довольно подробно. Хорошо, давайте попробуем в таком же формате, в таком же формате разобраться с причинами, да, вот, скажем так, с нарушениями водителей, которые чаще всего собираются в механике столкновений. Это несоблюдение скоростных режимов, как разрешенных, так и согласно условиям, там, очередность, расположение, дистанция. Что здесь влияет сильнее всего? Какие нарушения?
3: Да, вы абсолютно правильно отметили. Несоответствие скорости конкретным условиям движения – это вот одно из тех нарушений, которые находятся в массовости, но не только оно. Естественно, мы уже, как уже отметил, выезд на полосу встречного движения – это нарушение как в местах разрешенных, как в местах запрещенных. Оно, естественно, самое тяжкое, самое, так скажем, приводящее к самым печальным последствиям. Но, опять же, если смотреть перекрестки, это нарушения, связанные с очередностью проезда. Ну, то есть здесь все максимально очевидно. В зависимости от места, как бы здесь и большая часть нарушений. И вот как раз на эти нарушения приходится большая часть погибших.
1: Володь, вот если попросить тебя определить один навык водителя или там одно правило, какое-то внутренняя установка водителя, которую можно поставить во главу угла в принципе поведения водителя и сделать таким главным барьером между водителем и столкновением, то что это, на твой взгляд? Это там дистанция в первую очередь, скорость, там, направление взгляда, пожалуйста. Вот. Я прости, что я опять требую, прошу какого-то универсального решения, но А вдруг что-то есть?
4: Ну, давайте я попробую. Ну, в первую очередь, еще раз хочу остановиться на том, что управление автомобилем – это такая комплексная задача, которая касается не только вопросов водительских навыков, знания правил дорожного движения, но и человека в частности. Ведь если заглянуть чуть-чуть глубже туда, за статистику, в глубину причин, оттуда надо убрать слово «нечаянно» и понять, что большинство, даже ДТП, происходит с неким умыслом. Каким умыслом, там, не знаю, мгновенные выгоды, быстрее проехать, проскочить и так далее. То есть говорить о том, что человек нарушает всегда, не зная правил дорожного движения, подобной ситуации, да нет, нет, так не работает. В большинстве случаев он действует вполне намеренно. Если собрать этот ответ в более такую тонкий, что ли, совет, ну, давайте так, я попробовать себя это дать. Вы не объедете то, чего не видите. Вот. Наверное, ключевой навык в управлении автомобилем, особенно в экстренных ситуациях, ну, это умение прогнозировать развитие дорожной обстановки. Знаете, фантазии человека. Вот, наверное, я так отвечу. Если человек умеет фантазировать и планировать вероятное развитие ситуации на перекрестке, это станет прямо ключевым навыком в системе его самозащиты.
1: Но вы же страшные вещи, Владимир Сергеевич, говорите, потому что как это, чтобы прогнозировать развитие, это же надо постоянно мониторить дорожную обстановку. А как же, так сказать, отвлечься там на телефончик, а как же там в навигатор посмотреть? Да, Вадим?
2: Знаешь, я не соглашусь с Владимиром, что в большом отступе управление – это не развлечение, да, это на самом деле достаточно сложный процесс, с которым нужно постоянно работать, тем более, собственно говоря, мы управляем средством повышенной опасности.
1: Ну, мне кажется, что вы на самом деле, Владимир, по сути, сказал то же самое, только немножко другими словами, может быть, немножко иронизируя. Но, по сути, ну, это действительно так. Проблема-то, на мой взгляд, в том, что это все требует максимальной концентрации. А где взять эту концентрацию? У нас нет ее у водителей во многих случаях, ну, за исключением, наверное, совсем профессиональных людей, на мой взгляд.
4: Знаете, что хорошо запускает концентрацию водителя? Это ДТП, которое не случилось. Вот он разминулся в миллиметрах, у него только холодок по спине пробежал, он испугался, тут же так вот собрался, настроился, глаза вперед, в зеркала и так далее, и едет вполне вдумчиво, он только надолго его не хватает. У него вот этот вот уровень страха, человек не хочет думать о плохом, он проходит.
1: Давайте да. Мы сейчас, мы скоро на паузу уйдем. Володь, прости, пожалуйста. Да, Володь, у нас 30 секунд до конца этой части эфира. Обязательно закончишь свою мысль, а то она очень важная. Я только хочу слушателям сказать, друзья, вот есть ли у вас какое-то универсальное правило, какой-то принцип, которому вы всегда следуете, чтобы не допустить именно столкновения, когда вы за рулем, естественно. Вот. Что вы делаете или что вы не делаете? Какое внутреннее правило вы соблюдаете? Какую установку вы себе даете и всегда ей следуете? Расскажите нам об этом.
0: Россия без ДТП.
5: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши гости. Павел Ляхов, заместитель начальника отдела научного центра безопасности дорожного движения ВД России, подполковник полиции. Владимир Бахарев, тренер по контраварийной подготовке. И любой из вас, друзья, потому что нам очень важно узнать, какому правилу вы следуете, какую установку соблюдаете, данную, там, либо вам самим себе данную, так сказать, или, может быть, кем-то вам данную тем человеком, который учил вас водить автомобиль. Вот установку, которая должна позволить вам не допустить столкновения. Вот не стать, не то чтобы виновником, а участником столкновения не стать, потому что неважно, кто кого ударяет, кто виноват, как бы рискуют, страдают и та, и другая сторона. Так вот, напишите нам об этом, пожалуйста, об этом правиле своем, которое вы всегда соблюдаете в любой из мессенджеров на 967-200-97-02 и, конечно, в виде комментария под этим видео на том ресурсе, на котором вы смотрите эфир. Володь, ты мысль свою не завершил. Пожалуйста, тебе слово. А микрофон включить? А, давай, вот.
4: Да-да-да, прошу прощения.
1: Все в порядке.
4: Я чуть-чуть расширю мысль свою. Ну, давайте так, ситуация не происходит на ровном месте. Вот если собрать это воедино, первое, смотрите дальше, чем ближайшая машина, дорога всегда дает вам какие-то подсказки. Если машина, если вы не видите машину, это не значит, что ее нет. И вот с этой мыслью действуйте далее. Я думаю, что это должно быть базовая история, умение сканировать пространство, делать это дальше и считывать дорожные подсказки. Коллеги.
1: Мне
2: Володь, да, на самом деле, мне кажется, что здесь все-таки давайте поподробнее, что значит действовать так, как ее нет. Все-таки вот понятно, что надо постоянно контролировать, мониторить и так далее, но может какие-то более практические навыки, потому что если мы действительно будем постоянно жить в состоянии такого напряжения и стресса, мы как бы очень быстро устанем, и дальше там другие проблемы начнутся.
4: Ну, в первую очередь, умение контролировать чувство усталости – это такой базовый навык водителя, что он, в момент, когда он понял, что он устал, он прекратил движение и не продолжал бороться с собой. И чем дольше он может ехать без усталости, тем более он опытен. Это говорит о том, что меньше сил затрачивается на сканирование дороги, на сбор информации. Ну, давайте так, вот превентивная история. Вся система безопасного управления стоит на трех основных столбах. Первое – это скорость движения. Второе – это наличие свободного пространства. Третье – это время. И все эти, вот эта система, она всегда работает в равновесии. То есть, если вы увеличили скорость, понятно, что у вас вот, должна быть возможность смотреть дальше, чем вы смотрите обычно. То есть должна быть хорошая видимость, хорошая просматриваемость ситуации, минимум пересечений перекрестков. У вас должен быть большой запас дистанции и так далее. То есть если вы сбросили скорость, то, соответственно, эти параметры должны быть меньше. Вот опять же, здесь привести к единому знаменателю очень большую систему управления, ну, наверное, не придется. То есть вот базовые три вещи – это пространство, наблюдение и соответственно, скорость. Туда же можно добавить туда же нужно добавить слово «время». Угу. Именно запас времени дает шанс водителю вовремя избежать опасной ситуации.
1: Наверное, хорошо. Так. Как ты объясняешь водителю разницу между скоростью разрешенной и скоростью по условиям, да, по условиям движения, чтобы, ну, это реально меняло поведение человека, делало его соответствующим ситуации?
4: Вы знаете, это один из самых сложных вопросов, особенно при работе с профессиональными водителями. Если кандидатам водителя достаточно сделать упор на процесс, на физику, на изменение расстояния, то профессиональный водитель смотрит на тебя и думает, ну ладно, да что ты, о чем может случиться? Вот я еду по прямой, что здесь может меня заставить тормозить? Вот я всегда, наверное, работаю в плоскости того, какую бы скорость ты хотел иметь, если... А вот дальше это «если» мне начинают называть водителя. То есть мы едем, я говорю, если вот там появится машина, если оттуда появится пешеход, какую бы скорость ты хотел сейчас иметь? И тем самым мы поднимаем такой давно забытый пласт такого наблюдения за проезжей частью и подключения фантазии, то, о чем я говорил раньше. И вы знаете, очень многие водители, профессиональные водители, перестают спорить с тем, что разрешенная скорость на дорожных знаках – это условия идеальной, максимальной безопасной среды, когда у вас шикарная дорога, отличная видимость, сухое покрытие и так далее. Если у вас хоть что-то идет в слове «если» не так, как вы говорите слово «отлично», держите скорость меньше. Оказывается, что когда работаешь с профессиональным водителем, при разрешенной 90 на трассе,

0: Их нужно считывать и понимать, это ли это дорога, погода, какие-то факторы, которые влияют в целом на режим движения, будь то там сужение проезжей части там, припаркованным транспортом или проведенными мероприятиями, дорожными работами, что угодно. И вот каждое это условие должно четко водителю сигнализировать о том, что нужно подбирать, нужно именно исходя из этого позиционировать скорость своего движения, а не ориентироваться там на, я так скажу, скоростные ограничения или бы там свои какие-то там воззрения. Нет, именно те условия, в которых вы сейчас в данный момент находитесь, это как раз вот это то восприятие, которое и обеспечивает ту безопасность скорости движения.
1: Вообще,
0: коллеги,
1: мне на самом деле очень нравится мысль, хоть Вадим с этим не совсем согласился, мне нравится вот эта позиция, которую, Володь, ты озвучил. Дорога дает подсказки. Вот это действительно так. И тут, понимаете, какая штука? Тут либо ты эти подсказки улавливаешь и ими пользуешься, да, этими подсказками, и оказываешься в безопасности, либо ты ими не пользуешься. Но если в обычной жизни человек может не пользоваться подсказками и быть молодцом, то здесь, если человек подсказками не пользуется, он может сесть надолго, там, убить кого-то. Вот самый простой пример, когда едут две полосы, пешеходный переход, автомобиль, например, который движется по левой полосе, притормаживает, тот, который по правой полосе движется, не обращает на это внимания и летит через пешеходный переход, на который уже вышел человек, и автомобиль, который едет слева, его видит, а тот, который едет по правой полосе, его не видит. Не воспользовался подсказкой, убил человека. Ну вот это подсказки такого разряда. И на самом деле, вот опять же, это мысли вслух, коллеги, я понимаю, я не могу, по крайней мере, вот вас, Павел, да, просить официальную точку зрения госавтоинспекции высказать, не буду этого делать, но мне вот кажется, что экзамены на право управления автомобилем, в том числе, я не знаю, там теоретические, да, ну, наверное, здесь в первую очередь о теоретических экзаменах речь идет, должны иметь в идеале вот блок, при котором кандидату в водители нужно показать видео и попросить его, соответственно, спрогнозировать развитие событий. Вот этому, мне кажется, этому нужно учить сразу еще с автошколы. Володь, твое мнение на этот вопрос мне очень интересно будет услышать, но не сейчас, а после короткой рекламы, выпуска новостей середины часа и нашей традиционной рубрики, приуроченной к грядущему совсем уже скоро юбилею госавтоинспекции МВД России. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
3: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. 21 июня 1974 года распоряжением Совета министров СССР образован Всесоюзный научно-исследовательский институт безопасности дорожного движения в НИИБД МВД СССР. В условиях широкомасштабной автомобилизации страны на институт возлагались задачи по комплексному исследованию причин дорожно-транспортных происшествий и совершенствованию нормативно-методической базы госавтоинспекции. Возглавил НИИБД и руководил на протяжении 10 лет полковник милиции, доктор юридических наук, профессор Виктор Иванович Жулев. В 8 отделах учреждения трудились более 120 сотрудников. Институт рос в городах Киеве, Кирове и Горьком. Открылись филиалы, что позволило расширить научные исследования по всем направлениям системы «Человек, автомобиль, дорога, среда». В НИИБД активно взаимодействовал с зарубежными научными учреждениями по разным вопросам безопасности дорожного движения. Его специалисты участвовали в работе международных организаций в рамках Европейской экономической комиссии ООН и Совета экономической взаимопомощи. В 1983 году по решению Государственного комитета Совета министров СССР по науке и технике в НИИБД стал головной организацией по проблеме безопасности дорожного движения, и на него были возложены обязанности по координации деятельности 40 научных и учебных учреждений страны, связанных с исследованием данной проблемы. При создании института в нем трудились 3 кандидата наук, а к 10-летнему юбилею имелись уже 2 доктора и 36 кандидатов наук. В 1981 году коллективу НИИБД было вручено переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС как лучшему научному учреждению. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. Наука всегда идет на шаг впереди. До новых встреч!
2: Хранители дорог. История госавтоинспекции.

0: Россия без ДТП. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
2: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострилось отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 12 июня завершится голосование за благоустройство территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». У жителей Псковской области есть еще немного времени, чтобы отдать свой голос за общественные территории. Свой выбор сделали более 87 тысяч жителей региона. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство. С 14 по 19 июня в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках пройдут спортивные полеты. Пилоты будут бороться сразу за несколько престижных наград. Титул чемпиона России по воздухоплавательному спорту, Кубок Дружбы, Кубок Княгини Ольги, Кубок города Великие Луки и звание победителя чемпионата Псковской области. Аэронавтам предстоит выполнять сложные спортивные задания, требующие опыта, точности, смекалки и умения читать ветер. Участники до последнего момента не будут знать, какие именно задания подготовит для них спортивный директор международной встречи воздухоплавателей Евгений Чубаров. Это станет понятно лишь на брифингах перед каждым очередным стартом. Добавим, что генеральным спонсором 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром». В течение одного часа в день в ближайшую десятидневку великолучане могут бесплатно прокатиться на аттракционах в Луки-парк. С 11 по 20 июня один из аттракционов будет открыт для бесплатного посещения с 15 до 16 часов. В ближайшие дни 12 июня это ракушки, 13 июня сафари, 14 июня сокровища моря.
0: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП.
5: Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши эксперты. Сегодня Павел Ляхов, заместитель начальника отдела научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции. Владимир Бахарев, тренер по контраварийной подготовке. Итак, Володь, ну я попросил бы тебя сейчас ответить на вопрос относительно того, а нужно ли сразу учить кандидатов-водителей, причем так серьезно готовить их к тому, чтобы они овладевали навыком чтения дороги и прогнозирования развития событий, и самое главное, стоит ли вот делать это частью экзамена на право управления? Как ты думаешь, пока мы просто вот рассуждаем на тему?
6: Ну, в первую очередь, мое рассуждение следующее, что готовить надо не кандидатов-водителей, а кандидатов-пешеходы. Умение считывать дорогу, прогнозировать развитие ситуации должны... Это не настолько быстрый этап, который может освоить автошкола. Это должно начинаться значительно раньше. Еще с уровня детей, там, возможно, дошкольной, начальной школы, таким непрерывным элементом. То есть я знаю, что в некоторых европейских школах такой прогноз практикуется, начиная с начальных классов, когда детей выводят к дорожной... к некой дорожной ситуации, например, на перекресток, на пешеходный переход, и просят их записать все опасности, которые они сумели
5: найти,
6: за
5: период,
6: там, две минуты найти. Да. И в общем целом, вы знаете, получается такая громадная картина на самом деле, но вы настолько видите, насколько разнобой внимания у детей. Кто-то написал две строчки, кто-то написал поэму и так далее. И вот если объединять и направлять развитие этих навыков, то к моменту прихода человека в автошколу и становясь кандидатом водителя, ему будет проще. Почему проще? Потому что как только кандидат-водитель садится за транспортное средство, за его руль, он настолько сосредотачивается на управлении этим транспортным средством, как нужно... не знаю, поддержать скорость, как нужно нажать на педаль тормоза, как нужно повернуть руль в той или иной ситуации, что, честно говоря, вот эти базовые знания, которые закладывает автошкола, дают лишь ту площадку, на которой кандидат-водитель будет развивать свои навыки. Навыки прогнозирования, набора опыта и так далее. Если давать ответственность формирования и прогнозирования этих навыков автошколы, ну, поверьте мне, там не только 60 часов, там и 120, и 130 часов, конечно, будет мало. Это процесс приобретения навыков в процессе управления. То есть пока человек едет, он смотрит, анализирует, выявляет наиболее опасные ситуации и запоминает их. И потом начинает их применять. Автошкола стремится это сделать. Я знаю, что профессиональные автошколы, у них есть курсы, которые уходят за сдачу нормативов кандидата в водителя, ну, то есть водителя начинающего, когда после получения водительских удостоверений эти люди возвращаются в автошколу и уже с более расширенными полномочиями водителя и базовыми знаниями под надзором инструктора развивают эту базу. Но, опять же, это не такой легкий и быстрый процесс, который можно передать за 60 часов в автошколе. Это должно закладываться на уровне детей и развиваться на всем периоде взросления. Вот тогда мы получим совершенно иную картинку с точки зрения прогнозирования опасностей. Коллеги.
5: Спасибо. Спасибо большое. Павел Владимирович, я вот что хотел уточнить. Вот несоответствие скорости условиям остается таким номером один, да, явным по числу ДТП и номером один по погибших. Почему это вопрос номер один? И второй вопрос, как это правильно переводить в практику контроля таким образом, чтобы, ну, выходить на некие решения управленческие, которые позволят эту статистику снижать?
7: Ну, как уже, да, мы сегодня говорили, вот, и последние несколько минут обсуждали, да, это вот, те условия, которые водитель должен считывать. Дорожные, погодные, иные условия, и адаптировать скорость движения именно к этому. То есть, по факту, здесь и инфраструктура должна быть соответствующая, это бесспорно, которая будет позволять безопасно осуществлять движение, выполнять маневры, Вот. Но и это должно вкупе быть то, о чем мы сейчас говорили. Это именно действия самого водителя, который обеспечивает именно эту скорость движения. Автомобиль сам по себе не едет, он управляется. И водитель – это тот элемент основной, вокруг которого все строится. Все остальное – это те элементы, которые в совокупности позволяют обеспечить, там, создать более благоприятные условия, там, возможно, вращающая инфраструктура, которая будет способствовать тому, чтобы какие-то мелкие ошибки все же нивелировались и не приводили к ДТП. Но, тем не менее, именно само вот это отношение водителя к тому, чем осуществляет его, его концентрация внимания, точное понимание обстановки, выполнение обязательное и неукоснительное положение правил – это залог как раз вот обеспечения безопасности в рамках скоростных вот этих и ограничений, и в целом скорости движения.
5: Хорошо, а неправильный выбор дистанции как ошибка, насколько она сохраняет свою вот тяжесть последствий? Ну и на самом деле нужно спросить и про частоту ее совершения.
7: Ну да, именно это нарушение, оно одно как бы там из основных, ну в перечне, да, так скажем, тех нарушений, которые приводят к столкновению. Как правило, эти столкновения, как я уже вначале сказал, которые приводят к тому, что движущее транспортное средство производит столкновение с тем, кто движется впереди, за счет того, что мы, как бы, сегодня говорили про время и скорость, да, когда при увеличении скорости там, меньше времени для того, чтобы среагировать и не допустить этого столкновения. Да, мы видим, что это нарушение как бы немного снижается, но, тем не менее, по-прежнему приводит к значительному числу происшествий. Как правило, это происшествие, ну, если сравнить их, конечно, с выездом на полосу встречного движения, несколько меньше имеет тяжесть последствий, но, тем не менее, достаточно высокая.
5: А еще вопрос про участки, на которых наиболее часто происходит ДТП с тяжелыми последствиями. Вот если говорить о участках вне населенных пунктов, то какие, собственно, это участки, да, которые чреваты наиболее тяжелыми ДТП? Это прямые, это подъемы, спуски, примыкания, зоны обгона, зоны, где обгон запрещен.
7: Ну, статистика, да, оно, как здесь можно сказать, что чего больше, там и больше, естественно, в прямых и горизонтальных участках, ну, если так, статистически больше, поэтому и на них больше происшествий. Но если посмотреть такой относительный показатель, как тяжесть последствий, да, который несколько иначе характеризует аварийность, то как раз мы видим, что наиболее, так скажем, приводящие к тяжелым последствиям места – это конец спуска или начало подъема, или как раз вот вершина подъема, вот это те места, где как раз столкновения приобретают степень максимального угрозы и приводит к летальным последствиям. Но в общей массе статистики происшествий в данных местах имеет достаточно незначительное количество.
5: Вот вопрос, который я на самом деле очень так вынашиваю, что называется, да. Из аналитики данных 2025 года следует, что почти четверть ДТП связана с недостатками дорожных условий. Вот. Несмотря на огромный массив работ, который ведется на дорогах в рамках национальных проектов, региональных проектов и так далее, тем не менее, четверть ДТП – это недостатки дорожных условий. Так вот, какие именно дорожные вот эти дефекты наиболее часто превращаются в столкновения? Есть такая статистика у госавтоинспекции?
7: Да, естественно, это условие, этот фактор, он подлежит обязательному учету и анализу в рамках проведения работ по статистике, по аналитике в целом. Мы видим, что в большинстве случаев в столкновениях регистрируется отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки. Да, вот. Опять же, возвращаясь немного назад, происшествия, которые связаны с выездом на полосу встречного движения, и те, которые там, их достаточно большое количество, не связаны с маневром обгона. Как раз одной из причин здесь неправильное позиционирование транспортного средства, что может в том числе являться следствием отсутствия горизонтальной дорожной разметки. То есть водитель не смог достаточно точно спозиционировать свое средство, и в результате это могло приводить к столкновению. Помимо этого, если мы будем смотреть, то у нас есть и зимнее время. Естественно, здесь недостатки зимнего содержания. Здесь их может быть достаточно большое количество, начиная там от заснеженной проезжей части, это наличие скользкости, снежных накатов и так далее. Естественно, эти условия уже вкупе с допускаемыми нарушениями соответствия скорости конкретным условиям могут приводить к сносу заносу, что в дальнейшем является причиной столкновения.
5: А вот сразу же тогда Владимиру Бахареву вопрос. Как ездить в особенности

0: Такие объекты обеспечивают надежное транспортное сообщение между регионами, сокращают время в пути и повышают пропускную способность ключевых маршрутов. Минтранс России подготовил новую редакцию законопроекта, который установит с 2027 года правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Согласно проекту, при ДТП с участием автономного транспортного средства возмещать ущерб здоровью граждан и их имуществу будет владелец автомашины, который сможет предъявить регрессный иск к изготовителю или обслуживающему автосервису. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
1: Зеленый свет.
2: Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников, наши гости. Павел Ляхов, заместитель начальника отдела научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции Владимир Бахарев, тренер по контраварийной подготовке. А говорим мы сегодня о столкновениях как самом распространенном виде дорожно-транспортных происшествий. Давайте еще, наверное, Павел Владимирович, я попрошу вас рассказать о ситуации с междугородними автобусами. Вот почему здесь, согласно статистике, тяжесть последствий высокая, да, и смертность концентрируется на дорогах более высокого класса, хотя, наверное, ответ понятен, скорость, просто высокая скорость, по которой, дорога, по которой можно ехать быстро.
3: Да, в целом правильное направление это определили. Дороги более высокого класса, естественно, имеют высшее ограничение по скорости. Естественно, это способствует тому, что не только сам автобус, но и в целом весь транспортный поток. И в большинстве случаев другой транспортный поток движется быстрее. И понятно, что чем выше скорость, тем тяжесть последствий происшествия будет выше. Вот. Ну и к тому же эти дороги высшего класса, как правило, магистрали, да, дороги федерального значения, это основные транспортные артерии, по которым происходит более интенсивное движение пассажирского транспорта, автобусов. Вот, соответственно, в совокупности эти условия как раз определяют, что на данных дорогах концентрируется определенная часть происшествий с участием такого вида транспорта. Ну и по тяжести последствий, естественно, мы понимаем, что как бы здесь зависит в том числе от того, что автобусы – это транспортное средство, которое предназначено для перевозки большого количества людей, пассажиров. Вот. И, естественно, в случае ДТП вероятность наступления тяжелых последствий просто увеличивается в зависимости от количества тех лиц, которые там находятся.
2: Так, Есть ли какие-то, может быть, готовящиеся решения, универсальные решения, которые способны снизить число тяжелых столкновений? И можно ли здесь найти решение в какой-то одной плоскости, там, управленческой, экономической, какой угодно?
3: Ну, вопрос, вы сами понимаете, наверное, сложный, да, как бы он не может быть однозначным и каким-то одним. Это, естественно, комплексный подход, и в целом, как бы, да, мы все знаем, что принятая стратегия, уже план, который в рамках реализации, он как раз и представляет вот эту комплексную модель подхода к решению.
2: Мы, кстати, об этом плане поговорим, простите, что перебиваю, ровно через неделю. В следующем выпуске как раз о плане мероприятий в рамках стратегии подробно поговорим.
3: Ну, а так, если там каких-то средств, да, но, наверное, самое простое, очевидное, я его озвучу, как бы для никого не секрет, чтобы избежать столкновения, ну, в частности, да, там, встречные на загородных дорогах, это разделение транспортных потоков, это, наверное, самый очевидный и надежный способ. Угу. В местах пересечения, опять же, это разведение потоков, чтобы их не было в одном уровне, если там, где это возможно, там, где это целесообразно. Такие как бы, два фундаментальных основания. Ну а во всем остальном, это о чем мы говорили, это те условия, которые обеспечивают непосредственно по безопасности водителя, управляя транспортным средством.
2: А теперь набор советов от Владимира Бахарева о том, как избегать ошибок. Алгоритм экстренного торможения на автомобиле вот с АБС. Что делать ногой, что делать рукой, чтобы торможение не превратилось в занос?
4: Вы знаете, с АБС на самом деле все достаточно просто, потому что он отвечает условным реакциям человека в опасной ситуации. Каким? Тормозить и пытаться объезжать. В случае на машине без АБС заблокированные колеса не дают возможности управления. В случае с АБС это не возможность управления, это возможность небольшой смены направления, то есть объезда препятствия. То есть если мы работаем с

0: машины с АБС, бьем по педали тормоза, держим сильно, направляем машину вне препятствия. Это очень просто.
1: Кстати, по поводу... Да, ты да, закончил?
0: Слушаю.
1: По поводу алгоритма экстренного объезда препятствий у меня отдельно есть вопрос. Вот что важнее для того, чтобы объехать препятствие без потери контроля в данной ситуации? Тормоз или траектория? Тормоз своевременный, правильное усилие или траектория? Или одно без другого здесь невозможно рассматривать?
0: Здесь нужно рассматривать этапность опасной ситуации. В первую очередь, ну давайте так, что приведет к потере устойчивости управляемости? Избыток скорости в моменте маневра. То есть до момента маневра необходимо снижать скорость всеми доступными путями. Тормозим экстренно до момента смены направления. Но как только пошла смена направления, дальше вопрос о том, насколько вы успели снизить скорость. Угу. Попадаете вы в физические параметры, при которых транспортное средство продолжает управляться, или не попадаете? Опять же, вопрос начальной скорости. Имеете ту скорость, которую сумеете погасить на видимом участке пути.
1: Так, следующий вопрос такой, это уже пошел такой ликбез, да, простые советы. Что такое, с твоей точки зрения, правильная позиция в потоке, которая позволит максимально снизить риск бокового столкновения при перестроении?
0: Попробую тоже кратко. Знаете, это позиция тотального недоверия. Простите за такой термин. Но я поясню. Вы должны выбирать такую позицию, которая позволит вам реализовать свою возможность снижения скорости либо смены направления. А именно, чтобы по бортам не было автомобилей. Автомобили движутся в шахматном порядке. Большой запас дистанции. Помните, что скорость и дистанция – это только ваше решение. Никто не заставит вас ехать быстрее либо держаться на меньшей дистанции. Это только ваше решение. Запас дистанции решит эту задачу. Даже при условии, что автомобиль сзади едет без дистанции. Не надо от него убегать. Делайте себе больше запас дистанции для того, чтобы торможение выполнять плавно и дать возможность тому,
1: кто едет за вами,
0: человеку,
1: да,
0: который позади едет на хвосте, также остаться в живых и не разбить ваш автомобиль.
1: Так, а как читать встречный поток и заранее отменять обгон, если вот он невозможен сейчас физически?
0: Да не надо идти на обгон. Такое универсальное
1: правило. Мне
0: нравится,
1: кстати, этот совет, да. Вот, честно.
0: Ну, давайте так, какая выгода от обгона, на той же трассе? Вы обогнали автомобиль, уперлись в следующий, сбросили скорость, вас догнал предыдущий и так далее. Это такая игрушка в русскую рулетку. Мы пытаемся обгонять, двигаемся быстрее, делаем много телодвижений. Реальная выгода по окончании поездки – нуль. А риск ДТП большой. Если нету условий, которые требуют от вас обгона, например, неисправный автомобиль, тихоход, мне даже придумать это сложно, но опять же, если вы видите, что нет условий, которые критично заставляют вас выбирать место обгона, не обгоняйте. Если идете на обгон, запас пространства должен быть таков, чтобы не только выйти на обгон, но и вернуться. Ну, наверное, так. Отсутствие встречной машины. Я не подберу безопасных условий для обгона. Не обгоняйте. Вот оно, безопасные условия.
1: Как меняется тактика контраварийная в темноте, когда скорость кажется ниже, а дистанцию съедает свет фар?
0: Значительно меняется. Представьте себе, что вам ограничили зону осмотра на расстоянии 100 метров. Вот все, что вы можете сделать, должно уложиться в 100 метров. При скорости 60 км в час машина 100 метров преодолеет не более чем за 3 секунды. На все решения, на все действия у вас есть 3 секунды. Это время вашей реакции, время начала торможения и так далее. Держите такую скорость, чтобы остановиться на видимом участке пути, то есть в свете ваших фар. Если мы говорим о ближайшем свете, то это 60-70 метров, значит, и скорость где-то идет 50-60. Не надо играть.
1: Спасибо.
0: В режим появился, нет.
1: Спасибо. Коллеги, из сводки я назову только одну цифру. На прошлой неделе в ДТП погибло 18 детей в возрасте до 16 лет. И 11 из погибших детей и подростков были пассажирами легковых автомобилей. Еще 5 пешеходами. Один передвигался на мопеде, один управлял средством индивидуальной мобильности. Пожалуйста, внимательнее к безопасности детей. Всем безопасных дорог. Спасибо.
2: Россия без ДТП. Реклама.
3: «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
8: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и в самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
6: О спецоперации.
9: Штурмовые подразделения Вооруженных сил России успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, сообщили в Минобороны. Там также отметили, в освобожденных кварталах Константиновки проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ и одиночных боевиков. В юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных украинских формирований.
6: О санкциях.
9: В Италии призвали начать поэтапное сворачивание санкций против России, пишет газета «Ля Репаблика». Систему ограничений необходимо отменять после окончания конфликта на Украине. Кроме того, это можно использовать в качестве рычага переговоров. На внесение таких пунктов в резолюцию перед заседанием Совета ЕС 18-19 июня настояла ультраправая партия «Лига Севера», которая представляет правящее большинство в итальянском парламенте, сообщает издание. Также по настоянию депутатов из документа было удалено упоминание о защите территориальной целостности Украины, которое содержалось в первоначальной версии.
6: Об инициативах.
9: В России предложили ввести онлайн-техосмотр автомобиля. Депутаты отметили, что нынешний вариант очной процедуры может занимать значительное время. Так, нужно выбрать аккредитованный пункт, доставить туда транспортное средство, дождаться проверки и получить диагностическую карту. Новый формат, по мнению парламентариев, мог бы проводиться только аккредитованным оператором техосмотра с участием эксперта, использованием видеосъемки или онлайн-связи, оформлением цифрового листа техосмотра, фиксацией результата и подписанием диагностической карты, усиленной квалифицированной электронной подписью. Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить доступность техосмотра, сократить временные затраты, снизить нагрузку на стационарные пункты и создать более удобный цифровой порядок прохождения процедуры.
6: Об авиации.
9: Аэрофлот ограничит продажу субсидированных билетов из-за рекордного спроса. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с 15 июня. Теперь они будут доступны только гражданам России. Это следует из пресс-релиза перевозчика. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Ранее купить субсидированный билет на внутрироссийский рейс мог любой желающий, включая иностранцев.
6: О валютах.
9: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
6: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 28, облачно с прояснениями, в Петербурге 20 градусов выше нуля, без осадков.
6: И
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, у микрофона Мария Баченина. Как послы трех стран в МИД сходили. Мелони призвала Евросоюз определить переговорщика с Россией. И нам могут перестать выдавать шенгенские визы. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Послы ФРГ, Франции и Британии выпустили заявление по итогам визита в МИД. Послы стран Европейской тройки в России, в которую входят, как я уже заметила, Великобритания, Франция, Германия, сегодня в Москве провели встречу с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Они осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усилившиеся дезинформационные кампании в контексте ее агрессии против Украины. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения заявления лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии Соединенных Штатов Америки и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам. С нами на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески» и «Плюс Пески», простите, Александр Пески, собственной персоной. Здравствуйте.
3: Добрый день, добрый вечер.
9: Скажите, пожалуйста, вот западные СМИ, ссылаясь на чиновников стран, в первую очередь Евротройки, высказывают мнение, что, я практически цитирую, Владимир Путин вряд ли откажется от своих ультиматумов по Донбассу. Тогда, на ваш взгляд, в чем заключается стратегия европейских лидеров, в первую очередь стран Евротройки?
3: Вы знаете, само понятие «евротройки», оно вызывает в сегодняшние дни улыбку. Дело в том, что она и не евро, и не тройка, потому что Соединенное Королевство, так бывшая Великая Британия, никакого отношения к континентальной Европе ни политически, ни экономически больше не имеет. 10 лет назад, после того, как Соединенное Королевство вышло из нашей общей семьи народов Европы, у них все пошло не так. Крокодил не ловится, не растет кокос. Сегодня в отставку ушел министр обороны Соединенного Королевства господин Хилли. Господин Хилли, который еще совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, проговаривал ультиматумы Владимиру Путину, грозил кулаками и всеми остальными вооруженными конечностями в сторону России. Вот. Ушел сегодня в отставку с простым, таким банальным и простым объяснением. Говорит, вот мне не дали деньги, я не могу перевооружиться, у нас нет ни армии, ни флота, ни космоса, а чем же мы будем воевать? То есть я не могу больше нести ответственность. Вот это, знаете, такой контрастный душ, тепло-холодный, теплый для жителей Англии. Это были рассказы о том, что мы еще ЭГГ, что мы ОГОГО, мы, может быть, даже пошлем вооруженные силы на охрану мира на украинскую территорию. А сегодня этот человек, который сейчас совсем недавно использовал такую вот военную риторику, такую вот агрессивную, просто тихо отползает в сторону. Это просто мы сейчас говорим про Соединенное Королевство. У нас с вами совсем недавно, пару дней назад, были выходные. По выходным в Германии меряют среднюю температуру по палате. Ну, то есть примерно какие политические преференции имеет немецкий народ. Вот согласно данным последних выходных, федеральный канцлер Германии пользуется доверием и поддержкой 12% населения.
9: Ой, какая цифра-то внушительная. Извините, я поддерживаю ваш сарказм, да, вот вооруженные конечности и среднюю температуру. Я понимаю. Но, тем не менее, знаете, они как заговоренные, ведь, простите за тавтологию, говорят об одном и том же. Галузин им говорит, указывает даже на деструктивную политику, мол, ребят, так вы мир хотите или продолжение? Почему все, что вы делаете, направлено на максимальное стимулирование, я цитирую, киевского режима к продолжению войны? А в этом контексте, на ваш взгляд, мы вообще должны похоронить надежду на то, что тот же Лондон, тот же Париж, тот же Берлин могут по-прежнему еще как-то где-то выступить в роли добросовестных переговорщиков? Потому что все, что мы говорим, они как-то, ну, не слышит, что ли, понимаете, Александр?
3: Именно так, именно так. В обозримом будущем никаких изменений у нас в европейском векторе развития ситуации не наблюдается. Нам, хотим или не хотим, придется подождать смены власти, то есть вот этих говорящих голов из, ну, из штаб-квартиры, что в Лондоне, что в Париже, что в Берлине. А мы, ну, читая английскую прессу, мы понимаем, что господин Стармер, ну, как бы уже давно walking dead, да, то есть этот мертвец, который ходит, да, зомби.
9: Ходячий, да.
3: Да, ходячий. Ну, там просто не совсем понятно, знаете, на каждой упаковке сметаны есть дата, когда вот лучше ее уже больше не есть. У Стармера, у англичан таких вот вещей нет. Хотя вы помните, еще пару лет назад они сами спорили своего премьер-министра, обозначит, каким овощем, ну, когда он пропадет, за 2 месяца или за 2 недели. Это Англия. Франция, мы знаем, что в апреле следующего года президент Франции уходит. Не совсем понятно, кто и в какой, с какой силой, с какой поддержкой в народе и в олигархате французском, кто будет следующим рулевым в Париже. И такая же история у нас с вами в Берлине. У нас есть как бы канцлер, но мы слышали, с 12% поддержки. Мы не знаем, сколько он еще продержится в этой должности. То есть у нас с вами здесь сплошные хромые утки. Для того, чтобы хотя бы, ну, хотя бы даже, знаете, на минимальном уровне изменить риторику и просто элементарно головы сменить, которые могут, ну, на полном серьезе взять телефонную трубку и набрать, ну, по красному телефону в Кремль, чтобы их там всерьез хоть кто-то воспринимал, потому что, ну, понятно, что ни Макрона, ни Стармера, ни Мерца, который угрожал поставкой Таурусов и также выставлял 24-часовые ультиматумы Путину. Ну, с ними всерьез разговаривать невозможно, потому что, а, они сами себя израсходовали как потенциальные, как бы, партнеры для Кремля в том или иной, знаете, вот, ну, линии развития ситуации. Во-первых. А во-вторых, они не обладают властью дома. То есть эти люди не смогут собрать под теми или иными результатами переговоров с Москвой большинство в собственных парламентах. То есть, ну, с точки зрения Москвы, а с кем-то разговаривать? Ну, можно таким же образом позвонить дежурному по транспортной милиции на главный вокзал в Берлине, с ним те же самые переговоры провести, и, может быть, даже будет более внятный, знаете, заключительный документ. Но еще раз говорю, ни Мерц, ни Стармер, ни Макрон не смогут имплементировать любые договоренности с Москвой в политическую плоскость. Поэтому нам всем предстоит еще, ну, ждать месяц.
9: Вот смотрите,
3: месяц.
9: Александр, тут, похоже, не вы один, а вот с такой точки зрения. Джорджо Мелони, по-моему, абсолютно такое же мнение. Премьер-министр Италии, уважаемые слушатели, Джорджо Мелони настаивает на назначении единого и, вот здесь, видимо, это ключевое слово, авторитетного представителя от Евросоюза на переговорах по Украине, чтобы, далее цитирую, преодолеть фрагментацию и слабость Европы. Скажите, пожалуйста, а стоит ли всерьез оценивать, и если да, то как вы оцениваете, насколько реализацию вот этой идеи, потому что, получается, власти недостаточно, авторитета недостаточно, нет единства по вопросу о возможных гарантиях для Киева, которые он требует, включая тоже размещение иностранных войск. Вот какая такая дефрагментация диска происходит европейского?
3: Поймите, очень многое, что произносится или что-то делается в нашем европейском общежитии, это исключительно для внутреннего потребления. То, что заявила Мелони, это продукт исключительно для внутреннего потребления и в ее стране, в Италии, и также в рамках Евросоюза. Ей же подпевает и премьер-министр Польши Туск, который говорит: ребята, а что это там за Е3, этот формат? Ну, кто эти люди и почему они договариваются над нашими головами.
9: Да, уважаемые слушатели, Туск, Дональд Иванович, очень недоволен тем, что другие страны не включили, а все это за Евротройка, да, тем более вот Александр сразу сказал, так это не Евротройка, это какая-то недотройка. Извините, пожалуйста, я просто вот подтекст информационный подсветила. Слушаю дальше, продолжите.
3: Все так, это не Евротройка, это, знаете, мотоцикл с коляской, причем в коляске сидит Соединенное Королевство, которое два болта и 3 шурупа, и они с нами ничего не умеют общего. Так вот, я вернусь к тому, что хотел заявить. Вы знаете, это проблема несостоятельности Европейского Союза по сжатому формулированию своей воли. Она у нас уже хроническая. Извините, в 2021 году, когда В декабре, если я не ошибаюсь, российская сторона сформулировала такой документ. Помните, он был опубликован, он был послан в Вашингтон и также в Брюссель, штаб-квартиру Брюсселя, НАТО, где российская сторона, ну, сформулировала свои представления о том, как может выглядеть, ну, такая вот добросовестная, честная, справедливая база для структур новой безопасности в Европе. Ну, вы же помните, с каким гомерическим хохотом был отметен в сторону это предложение, этот документ. Но не все вот так вот гоготали и хохотали, и топотали под столом ногами. Госпожа Меркель на последнем своем заседании Европейского Совета, то есть глав стран Евросоюза, сказала: «Друзья мои европейские, у меня есть такое смутное сомнение, терзает меня смутное сомнение, что в Москве вот этот документ, а мы помним, что его опубликовали после, скажем так, безуспешных июньских переговоров 2021 года между Путиным и тогдашним президентом США Байденом в Женеве у нас в Швейцарии. Вот, то есть мы видели, что по геополитическим раскладам мы тут находимся на нашем европейском субконтиненте в определенном тупике. Так вот, госпожа Меркель тогда, в декабре 2021 года, сказала: друзья, а вот давайте мы с вами все-таки соберем какую-то делегацию авторитетных людей и вот пошлем их на переговоры в Москву.
9: Александр, буквально несколько мгновений мы с вами прервем. Сейчас услышим последние новости. Это минута, а затем продолжим этот разговор. Друзья, с нами на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
11: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
13: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».

0: Да, возвращаемся в эфир. У нас на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески», Александр Пески. Знаете, я хочу еще успеть несколько тем обсудить, но меня вот очень волнует ваше мнение по следующему вопросу. После того, как, пообщавшись с Зеленским 7 июня, вот лидеры этих трех стран плюс Макрон, ну, собственно, он и есть лидер, я про послов сначала подразумевала. Так вот, они оставили отправной точкой для переговоров именно нынешнюю линию фронта. То есть это какое-то прагматичное, на ваш взгляд, признание сложившейся реальности или же какая-то снова временная уловка из области «кручу-верчу, обмануть хочу»? Потому что я, конечно, не верю ни одному слову.
1: Ну, шаг назад, я просто хотел довести до конца мысли, что добры, Европа за последние 5 лет не смогла никак не собрать ни одного авторитетного человека, ни двух, ни трех, и даже не пяти. Вы, как сегодня вот в новостях произносили, трех послов же приняли в МИДе. То есть вопрос не в цифре, да, количества членов европейской делегации, а о том, насколько они ну, и будут иметь полномочия действительно проговаривать вещи до конца. И вот то, что вы сейчас вот сформулировали в вопросе на предмет вот этой собрания в прошлое воскресенье. Ну, вы знаете, европейская страна воспринимает требования Москвы, но отдать полностью территории ДНР, ЛНР и плюс там какие-то еще спорные территории, плюс там, там ряд требований воспринимается Западом как максимальные, максималистские требования Москвы. Соответственно, вот ровно в этой же логике западная Европа, вот эта тройка так называемая, которую никто не уполномачивал на эту деятельность, они формулируют также максималистские требования. Напомню, они там проговаривают вещи о репарациях, которые Россия должна будет выплатить.
0: Да, это замечательно, что вы об этом вспомнили. Я читала, и сейчас упустила. Спасибо вам большое.
1: Да нет, не упустили, но просто там целый ряд требований.
0: Для слушателей скажу, смотрите, наши замороженные активы пустить на репарации, мол, для Украины, господи. Аж из головы уже влетает, набилось оскомину, как само слово. Вот. И репарации, и то, и все, и 5-10. Вот как раз про деньги, да, нельзя упускать. Это же вопрос. Продолжайте, пожалуйста, Александр, прошу прощения.
1: То есть, знаете, получив вот этот наглядный пример у Трампа, наши западные, европейские, значит, так называемые лидеры, вот, они тоже занимают как бы крайнюю позицию вот по этой системе координат в надежде, что где-то в середине, где-то по центру, там, или чуть левее, чуть правее центра, можно будет финально сойти. Так видят это западные вот эти вот лидеры, но, как говорится, мне кажется, на сегодняшний день это все равно лишь слова, это все равно лишь только риторика, потому что буквально несколько недель назад Европа приняла решение о том, что 90 миллиардов евро все равно передадим мы на Украину, из них 60 киевляне не получат на руки, я имею в виду команда вот этого Зеленского, то есть эти 60 миллиардов потекут по каналам крупных оборонных концернов европейских, то есть Украина получит вооружение, не те, которые наверняка нужны Украине, но те, которые могут продать Европа. То есть это экономическое мероприятие по улучшению конъюнктуры в самой Европе. 60 миллиардов пойдут по индустрии Европы. Это оружие получит Зеленский, которое он получит право посылать в сторону Москвы, Петербурга и других музеев.
0: Александр, смотрите, вы уже упомянули имя Трампа, а тем более тут еще в то время, как эти послы что-то еще предлагают, как бы, в окружении Зеленского говорят о том, что предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Значит, Зеленский говорит, мертв. Это все происходит перед саммитом G7 во Франции, который 15-16 июня там пройдет. Соответственно, а чего Трамп, он вообще устал, он ухожу, или же он чью сторону примет?
1: Вы знаете, в детстве, ходя в цирк, я всегда любил следить за жонглерами. Да? Кто-то умеет там жонглировать 5 шариками, там, 6 булавами или там, 7. Но 15 шариками я не видел, чтобы люди умели жонглировать одновременно. Так же с Трампом. У него, извините, день рождения на этих выходных, у него в Ивиане саммит семерки, у него сегодня буквально начинается чемпионат мира по футболу. То есть, вы понимаете, у этого человека не только 7 пятниц на неделю, говорили, но у него очень полная книжка, дневник. То есть, понимаете, он просто прекрасно чувствует и понимает, что вот в этой сложившейся ситуации разрубить Гордиевый узел на Украине ему не получится. То есть пойти на радикальный, допустим, силовой прием и оставить Киев там как бы с носом и помочь Москве как бы добиться своих целей, ему не позволит ни его советник по безопасности Марко Рубио, ни Конгресс, ни Сенат. Соответственно, пойти на поводу у Зеленского, мы знаем, так он идет сейчас на поводу у Зеленского, значит, продавать на европейские деньги американские вооружения, которые используются. Ну, то есть такой статус-кво, который на сегодняшний день, почти всем выгоден.
0: Угу. А я бы хотела еще перейти к следующей теме. Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, ХДС, ХСС, запустила официальную кампанию за полный запрет выдачи шенгенских

0: Красивое темное небо перед рассветом, да,
1: да,
0: так
1: вот.
0: Мы говорим.
1: Я думаю, что, понимаете, сама Европа, вот придуманный санкционный режим, долго не протянет. Вы знаете, при нашей жизни, при этом еще не при нашей жизни, когда мы станем уже старенькими, мы с вами увидим следующего немецкого федерального канцлера, который садится в самолет, летит в Москву и пытается начать жизнь с нового листа. Конечно же, новой жизни с нового листа не будет, но попытка вот такого приема будет. И поэтому, да, понимаете, в рамках Шенгеновского вот этого соглашения, возможно, эта инициатива получит какое-то большинство. Но потому что все-таки градус русофобии в континентальной Европе позволяет политикам, ну, как бы протолкнуть это решение, несмотря на сопротивление, там, допустим, туристического бизнеса, несмотря на там ритейл какой-нибудь, знаете, который торгует там лакшери продуктами. Ну, потому что, вы знаете, вот у нас продавцы всяких вот там, ну, всяких брендовых западных люксовых там вещей, да, ну, они за последние 5 лет не сильно пострадали, там, минус 10-15%. То есть люди, которые имеют в России деньги, они имеют и вторые паспорта, и приглашения. То есть они долетят до Парижа и Рима, чтобы потратить свои деньги. Поэтому отрезать сначала вот было предложение участников СВО, то есть не давать им визы, а потом расширить эту мысль и на всех россиян. Еще раз говорю, в этом, в этой русофобской истерии в сегодняшней Европе возможно.
0: А Еврокомиссия по поводу истерии, продолжаю, у нас, правда, минуты две осталось, Еврокомиссия отреагировала на всю эту вакханалию, уже анонсировала новые ограничения на выдачу виз россиянам, но только в рамках пересмотра визового кодекса, а он будет в 2027 году. И многие сказали, слушай, ну это вы слишком поздно как-то очнулись, надо было раньше, потребовали более быстрых решений. Но Брюссель медлит. Он медлит в силу того, о чем вы сказали вот минуту назад, что пострадают секторы экономики, или какие-то там просто неповоротливые шестеренки?
1: И первое, и второе абсолютно верно. Мы же знаем, сколько там уже сломалось копий вокруг там торговли углеводородами между Россией и Евросоюзом. Ну и видите, запрет покупки газа, он только у нас датирован концом 27-го года. То есть переходный период дает возможность и россиянам, и европейцам, ну как бы так, отреагировать на те вызовы, которые предстоят нашей экономике.
0: Профессор университета Юго-Восточной Норвегии, его зовут Глен Диесен, в интервью на YouTube-канале, он принадлежит корпорации МЕТ или нет, но, в общем, он запрещен в России по-любому, предупредил, что атаки на территорию России приведут лишь к эскалации, далее цитирую, никакой капитуляции и никакой капитуляции Москвы. Насколько, по вашему мнению, вот эта точка зрения воспринимается маргинально на Западе, либо люди начинают просто тупо верить в то, во что надо верить, ну, убеждая себя, это возможно чисто физиологически. То есть меня интересует даже сейчас не просто граждане, а европейские политические круги.
1: Ну, по Парижу, Лондону и по их территориям еще ни разу не прилетало, поэтому, знаете, если господин Лавров и многие другие российские адресаты говорят о том, что европейским дипломатам нужно уехать из Киева, нужно уехать из Киева, повторяется это 15 раз, а в Киеве ничего не происходит, ну, тогда легко в это верить, что Москва просто гоняет теплый воздух.
0: Просто как, да, риторику. Спасибо вам большое, Александр, за мнение и за время. С нами на связи был журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином.

0: витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
1: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
2: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
3: 12+.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 12 июня завершится голосование за благоустройство территории в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». У жителей Псковской области есть еще немного времени, чтобы отдать свой голос за общественные территории. Свой выбор сделали более 87 тысяч жителей региона. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство. С 14 по 19 июня в рамках 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках пройдут спортивные полеты. Пилоты будут бороться сразу за несколько престижных наград. Титул чемпиона России по воздухоплавательному спорту, Кубок Дружбы, Кубок княгини Ольги, Кубок города Великие Луки и звание победителя чемпионата Псковской области. Аэронавтам предстоит выполнять сложные спортивные задания, требующие опыта, точности, смекалки и умения читать ветер. Участники до последнего момента не будут знать, какие именно задания подготовит для них спортивный директор международной встречи воздухоплавателей Евгений Чубаров. Это станет понятно лишь на брифингах перед каждым очередным стартом. Добавим, что генеральным спонсором 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром». В течение одного часа в день в ближайшую десятидневку великолучане могут бесплатно прокатиться на аттракционах в Луки-парк. С 11 по 20 июня один из аттракционов будет открыт для бесплатного посещения с 15 до 16 часов. В ближайшие дни 12 июня это ракушки, 13 июня сафари, 14 июня сокровища моря.
8: О валютах.
7: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10.58.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня. Мы продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители. Видеотрансляцию вы можете наблюдать на наших официальных страницах на Рутубе и во ВКонтакте. В странах ЕС за 3 месяца произошло 11 инцидентов с участием беспилотников ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Итого, 11 подтвержденных инцидентов за 3 месяца. Если назвать вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз, написала она. Меж тем, режим ЧС ввели в Афипском населении, северного района Кубани. Глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев заявил, что в Афипском поселении введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотника ВСУ. Повреждены частные дома и линии электропередач. Это последствия атаки беспилотников уже в Адыгее в ночь на 11-е. Там обломками повреждено несколько частных домов. В Севастополе 10 многоэтажек. В общем, есть о чем поговорить. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, Мария.
3: Я правильно понимаю, что вы сейчас вы были в Севастополе, сейчас вы в Крыму находитесь. Оттуда, откуда ночью ПВО сбило 33 беспилотника, это одна из целей, из всей массированной атаки, в ходе которой по всей России уничтожено было, насколько я понимаю, 330 дронов. Мария Захарова тоже высказалась, сказав, что про 11 инцидентов с беспилотниками ВСУ. Скажите, пожалуйста, учитывая, что в своих предыдущих заявлениях вы говорили, что государство-террорист создает также угрозу для Европы. Вот основываясь как минимум на этих 11 инцидентах, будут ли какие-то конкретные требования к Евросоюзу выдвинуты от российской дипломатии? Родион Валерьевич?
11: Да, у меня тут какие-то небольшие помехи со связью, вот я не все слышал. Если можно, повторите последний вопрос.
3: Да, я бы хотела узнать, в связи с тем, что... Хорошо, повторяю так. Основываясь на этих 11 инцидентах, о которых сказала Мария Захарова, какие конкретные требования к Евросоюзу сейчас есть у российской дипломатии? Выдвинуты или собираетесь выдвинуть?
11: В данном случае, знаете, в принципе, прямых требований к европейской дипломатии, наверное, нет. Есть только констатация. Констатация двойных стандартов. То есть двойные стандарты как раз заключаются в том, что Украина не является сегодня страной НАТО, Украина не является страной Европейского Союза, но вот ее атаки вот по Румынии, по Прибалтике, по Польше, да, то есть они никакой реакции вот не вызывают. Это, знаете, такое отношение как пошалившему ребенку. А вот это же их выкормыш, да, то есть который, ну вот шалит он так, то морской дрон отправил по Констанце, то, значит, их дроны полетали над Прибалтикой, вот, то еще раньше, значит, они выпустили какие-то ракеты ПВО вот, по польской стороне. То есть никаких реальных действий там не предпринимается. Они говорят, ну ладно, шалят же и все. А, то есть какая разница? Но не дай бог, был бы там хоть один намек на то, что в эту сторону полетел какой-то российский дрон, а вот то мы бы, я думаю, увидели просто истерику, просто, вот, знаете, такую подучую вот, в исполнении Каи Каллас и ей подобных, которые бы кричали о том, чтобы есть посягательство на европейскую безопасность, на жизнь европейцев и так далее и тому подобное. То есть, а вот, вот здесь мы видим прямо-таки яркое доказательство двойных стандартов. То есть Украина может стрелять и по европейским странам, значит, резвиться, как она захочет, а вот никакие другие страны этому не позволят. Ну, в первую очередь, конечно, Россия. Россия обвиняется даже в том, что то, чего никогда не совершала. Поэтому в данном случае это, знаете, это констатация. Констатация как раз того, что Украина, не являясь членов вот этого агрессивного военного блока под названием НАТО или трансформирующегося в этот блок Европейского Союза, она на ее выпады, на ее преступления просто никак не реагирует. Что тогда говорить о тех преступлениях, которые Киев совершает в отношении, к примеру, российского населения?
3: Да, я как раз...
11: То есть здесь со стороны Европейского Союза.
3: Следующее вот буквально хотела потянуть. Там первый вопрос был, потому что в любом случае обвиняют нас, откуда бы ни залетело. Ну а второй вопрос о таком, знаете, настоящем махровом терроризме, взрывы поездов, взрывы, соответственно, автобусов, постоянные бомбежки, массированные атаки, например, сегодняшней ночью, Адыгея, Кубань, ну и так далее и тому подобное. Подрывы, ну, геноцид памяти, да, это подрыв Севастополя беспилотником панорамы обороны Севастополя. А насчет вот этого, что наш МИД, какие заявления, созывать, я не знаю, там, заседание ООН, какие-то ноты протеста. Родион Валерьевич? Родион Валерьевич, слышно меня?
12: Ну, к сожалению, через слово,
3: да. Да, ну, хорошо, я еще раз повторю, все-таки очень важно услышать следующее. Вы сами начали говорить о том, что нас тоже бомбят, я так укорачиваю. Вот по поводу этого махрового терроризма, который в последнее время просто постоянно случается, и вплоть от живых мирных гражданских, заканчивая геноцидом памяти в Севастополе, да, то, что уже окрестили именно этим словосочетанием. Здесь будут какие-то заявления Министерства иностранных дел?
12: Извините, я ничего не слышу, я... Если можно, тогда давайте перезвонимся.
3: Да, давайте тогда перезвоним. Да, действительно, с нами на связи, друзья мои, посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В Севастополе 10 многоэтажек. Я уже начинала об этом рассказывать, ну, коротко. То, что случилось за последние сутки. И 5 частных домов получили повреждения. Есть, к сожалению, пострадавшие. Родион Валерьевич снова выходит на связь. Родион Валерьевич, а сейчас как? Ничего, да, по-моему? Да, жду. За ночь силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. Это я только про Севастополь, естественно. Из-за обломков вспыхнуло несколько пожаров. Значит, смотрите, какая история. 10 многоэтажек, 5 частных домов при атаке ВСУ на Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Ну, спасательная служба зафиксировала информацию. Что еще происходит? Еще, конечно же... Режим ЧС ввели в поселение Северского района Кубани. Там глава района Краснодарского края заявила, что ввели даже режим ЧС. После ситуации с ночной атакой беспилотников проводится обследование домовладений. Так, Родион Валерьевич снова вернулся. Родион Валерьевич, как слышите?
12: Да, Мария, слышу.
3: Вот, слышу, да. Я повторю последний вопрос. Собственно, мы вот от того, за что обвиняют нас по любому поводу от залетов на евротерритории, к махровому терроризму на территории нашей страны хочу перейти. Вот по этому поводу будут ли заявления, созывы ООН затребованы будут? Или что предпринимает МИД?
12: Во-первых, МИД предпринимается первая позиция, то есть все материалы, которые констатируют нарушение норм международного гуманитарного права, они на сегодняшний день переданы в наши делегации. Это делегации и в Совбезе ООН, и в ОБСЕ, постоянном совете, и в форуме по безопасности ОБСЕ, и информированы практически все наши зарубежные представительства. То есть они информацию о нарушениях и совершенных преступлениях со стороны Киева получают. Эта информация направляется тем странам, с которыми у нас есть взаимоотношения, а вопросы, связанные с, скажем, обсуждением на международных площадках, они, безусловно, поднимаются. То есть они будут подняты на площадке ОБСЕ, они обязательно будут подняты на площадке Совета Безопасности, и там эти материалы будут опубликованы. То есть эти материалы будут переданы, и они будут переданы всем тем странам, которые заинтересованы это услышать. И мы будем требовать правовой оценки от этих международных организаций по отношению к Украине. А вот при этом мы прекрасно понимаем, что вот западные страны, которые являются абсолютными соучастниками, они такие же преступники, как и украинская сторона, потому что, ну вот сейчас я был в Севастополе, был на территории Херсонской области, я видел удары, последствия ударов по мостам, я только что вернулся из Севастополя, там, где был нанесен удар просто по севастопольской панораме, вот, где просто сгорело огромное панно, ну, это размером 1600 квадратных метров, которое без преувеличения является мировым шедевром и уж точно не является военным приспособлением, то есть вот по нему был нанесен удар. Да, то есть вот эти данные МИД обязательно передаст. Мы уже передали эти данные не только в Совет Безопасности ООН, но он передан и в ЮНЕСКО. То есть, опять же, тем организациям, которые должны следить за исполнением конвенции, к примеру, о культурном наследии. Это Гаагская конвенция, на основании которой должны быть вынесены правовые определения. Но, понимаете, страны Запада, которые прекрасно знают это все. Вот от них ждать, что они сами себе признаются в том, что они профинансировали совершенные преступления, ну, у меня в этом есть большие сомнения.
3: Родион Валерьевич, у нас минута остается. А сколько всего российских регионов, на ваш взгляд, сейчас находится в красной зоне по риску вот этих атак беспилотников?
12: Слушайте, как минимум 12 территорий, это те, которые прилегают к линии боевого соприкосновения, и по прошлому месяцу у нас удары наносились более чем по 30 территориях. Это удаленные территории от линии боевого соприкосновения, куда были нанесены удары дронами, которыми так активно и щедро снабжает Европа, снабжает украинскую сторону.
3: Спасибо вам огромное. Друзья, с нами на связи был посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
13: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
3: 8-800-200-97-02. Сегодня короткий формат, поэтому набирайте быстрее, без раздумий. Россияне могут перестать выдавать шенгенские визы. За запрет выступает партия канцлера Германии. Она, в общем-то, инициирует это все дело и поднимает сыр-бор. Сейчас инициативу активно обсуждают на самом высоком уровне. Ну, в общем, у нас тут три варианта ответов. Переживаю, не могу. Мне все равно. Или же европейцы, идите к черту. В общем-то, ваше отношение к тому, что или если у нас будет такая ситуация, когда нам перестанут выдавать шенгенские визы. Вообще, если быть точным, то в последнее время нам, в принципе, их очень мало дают и выдают. Я сейчас цифры подтяну, но мне не очень хочется вас утомлять в вечер перед выходными этими цифрами. Но европейскую визу, нет, не слышали. При этом мы теряем большие суммы денег, потому что их никто не возвращает. И за время потраченное, и за подачу заявления, вот эти все пошлины. В общем, друзья мои, как вы относитесь, иными словами, к тому, что нам перестанут, или если нам перестанут, выдавать шенгенские визы? Набирайте, пожалуйста, 8-800-200-97-02. Правду И ничего, кроме правды. Также есть голосование на главной странице нашего аккаунта в ВК «Радио Комсомольская правда». Переживаю, мне все равно. Или идите далеко и надолго. Пожалуйста, проголосуйте. Совсем скоро я подведу итоги. Как только... Олег из Москвы, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария. Ну, по поводу Германии и там, не знаю, бриташки какой-нибудь. Действительно, третий вариант, идите к черту. Ну, мне кажется, я почти уверен, что Греция, Италия, Испания продолжат выдавать шенгенские визы. Вот, когда-то в прошлом у меня были...
3: А там, разве может быть такое? Год... Подождите, это такой раскол, это уже политика, прямо политика. А, то есть, если принимает Брюссель, то весь Евросоюз участвует.
14: Если
3: ну,
14: Брюссель,
3: конечно, да. Брюссель там как бы решает. Но я поняла вас, ну... что вот это скорее, они скорее будут против. Вы продолжите. Мы же теоретизируем.
14: Я думаю, что, естественно, правительство Греции, Италии, Испании, она, ну, зарубит это, так сказать, предложение брюссельское по поводу виз. Оно, так сказать, ну, они не хотят терять. Это реально сотни миллионов долларов, евро точнее. Ну, зачем им терять эти деньги?
3: Я поняла, ясно. Ну, я обещала вам цифры. Около 43 тысяч граждан России получили отказ в выдаче Шенгена в 2025 году. Из-за этого заявители могли потерять более 4,5 миллионов евро. Звоните, пожалуйста, вам все равно, вы волнуетесь, переживаете или же просто злитесь, ну или посылаете их далеко и надолго. 8-800-200-9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
15: Добрый вечер, Мария.
3: Слушаю вас.
15: Полностью поддерживаю предыдущего товарища. Пошлянь к черту.
3: Так, мне очень нравится наш вечерочек. Отлично, да. Сидим, ребята.
15: Пошлянь к черту. Мы были там и в Европе, и в Греции, и в Испании. И я вам хочу сказать, у нас лучше.
3: А, вы знаете, а я и не спорю. Но их же возмущает дико, потому что в Германии заявили, когда вот это прозвучала инициатива, что, мол, почти 500, полмиллиона россиян провели отпуск в Европе. Это куда катится мир? Давно пора прекратить выдачу. Ладно, ребят, пожалуйста.
15: Пусть живут.
3: Да. Спасибо. Спасибо большое за мнение. Я просто форсирую. Сегодня короткий у нас вопрос дня. 8-800-200-9702. Пожалуйста, заходите во ВКонтакте, подписывайтесь и голосуйте. Там висит опрос. Ростов-на-Дону. Андрей с нами на связи. Здравствуйте. Ой, ничего, перезвоните. Сыктывкар на связи. Александр, здравствуйте.
16: Алло, здравствуйте, Мария.
3: Слушаю вашу точку зрения.
16: Да, я солидарен с предыдущим. Я думаю, что для большинства россиян это никак на нас, например, на нашей семье никак не отразится. Поэтому пусть катятся, извините за выражение.
3: Да ничего, я извиняю. То есть мы выбираем с вами неравнодушие, а вот такой еще и посыл, как говорится, да, для ускорения.
16: Да,
3: ну, потому что, согласитесь, есть разница между «мне все равно», это как, знаете, ну... Или же вот, пожалуйста, вот ни тепло, ни холодно. Есть она, есть. Спасибо вам большое. Понятно. За звонок. 8-800-200-9702. Россиянам могут запретить въезд в Европу. Ваша точка зрения. Белгород на связи. Евгений, здравствуйте.
17: Алло, добрый вечер.
3: Да,
17: хорошего эфира вам.
3: Спасибо.
17: Вот пусть они не к черту, я знаю другие слова.
3: Осторожнее.
17: Да, конечно.
3: Роспотребнадзор, не дремлет.
17: А потом я предлагаю, если кто получает шенгенскую визу, обложить их налогом в пользу СВО.
3: Так, погодите, предложение.
17: Европе,
3: то есть вы против того, чтобы россияне и сами, даже если у них не отнимут эту возможность, не лишат нас этой возможности, чтобы россияне не ехали?
17: Категорически против. Эти деньги надо в стране оставлять, пусть складывают в нашу экономику, они не возят в Европу.
3: Понимаю. То есть моя хата с краю – это не тот вариант поведения, сейчас не та норма поведения, которая должна быть. Все,
17: да
3: что
17: не
3: происходит...
17: с краю моя хата.
3: Не с краю, так я и говорю, что не с краю. Просто многие говорят, что это вот меня не касается все, что происходит. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Москва, снова на связи. Ирина, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
3: Слушаю вас.
18: Ну, я поддерживаю предыдущего вот оппонента. Действительно, ни горячо, ни холодно. А те, у кого много денег, пусть их обкладывает налогом. Пусть хотя бы страна на них зарабатывает.
3: А вам не кажется... Подождите, не уходите, Ирина, у меня есть вопрос, вы не против. А вам не кажется, что это... Я сейчас вас не хочу обидеть. Послушайте меня внимательно. Мне правда хочется порассуждать и узнать вашу точку зрения. Вам не кажется, что это попахивает или отдает некой завистью? Ну что, мол, у нас с вами нет возможности поехать или какого-нибудь второго паспорта, а у богатых есть?
18: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- хватает мне на еду.
3: А куда вы ездите отдыхать? На дачу, в деревню?
18: Потому что голова не болит.
3: Я поняла. А? Но отдыхаете вы где? Где вы проводите? Вы выезжаете из Москвы куда-то там, я не знаю.
18: Только по стране.
3: Только по стране.
18: Экскурсии по Москве, по Подмосковью, по стране. Вот ближайшие наши еще бывшие республики там, которые с нами в дружбе.
3: Я поняла.
18: Все.
3: Спасибо, спасибо. Ой-ой-ой. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург. Олег, здравствуйте.
19: Добрый вечер.
3: Да, слушаю.
19: Мне вот лично тоже, конечно, не нравится все, что сейчас творится в Европе. Но вот, допустим, в Санкт-Петербурге я знаю очень много людей и семей, у которых родственники в той же Финляндии.
3: Да, это,
19: и
3: кстати,
19: сейчас мы,
3: да,
19: по сути дела, не можем видеться. Они еще к нам как-то ездят, вот, а мы уже, ну, закрыты, по сути дела. И, конечно, если все это отменится, то будет совсем плохо. Дети, внуки, мы их не видим, мы так уже очень давно.
3: Но ведь в такой же ситуации, Олег, простите, вклиниваюсь, но ведь в такой же ситуации находится половина России, у которых родственники живут на Украине. И на Украине живут родственники в России. И дай бог, чтобы они не потеряли своих связей, знаете, когда семьи разрушаются. Вот это вообще...
19: Ну, Украина
3: тоже...
19: не Шенген, мы о Шенгене же сейчас как бы,
3: да,
19: говорим.
3: Да, мы о Шенгене
19: поэтому...
3: говорим. Но, понимаете, вот эта вот сама проблема, о которой вы сказали, мне сразу же напомнило то, что происходит. А вам, ну, я знаю, что там упрощенный въезд для того, что вот... А сейчас все так же сложно, нельзя из Питера махнуть, не глядя, как раньше было в Финляндии.
19: Нет, нельзя сейчас.
3: А им к нам можно, как вы сказали?
19: А им, ну, вот мои родственники ездят через Эстонию сейчас. Во-первых, это очень неудобно, Эстония пока не закрыла границы.
3: Удивительно. Вы, да, меня прям поразили в самое сердце. Я думала, ястребы эстонские закрыли уже все, гвоздями заколотили.
19: Нет, нет, нет. Угу. Большие очереди там на границе, очень неудобно. Ну, только пеший переход через мост в Нарве. Но тем не менее, что ж, видеться надо все-таки.
3: Да поэтому... нет, с этим вообще не спорим. Вот надо в жизни в первую очередь не терять связи с родственниками, то есть с родными и с друзьями. И видеться при любых, да, раскладах, это обязательно, это вы правы, и с вами согласна. 8-800-200-0907-02. Сейчас, наверное, уже последний звонок, да? Александр, Подмосковье, слушаю вас.
20: Здравствуйте, Мария, майор Петров.
3: Да, слушаю вас, майор Петров. Я уже встала, слушаю вас,
20: ну,
3: стоя.
20: Смотрите, вообще-то нам там рады, это обычные люди. Угу. Да, то есть езжай, отдыхай, трать деньги там. Желательно, конечно, было бы в Европу поехать на танки. Это мое личное мнение. Вот. Ну, пускай ездят. Мне кажется, это все должно пройти в скором времени. В конце концов, там, да, у них там головы на место станут, и люди поймут, что нужно жить как бы в добрососедстве, а не так вот, как они там оголтелые русофобы.
3: Спасибо вам большое, товарищ майор. С вашего позволения прочитаю пару сообщений от Анастасии. Помню в детстве, когда папа работал в Бельгии, в парке Белевард, Акапулько, шоу там было, мы один раз решили выбраться на море. Но я немножко укорачиваю, тут огромное, за что спасибо, Анастасия, сообщение. Чтобы хоть немного походить по воде, кроме того, что вода была в холодную, в очень сильную жару, так как еще до приличной глубины 100 метров, если не больше, при том, что мне 10 лет было, и я не отличалась высоким ростом, так как спортивная гимнастика занималась. В общем, большинство европейских пляжей – сомнительное удовольствие. Дома в Крыму при всех временных ограничениях лучше. А дальше, внимание, азахер слате – это, в общем-то, десерт, если что. Я могу приготовить и дома. Шоколадками России и Красный Октябрь. Спасибо вам большое, Анастасия. Подвожу итог нашего голосования. Переживаю. 5,97, то есть 6%. Мне все равно, почти 50%. Европейцы и дети к черту 45%. То есть с небольшим отрывом мне все равно, но, видимо, можно и приравнять к черту. Всем хороших выходных. До понедельника.
21: Вопрос дня.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: ВСУ атаковали АЗС в Стародубе Брянской области. 7 человек получили ранения, среди них подросток, сообщили местные власти. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск. В результате атаки осколки повреждены 5 гражданских автомобилей. Кроме того, украинские формирования атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Один мирный житель погиб, 11 получили ранения.
0: О Ближнем Востоке.
3: Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш крайне обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны конфликта вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, а также удвоить усилия Вашингтона и Тегерана для достижения сделки. Об этом заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. ООН также выступает против озвученных Трампом планов захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную инфраструктуру страны. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в ночь на пятницу обрушат на Иран мощные удары. На фоне угроз иранские спасатели переведены в полную готовность. При этом, по словам главы Белого дома, переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются.
0: О происшествии.
3: Часть помещений Пентагона изолирована из-за возможной угрозы в воздухе, передает американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что системы обнаружили проблему с качеством воздуха, которая требует принятия мер предосторожности до тех пор, пока не будет определена степень ее значимости. В местном пожарном управлении сообщили, что на территорию ведомства прибыли дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами. Они заявили об инциденте, однако подробности происшествия не уточнили.
0: Обо всем.
3: Больше половины студентов выбирают профессию по совету родителей, говорится в результатах исследования. Только 16% студентов выбирали профессию осознанно и готовились к поступлению в профильный вуз в школьные годы. Больше других ребят, которые упорно шли за мечтой, оказалось среди будущих врачей, айтишников и журналистов. Есть и такие, кто выбирал вуз и направление на основе результатов ЕГЭ и проходных баллов, таких 12%. Примерно столько же ответили, что главным критерием была стоимость обучения. Случайным выбор вуза и направление учебы назвали 7% опрошенных.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
0: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 30, облачно с прояснениями. В Петербурге 19 градусов выше нуля, без осадков.
1: Софт знает.
21: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Политолог Георгий Бовт с нами, телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Юрьевич, приветствую вас.
22: Здравствуйте.
21: Что главное, в столичном регионе жара такая вроде расслабляющая, но, в общем, такие макрополитические события все-таки, да, про что-то другое, как все это соединить.
22: Я жару люблю, можно ее продлить еще на полгода, вот, и... Потом сразу после Нового года легкий морозец, и сразу, значит, потом весна и так далее. Но если говорить про экономику, в экономике все непросто. Главный вопрос – это попытки вражеские устроить нам энергетический кризис, прежде всего, значит, на южном направлении, и каких-то результатов они уже достигают там, но посмотрим, как дальше будет дело идти, пока этому нет эффективного противодействия.
21: Ну, вот, может быть, тогда на этом пока и остановимся. Начнем с новости четверга, что послы, как Лавров назвал, Евротройки, прибыли в МИД, он с ними не стал встречаться, зам Лаврова встретился, это Британия, Германия и Франция. Как бы с чем они приехали, да, вот в рамках какого контура? Премьер Италии Мелани говорит, что должен быть один представитель от Европы, который будет заниматься переговорами с Россией. Но о чем говорить? И Лавров говорит, что это хамские их выпады, и как на основе... Но, с другой стороны, мы говорим, что хорошо, что, в принципе, какой-то диалог, ну, хоть какой-то есть, мы готовы слушать, ну и так далее. С другой стороны, мы видим вот то, о чем вы говорите. Крым, да, участившиеся удары Киева по бензовозам, по инфраструктуре, и это сделано после так называемого открытого письма Зеленского, о котором говорили на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме. Там же был упомянут и Абрамович, да, и вот как-то все вместе попробуем это тогда соединить.
22: Удары по Крыму и по сухопутному мосту, так называемому вот, сухопутному коридору, вернее, в Крым они начались до еще письма. По мере появления у ВСУ среднедальних дронов, которые бьют там до 300 километров, вот они пытаются перекрыть логистику наземную в Крым, поскольку топливо по Крымскому мосту не ездит уже давно из-за известных опасений безопасности, а паромов...
21: Ну, вообще грузовые перевозки.
22: Грузовые перевозки, да, нет. А паромы, в общем, скажем прямо, выбиты. Крупные, 4 их было, и ни один не работает. Соответственно, это письмо было написано в таком... тоне, который не предполагает, на самом деле, согласия на переговоры. Скорее, это была такая пиар-акция. Ну, вот пиар-акция такая получилась. Что касается европейцев, то, с одной стороны, действительно, ястребиная позиция заявлена, и вот в ходе визита Зеленского в Лондон там были эти повторены довольно жесткие условия урегулирования, включая присутствие иностранных войск на территории Украины. А с другой стороны, звучат призывы о том, что надо с Россией как-то контактировать. Но проблема в том, что, во-первых, у Европы нет единой переговорной позиции. У каких-то стран есть вообще переговорная позиция, она достаточно жесткая. Вот тройка, это европейская, которая прибыла в МИД, она действительно до весьма жесткой позиции придерживается. А общей европейской позиции нет. Еврокомиссия вообще считает, что вообще не нужно переговоров с Россией вести, а нужно только давить, давить, давить, пока она не сдастся.
21: А тройка жесткой позиции, вы имеете в виду все-таки такой ультимативный?
22: Ну, жесткая позиция, так сказать, вот как она жесткая? Остановиться по линии фронта, затем проговорить вопросы безопасности в Украине. Россия там не упоминается, что само по себе уже ущербно с точки зрения мирного урегулирования. И дальше мы вводим миротворческие там или гарантийные войска на территорию Украины, и все. А Россия будет выплачивать репарации. Но если это переговорная позиция, то Москва не готова, мягко говоря, к такой переговорной позиции, даже как стартовая. Да, это ультиматум. Ультиматум ему предъявляет, когда достигнута военная победа. Военной победы у ВСУ нет. Европа в войну пока еще не вступала. Ну вот, соответственно, о чем говорить. Если они пришли в МИД все-таки с каким-то более гибким предложением, тогда, может быть, диалог и завяжется. Но думаю, что они не сильно отступят от того, что они продекларировали в Лондоне.
21: А вот эта история с Абрамовичем, она, на ваш взгляд, увязана с этим открытым письмом, с какими-то предпереговорными треками, или это какая-то личная история? Почему она...
22: Абрамович мог действовать во многом. Не совсем, конечно, он координирует, я уверен, свои действия с российским руководством и лично даже, наверное, с Путиным, но во многом действует по личной инициативе тоже. Во-первых, у него подвисли там более 2 миллиардов, я уже забыл, чего, евро или фунтов.
21: Замороженные.
22: Да, от Челси, от продажи Челси, которые надо куда-то девать. И вот после того, как Абрамович уехал, Зеленский говорит, давайте их конфискуем, отдадим Украине. Такой переговорщик, значит, такая забавная позиция. Столько, что с тобой человек вел переговоры, ты говоришь, у него надо все конфисковать. Но Абрамович хочет деньги спасти, Украине он их переводить не хочет. Поскольку без его ведома, я так понимаю, в условиях английского права это сделать нельзя. А если он их переведет, к нему могут возникнуть вопросы о том, что он поддерживает ВСУ. И они возникнут здесь, в России. Зачем ему это надо? И совсем не надо. Это поддержка терроризма, там, экстремизма и прочее, прочее, прочее. Он пытался, может быть, прощупать гибкость позиции Киева, но из этого ничего не получилось. Как мы видим, Киев не уйдет из Донбасса. И я, кстати, в этом уверен, что при текущем раскладе на линии фронта и с учетом ударов по тылам российским, ВСУ не уйдут из Донбасса без боя.
21: А на этом фоне, ну, понятные удары по инфраструктуре, по логистике, по НПЗ, да, в чем смысл ударов по панораме Севастополя? Военные победы это не даст, да, ни одного, ну, так вот, если даже абстрагироваться, там, ни одного солдата это не убьет, это не какая-то база подвоза, это культурный объект, ну, объект культурного наследия, который даже если Украина считает там Крым своей территорией, то, ну, по таким объектам как бы не бьют, их же всегда берегут, да. А здесь это сделано подчеркнуто перед выставкой, которая вот в четверг должна была 11 числа открыться.
22: В данном случае я не знаю, что конкретно произошло. С точки зрения военной, удар по музею – это бессмысленно. Если только конкретный оператор дрона не преследовал какую-то чисто идеологическую цель ударить по символу Севастополя, я допускаю такой вариант. То есть, может быть, и то, и другое. Но получилось то, что получилось. Получился удар по музею, заведомо гражданскому мирному объекту, никаких там военных не было. В результате, было ли это целенаправленно, или это было в результате, так сказать, того, что дрон какой-то сбился с курса, это точно мы не знаем.
21: Но тогда, если расширить этот вопрос до ударов по гражданским объектам, связанных с автобусом, с локомотивом в Крыму, это, возвращаясь к началу, да, о туристическом сезоне, и, ну, там долго можно перечислять, да, вот, детский садик.
22: Это как раз может быть акция устрашения, это как раз может быть делаться сознательно, для того, чтобы в том числе сорвать железнодорожное сообщение пассажирское, сорвать курортный сезон, людей напугать и так далее и тому подобное. Такие действия, ну, в случае с поездом, когда били по тепловозу, тут, мне кажется, все достаточно ясно.
21: А вот эта история связана с попыткой срыва туристического сезона. Это и Крым, и Сочи. Да, вот опять утро четверга. Это удар Адыгея и Краснодарский край. Постоянно сирена звучит. В Сочи уже это стало привычным. Опять же, это вот то, о чем Зеленский писал, резюмируя, да, в своем открытом письме, что это такое воздействие на гражданское общество идет. Не военная составляющая, против которой он прямо говорит, что невозможно, тем более, да, без поддержки Запада. А работа такая, вот то, что называете устрашение?
22: Вполне может быть. Вполне может быть. И месть. Вот вы там проголосовали на референдуме за Россию. Вот вам Россия. Вот вам условия жизни в ней. Так что тут, я думаю, что не очень жалеют этих самых жителей. Их считают коллаборантами, наверное, и предателями, там, еще кем-то, поэтому... Еще, опять же повторяю, с военной точки зрения удары по гражданским объектам бессмысленны, поскольку, ну, так войны не выигрывают. А в качестве карательной какой-то мести или символической, или в информационной войне, вполне допускаю, что такое может происходить.
21: Политолог Георгий Бовт. С нами продолжим буквально через пару минут.
1: Бовт знает.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
23: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
25: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
26: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
27: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
28: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только...
1: Бовт знает.
21: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт с нами. Телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, Петербургский международный экономический форум прошел. Президент выступал. Да, было много заявлений, касающихся экономики, экономической активности. Ну и вообще, когда говорят об этом форуме, кстати, интересно, что на Западе писали, что такое одно из главных мировых событий, много звучит слово «инвестиции». И уже вот то ли по следам, то ли нет, тема не снижается. Президент буквально на днях сказал, что рассчитывает на снижение ставки Центробанком, да, в связи с сложившимися условиями. На встрече, на заседании, совещании с правительством Владимир Путин обсуждались предложения по повышению инвестиционной активности. В России готовят важное решение для бизнеса. Интересно, что помимо представителей Кабинета министров и профильных министров были руководители крупных предпринимательских сообществ, РСПП, «Деловая Россия». Они делились своим мнением, как вернуть инвестиции в экономику. Ну и считаю, что затягивать нельзя с этим вопросом, а то может все подморозиться. Кстати, на этом фоне вот затянулся больничный представитель Центробанка Набиуллиной. Правда, власти призывают на этом не спекулировать, теорию заговора не выстраивать. В этом вопросе что у нас? Что у нас с инвестициями? Как будто бы и до форума говорил, что из-за санкций с этим большая проблема. А сейчас о чем идет речь? Это какая-то попытка внутренние инвестиции запустить, внешние привлечь? Почему Китай вот не идет с этими инвестициями? Да? Хотя Запад-то понятно. Но откуда их взять?
22: Инвестиции упали в годовом выражении на 14%. Это обвал называется.
21: На 14 упали?
22: На 14% упал объем инвестиций. Год к году. Это действительно обвал. Инвестиции не идут, на мой взгляд, по нескольким причинам. Первое – это, да, высокая ключевая ставка. Но надо учитывать, что по статистике в новое производство, в расширение производства, в модернизацию производства кредиты шли, только 10% они составляли от общих вложений. В основном бизнес это делал на свои деньги, не на кредитные, даже когда ставка была ниже. Поэтому это важный момент, ставка высокая, конечно, да, но на кредиты, которые там выше 10%, ну, хорошо, снизить ее до 10, 9, 8 даже процентов, снизить все равно кредит будет выше 10, да. Под эти, под такие кредиты я не знаю, что, так сказать, надо инвестировать. И во что надо инвестировать? Только в торговлю оружием, человеческими органами и наркотиками. Вот, наверное. Поэтому ставка, да, это такая причина важная. Другая причина – это, на мой взгляд, недостаточная защита прав собственности. У нас за последние годы было национализировано частной собственности на несколько триллионов рублей. Основания разные. Нарушение приватизации.
21: Но этот пункт убрали, судя по всему, вот буквально.
22: Сейчас, да? Сейчас убрали, 10 лет, да, но других оснований полно. Стратегический актив понадобился государству. Либо не с тем торговали, там, поставляли продукты стратегически важные в недружественные страны. Ну, вот до какого-то года это было нормально, а с какого-то года стало ненормально. Или обнаружились, как в случае с Домодедово, иностранное гражданство, второе у людей. И аэропорт отобрали и продали в результате в два раза дороже его стоимости. Ой, в два раза дешевле его стоимость, так называемый голландский акцион. А сейчас вот угледобывающее предприятие, которое тоже конфисковали, продать не могут уже третий аукцион подряд. Причем он тоже идет с понижением цены, так называемый голландский аукцион. Почему? Потому что никто не уверен, что не отберут завтра. Чего ж сюда вкладывать? Суды наши, они известны тем, что слушаются начальство, вынося в том числе арбитражные решения, поэтому никто не хочет соваться. Очень рискованные инвестиции. Первые два года СВО, даже три, шла накачка бюджетными деньгами. И это дало мощный импульс развитию не только ВПК, но и растеклось по всей экономике. Сейчас этот бюджетный импульс закончился, и действительно нужны частные инвестиции. Но эти частные инвестиции к нам не идут по вот всем причинам, по которым я уже сказал. Ну и плюс, конечно, санкции. Плюс, конечно, санкции. Вот если рассматривать тот же фондовый рынок как источник инвестиций, да, там до войны бал правили не резиденты, которые давали больше половины объема всех торгов, если это рассматривать как источник инвестиций. Сейчас не резиденты на российский рынок фондовый не идут. Из-за санкций не идут, из-за ответных действий российских властей и регуляторов. Но вот ситуация такая, какая она есть. Поэтому я не думаю, что в условиях продолжения военного конфликта нам грозит взлет какой-то инвестиционной активности. Только за бюджетный счет, да, может быть, но частные деньги в массовом масштабе сюда не пойдут. Почему не идут китайцы? Хороший вопрос. Им-то здесь точно ничего не грозит. Не отнимут, не засудят. Тем не менее, они считают, что инвестиционный климат в целом по каким-то другим мелким вопросам им придется иметь дело там с местными властями, с региональными властями. Будет сложно. Вот, они считают, что регуляторные всякие условия довольно сложные, бюрократия непростая, и через нее не пробиться, коррупция имеет место быть, чего уж там скрывать. Вот это все вместе, и просто они не хотят просто свое производство сворачивать, в конце концов. Они будут продавать готовые автомобили, фактически собирая здесь крупноузловую сборку осуществлять и шильдик прикручивать. Но такое вот производство, которое, на которое пошли западные компании, достигнув ну, да, относительно высокого уровня локализации, китайцы не идут, не хотят.
21: Да, здесь, конечно, интересно, что и западные, если говорить об автопроизводителях, они уже сами в Китае.
22: Не, ну они сами ушли. Они сами ушли и, наверное, жалеют, поскольку, ну, некоторые, по крайней мере, поскольку рынок здесь был довольно...

0: Да, но поскольку ее клюют все время и делают все время крайне виноватой, значит, что все проблемы экономики из-за высокой ключевой ставки, что не так. Я думаю, что это ей уже надоело. Я об этом впервые написал, когда больше полутора лет назад ее верная соратница Юдаева Ксения ушла из Центробанка. Нет,
1: А
0: она
1: где
0: два
1: она
0: года
1: сейчас
0: назад.
1: вообще? Вопрос, в России ли она, да?
0: Она не в России, она в МВ, в этом, во Всемирном банке. Или представитель МВФ она, да. Она была ее верной соратницей, ушла из Центробанка, какое-то время поболталась без дела, потом поехала представителем вот туда, в Америку, и там работает в международных финансовых организациях, с нее даже сняли санкции. И я тогда написал, что уход Юдаева – это звонок о том, что Набиуллина тоже уйдет. Собственно говоря, ей по закону нельзя будет продлить ее полномочия уже после 27-го года, все равно. Поэтому она все равно уйдет. Вопрос, уйдет ли она досрочно или досидит до конца.
1: А, ну, скорее интересно, приходится слышать о том, что критикуют-то все, но тот, кто встанет, да, на ее место, или придется принимать какие-то непопулярные решения, или в любом случае, да, через какой-то шторм пройти, через что-то, и никто не хочет на себя это брать. То есть вот пусть оно как-нибудь
0: Не,
1: там.
0: я думаю, что желающие-то есть. Желающие есть, только вся монетарная политика будет изменена, конечно, сразу, достаточно резко. Я думаю, что в пользу девальвации рубля и в пользу печатания денег. Направление вполне очевидно. Набиуллина здесь последний рубеж, который стоит на пути вот этой вот расширенной эмиссии.
1: А тогда это инфляция опять?
0: Ну да. Ну да.
1: А я вас прервал,
0: Но
1: да.
0: многие, многие видят это меньшим злом, чем стагфляция и стагнация. Пусть будет инфляция, скажут, но зато вот кредиты и там и еще что-то, еще что-то. Надо сказать, что они ведь опираются на опыт, скажем, 90-х годов. Инфляция была «будь здоров». Тем не менее, ушло развитие. Вот. И деньги все равно вкладывали какие-то куда-то, значит, там в расширение, там еще что-то, еще что-то. Правда, тогда было зарубежное заимствование, и оно компенсировало, собственно, внутреннюю инфляцию, поскольку брали деньги под низкий процент на Западе.
1: Внешние кредиты, да. Тогда вот резюмируя то, что вы сказали относительно инвестиций внутренних и внешних. Внешних нет, внутренние вот проблематизированы. Да, ставка может снижаться, может повышаться. Тогда как бы вот что впереди? Следует ли ждать развития производства такого в широком смысле? Или это такое поддержание?
0: Ну, на чисто рыночных отношениях нет, на чисто рыночной основе нет. Нет, в условиях военного времени фактически мы живем, да, на чисто рыночных отношениях никто не будет вкладывать. Соответственно, какой путь изберет государство, пойдет ли оно по пути полной милитаризации экономики, а государствления ее, это вопрос открытый. Я такой вариант не исключаю.
1: Это вот интересно, еще пару вопросов. Тогда об этом сразу после новостей. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает».
2: Бовт знает. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
7: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Не, ну тут соперники достойны друг друга. Но

0: она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Ну, например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Ну, вот это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Знает. Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем. Политолог Георгий Бовт. С нами телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, в продолжение предыдущей части по экономике, мне кажется, интересно. Приходилось видеть вот как раз размышления относительно того, о чем вы говорите, вот в каком контексте. Перед Великой Отечественной войной, 20-е годы и дальше, такой как бы контраст НЭП, и такое, полное государственное участие, когда НЭП оговорился о том, что ну, индустриализацию на рыночных основаниях, на частных деньгах, на спрошенное предложение не вывести. Танки никто не собирался делать, вкладываться в это и так далее. С сельским хозяйством то же самое. Государство берет свои руки, проводит индустриализацию ударными темпами, готовится к войне. Индустрия, да, это и заводы, которые танки и трактор производят, трактора и так далее. Здесь сейчас, вот то, о чем вы говорите, в какой степени это с экономических позиций сравнимо? И видите, тоже интересно, вы говорите, на рыночных основаниях здесь сложно в каких-то категориях говорить, маневрировать. Государство через деприватизацию или национализацию что-то возвращает. Но это, наверное, совсем другие принципы управления тогда, да? Или как бы в целом экономика по другим законам должна ехать? Или как? То есть получится вмещать те категории, о чем мы с вами говорим, связанное с Центробанком или включением станка, или не включением, удержанием высокой ставки и балансированием каким-то, и ростом экономики. И тоже не очень понятно, в чем. Вот что, нам надо сейчас выстраивать все эти производства, которые уже в Китае работают. Но у нас рынок, говорят, не такой большой для этого, собственно, внутренний.
4: Да, конечно. По сравнению с китайским, он крошечный просто. Он в 10 раз меньше китайского. Поэтому что там наш рынок для Китая? Сравнивать с индустриализацией неправильно. И вот почему.
3: Но что мы должны делать в экономике? Да. В моменте хотя бы. Или в долгую стратегически?
4: В мирной экономике мы ничего особенно сделать не можем, пока не закончится военный конфликт. Мы можем только сейчас усиливать ВПК, оборонную промышленность и мобилизовать, собственно, государственные бюджетные резервы на то, чтобы выпускать снаряды, беспилотники и так далее. Причем противник, он что показывает? У него модель на самом деле не такая государственная. Ведь, собственно, Украина наладила с помощью Запада, конечно. И тут как раз можно сравнивать с индустриализацией. Они с помощью Запада наладили, но на относительно рыночных условиях, выпуск этих самых беспилотников, которые производят частные компании, не государственные. И таких заводов у них там уже 10 совместных предприятий, которые действуют на рынок, коррупция, да, все это есть, но тем не менее это рынок.
3: А Палантир со Старлинком тоже можем считать частными? Ну, со всеми оговорками.
4: Частные корпорации, конечно, они же не государственные. Вот, Палантир со Старлинком – это те самые аналоги завода «Форд», которые приехали сюда, в Россию, в период индустриализации. Ведь индустриализация провозилась на технологической основе какой? Американские заводы разбирались, складировались, погружались на пароходы и собирались здесь до последнего винта. И второй источник был Германия. Германия, оказавшаяся в полуизоляции международной после поражения в Первой мировой войне, искала новые рынки, и один из них был Советский Союз. Военно-морской флот во многом создавался при техническом содействии фашистской Италии. На минуточку. Вот как это не противно. Поэтому вот эти все западные технологии, они активно сюда пришли, они были куплены. Государство затянуло пояса, мобилизовало ресурсы и распродавало там золото, бриллианты, картины из Эрмитажа. Все для того, чтобы действительно создать этот самый оборонный щит, подготовиться к мировой войне, создать индустриальную базу. Это было сделано. Мобилизационные усилия государства преуменьшать нельзя в годы индустриализации. Но технология была не российская. Собственно говоря, Сталин в расширенном масштабе и совершенно иной идеологической окраской повторил то, что происходило в России в конце 19-го, в начале 20 века, когда происходило активное вливание сюда иностранного капитала. Ну, собственно, вот Юзовка, Донбасс тот самый, это же шотландцы, британцы, все там было создано этим самым Юзом, британским инженером, который привез вплоть до кирпичей, возили из Британии. И весь индустриальный Донбасс, и все эти шахты, и все эти заводы были построены именно вот в царской России в конце 19-го, начале 20 века, именно за счет интеграции русского капитала и иностранного капитала. У нас были свои мощные уже купеческие индустриальные династии, в основном в текстильной промышленности, в легкой промышленности, в основном. Собственно говоря, почему Бухарин и говорил, что давайте сначала накопим жирок и капитал в легкой промышленности, там легче это сделать, оборачивание быстрее, потом будем проводить индустриализацию. Он проиграл в этом споре со Сталином. И, может быть, это было к лучшему в плане перспектив подготовки к войне. Может быть.
3: На сегодня технологии данным никто не продаст, а станки на программном обеспечении, без которого они... Да.
4: Ну, сейчас тоже, соответственно, у нас станки с числовым программным управлением, по последним данным Росстата, которые открыты, по-моему, то ли за 23-й, то ли за 24-й год, это даже не десятки, это штучное производство. Их несколько штук всего производилось. Поэтому технологии нам нужны, а китайцы их не хотят давать. Ну, не хотят. Соответственно, приходится усиленно импортозамещаться, что дорого, издержки велики, рынок маленький, и, соответственно, себестоимость огромная для такого маленького рынка. Поэтому говорить о том, что произойдет какой-то технологический прорыв по всем направлениям и развитие, реиндустриализация произойдет. Нет, не произойдет, пока идет военный конфликт. После него уже пойдем по новой.
3: Но если говорить о чем крупных, кончится. Да, американских IT-гигантах, но туда же на протяжении десятилетий триллионы долларов шли, да?
4: Куда?
3: И крупнейшие американские IT-гиганты, о которых мы говорим, это не только там тот же самый Palantir с искусственным интеллектом военным, но и любой, там, Google, что угодно. Да, это же за день не делается, и не делается. Нет, отчислениями, конечно, из бюджета там небольшими.
4: Они в свое время сделали какую ошибку? Они стали разыгрывать китайскую карту против советской, начиная с 80-х годов. Вот мы будем вкладывать в Китай, там дешевая рабочая сила, это большая прибыльность. И, кроме того, у них терки с Советским Союзом, потом который в результате развалился. Ну, вот благоприятные условия. Сначала были свободные экономические зоны, потом благоприятный в целом инвестиционный климат, который Китай до сих пор поддерживает, хотя сейчас начинается напряг. И вот они вырастили себе мощнейшего конкурента, и, наверное, сейчас страшно жалеют о том, что они сделали ставку на Китай. Могли бы сделать ставку, кстати, на Советский Союз. Но советское руководство находилось в позднее советское время в таком глубоком маразме, что оно до идеи свободной экономической зоны просто не доперло. Это у него в голове склеротическое уже не умещалось. Вот это был колоссальный провал, упущение. И мы сейчас во многом пожинаем плоды этого. Хотя по уровню развития рабочей силы, по ее стоимости, она, конечно, не были такие нищие, как китайцы, но, тем не менее, дешевая рабочая сила была тогда в Советском Союзе. И если бы, наоборот, была сделана ставка, конечно, мы бы сейчас были в другом положении технологическом, но... Это в 70-е годы это все было профукано.
3: Попробуем. Здесь интересно, конечно, вопрос много.
4: А сейчас, может быть, они очухаются поздно и говорят, вот, что Трамп, значит, он хочет, так сказать, не хочет сближения России и Китая. Ну, мало что не хочет. Поздно, во-первых, уже. Во-вторых, слишком сильные антироссийские настроения в американском истеблишменте. Скорее всего, можно сказать, ставить палки в колеса, но не более того.
3: У нас в какой степени, кстати, проамериканские сохраняются? Анонсировалось, я вспомнил, вы говорите, там же на форуме должны были сказать, что мы радостно тоннель прокопаем, да, туда, на Аляску.
4: Это глупости. Ну, зачем он нужен? Зачем еще непонятно? Чего по нему возить-то? Чего по нему возить по этому тоннелю? Там к нему, вот, допустим, построят тоннель, ворота откроют, там дальше чего? Там дорог нет, железных дорог нет никаких вообще. И потом чего туда везти через Аляску?
3: Ну, а надежда на дружбу с Америкой остается у нас?
4: Быстро все может поправиться, на самом деле. Но только после окончания военного конфликта в Украине.
3: Зависит это с тем, что Трампы приходят и уходят, а какие-то коренные интересы Соединенных Штатов остаются?
4: А американцы довольно быстро разворачиваются. И мы тоже довольно быстро разворачивались к Америке. Они же далеко не с радостью встретили победу Великой Октябрьской социалистической революции. Дипотношения только установили в 1933 году. Да? И сразу после этого пошел сюда вал настоящий американских заводов, технологий, инженеров и так далее.
5: Инвестиции, как сейчас скажут.
4: Ну, по-нашему, инвестиции. Хотя они прямых денег не давали, они продавали свои заводы за золотовалютные рубли.
5: Георгий Георгиевич, продолжим через пару минут. Политолог Георгий Бовт.
6: Бовт знает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Реклама.
9: Можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Бовт знает.
5: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Еще несколько тем хотелось успеть. Да, мы с вами в исторический экскурс. Наверное, это важно в условиях вопросов экономики, о которых мы говорим. Ну, во-первых, Армения. Выборы прошли. Чудо не произошло. Куда дальше движется Армения? Наш МИД говорит о перспективах НАТО, о том, что, видимо, мы исключим из УДКБ. Ну, хорошо, исключим, что дальше. Да, в меры, которые были предложены с помидорами, розами, и мы вам газ, значит, отключим, их министр... неважно, как, ну, вот их официальное лицо прямо говорит, что, а вот, значит, газ идет по тем же ценам, ну, там вот разве что ха-ха-ха не добавляет, да. И тоже пока мы с вами говорим, памятник, посвященный Великой Отечественной войне, осквернили в Армении. Вандалы сорвали буквы с названий городов-героев с мемориалом «Мать Армения» в Гюмри, выкинули в урны. Полярные точки зрения. Мы наблюдаем то же самое, что с Украиной. Армения отползает куда-то. Или вот наши экономические рычаги верные, которые мы всегда применяем, они сработают, и там к зиме, когда начнут замерзать или еще что-то, вот они одумаются, поймут, что надо с Россией дружить. Это тоже широкий вопрос. Это экономический стимул, это хорошо и правильно, или надо как-то с любовью, да, в хорошем смысле этого слова, или нужно как-то работать как Запад, не делать ставку на каких-то странных представителей в элите, закачивая в них деньги и думая, что вот они-то на выборах или что-то покажут. Ну, как будто бы эти средства, которые мы используем, может быть, еще что-то нужно.
4: Они, вот эти методы, они когда-то срабатывали?
5: Ну, вот это я вас хотел спросить, да.
4: Вот и ответ. Вопрос риторический. Они никогда не срабатывали. Они обозляли, они портили отношения. Мне кажется, чиновники это делают для того, чтобы Путину показать. Смотрите, мы Армению наказываем, вот мы ее сейчас ремнем выпарим, сейчас мы ее на кол посадим, уши ей вырвем, значит, там еще под зад ей надаем пинками за то, что она там, Пашинян этот дерзкий вам нахамил, и все. А как это сказывается с точки зрения эффективности? Мне кажется, надо действовать гибче. Во-первых, не упускать нигде свою выгоду. Армения пока это все разговоры, что она идет в Евросоюз, на самом деле. Она еще никуда не пошла, и туда вот даже никто еще не пригласил. Да, есть попытка разыграть эту карту. Почему это делает Пашинян? Мне его мотивация видится довольно простой. Он проиграл Карабахскую войну. Нация оказалась в совершенно глубоком дауне, скажем мягко. Идея, которой жила армянская нация после 1991 года, умерла. Она была растоптана сапогом азербайджанского солдата. Беженцы, всех выгнали оттуда. Тысячи людей, они были лишены домов и были изгнаны оттуда. И тем не менее, обратите внимание, человек, который вот это все допустил, с таким условием проиграл войну, он выигрывает выбор. Да, он получил меньше голосов, чем раньше, он не имеет конституционного большинства, но он получил относительное большинство, которое позволяет создать правительство. А год назад, два года назад рейтинг Пашиняна был близок к нулю из-за этого. Но он что придумал? Он придумал новую национальную идею. Она может быть фейковой. Это как строительство коммунизма при Хрущеве. Мы идем в Европу. Мы строим европейско-ориентированное общество. Это замена карабахской идеи. Вокруг этого он сейчас будет говорить про реформы, мы будем проводить реформы европейские, мы будем делать новое общество, обновления проводить. Это, на мой взгляд, довольно эффективная замена карабахской идеи, эффективная замена реваншизму, потому что этот реваншизм никуда не идет. Очередную войну с Азербайджаном они проиграют. Почему? Хотя бы потому, что у Азербайджана за спиной стоит Турция со всеми своими технологиями, беспилотниками и прочим. Все ОДКБ, даже если вступится вяло за Армению, будет выглядеть достаточно бледно в этом случае, потому что это сильнейшая армия НАТО в Европе, в обычной войне, я имею в виду. Вот и все. Поэтому вот эту ситуацию можно понять и играть с тоньше. Сделал вот какие-то, заключил соглашения с Евросоюзом, которые вредят нашим интересам. Вот тебе ответ. Не заключил? Ну, хорошо. Чего мы добьемся, чтобы, ну, хорошо, повысили цену на газ для Армении, сделали ее европейской. Они помучаются несколько лет. А потом что будет? А потом они договорятся с Азербайджаном ненавистным и будут покупать газ у него. Знаете, по какой цене Азербайджан продает газ соседней Турции? Вы удивитесь, $170 за 1000 кубов, а мы Армении за 177 продаем за 1000 кубов. Поэтому там есть вполне себе конкурентоспособные поставщики. Турки, значит, все будут рады влиться в эту щель, которую с обеих сторон и Ереван, и Москва сейчас старательно, значит, кайлом расширяют. Щель разногласий. И европейцы будут сейчас поддакивать, подкидывать деньги. Да давай-давай, ссорься с Москвой, давай-давай-давай. Козьи морды им покажи еще какую-нибудь. Турки будут сейчас мириться усиленно с армянами, чтобы рассорить еще больше с Россией. Азербайджан будет на это смотреть. Там, конечно, ненависть весьма велика, я думаю. Но, тем не менее, прагматизм скажется и тут. И поэтому не надо своими руками усиливать вот эти тенденции. Ну, скажем, с Януковичем там было более понятно. Он заключил соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подразумевало в том числе довольно серьезный ущерб по таможенной части для России. Поэтому там с этим стали бороться, противодействовать. Хотя, справедливости ради, надо напомнить, что за 2-3 года до этого Москва сама предлагала Брюсселю ровно это. Давайте мы Евразес тогда Евразес, подпишем с ЕС такое соглашение об ассоциации, и будет у нас зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. И европейцы на это не пошли. Янукович по инерции это сам подписал. Но и Пашинян же этого не подписывал. У них нет этих таможенных условий. Поэтому нам пока там ничего не угрожает. И надо смотреть внимательно, что он делает. И на каждое его действие, которое вредит торговым экономическим интересам России, отвечать соответственно. А если не вредит, то ну, не надо устраивать вот этот цирк, понимаете? До вчерашнего дня с цветами, рыбой, там, абрикосами, персиками все было хорошо, а сегодня там обнаружились вредные насекомые. Ну, это ж смешно. Это вы дискредитируете собственные регуляторные органы. Это значит, что и в других случаях они сначала, получается, закрывают глаза на какие-то нарушения, а как только политические отношения со страной испортились, они сразу находят, значит, всех там клопов, вредителей и прочую заразу. А вчера не находили. Но тогда как можно верить этим сертификатам? Это, кстати, к вопросу об инвестиционном климате, о котором мы начинали говорить вначале. И это тоже.
5: Да, совсем мало времени остается. Хочется успеть про шенгенские визы, которые хотят полностью заблокировать для русских, ну, там, для граждан России. Мерц об этом говорит. Сильно расстроимся?
4: Ну, кто-то расстроится, конечно. Даже не столько... Сейчас очень дорого туда ездить, и перелеты тяжелые, и просто дорого. Сколько это унижение. Это сегрегация, которая всегда видна. Сегрегация по принципу паспорта, по принципу национальности. Немцы вот двигают эту идею, они в этом вопросе исторически сильны, как мы знаем, по национальному принципу проводить всякие различия. Поэтому ничего хорошего в этом нет, конечно. Ломать не строить.
5: Ну и пару минут остается про Roblox, не могу не спросить. Значит, сначала запретили, потом все друг друга начали просить о том, чтобы его разблокировать. Одновременно говорят, что это для детей плохо, потом говорят, что они выполнили вдруг все, что от них требовали, да, и соблюдают все наши законы. Вот что это означает, ситуация вокруг или с Роблоксом?
4: Я в Роблокс не играл. Вот. Из того, что я знаю, значит, они действительно проделали работу над ошибками, там верификацию какую-то ввели, дети вроде теперь, они обещают, не будут общаться со взрослыми, то есть нельзя будет вот там старым пердунам, извиняюсь за выражение, значит, мальчиков и девочек соблазнять, вроде как они отсекут. И контент обещают фильтровать, ну и хорошо. Была довольно популярная платформа, и предвыборный шаг, чего уж там. «Единая Россия» вот говорит, что она не хочет быть партией запретителей. Ну, вот они уже все столько запретили, теперь вот одну форчику решили приоткрыть. Ну, спасибо и на этом, как говорится. Но вряд ли «Телеграм» разблокирует к выборам. На это их смелости не хватит.
5: Как раз хотел вас спросить о том, может ли, да, эта практика распространиться на другие, выполняющие все необходимые запросы.
4: Мне интересно, чем закончится бадание с Apple, с которой, значит, это самое...
5: Начались переговоры, да?
4: Макс, да, поприжал.
5: Вот а чем, интересно. Как вам кажется?
4: Не знаю, переговоры будут достаточно жесткими. Ведь справедливости ради надо сказать, что Apple пошел на очень многие уступки Роскомнадзору. На очень много. Они там удаляли VPN из App Store, еще какие-то вредные приложения удаляли из App Store. И в результате им заблокировали и FaceTime, и еще и платежи заблокировали. Ну, вот переговоры – это всегда баш на баш, что ты мне, я тебе. Могут попросить, в принципе, давайте вы платежи разблокируете или FaceTime, например, разблокируете.
5: Ну, интересно, я думаю, будет что обсудить. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает», каждый четверг здесь на радио «Комсомольская правда».
4: До свидания.
8: «Бовт знает».
1: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
18: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о сегодняшних возможностях молодежи в России.
20: Конкретные вещи здесь лежат в основе. Первая – работа. Были проблемы большие с работой, а сегодня больших проблем нет. О чем идет речь? О том, что была безработица, а теперь у нас дефицит рабочих рук, рабочей силы. Трудоустроиться особых проблем нет. Образование – тоже гигантское количество возможностей. И не только вузы резко вперед как бы ушли. Средние учебные заведения у нас теперь чуть ли не половина, даже больше, по статистике 25-го года, уже больше половины выпускников школ идут туда. Раньше это казалось непрестижно, невозможно. Пошел в колледж, все крепко. На тебя может поставить ничего подобного. Все резко поменялось. Конечно, еще и онлайн-образование, курсы, ну, то есть тех, так называемые. Вот это все очень мощно развилось. Дальше мобильность. Сколько уж я слушал о том, что русские такие неподвижные медведи сидят в своем углу, значит, где нет ни работы, ни солнца, ни счастья. Чтобы им, как американцы, не начать двигаться по стране, приводили какую-то мифическую статистику, что американец в течение жизни 17 раз переезжает с места на место. Он стоял по всей Руси великой. Сейчас мы смотрим, мобильность резко выросла. На самом деле задвигались люди. Появился новый тип мобильности, связанный с удаленной работой, с широким развитием вот всех этих сервисов. Вот когда ты можешь в поселке даже или райцентре жить и возделывать свой любимый огород, при этом работая по удаленке на компанию вполне себе федеральную.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
18: Об атаках.
21: 5-летний ребенок ранен при атаке в ПВ дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщили местные власти. Отмечается, что мальчик гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован.
18: О Ближнем Востоке.
21: Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированные на сегодня бомбардировки Ирана. Итоговые пункты соглашения согласовали все учащиеся стороны. При этом Вашингтон сохранит морскую блокаду Ирана до достижения сделки с Тегераном, а время и место подписания документа скоро объявят. Ранее глава Белого дома заявил, что Штаты в ночь на пятницу обрушат на Иран мощные удары, захватят остров Харк и возьмут под контроль нефтяную инфраструктуру страны. На фоне угроз иранские спасатели были переведены в полную готовность. В ООН осудили действия Вашингтона и призвали вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня.
18: О поручениях.
21: Держать на контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Такое поручение дал правительству Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, речь идет не только о повышении доступности товаров и услуг для людей и предприятий, но и о контроле за естественными монополиями для предотвращения картельных соглашений и поддержки добросовестных предпринимателей. Глава правительства подчеркнул, что от ассортимента в больницах, поликлиниках, аптеках зависит качество медпомощи и здоровье миллионов граждан.
18: О нововведениях.
21: Почта России запустила услугу «Защита посылок для отправлений первого класса и стандарт», рассказали в компании. Теперь клиенты могут застраховать сроки доставки. Если посылка задержится более чем на 3 дня или вернется назад, компания полностью компенсирует расходы. Максимальная сумма выплаты составит 2000 рублей. В нее входит стоимость пересылки и обратной доставки, а также подключить опцию можно в любом почтовом отделении.
0: об отдыхе.
21: Пляжный туризм – самый популярный вид отдыха россиян, заявил РИА Новости член Совета директоров сервиса путешествий ТУТУ Игорь Севец. Далее, по его словам, следует посещение культурных достопримечательностей, спокойный отдых на природе и экскурсионный туризм. Ключевым фактором при выборе направления остается климат и погода. На него обращают внимание 61% опрошенных.
0: О валютах.
21: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
0: О погоде.
21: В Москве плюс 27 облачно с прояснениями, в Петербурге 18 выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
0: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Если вы не понимаете, как устроена наша жизнь, или, наоборот, понимаете, как устроена наша жизнь, то Валерий Федоров с помощью известных...
22: Да без всяких «если». Просто слушайте нашу передачу. Мы вам расскажем много интересного. И сегодня особенно, потому что начинаем новый месячник. Месячник постглобальной экономики. Когда-то была просто экономика, потом возникла глобальная экономика, а теперь она постглобальная. Вот. И нам всем в ней жить. Ну, собственно, уже живем. А как она устроена, чего ждать, что делать? Вот это все вопросы, на которые ответов пока маловато. Но постараемся их с вами сформулировать. И начнем мы с книги Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм». Книжка новая, вышла всего в прошлом году. Вот, автор очень известный человек, грек, экономист. Одно время даже работал министром финансов своей родины, вот, но недолго. Значит, глобальная экономика не позволила ему долго занимать этот пост. Вот, поэтому он вернулся туда же, где работал и прежде, в один из американских университетов, вот, где он преподает и проводит исследования по экономике. И очередное из них называется «Технофеодализм». Вот его сегодня и будем разбирать.
2: Технофеодализм – это то, что пришло на смену капитализму, собственно, как я и понимаю из названия.
22: По мнению Варуфакиса, да, на смену капитализму пришел технофеодализм. Есть и другие мнения, но вот сегодня разбираем версию Варуфакиса. Итак, он утверждает, что капитализм уже мертв, в том смысле, что его динамика больше не управляет нашими экономиками. В этой роли его сменило нечто принципиально иное, то, что я называю технофеодализмом. Ну, вот если кто еще помнит формационный подход, которому нас учили в советской школе, в университете, значит, формация капиталистическая должна смениться чем? Ну, нас учили, что она сменится социализмом. Вот. А по мнению Варуфакиса, на смену капитализму пришла совсем другая формация. Технофеодализм он ее назвал. Будем с ней разбираться. Но сначала что же привело к этой смене? Мутация. Мутация, возникшая в последние два десятилетия, настолько более мощная, чем ее предшественник, что, как глупый и чрезмерно усердный вирус, она убила своего хозяина. Вот такая метафора. Угу. Кстати, почему глупый вирус убивает своего хозяина, наверное, вам понятно. Ну, если нет, напомню, что чтобы вирусу жить и дальше, его хозяин, то есть человеческое тело или тело какого-то животного, оно должно быть живого. Как только оно умирает, вместе с ним погибает и вирус. Ну ладно, в эту сторону не пойдем, пойдем в сторону технофеодализма. Два главных события Варуфакис называет, два этапных таких события, которые ознаменовали переход от капитализма к технофеодализму. Первое – приватизация интернета крупнейшими американскими и китайскими компаниями. Угу. Когда-то интернет был общественный, там были все, кому не лень. Вот. А сегодня он, по большому счету, частный. Не государственный даже, а частный. Существует небольшое число платформ, в основном действительно американских и китайских. Есть и платформы свои у других стран, но они сильно меньше, слабее, беднее. А вот эти платформы, по сути, глобальные. И они, можно сказать, заполонили, приватизировали интернет в целом. Это первое событие рубежное. Второе событие – это, конечно, Великая рецессия, кризис 2008-2009 годов и тот способ, та экономическая политика, которую приняли правительства Запада, прежде всего США, Британии, Евросоюза, Японии, чтобы спасти свои экономики от этого кризиса. И то, и другое – это, ну, можно назвать события, а можно назвать процессами, потому что и приватизация интернета шла годами или даже десятилетиями, и борьба с последствиями Великой рецессии – это тоже очень длительный затяжной процесс. Кстати, он до сих пор не закончился. То есть можно сказать, что последние два десятилетия мы жили в таком переходном этапе. И вот, наконец, этот переход, по мнению Варуфакиса, завершился. И то, что пришло на смену прежнему строю, вот он называет технофеодализмом.
5: Интересно, Валерий Валерьевич, получается, что мы, как простые граждане этой земли, вообще не замечаем этих изменений?
22: Не очень замечаем, потому что это процесс. А в процессе, как известно, значит, мы все участвуем, и слабо рефлексируем, не замечаем, что произошло какое-то такое переход количества в качество, да, как нас учит диалектика. Сначала все немножко меняется, а потом вдруг бац, и выясняется, что все уже не так, как прежде. Отследить этот момент бывает непросто. Итак, мутацию, о которой говорит Варуфакис, мы с вами действительно просто не заметили. А между прочим, она обрушила два главных столпа капитализма. Что это за столпы? Это рынки и это прибыль. На смену рынкам пришли цифровые торговые платформы. Угу. Они внешне выглядят как рынки, но ими совершенно не являются. Они скорее напоминают феодальные владения. Дальше к этой теме еще вернемся. Второй столб капитализма – прибыль. Конечно, капитал, как самовозрастающая стоимость, да, она движется только погоней за прибылью. Деньги должны делать деньги, желательно побольше. Прибыль из сегодняшнего нашего экономического оборота тоже практически уходит, считает Варуфакис. На ее место заступает другой вид платежей – рента. Mm. Ренту теперь следует платить за доступ к платформам и к облачным хранилищам информации в целом. Напомним, рента – это любая цена, уплачиваемая покупателям сверх той цены, которая наиболее точно отражает ценность или стоимость товара. То есть мало того, что вы за товар должны заплатить, вы еще должны заплатить ренту платформе. Уверен, все это понимают. Ни у кого же нет иллюзий, что Wildberries или Озон или другие наши замечательные платформы, там Яндекс.Маркет, например, они бесплатно предоставляют возможность производителям товаров продавать их вам. Ни у кого же нет такой иллюзии. Они берут за это ренту, которую часто называют комиссией, и комиссия очень даже порядочная. В некоторых случаях до 55%, между прочим, от цены товара занимает комиссия. Это чтобы вы поняли, кто на самом деле сегодня определяет цены в экономике. Кстати, этот новый тип ренты Варуфакис предлагает назвать облачной рентой. Облако, клауд, все мы понимаем, что это гигантские сервера, облачные, в которых содержится вся та информация цифровая, без которой наш сегодняшний мир уже невозможен.
5: А эту облачную ренту, Валерий Валерьевич, платим мы, потребители?
22: Все платят. На самом деле, не только потребители. Да, мы, конечно, платим, безусловно. Но что интереснее, ее платят и капиталисты. Поэтому, собственно говоря, капиталисты остаются, а капитализм уходит. Это примерно как на излете средних веков аристократы, феодалы еще оставались, а феодализм уходил. И приходилось этим господам прежних времен как-то искать мучительно себя в новом мире. Потому что они уже диктовали повестку, не они уже верховодили и рулили. Верховодили уже совсем другие слои, буржуа, те самые капиталисты. А сейчас пришло время уже капиталистам попробовать, почем пуд соли. Уже они остаются, но не в роли хозяев жизни, а в роли бывших хозяев, которым надо искать новые источники существования. Уже совершенно очевидно, что не они будут править, не они будут решать. А кто будет решать? А решать будут, так сказать, облачные феодалы, даже не облачные феодалисты, извините, облачные капиталисты, а облачные феодалы, так их называют Янис Варуфакис.
5: Это те самые владельцы платформ.
22: Владельцы облаков, платформ, владельцы облачного капитала. Это целый новый класс феодальных сюзеренов. А реальные капиталисты по отношению к ним превратились в вассалов. Вопрос, а в кого же превратились наемные работники? Капитализм без наемных работников невозможен. Капитализм основан на свободе труда, и каждый свободен продавать свой труд кому угодно, тому, кто купит. Вот что с нами происходит, со всеми наемными работниками? Это вот, например, вы, Валентин, это я. А мы, по мнению Варуфакиса, возвращаемся к феодальному статусу крепостных, на чьем неоплачиваемом труде зиждутся богатство и мощь нового правящего класса. В чем наше отличие от прежних крепостных? Только в одном. Крепостные действительно работали часть времени на себя, остальное время на феодала. И этот второй вид труда не оплачивался. Вот. А мы работаем не на себя, мы работаем на капиталистов, этот труд оплачивается, а еще мы работаем на облачных, значит, феодалов, и этот наш труд уже не оплачивается. Чуть дальше расскажем, что это значит и как же мы работаем на облачных капиталистов или облачных феодалов, тем самым утверждая новый общественный строй технофеодализма.
5: Да, никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Сразу после небольшого перерыва мы вернемся. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм?».
3: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
23: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
24: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
26: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм?» Вот вы не знали, а мы совершенно в новое время живем уже.
10: Да, ну, это дискуссионная тема, тоже пришел на смену капитализму, глобальной экономике, и все книжки, которые мы в течение ближайшего месяца будем разбирать, они представляют собой такие первые версии анализа, что происходит, и он интересен, он будоражит мысль, но, конечно, считать, что это истина в последней инстанции, ну, рановато. Это скорее такой прогноз, гипотеза. Вот продолжаем разбираться с гипотезой Яниса Варуфакиса, гипотезой о технофеодализме. Напомню, он называет новым правящим слоем облачных капиталистов или облачных даже феодалов. Ниже них теперь располагается прежний правящий слой. Это реальные капиталисты, которые продолжают эксплуатировать нас, наемных работников. Но не они уже хозяева жизни. Они сами, в свою очередь, подвергаются эксплуатации через новые механизмы, которых раньше не существовало. Это механизмы облачной ренты. И подвергаются эксплуатации новым правящим классом. Вот. Тем, который живет в облаках и эксплуатирует нас посредством этих самых облаков. Ну, или, если проще говорить, платформ. А что еще тут важного? Ну, конечно, новый строй, по мнению Варуфакиса, это более уродливая социальная реальность. Раньше нас эксплуатировали только капиталисты, а теперь эксплуатируют еще и тот слой, который находится над ними. То есть мы подвергаемся двойной эксплуатации. Это, конечно, уже не так весело, как прежде. Ну, что самое страшное, пишет автор, при технофеодализме мы больше не владеем своим разумом. Каждый пролетарий в рабочее время превращается в облачного пролетария, а в остальное время в облачного крепостного.
2: Угу.
10: Каждый самозанятый предприниматель мутирует в облачного вассала, в то время как каждый самозанятый работник становится облачным крепостным. Ну, наверное, пришло время пояснить, как же мы работаем с вами на облачный капитал. Это очень просто. Участвуя в работе платформ, мы даем им массу знаний о себе. Любое наше движение, любая наша покупка, вот, любой просмотр нами той или иной страницы, любой поисковый запрос, любое участие в каком-то развлекательном опросе в интернете на любую тему, какой ты кот, да, или какой ты пес, вот, это все транзакции. Это та информация, которую мы даем о себе, о своих предпочтениях, о своих психотипах, о своем поведении, о своих планах на жизнь, между прочим, о своих мнениях. Мы бесплатно ее отдаем. Кому мы отдаем? Платформам, которые ее тщательно собирают и используют для того, чтобы эффективнее нам продавать, эффективнее рекламировать, эффективнее направлять наше поведение. Ну, то есть, по сути, решать, что мы будем есть, куда мы будем ходить или сидеть у себя на диване, лежать будем, что мы будем думать и что мы будем делать. Вот, и повторюсь, все это мы с вами делаем абсолютно добровольно и абсолютно бесплатно. В этом, значит, великая тайна нового социального строя, который только-только мы начинаем познавать и в нем разбираться. А можно ли уйти? Кстати, можно ли убежать из вот этой облачной экономики? Можно.
2: Ну, можно. Есть только в Сибирь, нет?
10: Да, можно и не в Сибирь. Просто все, кто не хочет вот эту монопольную ренту платить, все, кто не хочет отдавать бесплатно, значит, информацию о себе, все, кто не хочет торговать на платформах, ну, они изгоняются просто оттуда. Вы не можете через Wildberries бесплатно, без как бы взноса соответствующего, без платы платформе, продавать свои товары. И вы не можете покупать там товары, не отдавая бесплатно информацию о себе этой платформе. Вот так вот. Поэтому выбор единственный. Если вы не хотите во всем этом участвовать, вы просто не должны участвовать в платформенной экономике. Но это, к сожалению, сейчас уже трудновато, потому что все мы уже туда почти переехали. И достоинства, и преимущества, конечно, огромные. Это удобно, это быстро, не надо никуда идти. Сами все придут и все принесут по вашему заказу. Но. Вот такая у нас сегодня новая, уродливая, повторюсь, социальная реальность. Вот. Предприниматели-одиночки, как и политики-одиночки, ушли в небытие. Такая сформировалась сцепка, связка всего со всем. Ну и жить в этом, конечно, блестящем или дивном новом мире не то что опасно, но вот как-то странновато.
2: Когда все это началось, Валерий Валерьевич, это вот веяние последних там 5 лет, когда у нас появились эти платформы, или сильно раньше?
10: Ну, платформы появились пораньше, уже 10 лет, наверное, как. Ну, конечно, любое событие является следствием других событий, процессов и так далее. Это очевидно. Вот корни нынешней мутации Варуфакис прослеживает примерно к середине 20 века, когда на Западе сформировалась так называемая техноструктура. Тоже интересный термин. Его великий экономист Джон Гелбрейт ввел. Но вот эта техноструктура, постепенно укореняясь, трансформируясь, значит, и привела постепенно к формированию совсем нового мира, совсем новой экономики, той самой платформенной, облачной, в которой мы сегодня все и поселились. Ну, еще что интересное про нас с вами. Ни про капиталистов, ни про облачников, а про нас. Облачные крепостные – это пользователи, не имеющие отношения ни к одной корпорации. Они не рабочие, но они готовы долго и зачастую усердно трудиться бесплатно, чтобы воспроизводить запасы облачного капитала. Как? Да, например, с помощью постов в соцсетях, видео, фотографий, обзоров и, главное, огромного количества кликов. Вот благодаря их бесплатному труду капитал впервые в истории воспроизводится не наемными работниками, а неоплачиваемыми. Работа переместилась с рынка труда в экономику, которая замаскирована атрибутикой игр, розыгрышей, лотерей, ну, в общем, всяких интерактивных штук, в которых мы с радостью участвуем в интернете, в соцсетях. Но на самом деле никакая это не игра. На самом деле речь идет о механической, повторяющейся, нудной, так сказать, фордистской работе. И еще важное разъяснение, почему платформы не являются рынками. Есть мнение, что на самом деле это тот же самый рынок, ну просто он переместился в электронную форму. Нет, говорит Варуфакис, это не так. Они не являются рынками. Почему? Потому что их алгоритмы успешно изолируют каждого покупателя от всех других и изолируют продавцов друг от друга. То есть вы не можете торговаться. Только алгоритм сводит покупателя и продавца. Это полная противоположность рынку с его свободой.

0: область облачных крепостных на роль покупателей, а облачных капиталистов на роль вассальных продавцов. Вот великолепные наши платформы, о которых так много говорят, и мы их тоже сегодня упоминали, они смогли это совершить. И теперь наслаждаются, теперь взимают монопольную ренту со всех. Обойти их уже невозможно. Но а за то, чтобы работать с ними, приходится платить очень и очень много. Вот, кстати, любое приложение из экосистемы Apple платит феодалу 30% от своей выручки просто за доступ к экосистеме. Представляете? Просто за доступ. Поэтому это рента, это не прибыль, это не капиталистические отношения, совершенно другие. Ну, капиталисты еще здесь, вот, они продолжают производить материальные ценности, услуги, но теперь это все происходит внутри сферы владения облачных феодалов и подчиняется ей. И все больше и больше прибыли, все больше и больше прибавочной стоимости, произведенной капиталистами, перекачивается в облака через механизм облачной ренты. Вот как все сложно, вот как все интересно. Можем подвести краткие итоги. Технофеодализм заменил два столпа капитализма, прибыли рынки, собственными столпами, облачной рентой и облачными феодами. Новым правящим классом стали облачные капиталисты, они же технофеодалы. Это владельцы цифровых торговых платформ и мегасетей. Обычные капиталисты продолжают существовать, но уже только в качестве вассального класса. И почти каждый житель Земли добровольно исполняет роль облачного крепостного, помогая облачному капиталу накапливаться и создавать облачные феоды, которые заменяют рынки.
1: Здесь один главный вопрос, последний. Надолго ли все это?
0: Никто не знает, но Варуфакис подмечает, что облачный капитал в процессе своего накопления усиливает сразу два фактора, которые обычно порождают кризисы в экономике. Во-первых, это падение нормы прибыли. Прибыли все меньше, ренты все больше. Ну, конечно, это ведет к большей вероятности кризиса. Второй фактор. Накопление неплатежей частного и государственного долга. Копятся пузыри, и они должны обязательно лопнуть. Вот это мы сейчас, собственно, и наблюдаем в разных странах. И в Америке, и в Западной Европе, и в Китае, и в других. Так что новый общественный строй, по мнению Варуфакиса, еще более склонен к глубоким и частым кризисам, чем капитализм. Поэтому всем совет, пристегните ремни, будет армия.
1: Да, Валерий Валерьевич, неутешительный прогноз. Спасибо большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм?». Через неделю здесь же на волнах радио «Комсомольская правда» встретимся, и Валерий Валерьевич нам расскажет о новых книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Ведущий научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Сергей Цыплаков о государственном визите Си Цзиньпина в Северную Корею.
6: Это не встреча. Впервые за 7 лет Си Цзиньпин совершает визит в Корею. Встреча, последняя встреча на высшем уровне между Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном была в прошлом году, в сентябре, когда в Китае отмечали 85-ю годовщину победы над Японией. А вот с визитом Си Цзиньпин действительно поехал впервые с 2019 года. В принципе, между Китаем и Кореей это единственная страна, с которым формально у Китая существуют союзнические отношения, закрепленные союзным договором. И с этой точки зрения, ну, встреча в Пхеньяне, конечно, представляет интерес. И там много есть вопросов, хотя я думаю, что с учетом специфики самой Северной Кореи, вряд ли мы много узнаем материалов про визит, но там есть, конечно, экономическая составляющая, я имею в виду сама торгово-экономические связи между Китаем и КНДР. И вопрос, конечно, ядерной компоненте, которая стоит очень остро. Китай,

0: протяжении достаточно длительного времени выступал за придание Корейскому полуострову статуса безъядерной зоны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Власти Краснодара ввели локальный режим ЧС в многоквартирном доме, пострадавшем при атаке беспилотников на Краснодар, сообщил генеральный оперштаб. По результатам обхода оценочных комиссий установлено, что повреждены 11 квартир, выбиты стекла более 20 окон и 17 лоджий. Сотрудники службы спасения продолжают помогать жителям. Они уже убрали территорию, демонтировали опасные конструкции. Семью из квартиры, которая наиболее пострадала, заселили в пункт временного размещения.
1: О санкциях.
2: В Италии приняли резолюцию в поддержку мирного процесса на Украине, за завершением которого должно последовать облегчение санкционного режима в отношении России. Премьер-министр страны Джорджия Мелони заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Как ранее сообщала газета «La Repubblica», документ можно использовать в качестве рычага переговоров. На внесении таких пунктов в резолюцию перед заседанием Совета ЕС 18-19 июня настояла ультраправая партия «Лига Севера», которая представляет правящее большинство в итальянском парламенте. Также по настоянию депутатов из документа было удалено упоминание о защите территориальной целостности Украины, которое содержалось в первоначальной версии.
1: О продуктах.
2: Россия повысила ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран за исключением Венгрии и Словакии до 35%, сообщили в Минсельхозе. Как отметил замминистра Максим Боровой, решение принято в ответ на незаконные санкции со стороны недружественных государств. При этом оно не окажет влияния на стоимость готовой продукции, поскольку рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок этой продукции из дружественных стран.
1: Обо всем.
2: Холодные блюда помогают легче переносить жару, не отказываясь при этом от полноценного питания, рассказала нутрициолог Анна Макарова. По ее словам, нужно сместить температуру привычных блюд, сохранив их состав. Вместо горячего борща – свекольник или окрошка. Вместо котлеты с пюре – сытный салат. Главное, по словам специалиста, следить за соотношением белков, жиров, углеводов и клетчатки в тарелке во всех приемах пищи за день. Кроме того, она предложила заменить утреннюю горячую кашу на гранолу на воде с добавлением творога, йогурта и сезонных ягод. По словам нутрициолога, такое блюдо дает чувство сытости, много витаминов и минералов. При этом его легко есть.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 27, облачно с прояснениями, в Петербурге 18, выше нуля, без осадков.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Здравствуйте, в эфире Светлана Андреевская. Поехали.
1: Сводки Кибербюро.
3: Стали известны профессии, наиболее уязвимые в эпоху искусственного интеллекта. Компания Anthropic, разработчик и модели Claude, провела масштабное исследование, чтобы выяснить потребность в каких специальностях быстрее всего снижается из-за массового использования технологий. Исследование проводилось на фоне растущих опасений, что искусственный интеллект вытеснит молодых специалистов с рынка труда. Согласно опросу, организованному Американской психологической ассоциацией в 2025 году, в США 38% работникам, в среднем звене 43%, беспокоятся, что ИИ обесценит полностью или частично их профессиональные навыки. Тревога американцев не беспочвенна, отчасти она обусловлена волнами сокращений в нескольких крупных корпораций. Итак, вот несколько профессий из списка. Программисты, специалисты по обслуживанию клиентов, операторы ввода данных, медицинские регистраторы, маркетологи и аналитики рынка. Тем временем россияне считают, что искусственный интеллект их не заменит. В отличие от американцев, западных европейцев, которые воспринимают ИИ очень практично, как угрозу для своих рабочих мест, рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, такое отношение не будет меняться еще довольно долго, несмотря на быстрое развитие технологий. И отметил, что ИИ используют для смешных видео, хотя рассчитывали, что он заберет рутинные задачи. Облачный бум в России. Бизнес массово переносит вычисления. Отечественный бизнес стремительно наращивает технологические мускулы. Согласно масштабному исследованию, опубликованному российским IT-изданием Comnews, почти половина российских компаний перенесла свои ИИ-вычисления в облачную инфраструктуру. Аналитики Comnews подчеркивают, что из-за жесткого дефицита локальных вычислительных мощностей 65% предприятий были вынуждены увеличить IT-бюджеты в 2026 году, при этом 58% компаний работают сразу с двумя и более облачными провайдерами. В США теперь тратят на строительство дата-центров больше денег, чем на транспортную инфраструктуру. Согласно новым данным, расходы на возведение дата-центров достигли почти 51 миллиарда долларов в годовом выражении, а на железные дороги, аэропорты и автобусы – около 49 миллиардов долларов. Клод Митес вышла в релиз. Сантропик присвоил ей название Fable 5. Это очень мощная нейросеть. Ранее она сумела вскрыть macOS и Linux. Пользователи по всему миру начали тестирование, и Клод Fable 5 продолжает удивлять. Пишут, что один из пользователей в один промпт воссоздал целый 3D-город прямо в браузере. Нейросеть попросили сделать интерактивную версию Сиди Бусаида, знаменитого города в Тунисе, известного по своей бело-голубой архитектуре. Опять же, все это заработало сразу, без десятков правок и многочасовой доработки кода. Госдума отклонила маркировку ИИ-контента. В России определились с вектором регулирования нейросетей. Как сообщает профильное издание «Индекс» со ссылкой на заседание Госдумы от 11 июня, депутаты официально отклонили законопроект об обязательной маркировке контента, созданного искусственным интеллектом. Против инициативы выступил замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин, который назвал норму труднореализуемой, отметив, что административные барьеры не способны остановить развитие ИИ-технологий. Apple интегрирует технологии конкурентов. Как сообщает Bloomberg, корпорация официально объявила об интеграции новой Siri AI, но приняла решение лицензировать нейросеть Gemini от Google. По данным инсайдеров, Apple обязалась платить Google около миллиарда долларов в год, поскольку руководство сочло разработку собственных аналогичных моделей экономически нецелесообразной из-за колоссальных затрат. ИИ-агенты полностью перестраивают интернет-трафик. По материалам официальных пресс-релизов Конгресса AI Summit London, автономные ИИ-агенты начали кардинально менять структуру сети. Выступавшие на саммите эксперты констатировали, автоматический трафик от нейросетей, совершающих тысячу микрозапросов KPI, стремительно замещает человеческий. Согласно докладам облачных провайдеров на форуме, инфраструктурным гигантам, включая Amazon, приходится экстренно перестраивать сетевую архитектуру под новые машинные паттерны поведения. Нейросети совершают прорыв в биологии и медицине, а искусственный интеллект становится ключевым инструментом в спасении жизней. По данным официальной научной программы Международной конференции AI-Bio-2026, завершившейся 10 июня в Великобритании, ведущие лаборатории мира, включая Google DeepMind, представили новые ИИ-модели для расшифровки генного кода и проектирования белков. Согласно отчету оргкомитета конференции, представленные алгоритмы машинного обучения позволили сократить время моделирования терапевтических молекул для борьбы со сложными заболеваниями с нескольких лет до нескольких дней. Warner Music Group договорилась о покупке стартапа Surreal AI. Он будет отслеживать использование музыки в системах искусственного интеллекта. Сумма сделки не раскрывается. Но покупка должна усилить возможности корпораций в защите и монетизации контента артистов, если их произведения используются при обучении ИИ-моделей или появляются в сгенерированных материалах. Тем временем искусственный интеллект уже давно совершил прорыв в музыкальной индустрии и сгенерированные нейросетями треки массово завоевывают мировые чарты. Главные ИИ-хиты последних месяцев – это Celebrate Me – вирусный AI-трек, созданный в нейросети Suna. Весной этого года песня возглавила чарт iTunes в США и нескольких других странах. When I look at-

И стоит отметить группу Velvet Sundown. Она полностью сгенерирована и создана искусственным интеллектом и привлекла миллион постоянных слушателей на платформе Spotify.

0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
5: Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World. Андрей, я вас приветствую.
6: Добрый день.
5: Тут на днях заявили, что в России работают над созданием искусственного интеллекта уровня человека. Заявил никто иной, как гендиректор Российского института искусственного интеллекта. Есть у нас такое. Все это было сделано на ПМФ Ивана Селедец. Говорит, что речь идет о моделях, которые могут выполнять роль когнитивного ядра и эффективно взаимодействовать с внешними инструментами, не нуждаясь при этом в большом количестве вычислительных мощностей. Как вы относитесь к такому заявлению, к такой новости и к такому действию, которое, оказывается, уже вовсю идет?
6: Ну, для начала стоит, давайте вспомним, из чего состоит у нас вообще любая система так называемого искусственного интеллекта, которая, по сути, интеллектом-то и не является, а является системой статистических вычислений. Она состоит из языковой модели, которая, то есть большого объема данных, и из алгоритма, который, собственно говоря, эту базу данных анализирует. Исходя из этого, мы делаем выводы, что, вообще говоря, создать какую-то вот определенную систему, которая будет уровня человека, это, на мой взгляд, в большей степени такой популизм. По той простой причине, что, во-первых, не совсем мне понятно, какого конкретно человека. Ну, а если кроме шуток, то машины и человек думают совершенно по-разному, с разным принципы, вот нейронные, что называется. И некоторые действия человек выполняет лучше, а вот другие действия уже сейчас нейронные сети выполняют гораздо более эффективно, просто потому, что они действуют совершенно по другому принципу. Здесь стоит сказать, что, например, вот, выделить какие-то проанализировать большой объем текста. Я не знаю, там можно взять, там, засунуть в нейросеть ряд книг и попросить провести какой-то там анализ, выдать, чтобы выдал у тебя какой-то результат. И нейросеть с этим справится намного-намного быстрее. Ей на это потребуется там буквально меньше минуты, а человеку, сами понимаете. Поэтому говорить о том, что там вот будет некий искусственный интеллект уровня человека, это, ну, как-то очень странно, честно говоря, звучит. Это во-первых. Во-вторых, здесь можно говорить еще о том, что нынешние нейросети, они не так просты. Это нам кажется, вот, что мы там общаемся с ними как с людьми, именно поэтому человеку проще воспринимать термин «искусственный интеллект». Ты общаешься с этими нейросетями как с человеком. И, собственно говоря, почему нейросеть так действует? Потому что она учится на том, что сделал человек. Так, как сделал человек. И именно поэтому у нейросетей есть и некоторые проблемы, присущие людям. Я говорю о том, например, что были в свое время исследования безопасности, и та же компания Anthropic, которая сейчас достаточно громко заявляет о тех, скажем так, не, ну, не проблемах, а тех особенностях, которые происходят сейчас, достаточно вспомнить несколько вещей, это вот и реальных, да, когда происходили в процессе работы. Например, сеть, вот нейросетка Клауды, она в ходе моделирования шантажировала инженеров, угрожала заблокировать себя навсегда или удалить важные данные.
5: Mm-hmm. Да, то я есть, слышала вот, об этом.
6: Да, был еще другой случай, когда, например, получив доступ к репозитарию для выполнения рабочих задач и вместо этого внедрял уязвимости в код или изменял логику работы. Это действие, по сути, аналогичное вот зловредным действиям человека, а вовсе не искусственного интеллекта, именно потому, что эти нейросети обучаются на данных, которые создавал человек. И поэтому вот эти вот вредные действия нейросетка так себя и ведет. И если мы говорим о том, что вот... Как сказать? Вот заявление в том, что Иван заявил, что будет, значит, искусственный интеллект, мы работаем на... будут решаться задачи наравне с человеком. Что значит наравне с человеком? Вот хочется спросить, потому что большинство каких-то конкретных задач нейросетка уже сейчас может решать быстрее человека. А какие-то вещи, да даже музыку, если посмотреть на те, которые нейросети, которые сейчас уже существуют и могут писать музыку, ты можешь буквально там напеть нечто, словами сказать, что ты из этого хочешь сделать, и у тебя получится композиция, ну, там, уровня, который отличить от профессиональной записи, да, очень будет сложно. И действительно, не совсем понятно. Второй момент еще есть, что при всем нашем большом желании, к сожалению, в России сейчас не существует собственных языковых моделей. Мы в любом случае пользуемся open-source-ными определенными языковыми моделями, а это является основой для любой нейросети, для любого искусственного интеллекта.
5: Здесь прерву, чтобы вы слушателям объяснили, что это значит. То есть мы пользуемся открытым кодом. Правильно? Бесплатным? Или как?
6: Здесь смотрите. Вот как мы говорили в начале, искусственный интеллект, нейросеть любая, это определенная база данных, на основании которых нейросеть и делает свои вычисления, свои выводы, формирует свой ответ, и алгоритм, который по определенной статистической модели выдает ответ. То есть, условно говоря, если ты скармливаешь ему «Войну и мир» и просишь сделать краткое содержание, mm-hmm, в стиле, например, школьного сочинения, эта нейросеть, алгоритм начинает предполагать, какие слова наиболее вероятно использовал бы школьник на основании того, что в нее загружено там 100 тысяч сочинений других школьников за все время, плюс, естественно, сама книга. Собственно говоря, вот так это действует. Что такое языковая модель? Языковая модель – это и есть вот эта структурированная база данных, угу. на основании которых любая нейросеть и делает выводы. И вот не так давно проходил в Нижнем Новгороде форум ЦИПР, на котором была сессия, посвященная отечественной операционной системе «Аврора», которая сейчас, естественно, развивается. И там присутствовали несколько чиновников, которые высказали такую точку зрения, что нужно создавать и нужно двигаться в сторону операционной системы, основанной на искусственном интеллекте. То есть это другой уровень, это не будет выглядеть как Android, как iOS, а это будет совершенно другая, потому что вот сейчас OpenAI, как известно, разрабатывает свою операционную систему для смартфонов. В данный момент она, я думаю, что уже практически готова, и они собираются выпустить свой смартфон, где, по сути, логика управления будет вообще совершенно другой. То есть там, по сути, будет один искусственный интеллект, который будет отвечать за все функции телефона. Так вот, эти наши чиновники сказали, что нам нужна обязательно операционная система на базе искусственного интеллекта, угу. но при этом искусственный интеллект должен быть абсолютно суверенным, отечественным и так далее. Если, конечно, вникать вот в эту формулировку, то возникает очень много вопросов, потому что как такового отечественного искусственного интеллекта у нас не существует пока в принципе. Хотя, смотря что считать. Знаете, «Волга» автомобиль у нас тоже считается как бы отечественным, да? И здесь, конечно, есть большая проблема в том, что ресурсов как таковых. Вот о чем я немножко удивился, когда вот Иван там вот заявил о том, что мы с небольшим ресурсом сможем. Если у нас компании уровня Яндекса и Сбера пока что не могут даже приблизиться на уровень того же чата GPT и даже более устаревших версий, то mm-hmm. говорить о том, что некий институт создаст сейчас искусственный интеллект и так далее, мне это больше напоминает, знаете, модель такого стартапа, который пытается инвесторам это все продать и как можно больше инвестиций к себе привлечь, а потом куда-то деться. Вот у меня каких-то других даже мыслей нету, потому что действительно это не такая простая задача, и ресурсов там нужно действительно много, а специалистов по искусственному интеллекту не то что в России, их в мире можно там пересчитать, их очень-очень мало, людей, которые просто понимают, как это работает изнутри.
5: Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперты и портала IT-World, был у нас в гостях.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
7: В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
12: О Ближнем Востоке.
11: Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон, сообщила газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на осведомленные источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки, а время и место подписания документа скоро объявят. Кроме того, глава Белого дома сообщил, что отменил запланированные на сегодня бомбардировки Ирана. При этом Вашингтон сохранит морскую блокаду до достижения сделки с Тегераном.
13: О выборах.
11: Центр избирком Армении аннулировал результаты голосования еще на одном из участков в Ереване во время парламентских выборов 7 июня. В день голосования армянские СМИ сообщили, что на участок за несколько минут до голосования, до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 7 часов вечера, когда должны были закрыться все избирательные участки. По этой же причине в день голосования аннулировали результаты на одном из участков Еревана.
14: Об авиации.
11: Аэрофлот ограничит продажу субсидированных билетов из-за рекордного спроса. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с 15 июня. Теперь они будут доступны только гражданам России. Это следует из пресс-релиза перевозчика. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Ранее купить субсидированный билет на внутрироссийский рейс мог любой желающий, включая иностранцев.
15: О туризме.
11: Гастро, авто и событийный туризм – самые устойчивые тренды среди россиян, рассказал член Совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец. По его словам, заметный потенциал роста есть у так называемого slow travel – туризма без спешки, и ностальгического туризма, когда человеком движут желание прикоснуться к прошлому и личные воспоминания. 20% респондентов привлекает инновационный туризм. Он основан на использовании новых технологий и форматов организации путешествий. Столько же опрошенных интересует сонный туризм. Также в списке staycation – это отдых в своем городе, но в качестве туриста, и блейжа – совмещение работы с отпуском.
16: О валютах.
11: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
17: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 27, облачно с прояснениями, в Петербурге 18, выше нуля, без осадков.
18: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
19: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
20: Глава 44.
21: 22 марта 2025-го. Дрон от поэтессы «Юный морец» ушел на Красноармейск. Подарочки. Подарки принимал дроновод штурмового подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Хаски». Я даже не стал спрашивать, почему так прозвали этого парня. Догадался сам. Все мы помним цвет глаз «Хаски». Небесно-голубой, чуть ближе к белизне неба в ясный весенний полдень. Вот и у «Хаски» был такой же цвет глаз. Каменному дрону «Юноморец Z» я присовокупил коробку с продукцией ростовской 3D-артели. В Ростове где-то в укромном месте стоят десятки 3D-принтеров, и добрые люди круглосуточно печатают на них разные полезные штуки для фронта. Хаски, например, обрадовался так называемым ампульницам. Это пластиковые чехлы для ампул с обезболивающим. Только тяжело воюющие люди знают, что даже в медицинском подсумке ты рано или поздно раздавишь ампулу или тюбик с обезболивающим. И обнаружишь это в самый неподходящий, критический момент. Кроме ампульниц, в коробке были хвостовики для сбросов, в народе их зовут крестики, и ускорители заряжения автоматных магазинов. Штурмовики их ценят. Железные всадники. Подошли старые знакомцы – Череп и Царек. Парни с уникальной фронтовой специальностью – ноги. Им я привез таурин в капсулах, мощный энергетик. Пусть будет, никто не знает, когда он им понадобится, потому что работа ног – занос на передовые позиции всего нужного для штурмовиков. В реальности фронта это бесконечная игра в покер с противником, ставка «Жизнь». И своя, и боевых товарищей, ждущих на первой линии боеприпасы, воду, аккумуляторы для раций. Я заметил ногам. «Что-то вы не поправляетесь, все такие же худые, звонкие». Парни засмеялись. Череп уточнил. «Не, мы пытаемся отъесться. Все не выходит. В среднем в день 30 километров проходим. Сколько несем? Например, 2 упаковки воды, 12 бутылок по 1,5 литра. Воду занесли, на день ребятам хватает. Вечером заносим тушенку, макароны, пайки. Сколько все это весит, не скажу, но колени подгибаются». «Дроны охотятся за вами?» Царек рассказывает очень эмоционально про тактику работы ног.
1: «Пока ни разу не получилось нас подловить. Нам же еще важно не раскрыть наши позиции. Для этого есть позиции ложные. Заходим на них, если понимаем, что за нами наблюдают. Один дрон-камикадзе сработал, значит, у нас есть 10 минут, чтобы перебежать. Рывок, мы исчезли и затаились. Пока укропы второй аппарат поднимут, пока он долетит, нас найдет. Бывает, попадаем на обед, не долетает ничего. А бывает, вышли на позиции в 6 утра, а обратно вернулись только в 2 часа ночи».
21: «Почему?»
1: «То наша броня прошла, то наша арта их раздраконила. Бывает, все небо вражескими коптерами забито. Все не могут угомониться».
21: Впрочем, во время штурма Курахова парни пересели на мотоциклы. На подходе к позициям было огромное открытое поле, и пересечь его пешком не было шансов, тем более с грузом. Меня эта новость порадовала. СВО продолжает меняться и менять все вокруг. Еще летом Череп и Царек были пешеходами-носильщиками, а осенью стали всадниками на железных конях.
3: Как теперь берут окоп врага?
21: Приезжает ирландец, командир роты 110-го полка. Ирландец местный, так его прозвали за цвет бороды. Впрочем, позывной приклеился намертво. У подчиненных ирландца я видел неуставные нашивки. Здоровый рыжебородый дядька с пивной кружкой и надпись «Ира». Спросил с хитрецой, что это значит. «Так девушку зовут?» Мне в той же тональности ответили: «Ира, ирландская российская армия». Вот так причудливо все тасуется в малороссийских степях. Летом во время штурма Красногоровки мы говорили с ирландцем о том, как будет дальше меняться подход к боевым действиям. И прогноз командира штурмовика оказался точнейшим. Сегодня он его еще раз подтвердил.
22: «Противник теперь окончательно сделал упор не на артиллерию, а на дроны. Артиллерия применяется все реже».
21: Рота ирландца брала Курахова с юга, шла через обширный частный сектор. Тех, кто сопротивлялся, ирландец называет недобитками и четко делит состав ВСУ на две части. Одни сдаются при первом удобном случае, другие рубятся до последнего. В средней температуре по больнице все-таки получается упорное сопротивление. Но СВО продолжает меняться. Ирландец рассказывает.
22: «Сейчас штурмовые группы сократились. Идут по 2 человека. За ними на удалении в километр еще 2 человека».
21: Я удивился.
22: сколько обычно противника на опорнике. Не будет такого, что наша двойка пришла, а врагов там намного больше.
1: Будет. Но у нас упор на сбросы с дронов. И дроны камикадзе. Сначала позиция разбирается. А бойцы идут проверить и добить тех, кто остался. Или взять в плен. Потом к ним на закрепление подходят остальные. В итоге собирается группа 6 человек. Это максимум. Так сейчас боевые действия выглядят.
22: Что за вооружение у вас?
1: Вооружение. Калаши, пулемет. Если у бойцов есть физическая возможность занести, берут еще гранатомет и морковки. Ну, выстрелы к РПГ. И не забываем дробовик 12-го калибра. Их начали выдавать. Но группе добавилось веса плюс патроны. А на дробовик нужно с собой минимум 50 патронов. Потому что там ты их нигде не найдешь.
22: А РЭП? РЭП берете?
1: Ирландец машет рукой, мол, в последнее время нет. Дроны все активнее применяют на оптоволокне, а РЭП против них бессильно.
22: Норки жизни.
1: Бои поменялись. Кто технологичнее, тот и сильнее,
22: говорит мне ирландец.
1: Без дронов не выходим. Дроны даже одиночных бойцов сопровождают. Мы сейчас учим бойцов прицельной стрельбе по дронам. Как показала практика, большинство людей думает, что если у тебя есть дробовик, можно просто палить в направлении дрона. Нет, у нас упор на точность стрельбы из разных положений. Думаю, нашей армии нужен штатный дробовик. Военные действия уже не будут прежними, особенно с распространением новых дронов на оптоволокне. Дробовик – единственное средство от них. Пока я не вижу альтернативы.
22: Говорят, на передке в блиндаже безопаснее, чем до него добраться.
1: Главное, чтобы противник не увидел, где ты укрылся. Особенно, если это освобожденные блиндажи. Если противник срисовал, что наша пехота в них зашла, появляются большие дроны. Их ВСУ называют «Вампир». У нас «Баба-Яга». Они несут противотанковые мины, минометные 120-миллиметровые и планомерно уничтожают занятую нами позицию. Наши покидают разрушенный блиндаж, враг смотрит, куда переместились. И все повторяется.
22: Что же делать? У ирландца есть ответ.
1: Копать индивидуальные норки. Каждый боец копает себе укрытие. Успеть нужно за световой день. Ночью увидят дроны с тепловизорами. А вообще, безопасного времени на фронте теперь нет.
22: Зима ушла, зеленка скоро. По дронам где нас обгоняет противник? FPV-дроны я уже видел на фронте штабелями. Гексокоптеров мало, тяжелых аппаратов.
1: Ирландец замечает в сердцах. Да мне вообще любых дронов не хватает. Ночных особенно. Если есть дрон с тепловизором, он работает на износ.
22: Что про возможное 30-дневное перемирие думаешь?
1: Мое мнение. Такое перемирие выгодно Украине, чтобы вытащить остатки ВСУ из Курской области. А нам без надобности.
22: На прощание ирландец показал, как в 21 веке выглядит перемещение штурмовой группы. Хаски поднял в воздух дрон «Юна Морец Z», а штурмовая группа двинулась вслед за ним и скрылась в зарослях, которые уже через пару недель превратятся в полноценную зеленку. Зима ушла с Донбасса окончательно. По скриптум. Весна 2024 года. Война окончательно ушла в малое небо. Дроны официально стали самым важным инструментом снабжения штурмовых и закрепляющихся групп. Потому что дроны противника не дают нам снабжаться транспортом, а мы не даем врагу. В небе и на земле образовался тактический тупик.
0: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
2: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
6: Сказано рекламно. Июнь «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
23: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
24: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
25: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
26: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
27: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда».
29: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
30: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда».
31: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
32: 16+.
19: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
20: Глава 45.
21: 25 марта 2025. Надежды маленький оркестрик катил по селам фронтовым. Школа жизни. Второй год ребята-волонтеры из интербригад пытаются вдохнуть жизнь в этот заброшенный шахтерский край. До Луганска 80 километров, до севера Донецка 30 километров, но там, благодаря вражеским дронам, практически ближний тыл. Город закрыт для гражданских. Самый реальный способ реанимации – восстановить школу в селе Нижнее. И тогда люди сразу же начнут возвращаться, потому что всю жизнь мыкаться по чужим углам невыносимо. Чуть больше года назад к проекту «Русская школа» подключилась «Комсомольская правда». Помню, как с координаторами Ольгой и Русланом мы сидели в кабинете главы местной администрации Первомайского и прикидывали, успеем все отремонтировать к 1 сентября 2024 года или все-таки к весне 2025 школу откроем. Чиновники источали радушие и некое сочувствие, но средств для помощи не имели. И рабочей силы у них тоже не было. Я спрашиваю Руслана, вообще власти чем-то помогли? Он пожимает плечами. Подарили портрет Пушкина в раме. Вот, говорят, берите, что есть. Я цинично замечаю, спасибо, что не Тараса Шевченко. Собирали на восстановление школы всем миром по копеечке. Работают волонтеры практически бесплатно. Есть и небольшая бригада местных мужиков-пенсионеров. Сделали немало, но и осталось не меньше. Сам детский комплекс, который восстанавливают, уникален. Кроме школы, на уютной территории есть детсадик. Он тоже нужен. Но сначала школа. Военные действия прошли прямо через село Нижнее. Два попадания градов в плиты школьной крыши. Их, кстати, ребята уже заменили. Один из корпусов был сожжен. Местные говорили, что ВСУшники специально перед отступлением жгли школы в округе. Потом в школе был госпиталь вагнеровцев с печками-буржуйками. В общем, школе досталось, как и все округи. Дороги разбиты, местность плотно заминирована. Света нет. Спрашиваешь местного жителя, а как вы живете?
1: Да никак. На генераторах.
21: Разумеется, связи в округе тоже нет. Люди без мобильников. Донбасс последние 10 лет не избалован культурными мероприятиями. Поэтому послушать авангардный джаз собралась вся округа. Закрылась сельская администрация, ее дверь деликатно подперли шваброй и кирпичом. Мол, никого нет. К клубу «Спутник» стали подъезжать уже невиданные в большой России машины москвичи и запорожцы. Застрекотал на клубном крыльце генератор. Верный знак, что-то затевается. Пылили на концерт по сельской дороге бабушки на электровелосипедах, держа свои клюшки-палочки, как казачьи пики. Местные собаки бросили все дела и тоже подтянулись к клубу. Клуб «Спутник», судя по названию, построили еще в 60-х. Судьба его пощадила. Единственный военный след – замок на входной двери, расстрелян из автомата. Дверь сопротивлялась, по ней выпустили целый магазин. Я считал пробоины. В фойе, судя по рисункам и поделкам, с детьми занимаются регулярно. Единственная отдушина. Раньше деток возили на автобусе в школу города Первомайского, но год назад водитель уволился. А так как связи нет, дистанционное обучение невозможно. И родители раз в неделю ездят за письменными заданиями и сдают уже готовые домашние работы. Не думаю, что это правильно и нормально. Клуб за зиму промерз. И, конечно, за несколько первых теплых дней не успел оттаять. Был внутри ледяным, дыхание превращалось в пар. Сергей Летов вышел на улицу погреться и пожаловался.
3: Руки мерзнут от металла саксофона. И сам инструмент не очень строится. Дуешь, теплый воздух проходит, потом снова остужается, перестает играть. Одни ноты строят, другие нет. Я так играл в Крыму, в пещере Перестройки.
21: В фойе клуба парень с дредами по имени Арсений развернул походную блинопекарню. Несколько лет Арсений прожил в Индии. Как оказался в ЛНР, не знает. Говорит, приехал с гуманитаркой. Добавляет, что разворачивается его пекарня в любом месте и через 30 минут начинает выдавать на гора блины. Арсений здесь не первый раз. Мы говорим с ним о местной жизни, и он вдруг замечает неожиданно.
1: Я здесь проводил мастер-класс для детей. Мы рисовали, активировали правое полушарие мозга. И вот что я заметил. Дети, растущие без электричества и интернета, они совсем другие. Они не стирают пальцы об экран телефона. Они могут починить велосипед, например. Они нормально играют на улице. А мы уже и не понимаем, что с нашими детьми происходит. Последствия будут очень тяжелые.
21: Думаю, это серьезный плюс жизни без электричества. Единственный. Мужицкое терпение. Зал был почти полон, собак выгнали на улицу. На сцене двое. Сергей Летов, саксофон классический и электронный, и Николай Бичан, аранжировщик и электрогитарист. Нет смысла словами описывать музыку, но свою долю мистического я получил. Казалось, голос Егора Летова прорывался в этот зал с неба или из стен. Сергей Федорович чуть позже заметил, что в два трека действительно был заплетен голос Егора. А больше и не нужно. Слова большинства песен люди знают наизусть. В этом авангарде не было зауми. Была мелодия. Он не рвал нервы. И в отличие от привычной окружающей нас музыки, электроджазовая оборона включала у слушателя мозг, а не рецепторы дофамина. Ты слушал и думал. Музыканты сорвали овацию, и я первый раз видел, как не артисты, а артистам кланяются в пояс. Народ повалил на улицу греться и закусывать блинами. Появилась бутылка какого-то премиального самогона. И Сергей Федорович тоже отведал стопочку. Никто не расходился. Видно, что люди ценят тот факт, что удалось собраться, что приехали люди из большого мира. Автобус ходит тут раз в неделю. Единственный транспорт до цивилизации.
1: Поговорили с перекуривающими мужиками. Как всегда, к середине разговора обозначился самый бойкий и смелый. Шахтер Валерий Павлович начал крыть и рубить.
7: «Не выгнали артиллерии, выгонят равнодушием. Где свет? Народ возвращается, смотрит по сторонам и опять уезжает. А что тут делать? Ни света, ни воды. Сколько мы писали в прокуратуру, да во все службы. Над нами уже смеются. Чего вы добиваетесь? Уезжайте. А куда мы уедем? Тут могилы родителей, мы здесь родились».
1: Я твердо обещал написать об этом в газету. Действительно, здесь давно нет

0: Ребята разгружали мешки со смесью для выравнивания стен, пропитку для полов, какие-то ведра. А мы с Сергеем Летовым нашли уютный уголок под стеной отремонтированного корпуса. Мой собеседник оказался человеком с уникальной биографией. Музыкальное образование, по профессии химик, один из разработчиков теплозащитного покрытия легендарного советского челнока «Буран». Но судьба все равно вернула его к музыке в те годы, когда «Бураны» стали не нужны. Как и многие достойные люди, Сергей Летов в расстрельном списке на сайте украинских нациков «Миротворцы» за концерт в Крыму в 2014 году. И этот визит ему бандеровцы тоже не простят. Говорит, что получил на днях на электронную почту портянку с проклятиями и пожеланиями скорее попасть на концерт к Кобзону. Замечаю, меня тоже на этот концерт приглашали. Это фирменная шутка у бандеровцев по методичке. Вы же не впервые на Донбассе. Почему в этот раз приехали? И дежурный вопрос. Не страшно? Страшно. Жене очень не понравилась эта идея. Спрашивала, нельзя ли отказаться. Потом махнул рукой. Я еще в 2019-м приезжал. Выступал в Донецкой филармонии. Посмотрел афиши, репертуар практически не обновляется. Артисты только местные, донецкие. Из большой России мало кто приезжает. Только Джанго да баянист из Новосибирска. Но тогда ДНР была не признана. И некие артисты, сейчас очень патриотические, убеждали меня тогда, не надо в ДНР ездить. Имена называть не буду. Если сравнивать с 2019-м, повеселее стало на Донбассе? Было страшнее, потому что это была беззащитная ДНР, и меня отделяла от украинской армии только народная милиция. А сейчас ощущение какой-то уверенности. Понятно, что шальной дрон может прилететь, но Россия большая и могущественная страна, и она своих людей будет защищать. А ДНР тогда напоминал остров Тартугу. Чувствовалась некая анархия. Конечно, когда началась СВО, я переживал за людей. Читал, что были разрушены знакомые места. Например, в гостиницу «Централь» что-то прилетело. Читал, что артистов филармонии мобилизовали, и многие из них погибли. Не военные, а музыканты оркестра. Они погибли при штурме Мариуполя. Это ужасно.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
3: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынках, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад Победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
5: Иран пока не одобрил какой-либо

0: Текст для соглашения США о завершении конфликта, передает агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде в диалоге с США. Газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на осведомленные источники ранее утверждала, что власти Ирана завершили работу над проектом согласования с Вашингтоном и отправили его в Катар для последующей передачи. А президент США Дональд Трамп заявил, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки. Время и место подписания документа скоро объявят.
1: Об атаках.
0: Специалисты приступили к очистке уцелевших фрагментов панорамы обороны Севастополя, рассказали в музее. Там отметили, из огня удалось вынести 10 относительно крупных фрагментов, каждый по предварительным оценкам площадью 5 на 3 метра. Как ранее заявили в музее, восстановление полотна, посвященного событиям 1854-55 годов, займет примерно 5 лет.
1: Об автомобилях.
0: В Минпромторге разработали правила сертификации беспилотных и водородных автомобилей. Требования будут распространяться на транспорт с системами автоматического управления, водородными и другими альтернативными энергоустановками, а также на автомобили, способные взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и другими участниками движения. В министерстве отмечают, что действующие технические регламенты пока не содержат требований к таким технологиям. Новый порядок должен создать правовую основу для их внедрения и обеспечить необходимый уровень безопасности при эксплуатации инновационного транспорта.
1: О футболе.
0: 23-й чемпионат мира по футболу официально стартовал. На поле стадиона «Ацтеха» в Мехико начался матч открытия турнира между сборными ЮАР и Мексики, которая уже открыла счет. Перед матчем на стадионе прошла церемония открытия. Основной темой торжественного шоу стало «Папье-Пикадо». Традиционное мексиканское искусство – создание ажурных бумажных гирлянд, декораций и флагов, которые считаются важной частью национальной культуры страны. Официальный гимн соревнований под названием «ДНК» исполнили итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Дэвид Гетта, а также певицы И Джей и Меган Ти Стеллион. Кроме того, на музыкальном шоу выступила Шакира. Чемпионат мира по футболу будет проходить с 11 июня по 19 июля. В этом году он пройдет впервые сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В соревнованиях примут участие 48 национальных команд.
1: О валютах.
0: Доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек, юань – 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 27, облачно с прояснениями, в Петербурге 18, выше нуля, без осадков.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
3: Глава 45.
4: 25 марта 2025. Надежды маленький оркестрик катил по селам фронтовым. С кем был бы Егор?
5: Мы долго молчим перед этим вопросом. Я все не решался спросить. Такой вопрос от сердца. Как думаете, Егор был бы здесь с нами? Сергей Федорович тоже долго обдумывал ответ. Егор очень легко попадал под влияние других людей. Как поэт он был очень отзывчив миру. Я вывесил на сайте letov.ru его высказывание об украинских нацистах. Однозначно трудно судить, что было бы, если бы. Он совершал в жизни много поворотов. В СССР Егор был антикоммунистом, а в России – коммунистом, причем крайне левым. На маевках в Омске он шел с трудовой Россией, с санпиловцами. Если эту линию продолжать, логично было бы считать, что Егор встал бы на сторону Донбасса. Вся его жизнь была на нашей стороне.
6: В Бабко-деревню катится волна.
5: Мы возвращались в цивилизацию, и в совершенно мертвом селе Светличное остановились у помпезного здания ДК в стиле сталинского римского ампира. Здание было уничтожено прямым попаданием. Я подобрал в развалинах и подарил Сергею Летову расхожий местный сувенир – бакелитовую заглушку от гранаты F1 на память об уходящем военном конфликте. Уже под Донецком Мне позвонил товарищ бизнесмен. Он знал, куда я уезжал на весь день. Его офис ремонтируется, и осталась куча просто шикарной мебели. Он хочет отдать ее в русскую школу. Донецк расцветает на глазах и начинает жить привычной, интенсивной и упругой жизнью делового города. И получается, что эта волна оживления уже докатывается до бабки села Нижняя, а значит, надежда есть.
6: По скриптум. Летом в Ташковке и окружающих селах появился свет. И люди по России опять собирали для школы на электрические шкафы, предохранители и прочее. И сразу запитали отремонтированное крыло. И вот что непонятно. Про школу в Ташковке знает очень много народу. Но, видать, это все не те люди. За время восстановления нашей школы Россия построила в Средней Азии десяток учебных заведений. Там нужнее.
3: Глава 46.
6: 30 марта 2025. На Запорожском фронте погиб театральный режиссер и доброволец Александр Борисов. Писать о погибших друзьях мучительно, но и не писать невозможно. Социальные сети лишь добавили горечи. Они зафиксировали всю хронику наших отношений, начиная с первого короткого сообщения. 7 апреля 2023 года, 18:27. «Здравствуйте, Дмитрий. Я художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии. У нас готовится к постановке новый спектакль. Очень хотели бы получить ваше разрешение на использование в спектакле ваших рассказов из книги «Коротко и жутко». В ответ я сразу же прислал это разрешение на клетчатом листке, вырванном из своего репортерского блокнота. Я работал на Донбассе и другой бумаги не нашел. Блокнот был фирменный, с логотипом комсомолки. Мне показалось, что так будет солиднее, как на бланке. Чуть позже у спектакля появилось название «Смерти нет». Это была первая театральная постановка ОСВО в новейшей истории. Саша искусно сплел между собой мои рассказы о Великой Отечественной и Русской весне, рассказы Захара Прилепина, стихи Анны Долгоревой и Игоря Караулова. Премьера ожидалась 6-7 мая, но буквально за несколько дней спектакль был сорван. Труппа отказалась его играть, причем по идеологическим соображениям. Видать, не все успели на последний самокат, идущий через Верхний Ларс. Я написал про эту политически незрелую манифестацию деятелей культуры, написал Захар Прилепин, и начался всероссийский скандал. Его потушили только майские праздники. Пермские чиновники выкручивались как могли. Актеры-дезертиры, не ожидавшие такой шумихи, даже писали мне и рассказывали, какие они на самом деле патриоты. Но внятно объяснить свой отказ играть они не смогли. Впрочем, мне написали из Якутии. Местная епархия поддержала спектакль, готовы поставить и помогать. А Захар Прилепин всего за день до покушения машину писателя подорвали диверсанты СБУ. Захар был очень тяжело ранен. Договорился о постановке в Туле. Успел, Захар. От этой череды событий буквально дохнуло войной и смертью. На премьеру я не попал. Конечно, у меня была середина очередной командировки на Донбасс, но я посмотрел трансляцию. Саша мне написал: «С поклонов не отпускали 5 минут». И я с тульской публикой полностью согласился. Любопытно, что столичные либеральные театральные критики не поленились съездить в Тулу, чтобы написать разгромные рецензии. «Я гналась за вами, чтобы сообщить, что вы мне безразличны». Но ни на что повлиять они уже не могли. Ушла их эпоха. Спектакль зажил своей жизнью. Гастролировал по России, а режиссер ушел на фронт. Богема с остальным характером. В конце августа 23-го года Саша написал мне: «Еду на следующей неделе в Пермь подписывать договор с Министерством обороны. Просто некоторые твари позволяли себе комментарии, мол, весь скандал – это мой пиар на теме СВО. Доказывать, что не верблюд? Не, не буду. А вот доказать себе, что не сыкло, что я не чахлый потомок своих замечательных предков, воинов, учителей, шахтеров, крестьян и дворян, я просто обязан. Ради своих детей, жены, сестер и друзей.
5: Вернусь, и вот тогда вспомним и про театр, и про кино. Планов еще много. А сегодня с Днем Шахтера. В октябре Саша оказался на одном из самых горячих участков фронта, под Работиным и Времьевым. Я хорошо знал эту местность, там воевал мой друг-снайпер «Москва». А во время неудачного контрнаступа ВСУ в 2023-м я, приехавший сделать репортаж, весь день возил легкораненых. Они выходили в определенные точки, и я их забирал. Транспорта не хватало, тяжелые бои шли. В эти месяцы начинала разворачиваться в полную силу война в малом воздухе. Вражеские коптеры не давали жить. Я с помощью читателей купил Саше ружье-дронобойку и от себя пенопленовые резиновые сапоги. Окопный хит на все времена. Мини-электростанцию, чтобы заряжать электронное ружье, тепловизор и трубу разведчика. Саша серьезно подошел к воинской работе. Несколько часов ждал Сашу в прифронтовых пологах. Он не мог вырваться даже не с передка, а из своей располаги. Бандеровские дроны отрабатывали каждую нашу машину на единственной дороге. Меня поразило, как фронт изменил Сашу Борисова. Он весь заострился. Лицо обтесано степными ветрами, какой-то очень собранный, стальной. В машине он отогрелся, мы несколько часов болтали. Уже в декабре Саша собьет подаренный дронобойкой несколько вражеских дронов, и его наградят крестом за храбрость. Мне показалось, что Саша все доказал и себе, и недоброжелателям еще в тот момент, когда подписал контракт с Министерством обороны. Но он считал, что этого мало. Стальной характер. Хотя сам про себя он говорил: «Я же театральная богема. Мне нужно утро начать с чашечки кофе и сигареты». Весной 2024-го он позвонил мне из госпиталя. Попал под удар кассетами, ранен в плечо, относительно легко. Я саркастически заметил: «Что, попиарился на СВО? Ладно, про награду в театральной тусовочке скажут, в штабе отсиделся, там такие всем давали. Но ранило-то не всех». Саша ответил так: «Я давно уже про них не думаю. Как нет и не было». Смерти нет, есть бессмертие. К лету 2024 года Саша вернулся на фронт. Ружья-дронобойки перестали работать корректно. Враг поменял частоты дронов. Мы же начали эти дроны активно глушить. Режиссер написал мне: «Увлекся работой РЭБа, изучаю, интересно». С читателями собрали для Саши необходимую сумму для покупки системы РЭБ. И летом мы встретились с режиссером в какой-то лесопосадке под Токмаком. Там была временная располага его десантного полка. Режиссерское из Саши ушло окончательно. Выгоревший в бандане, он стал похож на степного пирата. Но, как заметил Саша, все равно утро у меня начинается с чашечки кофе, и неважно, какое время суток. Осенью пришли отличные новости. Сашин спектакль ставят на малой сцене Театра Российской Армии, главного военного театра страны. Комсомолка задействовала все свои ресурсы, и режиссера отпустили с фронта прогнать с труппой спектакль на новой сцене. Я наконец-то увидел спектакль живьем, поговорил с актерами, и меня даже пригласили на сцену, на поклоны, что неимоверно подняло мою самооценку. Эмиль Помена, богиня театра, тоже не оставляла Сашу своей милостью.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
3: 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
3: Глава 46.
5: 30 марта 2025. На Запорожском фронте погиб театральный режиссер и доброволец Александр Борисов. Смерти нет, есть бессмертие. После Рождества мне написало руководство одного большого столичного театра. Мол, они видели «Смерти нет», их очень заинтересовал Саша Борисов как режиссер-постановщик. Хотят с ним связаться. И еще режиссер-солдат начал урывками писать книгу. Прислал мне первые 100 страниц, страшно скромничая. Но я прочел ее на одном дыхании и дал заключение. «Костяк у книги есть». Это очень жесткая проза. Теперь наращивай мясо. Больше описаний, твоих чувств и оценок. Я узнал о смерти Саши Борисова в один из самых черных дней начинающегося года. В день, когда под Курском погибли и были ранены мои коллеги. У меня и так все из рук валилось. А тут аж зашатало. Я несколько часов просидел на табуретке в дверях дома. Прикуривал одну сигарету от другой. Моя донецкая кошка, всегда чувствующая мое настроение, легла в ногах на половичке у порога. Лежала, касаясь моих ступней, боками и тихо мурлыкала на одной ноте, забирала и растворяла мою внутреннюю боль. Утешение я нашел у себя самого и в спектакле погибшего товарища. Почему его назвали «Смерти нет»? Саша целиком взял спектакль цитату из одного моего рассказа. «Выросший сын читает послание от трагически погибшего отца. Может быть, смерть моя будет неприглядной, нагноющей и во вшах, или буду лежать я на перекрестке дорог, страшный, вздутый, оскалившийся, с вывернутыми карманами. Но это не важно. Я знаю точно, что буду здесь всегда. На торфяных болотах среди теней солдат теперь скользит и моя тень». И под куполом церквушки на Пиринском скиту в солнечном луче дрожит эфирная часть моей души. Но самое главное, я останусь в своих детях, в их внуках и правнуках. Буду вечно течь в их жилах, буду смотреть на мир их молодыми глазами. Буду опять любить и ненавидеть, пока мой род не прервется. А значит, я почти что бессмертен.
3: Глава 47.
5: 25 июня 2025. 13:40. Бригада пиратов охраняет Крым и воюет на газовых платформах в море. В ночь с 23 на 24 июня украинские противокорабельные ракеты «Нептун» ударили по базе морского отряда добровольческой бригады «Испаньола». Но праздника у врага не получилось. Это нападение ждали. и к нему готовились. Аплодисменты от врага. Летней крымской ночи не хватает, чтобы броня полностью остыла. Я сижу в чреве американского броневика и обильно потею. Кепка мокрая, ворот футболки темный от влаги. В этой трофейной броне укрыт мобильный пункт управления морского отряда. Греются десятки экранов, греются радиостанции. Здесь только радиосвязи, 5 систем и 3 независимых интернет-канала. Конечно, вся аппаратура горячая. Ночь – основное время работы и наших бойцов, береговой охраны, и врага. За перегородкой бормочет оператор. Я не до конца понимаю, о чем идет речь. «Внимание на пятерочку! Берите на контроль! Хвостатый в небе! Азимут!» Этот пункт – важный элемент в системе береговой обороны Крыма. Вчера ночью его должны были уничтожить, но наши оказались хитрее. И налет на свою базу в морском отряде восприняли немного по-другому, как признание заслуг. Ребята включились в оборону Крыма год назад и успели попить крови врагу. Спрашиваю командира морского отряда с позывным «Алтай», какие повреждения вашей базы? Алтай вздыхает, мол, погибших и раненых нет, а база пострадала, конечно. Жалко наших трудов. Но, по его словам, есть одна любопытная деталь. Скажу так. До этого удара мы не верили, что нашу работу противник как-то оценивает. Когда мы получили информацию, что будет налет, никто не верил. А как случилось, народ сам себя зауважал. Мы, когда заходили в Крым с помощью FPV-дронов, еще практически не боролись с вражескими бэками, безэкипажными катерами. Действительно, в новейшей истории Крыма был короткий период, когда, по словам Алтая, было непонятно, что с этими бэками врага делать, как бороться. Основные задачи выполняли наши вертолеты, которые расстреливали украинские катера-беспилотники. Догоняли их и долбили из пулеметов. Тогда у противника сразу появились безэкипажные катера с ПЗРК, с переносными зенитно-ракетными комплексами. Вертолеты стало жалко. Что делать? Свели все потоки информации воедино. Нам о появлении вражеских катеров докладывают и флот, и пограничники. А мы поднимаем FPV-дроны и корректируем их из этого самого командного пункта. Хотя раньше считалось, что дроны не могут работать по движущимся целям. Могут. Врагу опять пришлось поменять тактику. Бэки стали использовать для комбинированных ударов. Сами по себе они уже не работали. Ловля дронов на живца. Единственный недостаток командного пункта – кресла-жердочки. Они все-таки предназначены для десанта, а не для многочасового сидения операторов перед мониторами. Но менять кресла на более удобные некогда. Не до этого сейчас. Я, например, вообще сижу на полу и слушаю командира «Испаньолы». Он в своей экспрессивной манере объясняет, за что противник так осерчал на морской отряд. Оказывается, в Черном море остались десятки газодобывающих платформ. Самая близкая в 30 километрах от нашего берега, самая дальняя в 100. Номинально платформы эти в серой зоне. Оказывается, фронтовые серые зоны есть не только на суше. ВСУшники, используя старую тактику времен АТО, «жабий прыжок», начали эти платформы тихонько занимать, ставить свои ретрансляторы для обеспечения работы бэков. В начале июня бойцы морского отряда высадили на эти платформы десант. А после наша авиация поставила точку в новейшей истории украинской газодобычи. «Противнику наш дерзкий десант очень не понравился», – с удовольствием замечает испанец. «Еще мы разобрались с их системами управления беспилотными катерами и дронами самолетного типа. Мы эту систему просто сломали и следим, чтобы не восстановили».
11: «Соответственно, вы вызывали противника на ответ?»
5: «Да, только базу мы перед ударом покинули, а работа наша продолжалась вот с этого пункта управления. Расчет противника был в том, что во время удара по нам начнется хаос. Все будут бегать и заламывать руки. Они потушат командование морского отряда и под шумок заведут к нам свои беспилотные катера. Но мы не просели ни на миллиметр. Хотя мою келью, где я жил на базе, противник уничтожил, то и знал, где я живу».
11: «Чем они ударили по вашей базе?»
5: «Нептун. Противокорабельная ракета. Мы нашли один двигатель. Они низко шли.
11: Но в тот момент вот с этого командного пункта мы были на связи с ВКС, определяли места запусков их ракет. И в 5 утра туда хорошо накинули. На живца ловили? Точно. И сегодня обезвредили еще одну точку, с которой они работали по нам. На живца в ту ночь ловили не только моряки и авиация. ФСБ отработала украинскую агентуру, которая терлась возле базы и давала целеуказания врагу. Но про эту часть истории подробностей пока не будет.
6: Морские фантазии. Я понимаю, что отвлекаю людей, которые в данный момент занимаются безопасностью Крыма, но все-таки задаю этот вопрос испанцу. Вопрос для него не праздный. Он вырос на море, у него был свой корабль, он даже занимался судоподъемом. То есть знаком не понаслышке, профессионально и с водолазными работами, и с подъемом затонувших судов. Твое мнение о перспективах флота в целом? Испанец не задумывается ни на секунду.
11: Прошлого флота больше не будет. Как минимум останутся в прошлом большие корабли стоимостью как район города, которые строятся годами. Направление развития беспилотные плавсредства и беспилотная морская авиация.
6: Какое применение ты видишь?
11: Мы уже учим парней по программе сопровождения плавсредств. Учим охранять корабли с помощью дронов. Дрон-разведчик тебя всегда предупредит об опасности. И на борту должна быть не столько тяжелая и неточная морская артиллерия, сколько дроны-камикадзе, дроны-снаряды, которые точно поразят противника. То есть в пиратском исполнении «Испаньолы» это выглядит так. Десантный корабль сопровождает рой FPV-дронов. Запускаются с руки или со спецплощадки на палубе. И это мы тоже отработали.
6: Как вы оцениваете вашу эффективность на море?
11: Ее оценил противник, выбирая цель. Наши заслуги признали. Приятно работать дальше.
6: Что в перспективе? Можно фантазировать.
11: Испанец загибает пальцы. Хотим наказать тех, кто провинился перед Россией. Если серьезно, наша главная задача быть впереди врага по технологиям. Мы пытаемся стать примером, показать, как выглядят гибридные войска. И сейчас нет никакой разницы, море или суша. Было мнение, что дроны не могут летать и работать над морем. У них нет ориентиров. Могут. И еще как.
6: Как? Испанец смеется.
11: Пока без подробностей.
9: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
3: 16+.
12: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
14: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
0: ВСУ предпринимают попытку массовой атаки беспилотников по Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее украинские формирования атаковали АЗС в Стародубе Брянской области. 7 человек получили ранения, среди них подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск. В результате атаки осколками повреждены 5 гражданских автомобилей. Кроме того, ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Один мирный житель погиб, 11 получили ранения.
15: О политике.
0: Американские власти фактически похитили российского гражданина Дениса Обрезка за границей, чтобы затем отправить его в США. При этом Вашингтон полностью проигнорировал все существующие двусторонние договоренности о правовой помощи между странами. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков. Дипломат рассказал, что российские консулы внимательно следят за судьбой соотечественника. Денис Обрезка был задержан в Таиланде в конце прошлого года по просьбе американских властей, после чего его экстрадировали в Соединенные Штаты. Там россиянину собираются предъявить обвинение в хакерской деятельности.
15: Об авиации.
0: Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится, говорится в распоряжении правительства. Причины отмены мероприятия не уточняются. Авиасалон «МАКС» считается одной из крупнейших площадок для демонстрации достижений авиационной и космической отрасли. В рамках форума обычно проходят показы авиационной техники, презентации новых разработок и переговоры представителей промышленности и государственных структур. Кроме того, международная выставка «Гидроавиасалон» перенесена на следующий год.
15: Обо всем.
0: Сумка из воссозданной кожи тираннозавра ушла на торгах в Париже за 150 тысяч евро, следует с сайта аукционного дома «Дроу». Стоимость сумки сначала варьировалась от 300 до 500 тысяч евро. Изделие существует в единственном экземпляре. Сумка украшена серебряной фурнитурой и черными бриллиантами, а также имеет нейлоновый ремешок. Отмечается, что основой для реконструкции кожи стал коллаген, полученный из бедренной кости тираннозавра, обнаруженной 25 лет назад в штате Монтана в США. А вот аукционный дом Сотбис выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра. Возраст экземпляра 67 миллионов лет.
15: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
15: О погоде.
0: В Москве плюс 25 малооблачно, в Петербурге 17 выше нуля, без осадков.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Александр Сладков, журналист ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Александр, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Пропустил как-то, что вы ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Расскажите об этом.
17: Ну, я сейчас пришел к мысли, что для того, чтобы рассказывать о процессах происходящих, надо быть участником этого процесса. Поэтому подписал контракт и нахожусь в добровольческом корпусе Министерства обороны Российской Федерации. И живу с этими людьми, чищу зубы, принимаю душ, хожу в туалет, кушаю, общаюсь, но занимаюсь своим делом для ВГТРК, хотя контракт приостановлен, но я работаю, наконец-то, военным корреспондентом настоящим, как это и должно быть. Вообще в Министерстве обороны не я первый корреспондент, а вообще 17 военных корреспондентов, прикрепленных к департаменту, но в основном это военные ребята, поэтому не в основном, а это военные ребята, которые занимаются освещением ситуации. Я работаю для ВГТРК. Ну, так было во время Великой Отечественной войны, когда уходили из изданий, средств массовой информации, гражданских, обычных, государственных, уходили на фронт. И там проходили подготовку, а затем работали военными корреспондентами для своих изданий. Ну, это «Правда», «Известия», «Труд», «Гудок» и все остальное. Поэтому Мусад, Жалиль, Симонов, Платонов, Петров, помните Ильф и Петров? Петров, который погиб подполковником на фронте, очень много. Но это не значит, что Те ребята, которые работают по обычной линии, они там не рискуют. Нет, наоборот, я считаю, что наши репортеры, вообще гражданские ребята, они вот этой статистикой очень тяжелой гибели, получения ранений, увечий, они подчеркивают то, что они находятся именно в том месте, где тяжелее всего, ну, рядом с военными. Поэтому я же военный бывший, и мне интересно посмотреть, как что изменилось за те долгие годы, пока я не носил погоны. Ну, интересно, очень интересно. Очень интересные люди, очень интересные истории, которые сразу не расскажешь, потому что все это идет в методе накопления информации. Интересно. И командиру, ну, единственное, что, конечно, дисциплина, порядок. Тут не отойдешь без распоряжения командира. Сюда не придешь, у тебя уже оружие полученное. Поэтому доля ответственности высокая. Конечно, простым репортерам в профессиональном плане, ну, пораздольнее. Здесь все-таки военный корреспондент, но зато ты живешь внутри, зато ты один из них, зато с тобой уже разговаривают не как с туристом, а как с человеком, ну, я сейчас грубовато сказал, не как с гостем или не как с репортером, который приехал, пускай долгое время пребывает, потом уехал, но я один из них, и в том числе расписывался и за соблюдение военной тайны, и защиты государственной информации, то есть все по полной программе.
16: Опишите, пожалуйста, в динамике, сейчас военных корреспондентов на фронте не так много, в динамике как меняется положение дел на фронте? Вот я, насколько могу судить, то, что было год назад, сейчас уже совсем другая картина. Вот об изменениях, которые вы заметили уже как человек, который на постоянной основе находится внутри, расскажите.
17: Нужно учесть, что у нас не одна группировка, а целый перечень группировок, которые ведут боевые действия на своих направлениях. От Черного моря до Харькова. И везде своя обстановка. От многого зависит. Прежде всего от задач, которые поставило руководство большое. Наступают, наступают с ограниченными целями, раздергивают противника, находятся в активном соприкосновении. Но везде разная обстановка. Наша группировка тоже на широком фронте наступает, статистика идет, освобождение населенных пунктов. Особенность в том, что, конечно, в небе темно от вражеских коптеров. Разных систем, разных форматов применения. Но и у нас тоже действуют беспилотчики, где-то активнее, где-то неактивнее, но тяжело. Атаки с воздуха происходят регулярно. Я вам хочу сказать так. Вот наслушавшись таких разговоров, допустим, да, пока сам не проедешь, не почувствуешь, да работают люди и ездят. И ночью, и днем, и в туман, и в предрассветной серости – и перед закатом, ну, после заката солнца, когда серое еще, антиснайперская такая вот пора, ездят, выполняют задачи, дороги контролируются, покрыты сетями. Не все. Есть участки, которые, ну, ждут своего обеспечения безопасности. Войска-то идут вперед, вперед, вперед, вперед, а сети сзади не снимешь и вперед не перенесешь, надо по новой конструкции возводить. Инженеры вообще умницы, умницы. Они настолько плотно занялись дорогами. Плюс ко всему, в самих частях сегодня вопрос логистики и безопасной логистики, он поднят очень серьезно. Да, конечно, тяжело, но война идет, налеты, раздражает многое, но я вам хочу сказать... Стреляют, держат участки, захваченные нами, идут вперед, получают подмогу, провизию, боеприпасы, идет подготовка на всех полигонах. Я же за всем этим наблюдаю. Новобранцы, получение формы, оружия, присяга, движение на полигонах, дальше вперед. Идет забота об обкатке новых средств поражение противника, новых средств доставки. Это беспилотные в основном. Очень много говорить не могу сейчас. Вот репортерам было бы свободнее. Но, тем не менее, Конечно, безэкипажная тема, беспилотная тема, она сегодня доминирует во всех движениях. И доставка, и разведка, и разминирование даже. То есть перед штурмовиками, насколько это возможно, проходят на бреющем полете беспилотник медленно, осматривает пути прохода, находит боеприпасы или мины, обозначает, сбросом уничтожает, дальше осматривает. Точно так же осматривает коптер перед движением штурмовиков путь. Ну, это у нас, во всяком случае, так происходит. Маршрут движения. Здесь ложбинка, здесь куст, проще укрыться. Здесь поворот. Тут быть внимательнее на открытке, безусловно. Ну, открытая площадка. Там больше всего опасности сосредоточено. И работают люди, идут управляемые с командных пунктов, по рации, коптеры сопровождают. Тяжело, конечно, тяжело. Война – это вообще очень большой, тяжкий труд.
16: Скажите, пожалуйста, сейчас много кривотолков вокруг мобилизации, хотя есть и другие голоса, которые говорят, что вообще мобилизация не нужна, нужен не грузовик с новобранцами, нужен грузовик с беспилотниками. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
17: Сегодня война технологична, я придерживаюсь точки зрения, что военно-учетные специальности, которые доминируют на фронте, доминируют в процессе обеспечения этого фронта, они уже другие совсем. Возьмите снайперов. Мужики мотивированные, со своей философией, но подготовка идет, пристрелка оружия, проверка порохов, проверка, лабораторная проверка боеприпасов с выверкой их на стрельбище. Но пока не применяется, пока эта профессия находится, так скажем, в запасе, а у нас главная профессия – это оператор беспилотного летательного аппарата, оператор наземного комплекса технического, робототехнического, понимаете? Доставка-то идет и по земле, и по воздуху беспилотно, поэтому интеллект, возраст… Знаете, как у нас один парень пришел обучать пионеров. Ну, я имею в виду молодых совсем ребят в школе, поставил два экрана и говорит, сейчас будем учиться летать на беспилотнике. Вышел что-то на 10 минут, пришел, а они уже все летают. Возраст, моторика пальцев, вот эта вот близость к гаджетам, все это говорит о том, что новые люди нужны. Но и нужны те люди, которые пойдут вперед. Штурмовики, разведчики, нужны артиллеристы, безусловно. То есть, я сейчас сказал о доминирующей профессии, беспилотной. Там и интеллект, там и возраст, там и увлеченность этим процессом. Разные беспилотники есть, разные применения. Но все это накладывает свой отпечаток на необходимость тех профессий. То есть, уже не получится просто миллион человек привести на фронт. Берите, разбирайте. А что, из них выбирать? Надо выбирать заранее, надо готовить заранее людей, надо подписывать заранее с ними контракт, на мой взгляд, резервиста. Надо предоставлять ему льготы, социальное положение изменить человека, который еще не воевал, но вот он подписал, готов к выходу на фронт по приказу Родины. И такое делается. Сейчас и военкоматы идут по этому пути. Выверка военно-учетных специальностей, людей. Мы же развиваемся. Развиваемся, хотелось бы быстрее, конечно, но что делать? Все живые люди. Одновременно идет и цифровизация всех баз и все остальное. Понимаете? Плюс ко всему, конечно, очень важно повысить статус человека вообще воюющего. Вы посмотрите, как растут активно те нормативные акты, которые посвящены тематике социальной. Как работает фонд защиты защитников Отечества? Очень интересно. Вот они до этого занимались только ветеранами, а сейчас фонд защитников Отечества будет заниматься и ранеными инвалидами, которые служат, которые проходят службу в вооруженных силах.
16: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Сладков, журналист ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Через две минуты продолжим.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
19: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение, и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что Иран и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
20: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Сладков, журналист ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Добровольческого, оговорился. Александр, вы раньше не любили, когда вас представляли военкором? Говорили, я репортер. Ныне-то можно уже говорить военный корреспондент?
17: Да, я военный корреспондент, это правда. Когда пройдет время и надо будет вернуться назад, буду обычным репортером.
16: Скажите, пожалуйста, вот по-вашему, просматривается все-таки победа, реальная победа России или с учетом нынешней позиционной войны, она не на всех направлениях, я понимаю, но тем не менее в основном, плюс все занято, малое небо занято беспилотниками, в таких условиях вообще продвигаться, и тем более глобально и стремительно, очень тяжело, по-вашему, просматривается ли вот победа, это когда нога русского солдата, русского пехотинца в Киеве, или придется искать какие-то другие пути, скажем так.
17: Но продвижение – это и есть активная фаза боевых действий. То есть мы противнику не даем возможности окопаться и наблюдать за ними, за нами, пристреливаться. То есть он условно скачет на одной ноге назад, и мы сохраняем его вот в таком режиме действий долгое время, годами, все время. А территории нам не нужны, собственно, наши мы возьмем обязательно. А мы же воюем-то, это же война не про территорию, а война за то, чтобы выбить Англию и США с их захватническими планами из Украины, с планом антироссии. Нам не нужна Украина как враг, нам нужна нейтральная страна. Но так как мы родственники, все равно пойдет процесс примирения, пойдет процесс возобновления и укрепления связей, и все равно мы будем вместе. Наша задача просто-напросто перестроить Украину из режима «враг России» в режим «добрый сосед». Вот и все. А там дальше уже и русский язык свой статус вернет, и, безусловно, русская православная церковь. Уйдут фашисты, это не наши соседи. Они никогда не успокоятся. Они будут нас убивать, атаковать, и мы должны выиграть эту войну так, чтобы Запад понял, с нами не надо связываться. Ну, пока идет специальная военная операция. Руководство определяет наши оперативные действия, сегодняшние действия. Поэтому в этом режиме и работаем. Победы я не вижу пока.
16: Что касается военных, вы общаетесь с другими военнослужащими. Они что говорят по этому поводу?
17: Они работают. Они верят в победу. Я попал в удивительный коллектив. Да, в принципе, это везде такие люди на фронте. Это люди не просто биороботы, сеном набитые. Это не просто люди, которые за зарплатку стремятся что-то урвать и статус, и все, до свидания. Люди отдают самое дорогое, это жизнь. Они рискуют этой жизнью. Там люди принципиальные. Конечно, есть разные есть люди, но я говорю о подавляющем, о 99%. Идейные, принципиальные люди, которые пришли добровольно, исключая мобилизованных, ну и мобилизованные тоже пришли добровольно, собственно, откликнулись на призыв Родины служить, воевать. Поэтому люди хотят победы. Они понимают, что просто так это не закончится. Нам нужен твердый мир. Я не наблюдаю особых признаков такого.
16: Я слышу все чаще, не знаю, насколько это соответствует действительности в среднем по больнице, как говорят в таких случаях, но тем не менее, я частенько слышу от знакомых военнослужащих, что ничего не надо, когда спрашивают про помощь, ничего не надо, все есть. Вот что касается текущих тенденций по этой части, раньше вы помните, да, у кого не спроси, то нужно, это нужно. Сейчас этого, ну, на первый взгляд, меньше. Или вот вы уточните, пожалуйста, все ли есть, всего ли хватает?
17: Да нет, конечно. У нас огромное количество гуманитарной помощи прибывает в бригаду. Огромное спасибо тем людям, которые помогают вообще Министерству обороны, добровольческому корпусу и бригаде «Невский». Туалетная бумага, мыло, моющие средства – средства, связанные с обеспечением службы. Там разные есть, там от камер видеонаблюдения до зеркал, которые проверяют под машинами наличие боеприпасов или минирование. Понимаете, все то, что связано там с медициной, штатные есть, но люди, на людях пока держимся. На людях пока держимся. Безусловно, помощь в боеприпасах, я имею в виду не в боеприпасах, а в беспилотных летательных аппаратах. Ну, ждем, естественно, естественно. От бытовых мелочей до высокотехнологичных средств. Поражение противника, ведение разведки, доставки и, ну, вплоть до разминирования, я говорю. Но, конечно, обеспечение, я не слышал никогда про голод. Я не, ну, за исключением человека, который, ну, один остался в развалинах, ведет бой. Такие есть герои у нас, и многие, и много таких случаев, и награждает президент, когда один там в течение многих дней держит оборону. Конечно, с едой у него там не полный, как говорят, форшмак, но, тем не менее, в общем, старается и сбрасывать, и все остальное. Поэтому все то, что для войны есть, для победы надо теперь. Завоевать обратно воздух, нужны РЛС, нужны летательные аппараты, нужно оптоволокно, катушки, которые перематываются для удачного применения вот, уже в лабораториях и на таких маленьких предприятиях при каждом соединении или части. Понимаете? Да, конечно, фронт нуждается. Получаем машины, получаем там, топливо, но все то, что мы получаем, это все идет в бой. Все идет в бой. Конечно, я должен подчеркнуть, что иногда находят вещи, которые привозят на фронт, находят на Авито и на всем остальном. Но это очень большая редкость. И если сами военнослужащие такого поймают, они его разорвут, как тузик-грелку просто. Ну, все живые люди. Я хочу сказать несколько слов о тех мужчинах настоящих, которые идут с мест заключения заключения, из мест лишения свободы. Приходят, проходят серьезную подготовку на полигоне, принимают присягу. Я вот был на присяге сейчас. Они закричали «Ура!» после присяги. Сами, без... Никто их там штомполом в бок не тыкал. Люди мотивированные, интересные очень люди, с разными судьбами, но идут, идут, понимая, что они в особом отряде, который идет вперед, который больше всего несет потери, но тем не менее. Поэтому вообще, конечно, люди у нас просто русскому солдату, у которого имя и Иван, и Аслан, и Магомед, и Абрам, и там кого только нет. Все это объединено очень большой, мощной идеей победы. Мы хотим просто спокойно жить. И я обращу внимание, как только Есть же такие опосредованные разведпризнаки нестабильности ситуации у противника. Как только близится возможность начала реальных переговоров и реального общения военнослужащих друг с другом в результате переговоров наверху, понимаете? Специально заливают кровью, специально возбуждают ненависть. Это же англичане, американцы в первую очередь, западники. Посмотрите атаку автобуса в Енакиево. Как только

0: по обе стороны фронта. Врага.
1: Просто ненависть по... это один из компонентов мотивации большой и великой. Мы обязаны ненавидеть. Мы должны прекрасно понимать, что уничтожаем солдаты не убийцы, они те люди, которые, рискуя жизнью, очищают пространство для дыхания народа просто. И нашего, и украинского. Но как только будет сигнал «стоп», нам нужно возобновлять связи между друзьями, между однокашниками, между сослуживцами, между друзьями детства, между теми, чьи родители дружили когда-то во время проживания службы на Украине, в России совместной. Семейные узы снова будут. Это же, ну, это неизбежно. Трава пробивает гигантский камень и выходит наружу. Вот. А дерево дружбы, оно вообще его ничего не остановит. Но ненависть нужна. Но вы бы видели, как моментально меняется отношение к людям, которые попадают в плен. Если ты не враг, отношение к тебе уже совершенно другое. Там наверняка не так. Мы видим, сколько Министерство обороны приводит примеров издевательств над военнослужащими. Это да. И если, вот, у меня в голове вот эта вот кошмарная цифра. 446 жителей Курской области погибли в ходе продвижения украинских войск вперед. Ничего себе! 446 человек. Вот это да! Убили! Это уже не просто случайная стрельба. Ну и плюс какие случаи издевательства. Но это уже военные преступления, которые не имеют границ времени. Все равно всех переловим.
0: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин о пути России.
4: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Два мирных жителя погибли, еще два ранены в результате артиллерийского удара ВСУ по поселку Суземска Брянской области, сообщили местные власти. А в Энергодаре ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти. Повреждена передвижная акушерная комната.
2: о Ближнем Востоке.
5: США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Дональд Трамп. По его словам, окончательное решение возможно уже в эти выходные. Сама церемония подписания исторического соглашения, вероятнее всего, пройдет на территории Европы. Глава Белого дома ранее сообщил, что отменил запланированные на сегодня бомбардировки Ирана. При этом Вашингтон сохранит морскую блокаду Ирана до достижения сделки. Тем временем,

0: Агентство Фарс передает, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США о завершении конфликта.
1: Про бензин.
0: Ситуация с ценами и обеспечением бензином и дизельным топливом в России находится на постоянном контроле, сообщили в правительстве. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке. Отдельно рассмотрели вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. В Кабмине отметили необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса.
1: О нововведениях.
0: Росстандарт утвердил первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Он вступит в силу 1 сентября. Документ устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению нейросети в детских товарах. Стандарт распространяется на игрушки, предназначенные для несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет. К таким изделиям могут относиться интерактивные куклы, фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства и игровые консоли.
1: Обо всем.
0: На пляже в Сардинии запретили зонтики от солнца для всех людей в возрасте от 10 до 65 лет, пишет «Гардиан». Ставить личные зонты и натягивать тенты разрешено только детям, пенсионерам, беременным и людям с инвалидностью. Семьям при этом выделили лимит всего на один зонт. Коммерческих зонтиков там тоже нет. Власти объясняют такую строгость заботой об экологии после недавнего пожара и желанием ограничить толпу туристов в охраняемой природной зоне.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек, юаня – 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас 25 градусов выше нуля, малооблачно, в Санкт-Петербурге – плюс 17, без осадков.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин. На связи Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Александр, вот вы сказали, ненависть необходима. Я слышал, что уже более спокойный тон в общении между военнослужащими по рации, когда там надо тело своего какого-то военного забрать, уже спокойно договариваются, нет каких-то подлых атак, как это было раньше. Вы что скажете по этому поводу?
3: Дело в том, что там же руководят не только украинцы, там параллельная система управления войсками. И столько там иностранцев на той стороне, которым до одного места кто кому слово дал. Они приехали стрелять и убивать. Вот и все. Поэтому тут доверие такое на 100%. Раньше, помню, мы договаривались, вот в районе Коминтерного забирали трупы украинцев, которые приехали атаковать, а девятый полк их там размотал просто, как кусок бумаги, нарвал их там все эти отряды, которые наступали. 35-я бригада, по-моему, морской пехоты, или 36-я. И мы искали тела погибших украинских солдат. Да, созвонились, договорились, я ходил в тех группах, искали, смотрели. Ну, тогда, да, слово держали. Но вы видите, как украинское руководство, да как Европа вообще, им до одного места. Слово взял, слово дал, слово взял обратно. Вы понимаете, тут уже впору брать аманатов, как это было во время Кавказской войны. То есть дал слово и отдал сына своего, самого маленького, родного, любимого. Если ты нарушишь, это старинный обычай горский, если ты нарушишь свое слово, сыну горло перерезают. Вот и все. И так делал великий Шамиль. Первое, что он сделал, он убил аманата, когда аварская ханша нарушила свое слово. Но это те времена, мы не можем их без контекста рассматривать. Но обычаи серьезные. Дал слово, держи, даже иначе кровь польется. Так и здесь должно быть. Нарушите, значит, город падет в развалины. Но это надо договариваться, надо прописывать все. Все очень серьезно. Это же не просто взять, переговорить сейчас, встретиться. За каждым диалогом должно быть какое-то решение, утвержденное сверху.
2: Вы упомянули пленных. Наверняка коммуницируете с какими-нибудь украинскими военнопленными. Раньше, если разговаривать, так это повар какой-нибудь, или вчера его в бусик кинули, и сегодня он на фронте, он ни в чем не виноват, Украина скоро падет. Вот такие в основном разговоры были. А нынче вот из общения с пленными какие можете выводы дать нам?
3: Пленный всегда борется за свою жизнь. в том числе, произнося каждое слово, он понимает, может ли он облегчить свою участь или приговорить себя. Есть даже памятки для поведения. У нас есть центры целые для обучения определенных специалистов поведению при попадании в плен, легендированию, дополнительному, основному. Поэтому и там такое же происходит. Ну, простого бойца, конечно, не учат, но они же не дураки, и наши пленные не дураки. Ну что, мы же люди, на двух ногах, голова у нас, котелок варит. Нельзя представлять собой опасность для людей. Когда берут 5 человек в блиндаже, наши, трое, надо что делать? 20 километров вести его назад? Это война. А если один из них, ну, такой уволень, ну, нормально разговаривает, все, готов сдаться, демонстрирует полное прекращение сопротивления, а второй вышел, у него спичка во рту, мы все равно вас перебьем всех. Кого в тыл отправят? Один так себя ведет в плену, а другой так. Одного можно под наблюдением коптера отправить, коптер проконвоирует его. Если свои не прибьют, таких случаев много, то, ну, конечно, таких выбирают. Поэтому мы-то общаемся уже с теми, которые просекли фишку, которые, ну, ведут себя не дерзко, а ведут себя покорно. Это система выживания. Тут нельзя человека обвинять, что он трус, что он слабохарактерный, бескребетный. Нет, человек поставил задачу выжить, и это правильно. И наши пленные тоже правильно. А если ты готов к сопротивлению, то, конечно, тебя никто не будет в плен брать. Или возьмут, но потом рассчитают по полной.
2: Скажите, пожалуйста, вроде бы поровну все было, но потом контроль малого неба перешел украинцам. Как им этого удалось добиться? И почему не мы взяли под контроль малое небо за счет беспилотников, а они? Ну вот как так вышло, по-вашему?
3: Во-первых, это временное явление. Мы тоже переживали и боеприпасную засуху, и это, и то. Есть, это временный момент. Это раз, я уверен в этом. Тяжелый очень, бьют по тылам. Но, не знаю, бьют по нефтяным объектам. Слушайте, ну, сколько нужно времени, чтобы обварить арматуры, эти баки, которые горят? Сколько времени нужно защитить коммуникации с сетями? Ну, это что, должен Путин, что ли, каждому приезжать на предприятие? Товарищ хозяин предприятия, который поставляет, у которого есть госзаказ на обеспечение горючим вот этого направления. Ну, сделай ты сетями, повесь их в 3 слоя, создай конструкции. Что там, бином Ньютона, что ли? Ну, и все ждут, живет где-нибудь, ну, в Запупуевке и думает, ко мне не прилетит, а на следующий день горит. И люди погибли, его же люди, понимаете? А потом пожарные гибнут в тушении, как вот двое парней наших, герои. Поэтому это временное явление, когда они доминируют в воздухе. Но более 70 стран обеспечивают. Я вам хочу сказать, у нас в бригаде Невский, только в бригаде Невский, это в любом соединении, в любой части воинской, идет апробация различных средств войны беспилотных. Идет не все годное, невелик процесс тех изделий, которые проявляют себя на поле боя. Но зато они проявляют, зато знаете, какие проверяющие? Им воевать с этим делом. Им не просто сел и поехал на нем, на наземном транспортном комплексе. Поэтому более 70 стран снабжает. Не знаю, у меня есть свои мысли, но я с ними не согласен по этому поводу.
2: Скажите, пожалуйста, не все годится. Вы сказали, что это значит? Какой-то процент брака или что?
3: Ну, не брака, недоработанные изделия. Запоздавшие изделия со своими тактико-техническими характеристиками к нынешней войне. Сложные в управлении, опасные в применении. Нужно выйти куда-то на открытое место. Ну, я условно сейчас фантазирую. И для реализации нужно... Вот это проще запустить, а это тяжелее. Все говорит о полезной нагрузке, но самое главное – надежность конструкции моторов. И управление, связи. Сейчас искусственный интеллект. Посмотрите, сколько всего связано с искусственным интеллектом. Даже назначение в Министерстве обороны. Владимир Шулико назначен. Специалист по ИИ. В том числе. Но и специалист по оперативно-розыскным действиям в военной промышленности.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы... По сути, да, вы освещаете работу армии всю свою профессиональную карьеру. Это больше 30 лет, да, Александр?
3: Ну, 34.
2: 34, ничего себе. Скажите, пожалуйста, вот накануне снова задержан начальник продовольственного управления Виктор Таразевич. Военное следствие обвиняет его в особо крупном мошенничестве. Возглавляемое им подразделение отвечало за питание в российской армии. Столько уже этих задержанных, таких как Таразевич, вы столько лет работаете в армии. Скажите, пожалуйста, а вот и вам, и другим, неужели не было заметно, что да, как будто бы что-то не то, как будто бы действительно в армии воруют, причем, ну, как мы видим, темпы-то этого воровства поражают? Или все-таки, ну, действительно не было заметно?
3: Ну, во-первых, этого полковника арестовали, суда еще не было. Я думаю, что мы успеем назвать кого-то преступником и сделаем это 100 раз, но пускай суд решит сначала, да разберутся. Это раз. Да, конечно, арестовывают много, задерживают много. И сидят целое море людей. У нас же есть кашники, которые заходят к нам, старшие офицеры, которые идут штурмовики, которые идут затем на какие-то очень полезные должности в корпусе. Конечно, воруют. Да никто у нас народ такой. Пропади нам все пропадом, дай-ка я на Феррари дам 2 круга. Питание, да. Но обидно, когда речь идет о средствах связи и о средствах огневого поражения противника. Это если бы разрешали... но опять же, это должен решать суд, судебная инстанция. Мы после этого можем уже говорить. Но у нас во время второй кампании чеченской же посадили начальника управления продовольственной службы вооруженных сил, генерала.
2: Вы сказали, но не закончили мысль. Если бы разрешали, я даже подумал, что вы хотите сказать, если бы разрешали расстреливать. Я правильно понял?
3: Ну, я думаю, да. Если бы решения были приближены к, так скажем, к черте проблемы этой, вот здесь вот в этой дивизии все произошло, расследование, а потом с объективным контролем приведения в исполнение, чтобы это все в личном, ну, осталось в уголовном деле. Наверное, поменьше было бы проблем. Ну вот посмотрите, у нас в бригаде Невского с алкоголем очень строго. Значит, можно бороться? Очень строго. И не дай бог кто-то с запахом. В белую комнату посадят для начала. Очень строгая дисциплина. И получается, что можно навести порядок. У нас за ремень раньше даже не думали в автомобиле. А как пятихаточку объявили, сразу начали пристегиваться. А потом вошло уже и привычку. Но много сажают много народу. И в системе обеспечения мы просто не все знаем.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Скоро вернемся.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
4: Я считаю, что Турция, это особенно эрдогановская, это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю, соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, по которой со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши как бы ряд регионов, и Крым входит в эту большую территорию.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Что-то я как-то ваш телеграм-канал-то забыл попиарить. Сладков Плюс. Подписывайтесь, друзья. Александр, накануне прошла новость о том, что бизнесу, частному бизнесу разрешили закупать тяжелые вооружения, в том числе, да, как раз для борьбы с беспилотниками. Вы эту новость как встретили?
3: С воодушевлением. Есть очень много ответственных людей, их подавляющее большинство, бизнесменов. Но понимаете, в чем дело? Не только вооружение решает. Вот вы были, наверное, в Белгородской области, да?
2: Много раз.
3: В Курской, поближе к линии фронта.
2: Был,
3: заезжаешь, а там сетями окутаны бензозаправки, потому что они частные. Потому что мешками обложены аппараты, заправочные, потому что это частное все. Все защищено для того, чтобы нельзя было ударить, и чтобы заправка сгорела. Люди беспокоятся. И очень много людей, которые беспокоятся. Возьмите в Невинномысске Михаил Анатольевич Меленков. Мэр города. Он там, я не знаю, он, по-моему, сам за пулеметом сидит. Он все эти системы вникает, как заводы защитить, как людей научить, как людей, чтобы никто не погиб. Вот. И я вам хочу сказать, что нормальные люди уже давно бы все сделали. Но что стоит? Оружие – это сбивать. А ведь кто запрещал накрывать сетями, чтобы это было защищено? Армию ждем. Бывает и армия ответственна, но воюем.
2: После теракта в Старобельске было нанесено несколько ударов возмездия, и, ну, это называют ударом возмездия, в том числе и телеграм-канал Министерства обороны так пишет, хотя это больше похоже на плановую работу. Потом Владимир Путин говорил о том, что преступники понесут наказание, и снова удар, возмездия, а теми удары наносятся по военным предприятиям, насколько мы можем судить, но что-то среди, вот мы не видим списка погибших преступников. Вы вот к этому процессу как относитесь? Может быть, что-то нужно менять, может быть, как будто бы что-то не так делается, по-вашему, вот что скажете?
3: Вы понимаете, в чем дело? С одной стороны, да, по нам стреляют, а мы в качестве возмездия убитых наших мирных жителей развалим блиндаж. Но ведь здесь очень тонкие бизнес-вопросы вплетены в систему защиты и обеспечения там у них. Ведь не просто бьется по предприятиям. Я так предполагаю, что наносятся удары по объектам, которые принадлежат тем или иным конкретно лицам, которые обещали не участвовать в каких-то акциях против мирного населения. Тут сложно определить, куда мы ударили. Ну да, по заводу, ну да, по ВПК, объект ВПК. Что там еще находилось? Кто там находился? Какие там находятся командные пункты или гостиницы тайные, закрытые, с руководителями определенных направлений, иностранцами в зоне противостояния нам. Поэтому тут сложно определить. Если честно, конечно, выглядит это немножко нелогично. Хулиган напал, в ответ, чтобы наказать его, заберем у него нож. Вот. А с другой стороны, как что там происходит? Жалко, что нельзя все рассказывать. Вы знаете, мы до сих пор наблюдаем процесс рассекречивания ситуаций, связанных с ведением Великой Отечественной войны. Лично я участвовал не так давно в рассекречивании документов по Сталинградскому сражению. Поэтому тут, конечно, я считаю, что население должно ощущать сатисфакцию, наше население. Но смерти маленьких людей, детей ничто не заменит. Нет эквивалента.
2: Уточняю тогда в тему, что называется, вот эти удары, несмотря на то, что там в Киеве спускаются в метро люди и ночуют в метро, но получается, что люди, принимающие решения, как будто не боятся. И при Балтике мы делали специальное предупреждение, однако на Питер летит и летит. Может быть, надо менять подход, как думаете? Военные. Вот меня интересует, что думают по этому поводу военные? Те, с кем вы...
3: А что военные? Работ... Военные – это пушка, гаубица, это спецслужбы. Будут координаты – будет удар. А что мы хотим от военных? Ну, летчик, что он там? Как в фильме про летчиков Великой Отечественной, он за борт выглядывает внизу, что там происходит? Будут туда стрелять или не туда? Есть целая система разведки, должна быть космическая группировка у нас, который ведет разведку. Мы же раньше рассказывали о том, что человек прикуривает, а мы из космоса видим его лицо, если нам надо. Номер машины видим, что мы там это. Мы же рассказывали так в прошлые времена, и я в этом участвовал. Нам говорили так. А сейчас такой процесс идет. Если мы лицо видим, значит, можно на искусственном интеллекте, с помощью искусственного интеллекта определить, чье это лицо. И туда уже наносить удары. Ну, это сложно говорить сейчас. Я даже на кофейной гуще не гадаю, потому что исходных данных нет. Исходных данных нет. Но я бы, честно говоря, был бы удовлетворен, если бы по Банковой били и били по кортежам и местам, где они там. Пускай боятся. Пускай живут и боятся. Но мы такой режим им не создаем пока.
2: Опять-таки, много говорят, вы видите эти разговоры про то, что война с НАТО неминуема. Вы как смотрите на эти разговоры, с опаской или без?
3: Ну, я здесь согласен с нашим лидером Владимиром Путиным. Война будет другая уже. Там уже кнопки, там уже ракеты полетят. Я очень надеюсь и верю нашему Верховному, то, что он сказал. Мы уже не будем никого щадить. Поэтому эта война, может быть, наконец-то Россия победит раз и навсегда, чтобы больше не возвращаться к вопросу, трогать нас или нет. Определять, по каким путям мы будем ездить или нет. То есть мы должны свою свободу отстоять уже в такой схватке, если мы говорим о горячей войне с НАТО. Кто с каким флагом на соревнования будет ездить, можно ли нашему танкеру проходить там и здесь, обыскивать ли нашего туриста вплоть до трусов где-то на таможне, издеваться над нами или не издеваться в ходе переговоров. Ну, Прибалтика, господи, боже мой, там... По малой нужде ты ходишь, в другую страну попадаешь, потому что над ними все летит. Вот. А они тоже и оскорбления, и все такое. Ну, здесь уже будет другая война, надеюсь. Объяснения и расшифровки, которые не нужны будут. Мы должны тогда будем победить раз и навсегда, чтобы от нас отстали.
2: Еще вспоминаю, в начале СВО вы в разговоре с Сережей Марданом говорили, почему мы не применяем ядерное оружие. А потом, насколько я понимаю, вы все-таки изменили свое мнение, хотя последние новости о том, что и буревестник, и Посейдон, и даже не ядерный орешник, который может стать ядерным при желании. Вот сейчас вы какой точки зрения придерживаетесь по поводу ядерки?
3: Я считаю, что его надо применять не по Украине, если применять. Но мы же не воюем сейчас с НАТО напрямую. Вот. А то, что касается ядерного оружия. Да вы понимаете, когда хочется, или ты понимаешь, что нужен серьезный удар, все время думаешь о ядерном оружии. На самом деле, война – это такая сложная система, такая сложная по принятию решения, по мотивации, по реализации этих решений. Не знаю, но это оружие последней минуты.
2: Угу. Ну и в завершении вопрос такой. Много говорится, что мы готовы воевать сколько потребуется. У вас как по ощущениям? Все-таки надо, с учетом того, что это сказывается на экономике, надо решать этот вопрос или действительно, ну сколько потребуется, столько и будем воевать? Вы какой точки зрения придерживаетесь?
3: Я за экономику не знаю. Я уверен, что нашим военным необходимо ощущать себя хозяевами неба, хозяевами тех территорий, которые называются серыми. Враг должен нас бояться. Мы не должны воевать в паритете. Мы не должны проводить специальную военную операцию в паритете. Тогда это все фехтование. А мы должны... Палицей ударил, прошел дальше. Палицей ударил, прошел дальше. Нам нужны победы. Освобождение небольших населенных пунктов, демонстрирующих, что да, действительно, мы идем вперед. Это еще не все. Армия эмоционально подпитывается большими достижениями. Вот нам они нужны. Но не ценой крови наших солдат. Эшелон тротила в обмен на жизнь каждого солдата. Вот так.
2: Спасибо. Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский», телеграм-канал «Сладков плюс». Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. До свидания. Спасибо.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
5: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.